0: Пустошь, Высокая Ивановка, Дружковка, Краматорск, Красный Молочар, Николаевка, Новоселовка и Славянск в ДНР. Противник потерял около 200 боевиков, 3 бронемашины, 26 автомобилей и 3 артиллерийских орудия. Альтернатива для Германии побеждает на выборах в парламент федеральной земли Мекленбург-Переднее Померание с 38% голосов после обработки 100% протоколов. Христианско-демократический союз канцлера Фридриха Мерца впервые в истории ФРГ не проходит в земельный парламент, набрав менее 5%. В начале сентября АДГ победила в Саксонии-Анхальт с рекордным результатом. В начале новой недели в столичном регионе может пойти кратковременный дождь. Днем в понедельник в столице около 20 градусов. Со вторника, по данным ведущего специалиста центра ФОБОС Евгения Тишковца, погода в Москве испортится. Может выпасть около 75% месячной нормы осадков.
1: В понедельник скажется влияние североатлантического циклона, поэтому облачно с прояснениями, ночью 12-15, днем все еще относительно тепло, плюс 17, плюс 20 градусов. Ну а далее на русской равнине будут активизированы мощные циклонические вихри, которые принесут нам облачные поля, дожди достаточно высокой интенсивности, ну и понижение температурного фона до положенной сентябрьской нормы.
0: Сегодня в Петербурге дождь, плюс 15, в Москве 21 градус, без существенных осадков. Сейчас в российской столице 15 градусов тепла.

0: Stories.
1: Антонин Пий, миролюбивый римский император, умер в 74 года в 161 году нашей эры от скоротечной болезни. По сборнику биографий римских императоров «Истории Августов» вечером он съел много альпийского сыра, ночью началась сильная тошнота и рвота, утром – жар. Через два дня состояние ухудшилось, сознание помрачилось, и император скончался. Симптомы указывают на пищевое отравление, вероятно, стафилококком. Массивная доза токсинов могла вызвать шок. В древности сыры делали из непастеризованного молока. Мастит у коров способствовал размножению бактерий при ферментации без стерилизации. Современные патологоанатомы изучили тексты истории Августов и пришли к выводу, что действительно наиболее вероятной причиной смерти Антонина Пия – тяжелая форма стафилококкового пищевого отравления, осложненная токсическим шоком. Антонин Пий мог стать первым в истории человеком, чья смерть от стафилококкового отравления была задокументирована.
0: Аудио Stories.

0: Самая старая в мире искусственная новогодняя елка хранится в английском городе Чиппенхэм. Эта миниатюрная 30-сантиметровая елочка отметила 139 лет в 2025 году и занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Елочка в керамическом горшочке досталась Полу Паркеру от матери Джанет, которая получила ее в 1940 году от праправнучки Лу. Та купила дерево в 1886 году. Джанет хранила ее до смерти в 2008 году. Признание рекорда подтвердили архивные документы, фото и письма, доказавшие ежегодное использование. Первые упоминания об искусственных новогодних деревьях относятся к середине XIX века. Их начали изготавливать в Германии из гусиных перьев, окрашенных в зеленый цвет и прикрепленных к проволочным ветвям на деревянном стволе.
1: Аудио сторис.

0: Stories.
1: Частиковая икра. Это икра всех промысловых рыб, кроме осетровых и лососевых. Популярные виды – щучья, тресковая, сельдяная, карповая, а также икра судака, леща и ментая. Эта икра доступна по цене и универсальна в кулинарии. Частиковая икра богата белками с незаменимыми аминокислотами – омега-3, витаминами А, Е и Д, фосфором и хромом. Такую икру

пили близ прилавку у закуточки. Но это были еще цветочки. Потом в скверу, где детские грибочки. Потом, не помню, дошел до точки. Но еще бы, я пил из горлышку, с устатку и не евши. Но как стекло был, то есть остекленевший. А уж когда коляска подкатила, тогда в нас было 700 нарыло. Мы, правда, третьего насильно затащили. Ну, тут промашка, тут, конечно, переборщили.

0: что не буяньте, он говорит, что разойдитесь. На разойтись я, кстати, сразу же согласился и разошелся, то есть расходился. Ну, если я кого ругал, карайте строго. Ну, это вряд ли. Скажи, Серега, а что упал, то кто от помутнения? Орал не с горя, а от отупения. Теперь дозвольте пару слов без протокола, товарищ старшина. Чему нас учит, так сказать, семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго. Тут мы согласны. Скажи, Серега, вот он проснется утром, он сейчас же скажет. Пусть жизнь осудит, пусть жизнь накажет, а вы отпустите, вам же легче будет. Ну чё возиться, раз жизнь осудить? Вы не глядите, что Сережа все кивает. Он соображает, он все понимает. А что молчит, так это он от волнения, от осознания, так сказать, и просветления. Эй, не запирайте, люди, плачут дома детки. Я мужа в Химке, а мне аж вон в Медведке. Да все равно, автобусы не ходят, метро закрыто, в такси не судят. Приятно все-таки, что нас тут уважают. Гляди, Серег, подвозят, гляди, сажают. Разбудит утром не петух прокукуреков, сержант подымет, как человеков. Нас чуть не с музыкой проводят, как проспимся. Я рубь заначил, слышь, Серег, опохмелимся. И все же, брат, трудна у нас дорога. Эх, бедолага, ну спи, Серега.
1: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о глаголах прошедшего времени и убедимся в том, что даже самые простые слова могут быть коварными и вызывать затруднения. Начнем с глагола «начать», вернее «начаться». И послушаем гостя школьной программы для взрослых Сергея Пищулова.
3: 14:00 начался огромный парад вдоль берег, набережный.
2: Начался неверно. Правильно, начался. Ударение в этом слове падает на последний слог, поближе к возвратной части «ся». Следующий глагол прошедшего времени представит нам ведущий Сергей Стилавин. Слушаем.
4: Если эти люди действовали по заданию, соответственно, какого-то черного коллекционера или белого, но который нанял, так сказать, вот воров.
2: Нанял. Неверно. Правильно, нанял. Ударение в этом слове падает на первый слог во всех формах прошедшего времени, кроме женского рода. Он нанял, оно наняло, они наняли, но она наняла. Далее мы разберем несколько примеров глаголов среднего рода, все того же прошедшего времени. Слушаем Алину Аксенову, гостью программы «Физики и лирики».
5: Это такая, знаете, такое требование, такая претензия во многом буржуазной публики, которая потребляет искусство. А во-вторых, это что-то, что загнало искусство в тупик.
2: Загнало. Неверно. Правильный вариант – загнало. И здесь есть одна общая тенденция. В проблемных словах прошедшего времени среднего рода, то есть там, где мы сомневаемся, ударение на окончании не ставим категорически. Поэтому только загнало. И давайте проверим следующее слово от Дарьи Сивашенковой, гостьи утреннего шоу.
6: В отличие от язычества, от того, что было до христианства, именно христианство собрало наш народ воедино.
2: Собрало, неверно.

0: правильно, как вы, наверное, уже догадались, собрала. Опять же, убираем ударение с окончания, однозначно. Только собрала и никак иначе. И еще один пример в тему от Александра Пикуленко, эксперта программы «Ассамблея автомобилистов».
1: Вот чтобы настроить карбюратор на хорошие пусковые качества для зимы, чтобы он ездил, то это заняло где-то пару дней работы на стенде.
2: Неплохо.
0: Нет, плохо, потому что не заняло, а заняло. Ударение не ставим на окончание ни в коем случае. Ну и давайте повторим сегодняшние проблемные глаголы. Начался — ударение на возвратную часть «ся». Нанял — ударяем приставку. Заняло, собрало, загнало — в среднем роде прошедшего времени окончание не ударяем. И на этом наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами здесь, но продолжить общение мы можем в мессенджере «Макс». До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
3: Спасибо. Училка против мейка.

Stories. Исследователи из Университета Сент-Луиса изучили, как повышение температуры окружающей среды влияет на выживание и репродукцию насекомых. Для этого они выбрали горбатку Энхинопа двудомная, которая обитает только на одном виде кустарников. Нимф личинок насекомых собрали в природе и вырастили в лаборатории при двух температурах – плюс 21 градус и плюс 26 градусов Цельсия. Это температуры, близкие к естественной среде. При плюс 26 градусах Цельсия большинство нимф погибло на ранних стадиях, но выжившие взрослые особи произвели больше потомства. Это компенсирует потери, поддерживая стабильность популяции при умеренных климатических изменениях, хотя резкие скачки могут вызвать спад. Это очень важное исследование, потому что многие модели климатических рисков учитывают только выживаемость взрослых особей и при этом игнорируют репродукцию.

0: в сторис.
1: Инженеры Массачусетского технологического института разработали устройство, которое извлекает влагу из атмосферы и превращает ее в питьевую воду за несколько минут. Эффективность их изобретения в 45 раз выше аналогов. Традиционные системы сбора атмосферной воды используют сорбенты, которые накапливают пары воды. Затем эти пары нагревают для конденсации, например, солнцем. Это занимает часы или сутки, а эффективность в сухих регионах сильно снижена. Новая технология применяет ультразвук. Тонкое керамическое кольцо генерирует вибрации, быстро освобождая воду из сорбента в капли. Полный цикл всего несколько минут. Минус этой технологии – ей нужно внешнее питание. Впрочем, это можно решить с помощью солнечных батарей. Технология подойдет для бытовых приборов в регионах с дефицитом воды.

Доброй ночи, я Василий Стрельников. Мы здесь каждое воскресенье в 23.07. Иногда достаточно одной интонации, чтобы понять все. Если у вас есть такая история, присылайте. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Маяк. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00.
1: Может ли чтение состава помочь нам пробиться сквозь эту маркетинговую мишуру?
2: Конечно. Вот тренд какой сейчас на осознанность. Люди перестали верить этому.
0: Видеоподкаст о вкусной и здоровой пище. Тренды в питании. На медиаплатформе «Смотрим». Жизнь прекрасна.
3: Я в милой моему сердцу стране. Вечереет. Слева широкие полосы света между грозовыми тучами образуют прямоугольные окна собора. Я почти касаюсь рукой всех этих прекрасных вещей. Они в двух шагах от меня. Вот деревья, осыпанные сливами. Вот земля. Она пахнет землей. Хорошо должно быть ходить по росе. Знаешь, Паула, я лечу тихо-тихо, покачиваясь сбоку на бок, как воз с сеном. Кажется, что самолет летит быстро, разумеется, если думать об этом. Но если забыть о машине, если смотреть по сторонам, тогда это словно прогулка в поле.
0: Антуан де Сент-Экзюпери. Военный летчик.

0: Audio Stories.
1: Ученые из Корнельского университета в США создали самую черную ткань. На это их вдохновила структура оперения щитоносной райской птицы. Уникальный цвет перьев сочетает меланин и микроскопические борозды, которые многократно отражают свет внутри и не выпускают его наружу. Во время эксперимента ученые взяли ткань из белой шерсти мериноса и нанесли на нее слой синтетического меланина, а затем в плазменной установке создали ультратонкие волокна, которые имитируют птичьи волоски. Результат – ткань, которая отражает всего 0,3% света. Она превосходит обычные черные материалы. Ее можно будет применять в камерах, телескопах, солнечных элементах, термоизоляции и как камуфляж для регулировки температуры тела.
0: Audio Stories.

0: 4 часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. После обработки 64% протоколов «Единая Россия» набирает около 58% голосов. По данным ЦИК, у КПРФ около 14%, у ЛДПР около 8%, у «Новых людей» почти 8%, у «Справедливой России» более 5%. Остальные партии не набирают необходимые 5% голосов. Явка на выборах в Госдуму в 57% превысила показатель 2021 года, заявила глава ЦИК Памфилова, это беспрецедентный уровень консолидации людей. Егор Ковальчук лидирует на выборах губернатора Брянской области. В Чечне Рамзан Кадыров набирает свыше 99% голосов. В Белгородской области лидирует Александр Шуваев. В Ульяновской на первом месте Алексей Русских. В Туве побеждает действующий глава Владислав Ховалык. В Мордовии лидирует Артем Сдунов. В Пензенской области Олег Мельниченко. На выборах губернатора Тверской области лидирует Виталий Королев. Как заявила председатель Центра избиркома Элла Памфилова, было зафиксировано более 1000 волн кибератак на избирательную систему России. Атаки совершались в основном из-за рубежа. Кроме того, по ее словам, были случаи осознанных провокаций, подтвердились 3 из 5 сообщений о серьезных нарушениях на выборах в России.
2: Что касается случая в Республике Якутия, там тоже после тщательной проверки правоохранительных органов оказалось, что членами комиссии был вскрыт сейф, но все сейф-пакеты, в которых находились бюллетени, они были тщательно запечатаны, они были не вскрыты, бюллетени не пострадали, никакого вмешательства не было, но тем не менее комиссия Республики Саха-Якутия приняла решение признать эти 400 с лишним бюллетеней недействительными.
0: Баллотирующиеся на нынешних выборах кандидаты «Герои спецоперации» наверняка заручились доверием избирателей, заявил председатель «Единороссов» Дмитрий Медведев. По его словам, попытки противника сорвать выборы в России лишь сплотили наших избирателей.
3: Подвиг, который они совершили, направлен на защиту нашей Родины, нашей страны, на укрепление ее суверенитета, могущества, на то, чтобы поддержать стабильность и благополучие в каждом российском доме. И вот, имея такой мандат от избирателей, мы и должны приступить к реализации нашей народной программы и тех программ, которые будут приняты в регионах.
0: Госдума должна быть суверенной и состоять из представителей партии, которые понимают интересы России, заявил Сергей Лавров. Министр иностранных дел уверен, что результаты выборов будут отражать поддержку курса Путина. Лавров отметил, что выборы проходят в условиях внешнего давления.
4: Там создают тоже проблемы для волеизъявления российских граждан, проживающих в западных странах. Особенно это характерно для стран Прибалтики, но не только. Ну и третье измерение, Евросоюз, внешнеполитическое измерение, Евросоюз за несколько дней до начала наших выборов одобрил заявление, которое, видимо, скоро будет распространено, о том, что они недействительны с точки зрения европейских стандартов демократии.
0: Главным ответом России на заявление Евросоюза о якобы недействительности результатов выборов в Госдуму будут сами результаты голосования, сказал Лавров. Российские войска усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве в ответ на атаки ВСУ. Как сообщили в Минобороны, за сутки ПВО сбило 2000 дронов и 8 крылатых ракет. Все запущенные Киевом ракеты уничтожены на подлете к гражданским объектам московского региона. Массированная атака на Москву провалилась, противник не достиг целей. Российские военные ударили по предприятию в Киеве, где производили систему управления для ракет. Кроме того, наши бойцы поразили дата-центр, который обеспечивал хранение данных, в том числе разведывательных для ВСУ. В Киевской области поражен склад с комплектующими для дронов, в Одесской – логистический центр, где хранили и распределяли грузы для ВСУ. Бойцы группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 10 бригад укронацистов в районах населенных пунктов Гавриловка, Великомихайловка, Шевченко, Днепропетровской области, Дудниково, Новокасьяновка и Общая Запорожской области. ВСУ потеряли около 300 боевиков, 2 бронемашины, 8 автомобилей. В начале недели в столичном регионе может пойти кратковременный дождь. Днем в понедельник в столице около 20 градусов. Со вторника, по данным ведущего специалиста центра ФОБОС Евгения Тишковца, погода в Москве испортится.
1: На русском равнине будут активизированы мощные циклонические вихри, которые принесут нам облачные поля, дожди достаточно высокой интенсивности, ну и понижение температурного фона до положенной сентябрьской нормы. При этом усилится ветер и начнутся заметные листопады. Температурный фон понизится до многолетней нормы и, по сути, по ночам уже станет не выше 6-11 градусов, а в дневное время 11-16.
0: Погода. В Санкт-Петербурге сегодня дождь, плюс 15, в Москве 21 градус и без существенных осадков. Сейчас в российской столице плюс 15 градусов.

ходил по белу свету, сдался с умными людьми. Счастье есть и счастья нету, есть любовь и нет любви. Ух, я к ней и так, и этак, со словами и без слов, обломал немало веток, наломал немало дров.

0: True Stories.
1: На севере Гватемалы при раскопках древнего города Майя в жилом комплексе было обнаружено игровое поле. Оно было встроено прямо в пол и предназначалось для мезоамериканской игры «Потолли». Это игра, в которой фишками служат бобы. От них она и получила свое название. Поле размером 80 на 110 сантиметров – это самое крупное из известных аналогов. Археологи при разборке пола нашли основу из 478 фрагментов красной и оранжевой керамики диаметром от 1 до 3 сантиметров. Поле было создано примерно в V веке нашей эры. Появилось одновременно с зданием и подчеркивает высокий статус жителей. Красный цвет символизировал восток и восходящее солнце.
0: Аудио сторис.

0: Маяк.
1: Скучаем по любимому, по дому, волнуемся, по правде говоря. Но каждый день гудят аэродромы, и теплоходы держат путь в моря. А самолеты сами не летают, а теплоходы сами не плывут. И мамы не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. И мамы не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. Встречают нас у самого порога зимой морозы, осенью дожди. Но ниточкой бежит в тайгу дорога, а город поднимает этажи. А вездеходы сами не шагают, а новостройки сами не растут. И жены не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. И жены не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. О том, что маловато дней в неделе, порою нам приходится жалеть. Ведь главное не то, что мы успели, а то, что предстоит еще успеть. А просто так удачи не бывает, а просто так победы не придут. И дети не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут.

0: просто так удачи не бывает, а просто так победы не придут. И самолеты сами не летают, и теплоходы сами не плывут, и вездеходы сами не шагают, и новостройки сами не растут.
1: Маяк. Это мы. Это про нас.

0: никогда.
1: Аудиосторис.
2: Артефакты на территории древнего испанского форта Ла-Лома проливают свет на события кантабрийских войн первого века до нашей эры. Крепость удерживали кельты-кантабры, которые яростно сопротивлялись римскому вторжению. Под грудой строительного мусора археологи обнаружили фрагмент черепа 45-летнего кантабра. Отсутствие других частей тела указывает на то, что само тело бросили на растерзание стихиям, а голову римляне выставили на стенах для устрашения врагов. После этого останки сбросили, и их завалило обломками. Это первое материальное свидетельство таких римских практик.
1: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Правительство Мексики объявило о запуске строительства суперкомпьютера Коатликуэ. Его мощность 314 петафлопс, что в 7 раз превысит лидера Латинской Америки бразильский суперкомпьютер на 42 петафлопса. Название взято из ацтекской мифологии. Так звали богиню, которая символизировала жизнь и силу. Строительство стартует в январе 2026 года. Продлится 2 года и обойдется примерно в 25 миллиардов российских рублей. Машина поможет в моделировании климата, оптимизации сельского хозяйства, контроле воды, нефти и энергетики, а также научных и бизнес-проектах. Хотя Коатликуэ не претендует на мировое лидерство, рекорд принадлежит американской «Эль-Капитан». Проект укрепит цифровую инфраструктуру Мексики и региона.
0: Аудио-сторис.

0: Аудиосторис.
1: Генетики изучили около 2700 геномов псовых, включая 146 древних, 1872 чистопородных собаки и 300 сельских. Оказалось, что у большинства собак осталось небольшое волчье наследие, которое появилось примерно 2600 лет назад в результате гибридизации. Это не противоречит общему происхождению собак от волков тысячелетиями ранее, а отражает последующие контакты. Волчья ДНК найдена в 264 породах. В общем, у собак примерно 5% ДНК волка. У чешско-словацкой собаки, которая была выведена с помощью скрещивания с волком, процент ДНК доходит до 40. Даже у чихуахуа есть ДНК волка. Правда, всего 0,2%. Аудио сторис.

0: Radio Stories.
1: Исидор и Ида Штраус погибли во время крушения «Титаника» ночью 15 апреля 1912 года. По легенде, Ида отказалась от спасательной лодки, заявив: «Я останусь с мужем». Ее тело так и не нашли. На аукционе было продано письмо, которое она написала на бланке «Титаника» и отправила во время круиза. Его оценили в 10 миллионов рублей. Тело Исидора подняли из океана. На руке остались золотые часы Жюль Юргенсен с его инициалами. Исидор Штраус был американским бизнесменом, совладельцем универмага в Нью-Йорке. Теперь на торгах выставлены эти часы. Семейная реликвия, подарок Иды на 43-летие мужа. Они остановились в 2 часа 20 минут утра во время погружения лайнера. Правнук отреставрировал механизм, и лот ушел за 185 миллионов рублей.
0: Аудио-сторис.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Будьте бдительны, дорогие друзья, когда подселяете к себе киберорганизмов.
0: Пока вы спали.
2: Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня.
0: С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания.
2: Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов
0: «Сила слова. Первооткрыватели».
2: Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
0: Из дневника.
3: 24-25 октября 1926 года. Торопливость, стремление высказать всего себя за свою жизнь является от неверия в свою будущую жизнь. То есть, что другой непременно придет, и если ты не докончил свою мысль, то он докончит, и твоя же мысль, и твоя же жизнь будет в другом. И все тебе дорогое объявится и через тебя же самого в другом. Этого чувства обыкновенно не хватает людям. И хватаясь за свою индивидуальность, как за свой дом, который непременно будет разрушен, они выходят из себя, из своей меры. Вот источник претензий на учительство у художников.
0: Михаил Пришвин.

Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Stories.
1: Международная команда исследователей установила этапы формирования мозга у птерозавров. Это летающий ящер с крыльями из кожистых перепонок. Для исследования они использовали маленького ящера, который жил 223 миллиона лет назад в Бразилии. Ученые применили КТ-сканирование черепов более 30 видов птерозавров, их родственников, ранних динозавров, их предков, современных птиц и крокодилов. Статистический анализ виртуальных моделей мозга выявил этапы адаптации к полету. Мозг ящера из Бразилии был промежуточным. У него были расширенные зрительные зоны, но без флоккулуса. Это мозжечковая область, которая у птиц отвечает за координацию крыльев. Это доказывает, что у птерозавров мозг эволюционировал независимо от птиц и был относительно небольшим.
0: Аудио сторис.

ветку сирени, смятый платочек, мир моих надежд, моей души. Наивный мир наивных лет, забытых дней, забавный след.

0: 5 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. «Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму с 57% голосов после обработки 75% протоколов. По данным ЦИК, у КПРФ 14%, у ЛДПР около 8%, у «Новых людей» 8%, у «Справедливой России» 5%. Остальные партии не набирают необходимые 5% голосов. Егор Ковальчук лидирует на выборах губернатора Брянской области. В Чечне Рамзан Кадыров набирает свыше 99% голосов. В Белгородской области побеждает Александр Шуваев, в Ульяновской на первом месте Алексей Русских, в Туве побеждает действующий глава Владислав Ховалык, в Мордовии лидирует Артем Сдунов, в Пензенской Олег Мельниченко, на выборах губернатора Тверской области лидирует Виталий Королев. Как заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, было зафиксировано более 1000 волн кибератак на избирательную систему России. Атаки совершались в основном из-за рубежа.
2: За прошедший период было зафиксировано более 1000 волн DDoS-атак на задействованные инфраструктуры Российской Федерации. Например, по ДЭГу 124 атаки мощностью 217 бит в секунду. ЦИК России, наши все цифровые ресурсы, 13 гигабайт, бит, количество таких атак 13. На один только Ростелеком было 377 атак. Атаки осуществлялись преимущественно из-за рубежа. Откуда идут? Великобритания, Украина, Бразилия, Индонезия, даже из Индии.
0: Более 200 тысяч россиян проголосовали на выборах в Госдуму за границей, сообщила официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Дипломат рассказала, что ряд стран создают препятствия для голосования на выборах в Госдуму.
3: Как бы не мешали, а, конечно, мешали. Все время и продолжают мешать. Главное другое. Люди идут. И, вы знаете, приходят с семьями. И вы можете увидеть фотографии, видеосюжеты в наших аккаунтах в социальных сетях. Мы буквально публикуем вот каждые 10-15 минут. Для многих людей это настоящий праздник. Приходят с символикой, ну, той символикой, которая разрешена, государственной символикой. Для многих это действительно событие. Приводят детей. Много молодежи.
0: Аппарат российского омбудсмена собирает информацию об обстрелах ВСУ в дни выборов в России и может обратиться по этому поводу в международные организации. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
4: В Луганской Народной Республике из-за попыток атак вражеского БПЛА 14 избирательных участков были вынуждены перевести на резервное электропитание. В Республике Мариэл региональный уполномоченный предложил разместить в помещениях избирательных участков указатели на расположение бомбоубежищ на случай возникновения террористической угрозы.
0: В результате атак со стороны ВСУ в Брянском приграничье повреждено 7 зданий с избирательными участками. Накануне член участковой избирательной комиссии Херсонской области погибла в результате удара беспилотника ВСУ. Баллотирующиеся на нынешних выборах кандидаты героя спецоперации наверняка заручились доверием избирателей, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. По его словам, попытки противника сорвать выборы в России лишь сплотили наших избирателей.
5: Основное напряжение, конечно, проходило на линии противостояния с врагом, с нашим противником. И действительно, за последние дни противник предпринял титанические, колоссальные усилия для того, чтобы испортить результат выборов. Но, как справедливо было сказано, это лишь сплотило избирателей, сплотило наших людей. И это, наверное, важнейший результат этих выборов.
0: Госдума должна быть суверенной и состоять из представителей партии, которые понимают интересы России, заявил Сергей Лавров. Министр уверен, что результаты выборов будут отражать поддержку курса Путина. Киев пытался сорвать выборы в России. Массированная атака на Москву провалилась. Противник не достиг целей. Как уточнили в Минобороны, за сутки ПВО сбило около 2000 дронов и 8 крылатых ракет. Все запущенные Киевом ракеты уничтожены на подлете к гражданским объектам московского региона. Российские войска усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве в ответ на атаки ВСУ. Солдаты и офицеры группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием двух механизированных бригад и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Кушугум, Орехов, Преображенко, Юрковка Запорожской области и Новорайск Херсонской области. Уничтожены до 40 ВСУшников, 21 автомобиль и 3 станции РЭП. Альтернатива для Германии побеждает на выборах в парламент федеральной земли Мекленбург-Переднее Померание с 38% голосов после обработки 100% протоколов. Христианско-демократический союз канцлера Мерца впервые в истории ФРГ не проходит в земельный парламент, набрав менее 5%. В начале сентября АДГ победила в Саксонии Анхальт с рекордным результатом. Новости на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В понедельник днем в Петербурге дождь плюс 15, в Москве 21 градус тепла без осадков. Сейчас в российской столице 15 градусов тепла.

0: пока вы спали.
1: С новым утром, друзья мои, с новым днем, с новой неделей. Понедельник у нас на календаре, 21 сентября, 5 часов 10 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун. У нас с вами сегодня, как всегда, по понедельникам, 2 часа на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, ну и, конечно, на анонсы того, что будет происходить в эфире «Маяка» в течение ближайших часов. Мы, как всегда, рады вашим сообщениям. Через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram можно отправлять послание на номер плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. День сегодня, не сказать, чтобы очень праздничный, да и какие праздники в понедельник, но все-таки вот День коллекционера, неожиданное очень такое явление, во-первых, потому что он вот в нынешнем варианте, осеннем, существует всего лишь 10 лет. Ну, спросишь сам себя, сразу хочется спросить, неужели люди раньше ничего не коллекционировали, или всем было все равно? Ну, на самом деле нет, и праздник этот такой кочующий, более-менее регулярно его начали отмечать в советские времена, примерно в 50-е годы, и это все происходило весной. Было все приурочено к форуму, естественно, коллекционеров. В основном это были филателисты, нумизматы, то есть люди, которые марки монет собирают, ну, значки, например, флеристика есть такой, еще есть такая сфера коллекционирования. В целом, конечно, такое почти забытое, как иногда кажется, аналоговое занятие, все это вот собирание чего-то вещественного, материального, то, что можно пощупать, изучить, посмотреть под лупой, и вот как-то так приобщиться к некоторым вехам жизни человека. Между прочим, раньше, в весенние времена Дня коллекционера, выпускали специальные конверты со спецгашением. Ну, для тех, кто молод, сообщу, были когда-то такие бумажные письма, открытки, на них ставили штемпель на почте, да, и можно было по дате на штемпеле понять, когда все это было отправлено. И в честь знаковых событий выпускали специальные конверты со специальными вот этими печатями, чтобы зафиксировать конкретную дату. Ну вот, например, запуск «Бурана» сопровождался тем, что выпускали тоже такие специальные конверты, которые теперь являются объектом коллекционирования. Вот в честь Дня коллекционера тоже все это делали, и до сих пор это можно встретить на разных площадках торговых. Но в целом есть ощущение, что коллекционирование вот это аналоговое не то чтобы вымирает, а как будто уходит в какое-то параллельное пространство. Если вы знаете, что сейчас коллекционирует современная молодежь или дети, пожалуйста, напишите. Может быть, ваши дети что-то коллекционируют. Может быть, вы сами молодой человек и, тем не менее, аналоговыми вещами интересуетесь. Почему мне кажется, что коллекционирование это важно? Потому что без коллекционеров у нас, наверное, не было бы половины ныне существующих музеев. Причем я говорю не только о таких крупных величинах, как Сергей Иванович Щукин или Иван Абрамович Морозов, благодаря которым у нас серьезно пополнились коллекции Эрмитажа и Музея изобразительных искусств имени Пушкина, ну или там Алексей Бахрушин, который собирал предметы театральные, и вот теперь тоже есть очень замечательный такой музей театрального искусства, Бахрушинский, также известный как. Но даже если человек коллекционирует нечто, может быть, даже не очень красивое для окружающих, или что-то очень странное, это не значит, что в этом нет никакой пользы, потому что, общаясь с музейщиками, с директорами музеев, много я наслушался историй о том, как это очень странные подчеркивания. Сейчас предметы попадали в собрание музеев как раз от коллекционеров, были выкуплены или преподнесены в дар, и мы благодаря этим предметам узнаем что-то новое о Палихе, например, или о Хохломской росписи. И вот какие-то предметы, которые могли просто пропасть, тем не менее, благодаря коллекционерам сохранились. Поэтому, дорогие друзья, если вы коллекционеры, от души вас поздравляю с праздником и хочу вам сказать спасибо. Даже, может быть, где-то авансом это прозвучит, потому что вы не всегда можете точно узнать, что будет с вашей коллекцией и как это отзовется в сердцах потомков, но я уверен, что занятие это как минимум не бесполезно. А о том, как люди начали коллекционировать, можно будет узнать сегодня из программы «Как знать», которая в эфире после 14 часов. Конечно, к Дню коллекционера все это и приурочено, но случится буквально через несколько часов. Ну а пока давайте дружно встретим этот понедельник под музыку на «Маяке».

0: 1500 взрослых американцев, которые регулярно используют большие языковые модели, также известные как искусственный интеллект, решили поделиться своим мнением с исследователями. Те, в свою очередь, ставили перед собой следующий вопрос. А правда ли регулярное использование всех вот этих электронных помощников ведет к отуплению человечества? Университет Эллен из США решил выяснить этот вопрос. Понятно, что не навсегда его выяснили. Прежде всего, цифры позитивные имеются. 42% отметили, что искусственный интеллект положительно влияет на критическое мышление. 45% почувствовали рост персональной креативности. 52% отметили повышение мотивации к обучению. Да, это хорошие цифры. Теперь, внимание, плохие. 51% признает, что использует искусственный интеллект из-за лени, а не из желания развиваться. 39% опрошенных заявили, что разучились решать креативные задачи без помощи вот этой большой языковой модели. 56% даже предположили, что искусственный интеллект умнее, чем они сами. Ну и, наконец, 73% сказали, что идеи, которые исходят от большой языковой модели, лучше их собственных. Вот такие цифры, интерпретируйте как хотите. В целом же, конечно, надо все-таки понимать, что, например, изобретение станков, наверное, привело к тому, что мы стали как человечество слабее, потому что не все нужно уже топором из цельного куска лиственницы добывать. Но стало ли от этого хуже? Вот большой вопрос. Кто-то считает, что может быть и да. А что же касается искусственного интеллекта, то сегодня о нем будет идти речь в 13.00 в программе «Физики и лирики». Цикл «100 минут» возвращается в эфир. На этой неделе будет посвящен он интерфейсам. И кандидат технических наук, заведующий кафедрой автоматизированного проектирования и дизайна Университета науки и технологий МИСИС Евгений Коржов как раз будет и говорить о том, что и это есть новый интерфейс. Ну, понятно, что вы можете придать этой беседе вектор, который интересен лично вам, если будете подключаться к эфиру своевременно. И, кстати говоря, у коллег из программы «Как знать» сегодня тоже одна из заявленных тем звучит следующим образом. О чем нейросеть лучше не спрашивать? То есть безопасность тут тоже не повредит. В целом же, конечно, есть ощущение, что какой технологический аспект не возьми, то он либо делает нас ленивее, либо тупее, либо все это сразу. И мне кажется, не надо так, конечно, преувеличивать, тем более, что есть, пожалуйста, подтверждение от экспертов из программы «Все сразу». Напомню, что со вторника по четверг это передача в эфире после 19.00. И вот как раз во вторник, то есть почти неделю назад, обсуждали новость о том, что цифровая амнезия развивается, в частности, из-за привычки делать скриншоты. И вот как раз исследователь когнитивных процессов, автор телеграм-канала «Бескогита» Екатерина Косова все это для нас прокомментировала.
1: Если мы не просто скриншотим информацию, а перед этим ее читаем, активно обрабатываем, так сказать, и стараемся запомнить, то проблемы как будто бы, по крайней мере, частично должна решиться. То есть нету такого, что сам факт скриншота серьезно ухудшает память или там серьезно ухудшает внимание. Это скорее вопрос того, как мы относимся к когнитивной задаче и как мы, собственно, какой уровень ресурсов мы направляем на эту когнитивную переработку. Это абсолютно нормальный процесс, он относится к группе процессов, связанных с когнитивной разгрузкой. Эти стратегии когнитивной разгрузки мы приобретаем еще в возрасте 3-4 лет. Mm-hmm. Вот прям классический пример, когда ребенок маленький учится считать, он же не сразу считает в уме, он сначала использует, например, счетные палочки. Складывает их, вычитает, считает просто пальчиками на своих пальцах, или там бумажки, или палочки, или что-то еще. Это тоже, по сути, стратегия когнитивной разгрузки. И то же самое происходит с памятью. Вот представим себе, что мы, допустим, работаем не со смартфоном и скриншотом, а работаем с просто записной книжкой. Мы что-то запомнили, прочитали книжку, и мы теперь хотим какие-то основные тезисы вынести так, чтобы мы потом могли их вспомнить спустя много лет. Мы записываем какую-то информацию на листочек и можем ее спокойно забыть, потому что мы знаем, где нам достать ее повторно без особых усилий. Вот разница между записной книжкой и скриншотом, по большому счету, в уровне доступности информации.

Головной мозг – это, оказывается, не один орган, а как минимум два отдельных. Причем, видимо, и человеческие тоже. Сама по себе идея, не сказать, чтобы очень новая. Ну уж как минимум с начала 2000-х пытаются ученые понять, как это все устроено. И гипотеза о том, что наш мозг – это не вот что-то развившееся из одной клеточки, которая там разветвилась, разделилась и получился вот такой вот сложный орган. Нет, это такие параллельно развивающиеся структуры, которые, ну, тем не менее, не лего все-таки. Нельзя одну вытащить, вместо нее вставить другую, и чтобы все работало. Нет, это все равно, конечно, переплетено, но о том, что у нас есть задний, средний и передний мозг, и у нас, естественно, все эти части имеют свою специализацию, ну, то есть, условно говоря, не одни и те же нейронные цепочки отвечают за то, что мы дышим, ходим, сердце бьется и так далее, и при этом за сочинение Руслана и Людмилы, например, ну или что мы там можем сочинить в силу своих способностей. У кого-то получше, у кого-то пока не раскрылись. Это все понятно. Но вот теперь свежее исследование, которое вот буквально несколько дней назад было опубликовано, говорит о том, что действительно можно на стадии, вот когда только зарождается организм, вот эта стадия гаструляции, когда тело только формируется, у нас уже две нервных системы есть, ну как у нас, у млекопитающих. На примере мышей все это проследили подробнейшим образом и сделали предположение, что, видимо, у людей что-то похоже. И понятно, что с людьми так нельзя поступать, как с мышами в лабораториях. Но гипотеза, в общем, не лишена оснований. Тем более, что, вооружившись этой гипотезой, удалось как раз из стволовых клеток что-то такое вот мозгообразное вырастить. Раньше не получалось, потому что не понимали, а из чего нужно что выращивать. И пытались из, грубо говоря, заднего мозга вырастить клетки переднего. Не срослось. А теперь получается. Говорят, что можно таким образом новые методы лечения разных серьезных заболеваний изобрести. Скажем ученым спасибо и пожелаем дальнейших успехов под музыку на маяке.

0: Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Напоминаю номер для ваших сообщений, которые можно отправлять сюда к нам через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Тем временем изучают рабочую среду в трудовых коллективах. В частности, с точки зрения токсичности. И представьте себе, лидируют по этому параметру совсем не бухгалтеры и не айтишники, а сотрудники отдела продаж. Вот у них, особенно в рабочих чатах, настоящее поле битвы. Стоит ли удивляться, что без малого половину руководителей, 49% постоянно испытывают рабочий стресс? Будешь тут испытывать, конечно, когда у тебя такое там на нижних этажах пирамиды творится. Мы сегодня сможем с вами заглянуть за кулисы бизнеса благодаря маркетологу и архитектору онлайн-школ Елене Карповой. Она в программе «Как знать» после 14.00 будет рассказывать о B2B-маркетинге, о том, что можно порекомендовать бизнесу. Ну и, конечно, мне интересно было бы узнать, а что мы, не бизнесмены, можем из этого извлечь для себя. И пока мы ждем этого эфира, давайте послушаем, что творилось на прошедшей неделе в среду. А тогда в программе «Как знать» Альбин Халгова, это эксперт по деловой этике, этикету и протоколу, говорила о различиях между светским и деловым этикетом.
1: Есть деловая система координат и светская система координат. И вот в светской системе всем правит гендер. Ну, я не знаю, это всем приятно будет слышать или нет, но в светском этикете существует преимущество женщины над мужчиной.
2: Ну, это хорошо. Ну, да.
1: Ну, светские отношения, да. Галантность, да, то есть не может же женщина, девушка бегать дама. За мужчиной, да, все-таки мужчина делает первые шаги.
2: Женщиной,
1: да,
2: там,
1: да. А вот в деловом этикете гендер не имеет никакого значения. Всем правит ранг. Деловой этикет у нас основан на воинском этикете. Что такое воинский этикет? Это устав армии. Да, это перекочевало в деловую систему координат. Поэтому здесь всем правит только ранг. Чей ранг выше, у того и преимущество. Женщин-мужчин на работе, ну вот так глобально, нет. Поэтому женщины на работе не должны ждать галантности от коллег-мужчин. Мужчина, если хочет открыть дверь, хорошо, он открыл, дама его может поблагодарить, но если он этого не сделал, дама не имеет права обижаться. Это очень некрасиво, это даже неприлично обижаться на такие вещи на работе.
2: Вы сейчас говорите какие-то противоречивые вещи. Дама не имеет права обижаться. Ну что значит не имеет права? Дело же не в праве. Дама либо обижается, либо не обижается.
1: А вот если она знает этикет, она не будет обижаться.

0: Новость, которая поразила меня до глубины души. Оказывается, скоро у нас может не остаться Никитичей и Никитишин, потому что родители все чаще выбирают варианты написания отчества. Ну, если отец Никита, конечно же. Никитович и Никитовна. А потому что говорят, Никитич и Никитишна – это что-то такое устаревшее уже. Да, причем всегда возникает ощущение, что это вот те самые люди, которые детей теперь называют Аполлонами, Одиссеями, Любомирами, Никодимами. Ну, а девушек, девочек точнее, какими-нибудь Океанами, Кассиопеями и Шахерезадами. Ну, в общем, видите, так и живет русский язык между модернизмом и анахронизмом. И где на этой шкале находиться, каждый может решить самостоятельно. Успевать нужно, успевать. Язык такая структура живая. Ну и, конечно, помогает нам не отстать от новых веяний Татьяна Юрьевна Гартман, которая сейчас и выступит с очередным уроком.
1: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о числительных. У меня накопилось много примеров со словами, обозначающими сотни. А это значит, мы сегодня посчитаем, причем сотнями. Итак, первая сотня – числительное 100. С ним особых проблем нет, и, как правило, в нем не ошибаются. Но давайте прибавим сотню. Что получаем? Конечно, 200. И вот как употребила это числительное гостья программы «Физики и лирики» Аглая Цидулка.
3: Если мы говорим про солнечный свет, то он кончается где-то на 200 метрах. Дальше его не хватает ни для фотосинтеза, ни для чего. И поэтому основная океанская жизнь ведется в верхних 200 метрах, а все, что ниже, питается трупным дождем.
2: На 200 метрах. Это неверно. Дело в том, что слова «200» нет в русском языке. И ни в каком падеже такой вариант не образуется. Где-то на чем предложенный падеж? Где-то на 200 метрах. В чем? В верхних 200. Метрах. Именно так правильно. Но нам пора увеличить ставку и прибавить еще соточку. Сделаем это вместе с Василием Горбуновым, гостем программы «Физики и лирики».
4: Там интересно. Там в Байкал втекает больше 300 рек. То есть туда много-много-много чего втекает.
2: Более 300 рек. И опять это ста в конце, которого быть не должно. Более 300 рек должно быть. Родительный падеж – это только 300. А теперь мы слушаем гостя программы «Хочу все знать» Павла Агаркова. И ему попалось, как вы уже, наверное, догадались, числительное 400.
5: А в метрах 600 уже на другой улице, на переулке Кривом, находится дом знаменитый, который Василий Макарович купил своей маме в подарок.
2: Около 400. Неверно. Все та же ошибка и все те же неправильные 100 на конце, которых быть не должно. А должно быть 400. У нас опять же родительный падеж и правильный вариант около 400 километров. Ну а мы давайте прибавим сразу 200 и разберем числительное 600 вместе с гостьей программы «Место действия Россия».
6: Международная космическая станция находится на высоте около 400 километров. И она и то тормозит об атмосферу.
2: В 600 метрах. Это неверно. Правильно в чем предложенный падеж? В 600 метрах. Далее у нас по счету числительное 700. И слово предоставляется гостю программы «Физики и лирики» Илье Гамранову.
7: Потому что самая крупная плотина – это порядка 700 метров. Ну, то есть, действительно, они строят гигантские конструкции.
2: Порядка 700 метров. Неверно. Правильно, порядка 700 метров. Ну, и еще один пример. Послушаем, как употребил числительное 900 гость утреннего шоу Дмитрий Гутнов.
8: В Санкт-Петербурге на юридическом факультете курс общего права гражданского записывалось там до 900 человек.
2: До 900 человек. И опять ошибка. А правильный вариант – до 900 человек. Итак, делаем выводы и повторяем изученный материал. Первое. В числительных, обозначающих сотни от 200 до 900, никогда не бывает в конце 100. Никаких 200, 300 и так далее. Второе. В этих словах склоняются обе части слова. 200, 300 и так далее. Ну и третье. Вот расклад по падежам. Родительный – около 200, 300, 500. В конце всегда сот. Дательный – кому? 200, 300, 700. Творительный падеж – чем? 200, 300, 800, 900. Ну и предложный падеж – о чем? О 200, о 300, о 600. На этом выпуск завершаю, но я вернусь. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
1: Спасибо. Училка против маяка. вы.

0: вы спали.
1: Маленький фрагмент пергамента размером всего лишь 6,5 на 7,5 сантиметров нашли в библиотеке Утрехтского университета, это в Нидерландах. И все бы ничего, если бы это не был фрагмент Одиссеи. Но, правда, не сам Гомер написал, очевидно, потому что датируется это все 4 веком нашей эры. Тем не менее, говорят, что несколько таких фрагментов по миру сохранилось. Вряд ли перепишут здесь, конечно, финальный текст Одиссеи. Но любопытно, что вот такие находки продолжаются. Это несмотря на то, что пергамент это, конечно, не ветром шальным имени Кристофера Нолана залетел в библиотеку в Нидерландах. Он там и хранился, просто никому дела не было. А тут на волне интерес повышенного. Все такие, ой, а у нас же что-то такое интересное, любопытнейшее есть. Ну, на самом деле, много чего любопытного можно найти даже в давно опубликованных и хорошо знакомых текстах или знакомых текстах, но не всем. И о таких как раз нам рассказывает Владислав Тимкин в своей программе «Человек читающий». И вот вам пример. В прошлый понедельник продолжил Владислав разбирать книгу «Записки и выписки» Михаила Леоновича Гаспарова и поговорил о феномене культа прошлого и о том, как на прошлом строится настоящее и будущее.
2: Сегодня обсуждаем культуру будущего, да, и прошлое, на котором стоит это будущее. Мне очень нравится тот образ культурного человека, да, который предлагает Михаил Леонович, а именно образ человека, который входит в культуру, да, который хочет ее познать, хочет ее изучить, образ читателя в библиотеке, которому попадается идеальный библиотекарь, который считывает примерно интересы этого человека и предлагает ему книжки, которые, да, с одной стороны, его заинтересуют, действительно, а с другой стороны, будут как-то вот раздвигать его вкусы, горизонты творческие, и будет таким образом человек формироваться, да, очень такой педагогический подход. Говорили про вкус, да, что вкус довольно точно его определил Михаил Леонович, и в этом описании вкуса, да, который индивидуален, мне кажется, сквозит буквально определение человека, да, такое этическое и эстетическое, плюрализм личных предпочтений, который зиждется на эклектике общей культуры. Замечательная формула. Сколько читателей, столько и путей от книги к книге, от букварных лет до глубокой старости. Это как бы сплетение лестниц по книжкам, как по ступенькам, ведущих выше и выше. Они сбегаются к лестничным площадкам и разбегаются от них вновь. И в этом высотном лабиринте каждый нащупывает для себя ту последовательность пролетов, которая для него естественнее и легче. Здесь, кстати, еще и разбивается миф о том, что вот грызть гранит науки звучит, ну, очень тяжеловесно и сложно, да, и зубы повредишь. А вот что мы движемся с интересом от пролета к пролету, и каждый выбирает себе, для себя более естественный, легкий путь, это же тоже педагогическая история, да. Мы почему-то зачастую бываем уверены, что сложности закаляют, сложности воспитывают что-то в нас, но если мы посмотрим на то, как психика развивается, да, и на личный опыт свой обернемся, то вообще-то сложности скорее упрощают нас, да, заставляют нас быть более оптимальными, более выживающими, а не богатыми оттенками, не богатыми, значит, на обертона существами.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса.
1: Как знать.
0: Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм пластинки приближается к 500 метрам.
1: Как знать, как знать.
0: По-русски северное сияние называется пазыри. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе.
2: С понедельника по четверг с 2 часов дня.
0: На «Маяке». Имена осени. Сентябрь.
2: Часто названия месяцев у различных народов связаны с характерными для сезона традиционными занятиями. Так у адыгейцев сентябрь – это время молодьбы. У эрзя – месяц запасания. А коми, названием первого осеннего месяца, напоминали себе, что пришла пора охотиться на зайцев. Имена осени.
0: Месяц за месяцем. Воспитательный знак.
3: Уважайте неудачи и слезы. Не только порванный чулок, но и поцарапанное колено. Не только разбитый стакан, но и порезанный палец. Синяк, шишку, а значит, боль. Непривычные к боли, обиде, несправедливости дети глубоко страдают. И потому чаще плачут. Но даже слезы ребенка вызывают шутливые замечания, кажутся менее важными, сердят. Слезы упрямства и каприза – это слезы бессилия и бунта, отчаянная попытка протеста, призыв на помощь, жалоба на халатность опеки, свидетельство того, что детей неразумно стесняют и принуждают, проявление плохого самочувствия и всегда страдания.
0: Януш Корчик, врач, педагог, писатель.

0: вы спали. Посмотрим, что там происходит в околокультурном процессе. А там, да, творятся вещи по-прежнему удивительные. 10 ранее неизданных песен Боуи в виде альбома выпустили в Великобритании. А причем эти треки были записаны еще в начале карьеры, когда не было Дэвида Боуи, а был Дэви Джонс. Ну, в целом, конечно, можно здесь побрюзжать на тему того, что вот человек уже покинул этот мир, на нем все еще пытаются зарабатывать. А с другой стороны, ну, хорошо же, когда открываются новые страницы творчества. Да, на этом кто-то, наверное, заработал. Но послушать можем мы все. И причем не все будут платить за это деньги, давайте уж по-честному. Самое, конечно, в этом такой тонкий момент, это то, что мы не знаем, вот если захотел бы сам Дэвид Боуи это издать все под занавес своей карьеры и земного пути, что именно он сделал бы с этим материалом. И вот это, конечно, ужасно любопытно было бы услышать, узнать, прочувствовать. Но у нас, к сожалению, такой возможности уже нет. Опять же, тут можно вспомнить, что и текст мастера «Мастера и Маргариты», который стал таким вот каноническим, который издается и переиздается, это же тоже не Булгаков писал, да, это его третья, кажется, жена как раз уже редактировала финальную эту версию. И опять же тут возникает вопрос, да, где заканчивается Булгаков и начинается уже не совсем его творчество. Ну, черновики есть, зато можно читать, все это впитывать и понимать, откуда произрастает этот самый роман. Если же к музыке вернуться, то, знаете, вот говорят, что прослушивание одного типа музыки — это путь к здоровому питанию. Да-да, оказывается, разнообразие нужно не везде. А музыкальные вкусы, например, двух влюбленных, это такой клей социальный, который намного важнее, чем сходство их характеров. Тут, конечно, интересно было бы вспомнить, как там у Владимира Ильича Ленина с Надеждой Константиновной Крупской было, потому что Ленин известно, что он любил такую очень тяжелую классику, а вот про вкусы Надежды Константиновны как-то известно мало. Ну, вы, кстати, сегодня можете задать вопрос Юлии Казанцевой, это кандидат искусствоведения, пианистка, она сегодня в скорой музыкальной помощи будет в полдень в шоу «Физики и лирики». Ну, а если вернуться к деятелям нашей революции, то, повторюсь, мы не знаем, насколько там сходились Владимир Ильич Ленин с Надеждой Константиновной в смысле музыкальных вкусов, но любопытно, что Надежда Константиновна, которая, как вы знаете, пережила вождя мирового пролетариата на некоторое количество лет, тем не менее смогла как-то из тени его выйти и была уже в последние годы не просто официальной вдовой Ленина, но и таким самостоятельным деятелем, причем даже место в фольклоре у нее тоже вполне самостоятельное, отдельное от мужа. Вот об этом в воскресенье 13 августа в школьной программе для взрослых говорил кандидат филологических наук, доцент кафедры истории и правового регулирования отечественных СМИ, журфака МГУ Игорь Гавриков. Давайте послушаем фрагмент.
1: То, что делала Крупская, вы, как вы правильно сказали, ее идеи о всестороннем образовании, всестороннем воспитании. То есть, по сути, эта идея такая. Мы берем человека за ручку, и мы его ведем. Ведем его с самого раннего детства вплоть до дороги в жизнь.
2: Выхода в большую жизнь.
1: Либо там до заводской проходной, либо до университетской двери. Да, то есть человек не должен отрываться от государства раз и от коллектива два. При этом это взаимное обогащение. Сейчас государство ему поможет, сейчас оно даст ему бесплатный детский сад, бесплатные ясли. Потом он поступит обязательно, получит образование начальное, обязательно получит среднее. А потом он уже человек, он уже член общества.
2: Вполне себе нормальная жизнь. Живая система, разумеется, не в любом государстве. Разумеется, создатели японской или южнокорейской системы образования, они Крупскую не читали, но это работает именно так. В Японии, в Южной Корее, да и в Китае, по сути дела.
1: Тут еще дело вот в чем. Тут еще дело в том, что Крупская, как я уже сказал, в экстремальных условиях должна была считаться не только с детьми рабочих. Там было очень много детей, что называется, бывших. Ну, там было очень много детей, которые там...
2: Пораженцев,
1: просто сопутствующих. Или их нужно было вписать в этот контекст. Конечно. Надо было воспитать поколение, которое, в конце концов, составит новую советскую интеллигенцию. Это такой плавильный котел.

0: студии Павел Казанцев. Здравствуйте. «Единая Россия» получает на этих выборах в Госдуму больше голосов, чем в 2021-м. За список партии проголосовали более 28 миллионов человек. После обработки 82% протоколов «Единая Россия» набирает 57,67% голосов. 5-процентный барьер преодолевают КПРФ, ЛДПР и «Новые люди». Егор Ковальчук лидирует на выборах губернатора Брянской области. В Чечне Рамзан Кадыров набирает свыше 99% голосов. В Белгородской области побеждает Александр Шуваев. В Ульяновской на первом месте Алексей Русских. В Туве побеждает действующий глава Владислав Ховалык. В Мордовии лидирует Артем Сдунов. В Пензенской Олег Мельниченко. На выборах губернатора Тверской области лидирует Виталий Королев. Более 3000 DDoS-атак на цифровые сервисы были зарегистрированы за все время голосования, сообщила глава Центра сберкома Элла Памфилова. По ее словам, атаки были пресечены, наша система выдержала, и нет подтвержденных данных о том, что какие-либо из киберугроз могли сорвать процесс голосования или процесс подсчета голосов.
1: За период со старта голосования 18 сентября в общей сложности зафиксировано более 3000 волн DDoS-атак на задействованные в избирательном процессе цифровые инфраструктуры. В частности, 135 атак на федеральную платформу дистанционного электронного голосования, 16 на сайт ЦИК, 1968 атак на инфраструктуру электронного правительства и 420 атак на инфраструктуру Ростелекома.
0: Количество подтвержденных нарушений на выборах минимально, и говорить о том, что они окажут влияние на итоговые цифры, нет никаких оснований, заявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев. По его словам, Россия доказала, что выборы нужно проводить, несмотря на попытки вмешательства врагов.
2: Приблизительно мы догадываемся, кто, и понятно, почему. Потому что доказать, как мне кажется, что выборы в этих условиях проводить невозможно, это было главной целью. Мы доказываем наоборот, что выборы не только можно, но и нужно проводить, потому что это плановые процедуры, они должны проходить в определенные законом сроки. За пределами этих сроков власть становится нелегитимной.
0: Баллотирующиеся на нынешних выборах кандидаты герои спецоперации наверняка заручились доверием избирателей, заявил председатель единороссов Дмитрий Медведев, потому что вся их жизнь, подвиг, который они совершили, направлен на защиту нашей Родины.
3: В этих выборах впервые принимали участие на федеральном уровне, ну и на региональных уровнях, конечно, тоже участники специальной военной операции, наши герои. Я уверен, хотя еще и не подведены итоги, что наши люди оказали им доверие, потому что вся их жизнь, подвиг, который они совершили, направлен на защиту нашей Родины, нашей страны.
0: По словам Медведева, попытки противника сорвать выборы в России сплотили наших избирателей. Российские войска усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве в ответ на атаки ВСУ. Как сообщили в Минобороны, за сутки ПВО сбило около 2000 дронов и 8 крылатых ракет. Все запущенные Киевом ракеты уничтожены на подлете к гражданским объектам московского региона. Массированная атака на Москву провалилась. Противник не достиг целей. В течение минувшего дня были перехвачены и уничтожены 112 украинских беспилотников. Российские расчеты подразделений войск беспилотных систем уничтожили несколько фортификационных сооружений, укрытий личного состава украинской армии, различные техники противника, в том числе пикапы с пехотой и БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны. Кроме того, расчетами отдельной бригады войск беспилотных систем «СМЕРШ» на славянском направлении была уничтожена группа ВСУшников. Альтернатива для Германии побеждает на выборах в парламент федеральной земли Мекленбург-Переднее Померание с 38% голосов после обработки 100% протоколов. Христианско-демократический союз канцлера Мерца впервые в истории ФРГ не проходит в земельный парламент, набрав менее 5%. В начале сентября АДГ победила в Саксонии-Анхальт с рекордным результатом. В начале новой недели в столичном регионе может пойти кратковременный дождь. Днем в понедельник в столице около 20 градусов. Со вторника, по данным ведущего специалиста Центра ФОБОС Евгения Тишковца, погода в Москве испортится, может выпасть до 75% месячной нормы осадков.
4: В понедельник скажется влияние североатлантического циклона, поэтому облачно с прояснениями, ночью 12-15, днем все еще относительно тепло, плюс 17, плюс 20 градусов. Ну а далее на русской равнине будут активизированы мощные циклонические вихри, которые принесут нам облачные поля, дожди достаточно высокой интенсивности, ну и понижение температурного фона до положенной сентябрьской нормы.
0: Погода. В Петербурге сегодня дождь, плюс 15, в Москве 21 градус, без осадков. Сейчас в российской столице 15 градусов тепла.

0: Пока вы спали.
1: Понедельник на календаре, 21 сентября. Еще раз доброе утро всем, доброго дня для тех, у кого уже день в Москве. Утро только начинается, 6 часов 13 минут, почти 14 на наших студийных. С Николаем Систуном микрофона мы продолжаем наши разговоры. У нас еще почти целый час есть на обсуждение актуальных новостей, на то, чтобы вспомнить программы, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и поговорить о передачах, которые к эфиру только готовятся. Напомню, что полные версии тех программ, отрывки из которых вы услышите или уже услышали, можно обнаружить на медиаплатформе «Смотрим», там же бережно хранится весь наш архив. Ну а сообщения ваши мы принимаем через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram на номер +7 967 103 55 33. Ну что же, из жизни зумеров давно не было этой рубрики. Часто, конечно, так с иронией пишут коллеги в СМИ о представителях вот этой возрастной категории от 18 до 30 лет ориентировочно. Понятно, что поколенческая теория, видимо, постепенно уже занимает место где-то на музейных полках. Ну, как-то так удобнее рассуждать. Вот есть поколение постарше, среднее, и вот есть такие вот молодые люди, которые только-только открывают для себя прекрасный мир трудовых и в целом экономических отношений. И много, конечно, было ироничного сказано в адрес этих юных людей, что вот, дескать, какие-то они не самостоятельные, инфантильные, чрезмерно, и с мамами на собеседование ходят. Ну, знаете, может быть, и ходят с мамами на собеседование, но вот тут взяли и проанализировали уже такие вот сухие цифры, наверное, вот так можно сказать. Люди, причем, которые в цифрах разбираются, то есть банкиры. И выяснили, знаете что? Оказывается, именно зумеры являются рекордсменами по накоплению финансов. И средний размер банковского вклада у людей в возрастной категории от 18 до 30 составляет 285 тысяч рублей. Да, причем сообщает нам об этом ТАСС. Те, кто постарше чуть-чуть, от 31 до 45, миллениалы, у них средний вклад имеет размер 235 тысяч рублей. Если мы еще постарше на людей посмотрим, от 46 до 60, 270. То есть, конечно, побольше, чем у миллениалов, но поменьше, чем у зумеров все равно. Хотя, когда уже речь идет о людях, которым к 60, может быть, там чуть меньше доверия к банковской системе. Может быть, другие формы накопления просто применяются. Я не знаю, как у вас с накоплениями дела обстоят. Мне казалось, что представители нашего поколения этот навык полностью утратили. По сравнению с нашими родителями, мы копить не умеем. Смотришь на доходы людей, вот, своих родителей и людей того же возраста, думаешь, ну, господи, что это за заработки, там, пенсия какая-то, что-то еще, все это не очень большое. А потом смотришь, говорит, может вам помочь, и выясняется, что там помочь-то могут в очень серьезных таких вот диапазонах финансовых. Думаешь, как это вам удалось, что вы делаете, откуда это все, где-то у вас там все почкованием размножается или усами как клубника, ну что, ну не бывает такого. Но, тем не менее, оказывается, бывает. Ну вот теперь зумеры, видимо, дадут еще мастер-класс даже людям старшего поколения. Сейчас мы, конечно, встречаем с вами новую неделю. Я надеюсь, что она принесет вам удовлетворение не только финансовое, но пусть и с финансами тоже будет полный порядок. Давайте дружно врываться в этот понедельник под музыку на маяке.

0: утвердили нам трудовой календарь на 2027 год, и плохая новость заключается в том, что не будет длинных каникул в майские праздники, да и вообще в любые другие. Ну, то есть, Международный женский день 3 дня, то же самое с Днем защитника Отечества, ну, тут хотя бы никому не обидно, и на майские вот 2 дуплета по 3 дня тоже, с 1 по 3, с 8 по 10, но зато начнется 2027 с рекордных 11-дневных каникул. Опять будем вспоминать служебные обязанности свои, как-то приходя в себя в этот хмурый январский день. Почему-то кажется, что он должен быть хмурым, хотя никто не гарантирует плохую погоду. Надеюсь, что он будет прекрасный. Но так или иначе, период адаптации будет. Вы знаете, оказывается, и к школе еще не все привыкли. Именно поэтому сегодня в 10 утра в программе Сергея Стиллавина и его друзья в цикле «По мнению пермских ученых» ожидается старший научный сотрудник кафедры химии и биотехнологии того самого Пермского национального исследовательского политехнического университета, который часто снабжает нас интереснейшими новостями. На сей раз эмиссара ПНИПУ зовут Валерий Литвинов. Он как раз и будет рассказывать о том, как помочь ребенку адаптироваться после каникул. Казалось бы, уже октябрь на дворе практически. Пора бы адаптироваться. Но нет, видимо, продолжается все пока. Как адаптироваться друг к другу? Это, знаете, тоже тема вечная. Особенно, когда вы живете под одной крышей. И именно поэтому и ныне и присно с нами Анатолий Добин, психолог и автор цикла «Мужчина. Руководство по эксплуатации». В пятницу продолжился этот самый цикл в программе Сергея Стиллавина и его друзья. И Анатолий поговорил с нами о семейном доедай, о том, как еда становится, ну, чуть ли не заменителем чувств. Полная версия, напомню, на медиаплатформе «Смотрим». Прямо сейчас небольшой отрывок.
1: А еда становится языком чувств очень часто. Вместо «я люблю тебя» звучит «поешь». Угу. Или «я тревожусь», что ты похудел, например, вот угу. такое может быть. Угу. А вместо «я скучала», «я приготовила тебе». Вот это подменяется...
2: Но это же забота.
1: Абсолютно. И отказ от еды становится проблемой большей, чем кажется. Понимаете, это не просто «я не хочу есть». Потому что отказ связан с риском обидеть другого, с риском быть плохим. И давайте мы к теме семейного стола вот затронем семейный стол. Семейный стол – это не просто пространство, просто стола. Там на самом деле очень видно, какую позицию кто занимает. Кто всех обслуживает, кто всем накладывает, например. За столом всегда видно, можешь ли ты допросить добавки или наоборот. Ты должен доесть все, доесть. И еда иногда становится почти насилием. Вот очень часто становится. Угу. То есть в одной семье разрешено иметь ребенку собственное желание, а в другой семье, например, ребенок сначала считывает поле. Можно сейчас из-за стола выйти, или не обидеться, или что ты не доешь. И ребенок постепенно начинает ориентироваться не столько на свои собственные ощущения, сколько на реакцию другого. Например, что нужно доесть. Особенно, когда такой заботой нагружено. Вот, например, вот образ последнего куска, которого дают ребенку, знаете, вот то, что вы сейчас сказали, это один из таких образов семейного
3: первого
1: стола.
3: Первого и последнего.
1: Первый и последний, да? А вот.
3: То есть бабушка
1: оставила самый вкус, например, а мама, значит, старалась, положила ребенку добавки, последний кусочек даешь, и через это ему говорят: ты важен, я помню о тебе, что тебя любят. Но вместе с теплом, понимаете, и появляется скрытый долг. Вот тому, кому дали лучшее, он как будто должен быть особенно благодарным, не разочаровывать.

0: Бали.
1: В мире животных. Давайте посмотрим, что происходит там, и перенесемся в Индию. Там выходной день, семья на заднем дворике, пила чай, 11 часов утра, такое вот утро, когда никуда не нужно. И тут прямо с неба на них падает змея немаленького размера. Надо отдать должное отцу семейства. Он не стал шутить в духе «дорогая твоя мама приехала». Нет, он просто спокойно спас домочадцев, изолировал их в доме, вызвал специальную службу. Мне казалось, что индийцы как-то привыкли со змеями самостоятельно обращаться, но это, видимо, тоже стереотип, конечно же. В общем, был вызван специалист, который изловил присмыкающуюся, которая, как выяснилось, с неба сбросил коршун. Представляете, нес в лапах змею. Какая-то очень мирная семья внизу сидит. Сброшу-ка я змею на них. А змея мало того, что выжила, ну, оказалась не ядовитой. В общем, все закончилось хорошо. Да, могло бы, наверное, как-то с сердечными приступами. Например. Еще новости. Теперь на сей раз уже из нашей страны. Мы официально самая кошачья страна в мире. Да-да. Турция, которая традиционно считается страной кошек, даже в десятку не попала. В общем, Россия не только родина слонов, но и лучший дом для котиков. Поздравим себя и с этим. Ну и, конечно, в честь выборов довольно много новостей с избирательных участков, касающихся как раз встречи с животными. По счастью, медведи, на которых все чаще жалуются, на избирательные участки не заходили. Зато вот в Мурманской области на один из отдаленных участков зашел олень. Тоже посмотрел, видимо, хотел проведать медведя того, который на логотипе одной из партий. Причем олень явно какой-то не дикий, судя по кадрам, а вы понимаете, участки же все с видеокамерами у нас. Поэтому огромное количество контента было произведено на тему животных. Ну вот, пожалуй, самое милое — это вот олень, который так все внимательно поизучал и ушел восвоясь тихо и мирно. Замечательно. Сегодня в мире животных вы окажетесь благодаря лингвисту Антону Сомину. Он продолжит свой рассказ о том, как птицы получили свои названия. Это уже вторая часть повествования. И все это случится в 11 утра на старте шоу «Физики и лирики». То есть через некоторое время. Ну а пока на маяке звучит музыка.

0: Молодые люди решили посмотреть в лесу фильм ужасов. Ну, казалось бы, что могло пойти не так? Да, люди действительно молодые, парню 24, кажется, девушке 21. Все это неподалеку от Сергиева Посада происходило. Вы понимаете, православная столица практически наша, они там ужастики смотрят. Причем это не было каким-то таким вот сеансом помпезным, когда ты привозишь проектор и на затянутые туманом ветви деревьев проецируешь нечто ужасное. Нет, просто сидели в машине, смотрели, и внезапно девушка почувствовала недомогание, все напоминало сердечный приступ, пришлось парню резко везти в больницу, но оказалось, что просто спазм коронарных сосудов произошел. Ну, то есть это по ощущениям неприятно, но на счастье девушке никакой реальной беды не случилось. Что делать? Конечно, можно сказать, не смотрите в лесу ночью ужастики, но, с другой стороны, можно в целом воспитывать в себе рациональное мышление, и тогда подобных ситуаций явно будет меньше. Приступить можно прямо сегодня. В 11:30 у физиков и лириков ожидается в гостях преподаватель физики Георгий Тимс. Будет рассказывать он, как физика объясняет фантастику. Очень интересная тема. Ну а в ожидании Георгия Тимса давайте послушаем, что в четверг на минувшей неделе происходило. А тогда историк и аттестованный экскурсовод по Москве Анна Яковлевич рассказывала, что же это за 7 холмов, на которых Москва, как нам рассказывают, стоит.
1: Ну вот на самом деле, действительно, многие историки задаются этим вопросом, еще начиная там с Ломоносова в 18 веке, выясняли, а про какие вообще точно 7 холмов говорилось. Потому что тогда, когда эту всю идею придумали, да, на рубеже 15-16 веков, никто не удосужился обозначить конкретно эти холмы. Поэтому историки разные версии предлагают. Но такая основная, что все-таки берем за основу именно центр Москвы, то есть то, что внутри Садового кольца. И вот там тогда у нас будет Боровицкий холм, где стоит Кремль, Чертольский холм. Чертольский – это в районе Волхонки, это в районе современного Гоголевского бульвара.
2: Ну, это вот, где Пушкинский музей стоит, там где-то, да?
1: Да, Пушкинский музей, и дальше, если по Гоголевскому бульвару идти от метро Кропоткинская, да, наверх.
2: В сторону Арбатская, да, вот туда?
1: Да. У нас получается внутренняя сторона бульварного кольца, она высоко находится, а внешняя сторона, там где Сивцев, Фуражек, вот эти все переулки пошли, там понижение идет, рельеф уже, да?
3: Точно, то есть, там даже видно по бульвару один берег, да, там да, как да, раз памятник есть, Шолохову.
1: Совершенно верно, да, то есть машины едут по внутреннему кольцу выше, чем внешней стороны. Дело в том, что опять-таки у нас вот как раз там течет ручей Чертары. Он сейчас течет, просто под землей его забрали под землю еще в 18 веке. Он начинается еще где-то в районе Патриаршего пруда, дальше вот по Спиридоновке и как раз потом вот вдоль, получается, Никитского и Гоголевского бульвара.
4: Пока вы

такой же, но немного живее.

Давайте в Перу перенесемся. Там, в районе Мачу-Пикчу, уж казалось бы, все давным-давно исследовано и схожено. И есть туда маршруты и железнодорожные, и велосипедные, и пешие. Но, вы знаете, это не помешало найти некоторое количество новых дорог. Причем километры, как минимум 2,5. И это все ко временам инков относится, то есть к доколумбовой Америке. Любопытно, кстати, что у инков не было колесного транспорта. И из-за этого бытует мнение, что это были какие-то недоразвитые люди. Ну, во-первых, недоразвитые люди не построили бы в Андах такой город, это раз. А второе, найдены уже игрушки детские на колесиках. То есть принцип колеса был им хорошо знаком, просто тягловых животных нормальных не было. На ламе много не утащишь. Кроме того, местность была настолько пересеченная, что никакую телегу, в общем, никуда было не взгромоздить. Это такой тоже неожиданный поворот, касающийся состояния цивилизации, про которое теперь можно только так опосредованно что-то узнавать. Что любопытно, экспедиция вот эта, которая лидарное сканирование проводила и все это выясняла там, вроде завершена, итоги подведены, им сказали, а где эти дороги обнаружены? Мы вам не расскажем, потому что, говорит, понабежит туда охотников за сокровищами, лови их там потом по Андам, а то еще и спасать некоторых придется. Вот такое вот секретное открытие случилось неожиданно. Что же касается наших дорог, дорог общего пользования, что творится на них и вокруг них, вы сможете обсудить сегодня во время программы Ассамблеи автомобилистов. Напомню, что после 18 по Москве большой понедельничный выпуск. Ну а пока на маяке звучит музыка. We'll be right back.

0: Путешествовать полезно для здоровья. Ничего, казалось бы, нового нам эта новость не сообщает, однако же есть нюансы. Ну, принято считать, что понятно, узнавать что-то новое, новое впечатление, и это все полезно для мозга. У нас когнитивные функции не застаиваются, наоборот, развиваются, и все это отодвигает куда-то там в далекое-далеко всякие разнообразные расстройства дегенеративные. Вот Альцгеймер дома нас не застанет. Это мы все слышали, но тут свежие исследования подбросили австралийские и новозеландские ученые, которые выяснили, что небольшие путешествия, такие коротенькие, даже на пару дней, это очень полезно для здоровья, потому что, даже если вы путешествовать любите, все равно отрыв от домашней среды – это небольшой стресс. А небольшой стресс нас закаляет, оказывается, ментально. И надо этим пользоваться, дорогие друзья. Так что не бойтесь выходить из дома. Ну, а мы в прошлый понедельник в программе «Место действия России» отправились в Архангельскую область, говорили про крупнейшую ярмарку Поморья, которая с 16 века существовала, потом прекратилась на какое-то время, сейчас опять возродилась. Маргаритинская ярмарка она называется. Ну и надо было, конечно, про феномен ярмарок поговорить. Вот мы и поговорили с доцентом кафедры всеобщей истории РГГУ, кандидатом исторических наук Еленой Булычевой. Она, в частности, ответила на вопрос, который меня очень долго мучил. А что все-таки первично? Города появлялись на пересечении торговых путей, где сначала торг возникал, а потом люди решили там селиться? Или вот эти ярмарки как-то пытались соотнести с местом, где люди уже и так живут. Давайте послушаем фрагмент из нашей беседы.
1: Существуют разные версии, и вот на самом деле о вообще происхождении как таковых городов и ярмарок есть теории в современной российской, западной науке. Ну вот, например, знаменитый французский исследователь Жак Легов считал, что изначально происходило развитие торговых путей, и на стыке торговых путей образовывалось вот такое вот торжище и в европейских странах. Причем очень часто это было у стен какого-то аббатства или монастыря, то есть, допустим, еще в VII веке во Франции знаменитая ярмарка, одна из первых, да, она возникла в районе Сен-Дени, то есть знаменитого аббатства Сен-Дени. И вот эта традиция, она существовала и в русских землях, потому что изначально действительно на пересечении торговых путей сходились те, кто продавал свой товар, и очень часто это происходило у стен монастыря, поскольку люди собирались на богослужение, и вот как раз за одно, что называется, что-то себе и прикупали.
0: Ну, Макаревская ярмарка, да, яркий пример этому.
1: Да-да-да, Макаревская ярмарка, действительно, но само слово ярмарка, она как раз берет свое происхождение из западных земель, то есть, скорее всего, это ярмаркт, то есть немецкие два слова. Яргот, маркт – это рынок или торговля, то есть ежегодная торговля. Но изначально это была даже торговля на один день, допустим, вот если брать знаменитую Макаревскую ярмарку, которая возникла у стен Желтоводского Макаревого монастыря.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Человек читающий. Каждый понедельник в 8 часов вечера на Маяке и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Давайте посмотрим, что ждет нас в ближайшем эфирном будущем. После 19.00 мы с вами в очередном выпуске программы «Место действия России» отправимся по следам Александра Ивановича Куприна. Человек, который знаком нам со школьной скамьи. Думаю, никто не избежал знакомства с его произведениями. Ну и вряд ли это было так уж мучительно, прям скажем, потому что у него есть и детские рассказы, и рассказы для детей постарше, и короткие, и длинные, и повести прекрасные. Надо сказать, что он вообще крупных форм практически не писал. Это вам не Лев Николаевич Толстой, разумеется. Но, знаете, не знаю, как у вас, вот у нас в школе произведения Куприна абсолютно заслонили самого человека. И мало нам про него рассказывали, как про личность. А биография у него, знаете, такая, и судьба настолько зигзагообразная, что об этом стоит побеседовать, и мы сегодня это обязательно сделаем. Ну, кроме того, отправимся в турне по родным для Александра Ивановича местам. Это все после 19, напомню, в программе «Место действия Россия». Ну, а в 17.00 историческую тематику начнет, как это по понедельникам и бывает, Игорь Ружейников со своим проектом «Муздок», и перенесет нас, Игорь, в 1962 год. 21 октября того самого 62 года на советском телевидении появилась «Кинопанорама». Это, в общем, одна из, наверное, самых культовых программ советского телевидения. Казалось бы, по форме там все было предельно скучно. Сидел человек, рассказывал про кино, но просто иногда это было такое кино, которое увидеть-то было нельзя нигде, и приоткрывали нам вот эту занавесочку, иногда железную, иногда не очень, и мы могли что-то такое узреть совершенно для нас неведомое. Ну, конечно, совсем скоро программа Сергея Стиллавина и его друзья, это вы и без меня знаете, а мы сейчас перенесемся в прошлый понедельник и вспомним, о чем шла речь в программе «Муздок недельной давности». А тогда Игорь вспоминал июнь 2007 года. Тогда впервые в нашей стране прошел чемпионат мира по настольному хоккею. Ну, и знаете, тоже настольный хоккей вроде бы штука незамысловатая, но со своей любопытнейшей историей, которой Игорь посвятил, естественно, немало времени. И мы сейчас фрагмент об этом услышим. Ну, то есть, точнее, вы услышите голос Игоря Ружейникова. А все, что остается сделать мне, это пожелать вам отличного понедельника. До скорой встречи. Пока.
1: Я не могу сказать ничего о ценах на настольный хоккей в 60-х годах. Я сам родился в 66-м. Но вот в 70-х годах, когда у меня появился первый настольный хоккей, я помню прекрасно, как раз марки «Луч». Стоил он 8 рублей 15 копеек. Был довольно надежный, кстати. Причем самое забавное, вот хоккей стоил 8.15, и настольный бильярд на 6 луз тоже стоил 8.15. Причем маленький хоккей с маленьким полем для совсем уж малышей стоил 6 рублей. И бильярд маленький на 4 луза настольный тоже стоил 6 рублей. В общем, какая-то такая забавная взаимосвязь. Следующий взлет настольного хоккея в нашей стране – это уже Россия. Это Россия и вполне конкретный человек. Известный музыкальный журналист, писатель, теле- и радиоведущий Михаил Марголис говорил: «В 1995 году я был единственным в стране, кто играл в настольный хоккей». Конечно, это неправда. В настольный хоккей, советский настольный хоккей, играли все, поскольку он никогда не переставал продаваться. А в Советском Союзе после Новосибирска его стали выпускать, не знаю, там, такое ощущение, что все предприятия Советского Союза, даже конверсионку, вояки гнали. Но Марголис играл на «Стиге». Еще раз, это лучшие настольные хоккеи мира. Кстати, молодцы, «Стига» выпускает всего 4 поля, 4 вида хоккея, там разных цен, вот, причем цены не запредельные. Ну, хотя как не запредельные, хорошая «Стига» стоит 15 тысяч рублей, между прочим. Даже, по-моему, до 20 доходит. Коллекционные какие-то издания, их коллекционируют. Так вот, именно Марголис... Именно благодаря ему был проведен первый Кубок Москвы. Именно он привез первые вот эти шведские поля и договорился с одной крупной, не буду называть, крупной сетью спортивных магазинов о продаже настольного хоккея. Так что огромное ему за это спасибо. 2007 год. Предпоследний сингл великой Эми Вайнхарт. All I can ever be to you is a darkness that we know and this regret I got. Пока вы.

0: В Москве 7 часов.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Партия «Единая Россия» после обработки 83,52% протоколов набирает 57,85% голосов на выборах в Госдуму по партийному списку. Это следует из данных Центральной избирательной комиссии. КПРФ получает 13,83%, ЛДПР 8,77%, партия «Новые люди» 7,96%. Справедливо. «Россия» 4,99%, «Партия пенсионеров и зеленые» 2,12% и 1,13%. Соответственно, «Коммунисты России», «Родина» и «Партия прямой демократии» менее 1% голосов. Центр избиркома остается обработать менее 18% протоколов. Количество подтвержденных нарушений на выборах минимально, и говорить о том, что они окажут влияние на итоговые цифры, нет никакого основания. Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев. Он сообщил, что онлайн на выборах Госдумы на федеральной платформе ДЭК проголосовало 3 300 000 россиян, несмотря на попытки вмешательства врагов.
2: Приблизительно мы догадываемся, кто, и понятно, почему. Потому что доказать, как мне кажется, что выборы в этих условиях проводить невозможно, это было главной целью. Мы доказываем наоборот, что выборы не только можно, но и нужно проводить, потому что это плановые процедуры, они должны проходить в определенные законом сроки. За пределами этих сроков власть становится нелегитимной.
0: Участник СВО Александр Суразов победил на выборах депутатов Госдумы в Республике Алтай, сообщил глава региона Андрей Турчак. По его словам, кавалер двух орденов мужества, выпускник президентской программы «Время героев», получил в регионе поддержку 49,17% избирателей. «Единая Россия» также одержала победу и улучшила свой результат на думских выборах в республике, а за партию проголосовали 43,94% избирателей, отметил Турчак. Действия, которые предпринимает Владимир Зеленский, подтверждают, что он душевно больной террорист. Об этом интервью ТАСС заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова по итогам международного фестиваля молодежи. То, что делает киевский режим и Зеленский, это открытый терроризм. Задача террористов заключается в том, чтобы посеять панику и напугать. Это суть, движущая сила, не просто захватить, завоевать, награбить, а именно напугать, отметила дипломат, комментируя угрозы Зеленского в отношении гражданской авиации. При этом Захарова констатировала, что таких душевно больных людей, которые полагали, что от их злости и ненависти планета начнет движение по какой-то иной орбите, в истории было немало. Оформить кредит станет сложнее. Банки начнут учитывать статьи расходов клиента, долги по коммуналке и алиментам. Соответствующую инициативу сейчас прорабатывает Центробанк, пишет «Известия». Газета ознакомилась с проектом регулятора о направлениях развития финансового рынка на ближайшие годы. В документе содержится предложение передавать сведения о неуплате по обязательным платежам в бюро кредитных историй и включать их в расчет долговой нагрузки. Тем самым, поясняет издание, учет этих данных увеличивает оценку долговой нагрузки клиента, а также может снизить его шансы на новую ссуду. Дистанционные мошенники взламывают личные страницы в мессенджерах и социальных сетях для того, чтобы получить базу контактов, доступ к переписке и голосовым сообщениям человека. Об этом Тарита сообщил начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин. Он пояснил, что потом от имени человека, чей аккаунт взломали, рассылаются различного рода сообщения. Например, это может быть предложение проголосовать, перевести деньги, оплатить какую-то срочную медицинскую операцию или занять деньги, то есть срочно помочь. Еще есть люди, которые, не задумываясь, переведут своему близкому человеку просто буквально по СМС денежные средства, не проверив информацию, отметил начальник пресс-службы. Он призвал, как только человек получил в социальной сети или мессенджере от своего знакомого странную просьбу, необходимо проверить ее телефонным звонком либо личной встречей. Недобор урожая саперави, одного из основных видов винограда, который идет на производство красных вин, ожидается в Крыму. Одной из причин стали погодные условия. Частые дожди не способствовали урожайности красных сортов, сообщили ТАСС в НИИ сельского хозяйства Крыма. Прогноз на этот год – соотношение объема собранных белых и красных сортов 60 к 40. По данным института, в нынешнем году умеренно жаркое лето с чередующимися осадками ливневого характера способствовало лучшей урожайности белых сортов и закладке тихих вин. Уборка винограда в регионе началась в середине августа и продлится до конца октября – начала ноября. Первыми убирают менее сладкие сорта, последними снимают с куста виноградные грозди с высоким содержанием сахара. Они идут на производство сладких вин. Ранее в региональном министерстве сельского хозяйства ТАСС сообщали, что валовой сбор винограда урожая 2026 года планируется ниже уровня прошлого года, что связано с возникновением техногенной чрезвычайной ситуации. В Крыму из-за ударов ВСУ наблюдаются перебои в электроснабжении. Власти республики и Севастополя приняли решение о введении с 26 июня регионального режима ЧС для решения экономических вопросов. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня облачно, временами дожди, температура воздуха днем до плюс 15 градусов. В Москве сегодня плюс 19-21, во второй половине дня кратковременные дожди. Давление будет падать, составит 744 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. В эти минуты в российской столице плюс 15 градусов.
1: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
3: Рекламные службы 495-105-5244.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, друзья мои, доброе утро, Владислав Александрович. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, как пел один из участников
2: группы «На-на»,
1: нет, этих выборов,
2: «Упала шляпа»,
1: политический эксцентрик, мы сделали дела.
2: Да.
1: Ну что ж, поздравляю с завершением избирательного цикла.
2: По песням будем скучать,
1: да,
2: конечно.
1: Явка прекрасная.
2: Отлично.
1: Явка, выбор честный. Да, вот все. И результаты будем получать постепенно, да. Но к вечеру, наверное, все прояснится окончательно. Так вот, друзья мои, хотел начать сегодня со следующей истории, с сенсации.
2: Ну-ка.
1: Заголовок, правда, достаточно такой вот, может, увести в сторону.
2: Угу.
1: Но суть... Давайте,
2: вы же,
1: друзья,
2: не,
1: давайте,
2: не дадите нам.
1: Не, мы не дадим увестись в сторону, да. Дело в том, что современная информполитика, да, мировая, рассчитана на то, что иногда от сути уводят яркие вспышки, так сказать, второстепенных каких-то вещей. Так вот, смотрите.
2: Ну-ка.
1: Зоозащитник Арцинович. Давайте вот сгустим немножко, Владислав Александрович.
2: Да,
1: давайте,
2: да,
1: сгустим,
2: да,
1: потому что когда ты произносишь начало фразы «зоозащитник Арцинович», то думаешь о чем угодно, только не о том, чем заканчивается эта фраза. Заявил зоозащитник,
2: так, заявил,
1: что популяризация эскорт-услуг является спецоперацией ЦРУ. Как вот вы... Погодите, погодите, вы могли предвидеть, что начало этой фразы закончится
2: так?
1: Так, нет.
2: Нет, нет.
1: И в этом есть сенсация. Зоозащитник, более того, я вам добавлю, сейчас навалю еще сверху. Зоозащитник Максим Арцинович.
2: Максим.
1: Вот что, какая история.
2: Редкое имя.
1: Интересно, почему, конечно, сразу общественный вопрос, почему зоозащитник лезет в продажных женщин?
2: Да-да-да, вопрос, откуда
1: как
2: инфа?
1: Как он получил, но, видимо, через каких-то информаторов.
2: Я думаю, через опыт.
1: Через животных.
2: Нет, я...
1: Защищая...
2: Животных давайте тоже так, можно получить.
1: Давайте так, если защищать животных эскортниц... Не животных тире, а без тире.
2: Животных от эскортниц?
1: Да, например, да. Потому что они же на работе, а тут кот, кот не кормлен у нее в этой, в норке.
2: Да.
1: Так вот, по словам товарища Арциновича, с начала военных действий в интернете, а теперь давайте серьезно, да, в интернете значительно выросло количество рекламы секс-услуг. То есть это цифры. Просто ты видишь, да, было и стало.
2: И стало, да.
1: Было и стало, да. Которую могут видеть в том числе военнослужащие. Смотрите, военнослужащие, имеющие доступ к сети. По мнению зоозащитника, распространение такой рекламы продажных баб может быть связано с деятельностью зарубежных спецслужб. Выступая на круглом столе в Госдуме, смотрите,
2: на Госдуме это... есть круглый стол, это неплохо.
1: Я сам принимал как-то участие.
2: Да?
1: Да,
2: действительно круглый?
1: Нет, кстати, нет. Нет, это специально, чтобы запутать ЦРУшников.
2: Это метафора.
1: Товарищ Арцинович возложил ответственность за это на британскую разведку МИ-6 и выкормыша МИ-6 ЦРУ.
2: Да.
1: ЦРУ. Товарищ Арцинович охарактеризовал происходящее как один из элементов информационной войны, сравнил такие методы с пропагандой, которую нацистская Германия вела во время Второй мировой. Помните?
2: Угу.
1: Кстати, нацистская Германия еще и работала с поддельным рублем. Помните, они
2: да,
1: печатали
2: да, да.
1: валюты. Он также связал предполагаемые информационные операции с более широким противостоянием. Да, вот такая вот история. То есть, смотрите, за грехом, который стал товаром, стоят шпионы, товарищи.
2: Конечно, это...
1: То есть ты как бы вроде как удовлетворил свою, свой интерес.
2: Это
1: интерес.
2: Их мягкая сила.
1: Ага.
0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Да. Ну, вспоминается наша мягкая сила, как в 60-е годы...
2: А у нас Маша и Медведь.
1: Нет, помните, да. Кристин Келлин, или как-то ее фамилию можно раздобыть в интернете, возлежала с министром обороны Великобритании.
2: Да, да, да.
1: А с ней дружил достаточно тесно наш товарищ из посольства Атташе. Помните, было скромное в постели с врагом или что-то на
2: память? На работе.
1: Такая вот история.
2: В постели
1: да.
2: на работе.
1: Ну и, друзья мои, еще пару слов буквально, изучая зумеров.
2: Давай.
1: 18% наших старшеклассников видят себя через 10 лет путешествующими.
2: Да молодцы.
1: То есть, нет, неправильно.
2: Почему?
1: Работать не хотят. работать нет, не
2: но,
1: хотят.
2: Но да. Заслуженное путешествие.
1: Они верят, что через 10 лет треть переедут из своего родного города. То есть это беглые. То есть, опять же, на них надежды.
2: Почему беглые? И они ищут. Они ищут пристань своей надежды.
1: Пристань надежды искали в 80-е. Сейчас, где родился, там и пригодился. Просто здесь есть некое противоречие. Так. Они мечтают путешествовать и работать на удаленке. Если ты работаешь на удаленке, зачем уезжать из своего родного города? Ведь обычно переезд это вслед за работой.
2: Ну, как раз, если ты на удаленке, ты можешь находиться где угодно.
1: Нет, это шалтай-болтай. Это тогда ты болтаешься как в прорубь.
2: Вообще вот...
1: Как в прорубь, конечно. Суровый. Я очень консервативный, да. Видят себя проживающим в другом городе или... А вот теперь сейчас ты прикусишь свой острый язычок.
2: С удовольствием.
1: Или даже стране. Чему тебе крыть? Вот, Владюша, как я тебя сцапал.
2: Но вдруг это страна Белоруссия, а?
1: Это еще полбеды. Да. А еще 15% продолжают и через 10 лет учиться, понимаешь? То есть до детства не кончается ни. В общем, на них надежды у нас нет никакой,
2: жаль,
1: Владимир.
2: Жаль,
1: да,
2: согласен.
1: Нету. Все сами.
0: Стилавин и его друзья.
1: Ну что ж, а теперь, мой дорогой дружок, да. Я вам, знаете, что хочу сказать? Дело ведь в том, что мы из-за серии, так сказать, неких обстоятельств в нашей жизни, да, не то чтобы пропустили, но мы не могли пройти мимо, но так получилось, мимо 85-летия Сергея Донатыча. Не все понимают кайф в литературе Довлатова. Вот. Некоторые даже подвергают сомнению культурную ценность памятника Довлатову на улице Рубинштейна или на Рубике, как говорят петербуржцы.
2: Ну, здесь столкнулись два течения. Антисоветскость Довлатова,
1: да,
2: и
1: да.
2: Вот тонкий очень, так, даже не
1: тонкий
2: юмор,
1: тонкий еврейский юмор,
2: да,
1: я
2: сарказм,
1: понимаю вас, да.
2: Скорее, да.
1: Плюс еще писающая собака,
2: конечно,
1: в этом памятнике запечатлена.
2: Здесь, вот такой замес.
1: Вопрос заключается в том, на кого она льет? Ведь фактически собака олицетворяет и творчество самого автора. На кого это все, так сказать, вот, да. Но тем не менее, тонкий, так сказать, да, тонкий, периодически. Настолько тонкий, что даже некоторыми людьми неуловимый юмор.
2: Абсолютно точно.
1: Тем не менее,
2: и от этого он
1: у ценителей, может быть, не так читаете, не тем голосом. Читайте моим, и вам понравится. Да. Я бы хотел сегодня, давайте на этой неделе прочтем замечательный рассказ. Он называется «Виноград».
2: Давайте.
1: Вроде не антисоветское название,
2: нет,
1: правда?
2: Нет, сейчас про тихие сорта мы слышали на Вести FM.
1: Про тихие сорта.
2: Тихие сорта.
1: Хорошо. Тихо, да, подкрадываются, да. Так вот, рассказ называется «Виноград». Просто почему мы берем этот рассказ? Потому что он как бы сначала берет вас за грудки, потом немножко отпускает и в конце добивает. А начало следующего, Александр. Я думаю, что если бы вы читали литературу, вы, правда, по другой части, вы музыковед, вы бы тоже мимо такого рассказа,
2: конечно,
1: не прошли.
2: Конечно. То, что пройдет что мимо первая «Виноград».
1: Первая строчка. Нет, «Виноград» — это так, это можно любое назвать.
2: Давайте.
1: Единственный в моей жизни сексуальный шок — это литература 70-х.
2: Я так и знал.
1: Кстати, в то время, когда... Почему Довлатов новатор? Почему он так пользуется популярностью у либерастической интеллигенции? Потому что он в 70-е годы использовал слово «сексуальный», хотя в обществе так никто не говорил. Вообще слово «секс» было табуировано.
2: Ну, как бы, да.
1: Так не говорили люди. А он уже говорил. А кто его научил? Это, кстати, тоже интересный
2: жизнь
1: вопрос.
2: Жизнь научила.
1: Какая? Вот.
2: Сексуальная?
1: Вот именно. А не половая. Единственный в моей жизни сексуальный шок я пережил на овощном комбинате имени Тельмана.
2: Прекрасно.
1: Понимаете? Я был тогда студентом первого курса ЛГУ для иногородних Ленинградский государственный университет. И нас, значит, командировали в распоряжение дирекции этой самой плодово-овощной базы. Владислав Александрович, поясните, пожалуйста, молодым зумерам,
2: да,
1: и просто людям, отбившимся от рук, какая связь между ЛГУ и плодовочной базой? Ну, в двух словах.
2: Слушайте, ну это, как правило, на первом курсе случалось во время, вот еще не начался...
1: Страды.
2: Да, страды. Во-первых, это сбор урожаев, сентябрь, его сортировка урожая.
1: На овощной базе.
2: А у студента это время, скажем так, акклиматизации, еще толком занятия не начались.
1: Да.
2: Поэтому студентов для закалки их духа отправляли на сборку картофеля, на сортировку овощей,
1: да,
2: потому что рук не хватало.
1: Во-первых, рук не хватало, во-вторых, да. Советский Союз действительно, объективно говоря, страдал от того, что урожай собирали, а сохранить не могли.
2: Сохранить.
1: Технологий современных сбережений урожая не было. Сгнивало, я не знаю, какие цифры, 30-50%.
2: 30, мне кажется, минимум.
1: Сгнивало, минимум. Да, и расхищалось, к сожалению. И расхищалось, да. Этой самой плодово-овощной базы. И нас, значит, командировали в распоряжение дирекции этой самой плодово-овощной базы. Или, может, овощехранилище. Не помню. Такое ощущение, что человек дает показания.
2: Такое ощущение, что человек негодяй.
1: Нет, показания. Вот он
2: негодяй,
1: милиционер со слов допрошен, со слов задержанного записано верно. Было нас в группе человек 15. Всех распределили по бригадам. Человека по 3 в каждую. До этого мы получили инструкции. Представитель месткома сказал для зумеров, что такое местком? Местный комитет партии.
2: Расшифровка, да.
1: Да. То есть есть городской комитет, районный и совсем уже местный.
2: Ну, чтобы люди не запутались.
1: Представитель месткома сказал, чтобы люди знали, что на него есть управа. Если он не прав, поправит сверху. Месткома сказал... Есть можете сколько угодно.
2: Это правда.
1: Мой однокурсник Лебедев поинтересовался. А выносить? Сразу почему-то голубовласый Артемий представляется. Удивительно, сколько лет прошло, а вот персонаж, мне кажется, такого же масштаба. А выносить? Нам пояснили. Выносить можно лишь то, что уже съедено. Мы разошлись по бригадам. Я тут же получил задание. Кстати, какие короткие фразы, да?
2: Да.
1: Буквально
2: легко пишет.
1: Семь слов. И пишет легко, и о читателе заботится. Не толстовский вот этот вот с деепричастными оборотами.
2: Да.
1: Без французского, заметьте. Бригадир сказал мне, пойди в 4-й холодильник, запомни фамилию, Мещук, забери оттуда копии вчерашних накладных. Я спросил, а где это? 4-й холодильник. За эстакадой.
2: А где эстакада?
1: А где? Вот видите, читатель подсказывает. А где эстакада? Между пищеблоком и узкоколейкой. Я хотел спросить, а где узкоколейка? Но передумал. Торопиться мне было некуда. Найду. Выяснилось, что комбинат занимает огромную территорию. К югу он тянулся до станции Пискаревка. Ох ты, родные-то места.
2: Да.
1: Северная его граница проходила вдоль безымянной реки. Короче, я довольно быстро заблудился. Среди одинаковых кирпичных пакгаузов бродили люди. Я спрашивал у некоторых, где 4-й холодильник.
2: Просто негодяй, вы понимаете?
1: Так они там все... Он шельмует, он этой черной краской мажет все, включая реку безымянную.
2: Он делает дела, и это отвратительно.
1: Еще нет, он еще ничего не съел. Ответы звучали невнятно и рассеянно. Опять 5 слов. Позднее я узнал, что на этой базе царит тотальное государственное хищение в особо крупных размерах. Крали. Вот, к сожалению, в то время не было принято ставить две точки над «ё». То есть одна фраза «крали все» или «крали все».
2: Это разные
1: смыслы. Это разные вещи.
2: Конечно.
1: Вот когда написано «крали все», это антисоветчина.
2: А вот «крали все»
1: — это уже предмет.
2: Это, да, допустимо.
1: Для разговора. «Все без исключения» или «все без...» Вот опять непонятно. Будем считать, что «все». И потому у всех, все-таки у всех, да, были такие отрешенные, задумчивые лица. Фрукты уносили в карманах и за пазухой, в подвязанных снизу шароварах. в футлярах от музыкальных инструментов. Набивали ими вместительные учрежденческие портфели.
2: Представляете, на овощебазу да. пришел с кофром
1: да.
2: человек.
1: Со скрипкой.
2: Да, да, да.
1: Более
2: скрипки там не было, но все равно человек заходит с кофром.
1: Более решительно действовали шоферы грузовиков. Порожняя машина заезжала на базу, ее загоняли на специальную платформу и взвешивали. На обратном пути груженую машину взвешивали снова. Разницу заносили в накладные. Что делали шоферы? Заезжали на комбинат, взвешивались, отгоняли машину в сторону, доставали из-под сиденья металлический брусок
2: да.
1: килограммов на 60.
2: Нет, брусок это еще ладно. Обычные кирпичи и камни просто отгружали.
1: Вот вы знаете.
2: Конечно.
1: Да, прятали его во враге и увозили с овощехранилища.

0: Раздолбай с Покровки, помоги-ка. Раздолбай явно относилась ко мне. Теперь вспоминаем, как начинался этот рассказ, да?
1: Да.
0: Ну и заинтригованные ждем завтрашнего утра, ребята. А самые нетерпеливые открывают сами книжку сами, ручоночками.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
3: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
4: Категория 12+.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Передовые технологии для пищевой и перерабатывающей промышленности. Лучшее оборудование и ингредиенты. Производство готовой еды. С 28 сентября по 1 октября посетите крупнейшую в России международную выставку пищевой индустрии «Агропродмаш». Лидеры рынка и готовые решения для бизнеса на одной площадке. Встречаемся в Крокус-Экспо, метро Микинина. Ваш билет на сайте agroprodmash-expo.ru. Категория 12+.
2: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. После обработки более 83,5% протоколов партия «Единая Россия» набирает 57,85% голосов на выборах в Госдуму по партийному списку. Это следует из данных Центральной избирательной комиссии. КПРФ 13,83%, ЛДПР 8,77%. И партия «Новые люди» 7,96%. «Справедливая Россия» набирает менее 5% голосов. Партия «Пенсионеров» и «Зеленые» 2,12% и 1,13% соответственно. «Коммунисты России» и «Родина» и партия «Прямой демократии» менее 1% голосов. Центр избирком остается обработать менее 17% протоколов. Герой России, вице-спикер Госсовета Республики Коми, кандидат от партии «Единая Россия» Станислав Кочев побеждает на выборах в Госдуму по Сыктывкарскому одномандатному округу номер 21 с результатом 42,23% голосов после обработки 99% протоколов участковых избирательных комиссий. Об этом сообщил журналистам председатель избирательной комиссии региона Дмитрий Митюшев. Явка составила чуть больше 50%. В голосовании приняли участие около 305 тысяч избирателей. По единому федеральному округу явка превысила 51%, проголосовало более 310 тысяч избирателей. Разница по явке такая большая, потому что на территории республики много избирателей, работающих вахтовым методом, которые принимают участие в голосовании по единому округу, пояснил Митюшев. По словам, каких-либо жалоб о нарушениях, которые могли бы повлиять на итог голосования, не поступало. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с успешным проведением выборов в Государственную Думу 9-го созыва, сообщила пресс-служба казахстанского лидера. Токаев отметил, что состоявшееся голосование стало важным событием в общественно-политической жизни России, а его результаты убедительно свидетельствуют о широкой поддержке стратегического курса Владимира Путина, направленного на защиту долгосрочных интересов российского государства. Особое внимание в поздравительной телеграмме уделено межпарламентскому взаимодействию как важному компоненту казахстанско-российских союзнических взаимоотношений.

0: Токаев пожелал Путину дальнейших успехов в государственной деятельности во благо процветания Российской Федерации. Российские войска сорвали попытку ВСУ направить к котлу поддержку в Харьковской области. ВСУ не смогли прорваться к окруженным в котле украинским подразделениям. Противник понес серьезные потери в технике и личном составе, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. На Великобурлукском направлении ВСУ совершили 3 попытки зайти с внешней стороны. Противник выдвинулся из района Великого Бурлука на бронированных боевых машинах и пикапах. В результате комплексного огневого поражения все попытки были сорваны. Образовательным учреждениям Иркутской области рекомендовано не проводить дни здоровья на природе, перенести их на территорию школы из-за ситуации с выходом медведей к людям, сообщает правительство региона. Зачастую такие мероприятия организуют на базах отдыха. Образовательным учреждениям рекомендовано перенести мероприятия на территории школ. На заседании рабочей группы по ситуации с дикими животными было озвучено, что с 18 по 20 сентября в систему 112 поступило 180 сообщений о появлении медведей от жителей разных районов Приангаря. В регионе зафиксировано 2 случая нападения медведя на человека со смертельным исходом. Все они произошли в Киренском округе. Там жертвами хищника стали 3 человека, пенсионеры села Алымовка, который отправился в лес за грибами, и 2 жителей Киренска, которые направились в лес за ягодой в районе села Красноярово. В первом из этих случаев хищника ликвидировали, во втором зверь скрылся, велись его поиски. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Москве переменная облачность. Во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 19-21 градус.
1: Новости спорта.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, Сибирь прервала серию из 3 поражений в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Новосибирцы были сильнее Сочи со счетом 5-1 благодаря дублю Антона Косолапова и голам Александра Мирзабалаева, Семена Кошелева и Дарана Дитца. У проигравших шайбу забросил Денис Венгрыжановский. В других поединках воскресенья магнитогорский «Металлург» взял верх над нижнекамским «Нефтехимиком» 6-2. Минская «Динамо» сломила сопротивление екатеринбургского автомобилиста 5-3. Уфимский «Салават Юлаев» обыграл московский «Спартак» 3-1. Казахстанский «Барыс» одолел ярославский «Локомотив» 5-0. А омский «Авангард» уступил челябинскому «Трактору» 1-2. Пари Сен-Жермен, за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, взял верх над Марселем со счетом 2-1 в матче 5-го тура чемпионата Франции по футболу. Россиянин провел на поле всю встречу и отразил 3 удара в створ ворот. Турецкий Анадолу Эфес стал победителем Суперкубка баскетбольной единой лиги ВТБ. В финале турки обыграли краснодарский «Локомотив» Кубань. Московский ЦСКА занял 3-е место. Подробности в материале нашего обозревателя Виталия Павлова.
3: В воскресенье на Суперкубке единой лиги ВТБ началось с матча за 5-е место, в котором сошлись боснийская «Игакея» и петербургский «Зенит». Российская команда лидировала, но позволила сопернику вернуться. И все-таки нервная концовка, которая чуть лучше получилась у боснийцев. 83-79 в их пользу. «Зенит» потерпел 3 поражения и остался на 6-м месте. ЦСКА в матче за 3-е место против «Уникса» очень качественно оборонялся и за счет этого лидировал. К большому перерыву армейцы вели в 24 очка. Во второй половине казанцы прибавили, но вернуть интригу в матч так и не получилось. ЦСКА не позволил сопернику взять реванш за финальную серию прошлого сезона и победил 79-59. Теперь у москвичей полный комплект наград за историю участия в Суперкубке. Финал между турецким Анадолу Эфесом и краснодарским Локомотивом Кубань сполна оправдал ожидания. Очень плотная борьба на протяжении всей встречи и довольно результативный баскетбол. Судьба встречи решалась в самой концовке, где солировал Майк Джеймс. Экс-защитник ЦСКА попал издали с фолом и довел преимущество турецкой команды до плюс 6. 88-82 Анадолу Эфес стал первым в истории иностранным победителем Суперкубка. А самым ценным игроком турнира закономерно стал Джеймс, настрелявший в финале 27 очков. Так или иначе, большой баскетбол вернулся. Сезон начинается.
2: Олег Стояновский и Илья Лешуков стали победителями финала чемпионата России по пляжному волейболу в Анапе. В решающем матче они обыграли Федора Сабаева и Дмитрия Веретюка со счетом 2-0. Бронзовыми призерами стали Алексей Архипов и Владислав Панченко, которые взяли верх над Вячеславом Красильниковым и Владиславом Рейнсоном 2-1. Россиянка Варвара Топорова стала победительницей финала в упражнениях с булавами и с лентой на третьем этапе Международного кубка сильнейших по художественной гимнастике в Санкт-Петербурге. В упражнении с обручем первенствовала россиянка Александра Борисова. В упражнениях с мячом лучше стала Анна Каменщикова из Белоруссии. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: На правах рекламы.
4: В российско-израильском центре Реклиник в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в Реклиник нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в Реклиник, кроме нуклеопластики, включают радиочастотную деннервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику. Она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе, объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева в Реклиник. Телефон Реклиник 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
1: Сергей Стиллавин и его друзья.
5: Дорогие товарищи, ну что же, у нас в разгаре сентябрь. Кстати, теплый сентябрь-то, да, получается?
6: Отличный сентябрь, да.
5: И листья еще не желтые совершенно.
6: Для приличного человека отличный сентябрь.
5: Да. Значит, сегодня у нас замечательные праздники, которые сошлись воедино. Во-первых, Рождество Пресвятой Богородицы.
6: Очень хорошо.
5: Во-вторых, День Победы в Куликовской битве. И, наконец, День зарождения русской государственности и Всемирный день русского единения. Как сказал президент? В 20 веке самая разделенная нация. И я вам скажу так, мы жизненно нуждаемся в нашем государстве. Это наша народообразующая сила.
6: Конечно.
5: Правильно? И каждый раз враг бьет именно по государству. И в 17 году, и в 91-м. Понимаете, как мы вот оказались разделенными? Государство по государству бьют заразу.
6: Да.
5: Наша задача его беречь. Да, Владислав Александрович?
6: Ваша вот, задача — делать дела, Сергей
5: Владимирович. Ну, это эти будут делать дела через 4 года. Да, дальше. Международный день мира объявила Организация Объединенных Наций. Но у них большинство праздников, они какие-то носят кукольный характер.
6: Да, это все выдумано.
5: Кукольный, да. Сегодня Z-Day.
6: Z-Day.
5: Нет, Z-Day. У них и так говорится. День нулевой эмиссии. Они все помешаны на как бы нулевом выхлопе, но делают вид, что не понимают, что эти цветовые панели или аккумуляторы, электродвигатели, пока их делали, в принципе, столько выбросили оттуда отравы.
6: В общем, что... зеленая чушь. Да?
5: Чушь собачья. Международный день информации о болезни Альцгеймера. Мы сегодня об этом поговорим. Какие у нас новые достижения на этой теме. Род и роженица. Это славянский праздник семейного благополучия. Обычно хоронили мух. Ну, потому что провожали их, да, в путь, дорожку. Неделя всемирной акции «Мы чистим планету от мусора». Чистим. То есть его куда-то прячут. Что значит чистить? Это значит, куда-то надо спрятать. Ну, вот доктор наш сегодня не на связи. У него Йом-Кипур, судный день.
6: Видите? Поздравляю.
5: Да, его, да. А в Японии день почитания пожилых людей. Вот если в обществе нет уважения к пожилым людям, если им места в общественном транспорте не уступают и не уважают их с точки зрения платежеспособности, потому что говорят ему, ты нищий, да, то у молодежи какие перспективы на будущее?
6: Никаких.
5: То есть он же понимает, что он
6: конечно
5: станет старым.
6: Конечно.
5: А что там, такой же придурок не будет уступать ему место в трамвае.
6: Да.
5: Всемирный день благодарности. Ну, надо учиться благодарить.
6: Гран-мерси.
5: Международный фестиваль бананов. Ух ты, фестиваль. Понимаете? Это, это не только еда, это просто... красиво, желтый цвет. Красиво, суют хорошо. В корзину себе, идут на кассу, да. И сегодня малое причистое или аспажинки. Значит, дело в том, что к новобрачным приходили родственники, смотрели, как живут. Так. Потому что сейчас вот в паре оказываются люди, да, а она говорит, он абьюзер, а он говорит, а она стерва, не готовит, не убирает, а надо же рассудить, кто из них прав, кто виноват,
6: да
5: правильно?
6: Да имен друг дружки не знают.
5: Вот именно, приличных. Молодая хозяйка должна была в этот день накормить родственничка вкусным обедом, самодельным, товарищи, они из доставки.
6: Абуза.
5: Да. А супруг показать хозяйство, сколько у него запасов зерна,
6: ячменя.
5: Какая у него упряжь, то есть что, какая машина в гараже стоит, посмотрите, да. Но называли этот день также луковым или пасековым. От слова пасека, ну, мед, да. В огородах проводилась уборка лука, а на пасеках готовили пчелок к зимовке. Вот это день, да.
1: Сергей Стиллавин и его друзья.
5: Смотрите, какой день сегодня характеризующий европейцев. В 1348 году в Цюрихе, ну, это сейчас Швейцария, тогда как бы город-государство, в Цюрихе евреев обвинили в отравлении рудников. Не рудников, извините, а родников, откуда вода течет. Водопровода, короче, да. И в этот же день, но через 100 лет, в 1451, смотрите, евреям Голландии велели носить на одежде опознавательные знаки.
6: В каком году?
5: 1451. То есть в Германии-то 30-х ничего не придумали.
6: Все уже было готово.
5: Все уже было готово в Голландии. Их, вот в какую страну Европы не возьмешь, там или изгнали, или обвинили, или еще что-то.
6: Абсолютно.
5: Это их традиционное занятие. Да. В 1452 году Джероламо Савонарола родился, настоятель монастыря доминиканцев во Флоренции. Красивый город, да, и представляешь, а там вот этот Савонарола. Он, значит, говорил следующее. Каждый вечер существование несравненно более важно, чем ее сущность. О, загнул.
6: Это сложно.
5: Это тебе не Довлатов, правильно? Не овощебаза, согласен. Значит, в своих проповедях, значит, говорил, что слова его недавно сошли с небес. Не сам придумал. Не сам. Значит, может, цитат какие-нибудь есть интересные? Нету. Его в конце концов обвели
6: в ереси.
5: Смертный приговор ему. Да. И он был повешен, а потом сожгли еще на всякий случай.
6: Ну, понятно.
5: Вдруг
6: договорился.
5: Да, не задохнулся, да, окончательно. Антиох Дмитриевич Кантемир в 1708 родился. Поэт-сатирик, сын молдавского господаря и советник Петра Первого. Да. Ну, например, вот такие молдавская лирика, например. Смотрите.
6: Давайте, молдавская.
5: Тот всей жизни лишь блажен, кто малым доволен.
6: Ну, как-то...
5: Четко? Нет, коряво, но коряво. Мысль четкая.
6: Ну, мысль понятна.
5: Мысль четкая. Есть те, которым никак не наестся. В 1721 году указом Петра Первого основан первый военный порт в России. Это Новая Голландия. Слушайте, много лет это...
6: Уставал он.
5: Этот остров. Да. Нет, там были военные. Как и положено.
6: Ну, до 90-х, наверное, лучше так сказать.
5: Ну, давайте, да. Уже ближе к 20-м начались большие ремонтные работы.
6: Да.
5: И, наконец, торжественно все это открыли. Новая Голландия. Я как-то, значит, приехал посмотреть, что там. Вот. И смотрю, значит, там есть театральная сцена, какие-то лекции проходят.
6: Да-да-да.
5: И сейчас не вспомню наизусть название одной из них, но какие-то лютые феминистки, значит, рассказывали о том, как на белом свете женщинам жить.
6: В общем,
5: для того ли Новую Голландию оттирали?
6: Публика разношерстная, вы хотите сказать. Да?
5: Одношерстная, к сожалению. Одношерстная, да. Я опечалился. Хорошо. После этого. В 1760-м Иванович Дмитриев, поэт, государственный деятель, с Николаем Карамзиным знался.
6: Неплохо.
5: Да. Стихи следующие. Вот сравнить с молдавским господарем. Случалось ли тебе бессонными ночами, когда вокруг тебя все смолкнет и заснет, и бледный серп луны холодными лучами твой мирный уголок таинственно зальет, и только ты в тиши томишься одиноко. Ты, да усталая, больная мысль твоя, Случалось ли тебе задуматься глубоко над неразгаданным вопросом бытия? И сравните с господарем, говорит, кому мало надо, тот кайфует.
7: Да. Смотрите,
5: насколько элегантней, правильно? А тут слов много, а сути нет. Суть нет.
7: Брачновато, согласен.
5: В этот день, в 1799-м, начался переход русских и австрийских войск под командованием Суворова через швейцарские Альпы. Все знали, что там пушки не пройдут, но это были прошли, русские пушки, да. И они там прошли, да. Говорят, там еще этот македонский со слонами хаживал. Но об этом Суворов слышал. И думает, ну раз слоны прошли, значит,
7: по
5: есть дорога.
7: По слонов, да, пошли, значит.
5: Да, пропараторенный слоновьим тропом, да. В 1801-м Борис Семенович Якоби, наш физик знаменитый, вообще родился в семье банкира и поначалу-то был морицем. Морец. Но потом говорит, нет, я Борис, хорошо, а не морец. Но он создал электродвигатель, изобрел ряд приборов для измерения сопротивления, назвал их вольтагометром.
7: Умница.
5: А теперь у нас вольтметр просто, да, покороче. В 1853-м гайки, то есть хайки по-немецки, но у нас гайки. Угу. А вообще, нет, вообще в русской традиции гейки.
7: Что-то новое.
5: Так. Ну, в оригинале хайки. Угу. Камерлин Коннес, это голландский физик, он открыл в 11-м году, в 1911, явление сверхпроводимости. То есть, если остудить провод, то по нему так потечет электричество, что без потери.
7: Без потери, да. Вечный двигатель.
5: О, друзья мои, сегодня же замечательный юбилей. 160 лет со дня рождения Герберта Уэллса. Того самого парня, который приехал к Ленину, думает, а вот этот-то круче фантаст, чем я. И был очарован. Правда, написал пасквиль, говорит, Россия во мгле, что-то там такое.
7: Ну, времена действительно были такие.
5: Ну что, свет экономили, конечно. Реклама узаконенная ложь. Вот что он говорил. А я смотрю на этих правдолюбов, которые говорят, ой, говорит, на фотографии бургер не такой, как в коробке тебе принесли. Конечно, не такой, это ложь. Цинизм – это юмор в плохом настроении. Ну, понятно. Да, ну, ладно. Ну, шпион одновременно, он же агент британских спецслужб, естественно, это все прикрышка. Ольга Леонардовна Книпер-Чехова, актриса, жена Антон Палча. В 1868 году. Ну, что у нас? Первые встречи проходили на репетициях.
7: Ну, естественно, наша актриса.
5: На работе. Актриса. На работе, да-да-да.
7: То есть служебный роман, по сути.
5: И что он писал-то, Чехов? Ирина великолепна.
7: Ирина
5: великолепна. Я еще раз напомню, Ольга Леонардовна Книпер-Чехова. Ирина великолепна, писал он.
7: Хорошо.
5: Кстати, ей было 30, ему 48, но это не мешало им. Знаменитый наш Губкинский исследовательский центр сегодня празднует юбилей. 155 лет со дня рождения сегодня, друзья мои, Ивана Михайловича Губкина. Это организатор советской нефтянки, нефтяной геологии. Он, кстати, при советской власти, он же был внуком Бурлака, да. А при советской власти успел стать до советской власти статским советником, а потом стал выдающимся советским специалистом. Губкинцы, поздравляем вас, товарищи!
1: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
8: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В области зафиксирован резкий рост заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. За неделю к врачам обратились более 6 тысяч человек. Это на 70% больше, чем недели ранее. В регионе циркулируют парагрипп, метапневмовирус и риновирус. Специалисты напоминают, чаще мойте руки, носите маски в транспорте и людных местах, избегайте контактов с заболевшими. При высокой температуре, слабости или кашле оставайтесь дома и вызывайте врача. Ремонт улицы Гагарина завершен в Череповце. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства области. На участке протяженностью около 300 метров обновили покрытие на проезжей части, обустроили новые тротуары и газоны. Работы выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Пешеходный мост на улице Текстильщиков открыли после ремонта в Вологде. Работы завершили с опережением графика на месяц раньше срока. Рабочие обновили опоры, лестничные сходы, мостовое полотно и освещение, а также установили новое ограждение. Как сообщил глава города Сергей Жестянников, для маломобильных граждан смонтированы пандусы, подъемники, тактильная плитка и антискользящие накладки. Правительство утвердило график выходных на следующий год. Новогодние каникулы продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Дополнительные выходные дни запланированы в феврале с 21 по 23, в марте с 6 по 8 число. В мае россияне будут отдыхать с 1 по 3 и с 8 по 10 число. В июне выходные с 12 по 14, а в ноябре с 4 по 7. Также выходным будет 31 декабря. В Вологодской области в рамках акции «Сохраним лес» высадили более 17 тысяч деревьев. Специалисты лесного комплекса и волонтеры уже завершили посадки в Череповецком, Грязовецком и Бабушкинском округах. В Белозерске специалисты вместе со школьниками посадили 30 кленов в городском парке имени Героя Советского Союза Ивана Малоземова. Общегородской субботник пройдет в Вологде 26 сентября. Он станет частью осеннего месячника благоустройства, который проводит с 19 сентября по 19 октября. Главная цель – подготовить город к зиме и вывести опавшие листья. Оставить заявку на участие можно в департаменте строительства, благоустройства и содержания территорий. В скейт-парке «Яма» в Вологде открыли новую тренажерную площадку. Об этом сообщил глава города Сергей Жестянников. Для спортсменов установлено многофункциональное оборудование для разных групп мышц. Баскетбольная площадка пока не готова. Там уложены не все слои покрытия, но заниматься на ней можно уже сейчас, отметил глава города. Весной специалисты нанесут акрил, и площадка станет полностью функциональной.

0: утро на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 15, в Вологде плюс 16 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы. Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

Какую песню спеть друзьям? Какие высказать слова? Что подарить такое вам, чтоб дружбу выразить сполна? Шагая трудною дорогой,

жить помогают и творить. Шагая трудною дорогой,

0: Радио «Маяк». 102.3 FM «Вологда», 102.5 FM «Череповец».
1: В Москве 8 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. ЦИК России обработал около 88% протоколов на выборах в Государственную Думу. Партия «Единая Россия» лидирует по федеральному округу, набирает 57,87% голосов, следует из данных комиссии. КПРФ находится на втором месте, набирая 13,84% голосов. ЛДПР на третьем месте, 8,86% голосов. На четвертом месте партия «Новые люди», она набирает 7,94%, следует из данных ЦИК. «Справедливая Россия» не преодолевает 5-процентный барьер на выборах в Госдуму по федеральному округу, свидетельствуют данные ЦИК. Партия набирает 4,95% голосов, сохраняет пятое место. Председатель Госдумы 8-го созыва Вячеслав Володин лидирует по одномандатному округу номер 164 в Саратовской области, набирая 83,87% голосов после обработки более 80% протоколов, следует из данных ЦИК. Кандидат от КПРФ Денис Буланов набирает 9,46% голосов, кандидат от ЛДПР Никита Григорьевский 2,89% голосов. Явка на прошедших выборах превысила 56%, что существенно больше, чем на предыдущих выборах 2021 года. При этом свой вклад в выборы внесли международные наблюдатели, о чем накануне напомнил глава ЦИК Алла Памфилова.
3: Большое количество наблюдателей от партии, от кандидатов, общественных наблюдателей. Ну и свою лепту внесли тоже международные наблюдатели. Эта система гражданского политического контроля, она позволяет нам моментально выявлять те или иные нарушения.
1: Предварительные итоги выборов Центр избирком объявит сегодня в 11 часов утра. Окончательные данные будут подведены 25 сентября. Подразделения Южной группировки войск за прошедшие сутки сбили 82 тяжелых беспилотника коптерного типа и 29 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
4: В результате активных действий подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных аэромобильной, мотопехотной, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады Нацгвардии в районах Красного Молочара, Новоселовки, Дружковки, Васильевской пустоши, Краматорска, Славянска, Высокой Ивановки и Николаевки. За сутки противник потерял до 195 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 3 боевые бронированные машины «Казак», 26 автомобилей и 3 артиллерийских орудия. Поражено 26 пунктов управления БПЛА, 62 наземных робототехнических комплекса, 45 антенн связи и БПЛА, 19 складов с запасами материальных средств. Средствами ПВО сбито 29 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 82 тяжелых БПЛА коптерного типа.
1: Подразделения группировки войск «Запад» за сутки сбили в воздухе реактивный снаряд РСЗО «Хаймерс» и 117 тяжелых боевых мультикоптеров типа Р-18 «Баба-Яга». Действия, которые предпринимает Владимир Зеленский, подтверждают, что он душевно больной террорист. Об этом интервью ТАСС заявил официальный представитель российского МИДа Мария Захарова по итогам международного фестиваля молодежи. То, что делает киевский режим Зеленский, это открытый терроризм. Задача террористов заключается в том, чтобы посеять панику и напугать. Это суть, движущая силы не просто захватить и завоевать, награбить, а именно напугать, отметила дипломат, комментируя угрозы Зеленского в отношении гражданской авиации. При этом Захарова констатировала, что таких душевно больных людей, которые полагают, что от их злости и ненависти планета начнет движение по какой-то иной орбите, в истории было немало. Партия «Альтернатива для Германии» побеждает на выборах в земле Мекленбург-Переднее-Померания. У нее 38,2% голосов. Это следует из данных местной избирательной комиссии. Христианско-демократический союз набирает менее 5% голосов и не преодолевает 5-процентный барьер для прохождения в Ландтаг. Это худший результат для консерваторов за всю историю их участия в подобных выборах. Лидер партии Фридрих Мерц признал, что это катастрофа, но при этом заявил, что уходить в отставку с поста канцлера страны все равно не будет.
5: Und heute
2: Сегодня мы пережили два голосования с совершенно разными результатами. Результат в Мекленбурге, передней Померании, нельзя назвать принятым. Это катастрофа. ХДС боролся, но в конце концов ХДС потерпел поражение в результате обострения отношений между СДПГ и АДГ. В нашей столице, здесь, в Берлине, Стефан Эверс оказался в очень сложной ситуации. Он принял эстафету в качестве ведущего кандидата и непосредственно включился в избирательную кампанию. С полной самоотдачей он привел ХДС к достойному результату.
1: Отмечу, что партия «Левая», которая считается правоприемницей, правившей в ГДР Социалистической Единой Партии Германии, впервые одержала победу на выборах в Палату депутатов Берлина, а вот партия «Мерца» на втором месте с результатом 18,8% голосов. В России растет урожай зерновых. С начала года собрали 120 миллионов тонн зерна. Это на 7 миллионов больше, чем годом ранее. Такие данные приводит Минсельхоз. Российские аграрии убрали около 85% площадей зерновых и зернобобовых культур, в том числе более 90 миллионов тонн пшеницы. До конца года планируется посев более 19 миллионов гектаров озимых. Сейчас засеяны почти 6 миллионов гектаров, уточнили в ведомстве. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Петербурге сегодня облачная погода, временами дожди, температура воздуха до плюс 15 градусов. В Москве сегодня переменная облачность, во второй половине дня также ожидается дождь, температура воздуха днем до плюс 21 градуса.
0: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
5: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Благодаря Владиславу Александровичу, друзья мои, доброе утро. Понимаю, как же жалостно поют зумеры о своем детстве.
2: Фу такое
1: детство иметь, ребята, да? Правда?
2: Но им тяжело.
1: Им вообще тяжело, да. Им тяжело, и все тяжело. Да, а вот смотрите, в Смоленске-то.
2: А, в Смоленске.
1: Как
2: там
1: тяжело.
2: Осень, Сергей Ильич. Ну... Там дождь, плюс 13 градусов.
1: Да.
2: И там вот так же и поют.
3: Чтобы песней своей помогать вам в работе, дорогие мои.
1: Смоляне. Ну, новость, которая, Владислав Александрович, вам скружит голову.
4: Давайте,
1: всероссийский, на всероссийском конкурсе «Калина красная» песня смоленских осужденных стала одной из самых лучших. Я уверен, что, кстати, исполнена она гораздо больше с душой, чем вот это вашего побосенка. Так вот, смотрите, надо достать ее. Это творческая работа «Годы».
4: Класс.
1: «Годы» в стиле рэп, которую записали осужденные из исправительного центра номер один. Кстати, жюри выбирало из 160 композиций 21 лучшую. Вот смоленские исполнители,
4: молодцы,
1: самые лучшие,
4: молодцы,
1: вот одни, да, из самых лучших. Работа «Годы». Смолянка стала, а вот другие, которые еще не поют. Смолянка стала фигуранткой уголовного дела за то, что государство ей дало на бизнес 350 тысяч рублей. Сейчас же можно взять на свой бизнес от государства 350 тысяч рублей. Представил документ, что говорит: хочу создать бизнес-проект по консервированию огурцов. Все украла. Никаких огурцов. Все украла. Сейчас поедет петь. Да. А другой вандал, дурачок, разрисовал остановку. Поймали, тоже поедет петь. И, наконец, о хорошем.
2: С артистами у нас все хорошо.
1: Стало известно, сколько всего фигурок ангелов изготовит местный скульптор товарищ Лярюцкий. 67 штук, товарищи.
2: Да, класс.
1: Хороший заказ.
2: В дорогу, товарищи.
0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Друзья мои, вы проснулись сегодня утром. С одной стороны, есть чувство выполненного долга, поскольку вы ходили на избирательный участок, правильно?
2: Конечно.
1: А с другой стороны, не у всех ощущение, что выполнен супружеский долг. И психотерапевт Бекузина объяснила, почему же осенью хочется меньше любви.
2: Так,
1: меньше,
2: да,
1: любви. Кстати, в большинстве случаев снижение интереса к близости носит временный характер.
2: Сезонный, Сергей
1: Ильич. То есть интерес, вернется
2: зимой.
1: Да. Генетик Сивакова заявила, что существуют гены, связанные с богатством и умом на самом деле. Нет таких генов.
2: Ничего себе.
1: Не светит вам ничего, да? А можно ли их пересадить или, например, перепрограммировать?
2: Саш,
1: был нищим, перепрограммировали.
2: Украл и стал богатым.
1: Вышел.
2: Вышел, отсидел.
1: И поешь.
2: Отсидел,
1: спел. Да, дальше. Самыми привлекательными, смотрите, для отношений в России, я так понимаю, для дам остаются по-прежнему врачи и бизнесмены.
2: Хорошо.
1: Ничего не меняется.
2: Хорошо.
1: 37%, правда, при этом заявляют пафосно, что при выборе партнера для них нет границ, связанных с профессией. Значит, на первом месте врачи, на втором бизнесмены, какие-то загадочные бизнесмены. Вот эти вот загадки. Чем они там занимаются, не важно, но денег
2: то
1: куры
2: есть правило. Знакомитесь с женщиной,
1: кстати,
2: говорите, я врач.
1: Да, на третьем месте инженер. Но не уточняйте, что ветеринар. Значит, дальше. Финансисты-аналитики. Мастера по ремонту в почете. Мастера по ремонту.
2: С руками.
1: Замыкают список менеджеры по закупкам. А теперь, внимание, самые непривлекательные профессии, с которыми женщины не хотят связываться.
2: Певец,
1: фитнес-тренеры и спортсмены. Блогеров вообще даже не упоминают. Никого вообще не волнует. Товарищ Кравцов, наш министр образования, Минпросвещения, простите, тут разные названия, заявил, что детский сад не должен быть подготовкой к школе. Ребенок в детском саду, сказал товарищ Кравцов, должен играть, слушать сказки, общаться со сверстниками, с родителями, с воспитателями, а все остальное это же потом. Надо развиваться.
2: Mm-hmm.
1: Да.
2: Хорошо.
1: Режиссер Никита Сергеевич заявил, что у мастерской 12 за полгода предстоящий построит храм. Дело в том, что церковь возводит на историческом месте. Она стояла с 17 века, но в 31 году, естественно, решили, что церквям
2: достаточно
1: не место. Mm-hmm. Позднее на участке на этом, где стояла церковь, построили дом политкоторжан, ну и потом потом расформировали, да, вот это все общество. А дом, кино, театр, кстати, если бы за место театров опять выросли бы храмы.
2: Да, взамест.
1: Как бы легче задышалось бы. Да. Да? Угу. Названы отделы на работе самыми токсичными сотрудниками, самые негативные, злые, ну, завистливые. Какие? Представляете? И все правда.
2: Бухгалтерия.
1: Все правда. Молодец. Бухгалтерия, IT и продажи. Вот самое зло там. Вот самое. Слушайте, у нас есть Министерство труда. Но. Я знаком с его деятельностью по новостям, естественно, не лично, по новостям, только с тем, что они каждый год обсуждают, сделать ли 31 декабря нерабочим днем. И каждый раз там есть вот министр,
2: вроде договорились,
1: товарищ Котяков, по-моему, да, который объясняет, почему так делать не надо. И, наконец, старший приказал.
2: Ну-ка.
1: Товарищ Мишустин объявил 31 декабря нерабочим днем.
2: Наконец-то.
1: Но 27-го года.
2: Да
1: а в этом году извольте побриться. Да. И дальше гениальная новость. Да. Стало известно, автомобили каких цветов чаще всего попадают в ДТП. Владислав Александрович, это гениально.
2: Ну-ка.
1: Перечисляю. Черные, белые, серые, коричневые, синие. Какие у нас есть еще, спрашиваю вопрос. Какие еще у нас сейчас есть? Так, дальше. 8 жирафиков из Намибии приехали в зоопарк Казани. Поздравляем. Хабенский назвал преданность профессии главным качеством молодых артистов. Константин, а я думал, все-таки талант. А оказывается, все-таки вот цеховщина, да, чтобы человек не мог из этого омута сбежать никуда. Угу. Товарищ Ловчев, ветеран «Спартака», угу, красноречивый очень, мужчина, да, яркий, да, заявил, что я не нравлюсь Карпину. А Карпин не нравится мне.
2: Хорошо.
1: Да.
2: Хорошо.
1: Я уважаю пирата.
2: Да. Пират
1: уважает меня, ну, кота,
2: хорошо,
1: да. Очень хорошо. Десятки граждан Канады получили визы на переезд в Россию. Добро пожаловать. Слушайте, а как добро пожаловать по-французски?
2: А по-австралийски?
1: Канада. Причем это австралийцы.
2: Хорошо. Хорошо.
1: Минуточку. Роспотребнадзор потребовал от авиакомпании «Азимут» увеличить ручную кладь, оказывается, вес до 10 килограмм. Оказывается, они взяли 7 лет наполовину занижали норму веса ручной клады.
2: Ай-яй-яй.
1: То есть вынуждали доплачивать?
2: Да.
1: Это волюнтаризм.
2: Конечно.
1: Так, дальше. Товарищ Соловьев объяснил, как использовать йод и зеленку. Йодом надо мазать только вокруг раны, а зеленкой можно
2: внутри
1: саму. Да, да, да. Зелень внутрь, красная снаружи. Коричневая, да. Эксперт Крупская заявил, что готовую еду, если вам вот привезли, если вы вот не умеете ничего делать сами, безопасно разогревать в этой посудке только один раз. Если второй раз, там уже такие химикаты пойдут.
2: А третий вообще вредно.
1: Ужас. Брянские спасатели за 3 часа вытащили коня из ямы с битумом. Три часа плюхались. Да-да-да. Врач назвал опасность изжоги для зубов. Врач Дягилев говорит, если часто изжога, зубы становятся укороченными и прозрачными,
2: ужас,
1: как Bluetooth у
2: ужас
1: того самого короля. Дальше. Черви атаковали подъезд многоэтажки в Петербурге. Вы представляете?
2: Ну,
1: черви длиной 4 сантиметра. Да. Да, да, да. Большинство грибников России не доверяют советам из интернета по поводу, где ядовитые, где полезные.
2: Правильно,
1: сердцем чуют.
2: Да.
1: Дальше. Печальная новость. Мы поздравляли Сашу Овечкина с днем рождения.
2: Угу.
1: Александр великий человек. А вот, я так понимаю, его родной клуб «Вашингтон» не стал поздравлять Овечкина с днем рождения
2: в
1: своих сетях. А это сволочи, случилось? Потому что американские. Сволочи.
2: Крысы.
1: Ага. Зубной техник из Брянской области, вот опять там коня достали, заделал ямы на дороге рядом с своим домом челюстями.
2: Молодец.
1: А что им пропадать, что ли?
2: Конечно.
1: Больше половины родителей в России все еще сидят с детишками с домашним заданием. Молодцы. А-а-а. Россия возглавила рейтинг самых кошачьих стран в мире. Ну, а с котов больше всего, 59% семей, у них есть кот, да?
2: А-а-а.
1: Следом идут, смотрите, кто? Румыны, поляки, латыши, венгры. Понимаешь? И то не дотянутся. Вот такие новости. Давайте к женщинам, товарищ.
2: Без румынов.
1: Без котов. Что-то подобное подозревал. Певица Семенович считает химию, алгебру и физику лишними предметами в школе.
2: Но она о себе
1: ей
2: говорит.
1: Ей я, говорит, была ленивицей. Вот такие люди поют нам песни. Да. Продолжается жизнь и развитие дочери Сати Казановой по имени Анагха.
2: Анагха, красивое имя.
1: Сати заявила, что, ну, тут нет такого заявления, но это она сама это решила, естественно, девочка, это же личность уже, растит годовалую дочь вегетарианкой.
2: Бедный ребенок.
1: Здоровья тебе, Анакха.
2: Да.
1: Пожелаем, давайте, товарищи, в этой ситуации. Медсестра в Шотландии, вот грязная новость, притворялась онкобольной, ей люди присылали пожертвования, она в Дубаях отдыхала, сволочь. Да. Да. Запах корней японского кипариса улучшает качество сна, но у женщин, но у женщин. Бархатные пальто, журнал Vogue назвал трендом осени. В бархатном пальте. Да. Раскрыты новые детали мемуаров брата принцессы Дианы. Говорит, Чарльз назвал ее пухлой во время знакомства.
2: Негодяй какой.
1: Пухлый. Угу. Говорит, я, говорит, рад на тебе жениться, хотя и не люблю. Ну, подлец, носатый, да, ушастый. Лисовец посоветовал женщинам носить галстуки нестандартным способом. Ну, зная причуды наших модниц. Мне кажется, на ногу надо вязать.
2: На ногу.
1: И на вторую. И так вот спутанно, в спутанном виде, так и ползти, да. И, наконец, эксперт Новоселова назвала атласную юбку в бельевом стиле уместной для офиса. Да что там, товарищ Новоселова? Я думаю, что и в латексном корсетике можно прийти в офис, правильно? Чего там терять-то, да? И, наконец, давайте порадуемся за нашу женщину, нашу бывшую соотечественницу. Жена владельца модельного агентства «Элит» по имени Юлия отсудила у мужа неверного Сильвио миллионы долларов. Дело в том, что он выводил из своей фирмы миллионы евро, купил Бентли, Порше, Ван Клиф своей любовнице Мишель, но его запалили и ошкурили.
2: Все отняли.
1: Все, молодец, Юля, молодец. Шкурь под лицо.
2: Ты что ли?
1: Хорошо.
0: Новости капитализма.
1: Фирму отняли. Главное, фирму. Ученые назвали самую длинную нервную клетку. Представляете, нашли отросток, нейрон, длиной 70 сантиметров. Представляешь? Иногда в полроста человек.
2: Да. Вот это клеточка.
1: В Амазонии нашли людей с иммунитетом к деменции. О. В Испании на Канарах мужчина переодевался монашкой и грабил бары. В Боливии нашли впервые за 100 лет новый вид котов. Леопардус. Тилкайо. Вот так вот называется,
2: очень
1: да.
2: Хорошо.
1: Если продлить фазу быстрого сна, то 83 заболевания, включая деменцию, Паркинсона и прочую заразу, отступают.
2: Надо быстро спать.
1: Надо продлевать быструю
2: будете?
1: Фазу.
2: Будем.
1: Да. Интервальное голодание, друзья мои, нас обманывали. Интервальное голодание не ускоряет похудение. Все врали. Люди сидели бедные, не жрали по 16 часов, думали, худеют. Ничего подобного. А вот истинное лицо так называемых альтернативных политиков Европы. Помните, говорили, что Марин Ле Пен, это почти наш человек, она придет к власти во Франции, выведет Францию из НАТО, подружится с Кремлем. Возбухло относительно передачи Ашана во временное управление. Говорит, руки прочь от нашего Ашана.
2: Че, прочь, гадить не надо.
1: Сволочь, такая же, да. Роботы-гуманоиды начали учиться у рабочих на заводах Toyota по всему миру. Скоро не будет рабочих там.
2: Да.
1: Porsche потеряет 39% персонала после двух волн увольнений. Слушайте, мне кажется, тоже можно ставить крест на этом шикарном автомобиле, да? В Финляндии распространился опасный вид пауков. Ядовитый, желтосумный, колющий паук лезет по Финляндии. Ну, хорошо, у нас забор с ними. Они построили за свой счет забор. К нам не пролезет. Трамп предложил переименовать и искусственный интеллект в высший интеллект. Хорошо. Бешеный бобрик напал на подростка в США. Представляете? 23 ранения.
2: Бобрик.
1: На мальчике.
2: Бобер.
1: Нет, на мальчике. В Испании пожарные спасли мужчину, застрявшего в бочке с вином.
2: Молодцы.
1: Это вот испанские новости, да. Что еще? Если компанию возглавляет жадина, то подчиненные начинают обманывать и воровать. Да. Товарищ Лукашенко пригрозил чиновникам за плохую уборку льна тюрьмой. Это такое теребление льна! Отвратительно, сказал Александр Григорьевич вашими словами, да?
2: Отставить теребить.
1: Слушайте, теперь для женщин полезная новость. Чтобы укрепить отношения, надо быть уверенной в постоянстве своих чувств, девочки. Не сомневаться. Люблю его, не люблю. Джонни Депп представил свою первую скульптуру. Мы посмотрели с Владиславом Александровичем. Называется «Человек-кролик с мечом правды». Дрянь.
2: Это вот отвратительно.
1: Я вам скажу, Хрущеву показывали на выставке дегенератов более талантливые.
2: Особенно не удался меч.
1: Да.
2: Он
1: в Австралии аборигены подрались на луках и копьях. Ну,
2: хорошо.
1: Все, что под рукой.
2: Хорошо.
1: Слепой мужчина в Британии выпил 4 бутылки вина и проехал на машине 240 километров. Ему подсказывала совесть, да? Ну, вот такие новости. Давайте к нашим криминальным делам.
0: Наша
4: наши.
1: Ну, давайте сначала про подростков, да. Ребенок в Назране решил устроить фаер-шоу.
2: Вот же придурок.
1: Ну, чтобы люди посмотрели, порадовались. Красота. И сжег папашин белый Мерседес. А, вот так. Ну, на минуту стал огненным, а потом черным.
2: Ну, это красиво.
1: Черным, да. Дальше, вот гениально. Вот Никита Сергеевич вместо театра строит храм, это хорошо. А вот там, где еще не так не сделали. В подмосковном театре, к сожалению, не сообщается название. Жаль, сходил бы туда, съездил бы. Актрисы подрались из-за позы в спектакле. Во время репетиции притворщиков, это комедия по пьесе Рязанова и Брагинского, 29-летняя актриса, исполнявшая роли Светланы, сочла, что ее 45-летняя коллега, игравшая сценариста, неправильно заняла позу. Не так стоишь.
2: Прекрасно.
1: В итоге 29-летняя ударила старшую в правый глаз.
2: Ногой?
1: Рукой пока что. Так вот, смотрите, интересно, что пострадавшая проработала 18 лет в этом театре, ну, они обычно говорят, прослужила, обратилась в полицию, сняла побои, но после конфликта обеих актрис исключили из театра, а потом ту, которую в глаз дала, вернули, а ту, которую старая, старшая, нет.
2: Ну, та более талантливая.
1: Удивительно.
2: Да.
1: А вот, товарищи, будьте осторожны, в Башкирии трагедия случилась. После ужина пара стала распивать алкоголь. Знаете, по нашим советам. Не вместо, а после.
2: После.
1: Хотя это вообще зло. Оказывая романтические жесты, мужчина назвал собутыльницу именем бывшей партнерши. На столе что лежит? Приборы.
2: Да, вилка.
1: Нож. И бедро мужчины. В итоге...

0: Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УКРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЕ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
2: Категория 12+.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом. Процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеют все противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Передовые технологии для пищевой и перерабатывающей промышленности. Лучшее оборудование и ингредиенты. Производство готовой еды. С 28 сентября по 1 октября посетите крупнейшую в России международную выставку пищевой индустрии «Агропродмаш». Лидеры рынка и готовые решения для бизнеса на одной площадке. Встречаемся в Крокус-Экспо, метро Микинина. Ваш билет на сайте agroprodmash-expo.ru. Категория 12+.
6: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Армия России прошлой ночью нанесла удары по логистическим центрам, складам и портам Украины, задействованным в интересах ВСУ, также атакованы суда, доставлявшие военные грузы. Об этом сообщили в Министерстве обороны. В частности, в Киевской области в населенном пункте Счастливое поражен логистический центр BDU Logistic, где хранились и распределялась продукция военного назначения. Также под Киевом вооруженные силы нанесли удар по газораспределительной станции в городе Боярка. Она обеспечила подачу газа на предприятие оборонно-промышленного комплекса Украины. В порту Одесса атакован сухогруз, доставивший грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ. Также поражена портовая инфраструктура, задействованная для хранения грузов ВСУ в порту Измаил. ЦИК России обработал около 88% протоколов на выборах в Государственную Думу. Партия «Единая Россия» лидирует по федеральному округу и набирает 57,87% голосов, следует из данной комиссии. КПРФ находится на втором месте, набирает 13,84% голосов. ЛДПР на третьем месте, 8,86%. На четвертом месте партия «Новые люди». Она набирает 7,94% голосов. «Справедливая Россия» не преодолевает 5% барьер на выборах Госдумы по федеральному округу, свидетельствует данные ЦИК. Партия набирает 4,95% голосов, сохраняя пятое место. Военкор «Герой России», один из лидеров пятерки «Единой России» Евгений Подубный отметил самоотверженную работу членов избирательной комиссии, которые под угрозой обстрелов сделали все возможное, чтобы у каждого человека была возможность выразить свою гражданскую позицию.
2: Поблагодарить в первую очередь хочу членов избирательных комиссий, тех людей, которые на земле обеспечивали доступ к голосованию. Самоотверженная работа. Мы знаем, что погибли члены избирательных комиссий. Одна женщина получила ранение, но открыла избирательный участок. Это, конечно, настоящий подвиг.
0: В политику по оказанному доверию россиян идут и другие герои России. В частности, кандидат от «Единой России», участник СВО Дашибал Мункажаргалов, побеждает на выборах депутатов Госдумы в Бурятии. В Саратовской облдуме победу одерживает Александр Янклович, получивший высокую награду за мужество во время спецоперации в Дагестане в конце 90-х. Еще один герой России, космонавт Олег Новицкий от КПРФ, одержал победу в братском одномандатном избирательном округе. Экс-кандидат в президенты Кэлен Джорджеску задержан за якобы создание преступной группы в Румынии. Также его подозревают в мошенничестве с особо тяжкими последствиями. Об этом сообщило Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом. В доме Джорджеску прошли обыски. По данным следствия, в сентябре 2021 года двое граждан Румынии и гражданин Италии якобы создали

0: группу, которая предлагала предпринимателям получить крупные кредиты в иностранных банках при условии внесения денежных гарантий. Потерпевших убедили перевести сначала более 1 000 000 евро, а затем еще 100 тысяч под обещание увеличить финансирование с 6 до 15 миллионов евро. Официальные имена фигурантов этого дела не называются. О том, что один из них Кэлен Джорджеску, сообщают румынские СМИ со ссылкой на источники в следственных органах. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня облачно с прояснениями, временами дожди, температура воздуха плюс 14-16 градусов. В Москве сегодня до плюс 21 градуса, по области местами небольшие дожди.
1: Новости спорта.
2: Студия Алексей Крылов. Здравствуйте. Трактор прервал серию из 3 поражений в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Челябинцы взяли верх над Омским авангардом со счетом 2-1. На гол Егора Афанасьева победители ответили точными бросками Ивана Водренкова и Григория Дронова. В других поединках воскресенья магнитогорский «Металлург» был сильнее нижнекамского «Нефтехимика» 6-2. Минская «Динамо» сломила сопротивление екатеринбургского «Автомобилиста» 5-3. Ярославский «Локомотив» уступил казахстанскому «Барысу» 0-5. Уфимский «Салават Юлаев» победил московский «Спартак» 3-1, а Сочи проиграл новосибирской «Сибири» 1-5. Дубль российского форварда Айдара Суниева не спас Calgary Flames от поражения в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги против Seattle Kraken со счетом 2-4. Суниев был признан первой звездой поединка. Флорида Пантерс была сильнее Каролины Харрикейнс 6-3 у проигравших результативный пас у Глеба Трикозова. Россияне Анастасия Каоль, Надежда Голубева, Давид Суров и Баир Батлаев примут участие в четвертьфинале чемпионата Европы по боксу в Софии. В 1/8 финала Каоль была сильнее армянки Люси Аветисян. Голубева сломила сопротивление итальянки Кьяры Сараела. Батлаев победил грузина Сахила Алахвердови. А Суров одолел Оскара Сафаряна из Польши. Ксения Лиференко в четвертьфинале выиграла у Дарьи Сазоновой из Молдавии. А вот Расул Магомедов проиграл финал Исмаилу Умару, а Рамазан Дадаев уступил испанцу Эммануэлю Рейсу Пла. Реал Сосьедад, за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, обыграл Валенсию со счетом 3-2 в матче 7-го тура чемпионата Испании по футболу. Россиянин вышел на замену на 87-й минуте. Защитник Малик Ньюман покинул Владивостокское баскетбольное «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба клуба «Единой лиги ВТБ». Контракт с 29-летним американцем расторгнут по обоюдному согласию сторон. Мария Егорова и Мария Лазуренко стали победительницами финала чемпионата России по пляжному волейболу в Анапе. В решающем матче они обыграли Полину Тышкевич и Дарью Рудых со счетом 2-0. Бронза у Елизаветы Лутковой и Арины Режновой, которые победили Анну Савельеву и Екатерину Храмцову 2-0. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Дорогие товарищи, сегодня отмечается Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера. Да, и вы знаете, такое ощущение, вот у меня как у человека, который регулярно знакомится с новостным потоком, нет, я не сказал помимо воли, это мое добровольное решение, но ощущение такое, что одна из самых страшных вот напастей, от которой вообще никуда не удрать. Никуда, вот что бы ты ни делал, все равно он, зараза, своей костлявой рукой этот Альцгеймер дотянется. Да, и единственное, что можно сделать, у меня как обывателя складывается ощущение, только отсрочить немножко. Отсрочить.
1: Забыть,
0: да,
1: о нем, да?
0: Вот вы опять все переводите вот в эту свою балалайку юмористическую. А это серьезная история, Владислав Александрович, серьезная. Конечно, я очень рад, конечно, что с нами сегодня Ирина Федоровна Рощина, кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник Российского научного центра психического здоровья. Ирина Федоровна, доброе утро, спасибо, что вы с нами.
2: Здравствуйте, да. Доброе утро.
0: Да. Ирина Федоровна, да, Ирина Федоровна, да, вот поясните, пожалуйста, то, как журналисты, некоторые называют их журналюгами, преподносят вот эту проблему, она действительно настолько тотальна, настолько угрожает большинству населения, как вот это все расписывается в СМИ последние годы?
2: Нет, конечно, не тотально. Во-первых, болезнь Альцгеймера все-таки не характеризует старость каждого человека. Это действительно неизлечимое прогрессирующее заболевание, но далеко не все люди, стареющие, болеют этим заболеванием. Очень важно знать факторы риска, чтобы каждый человек в своей жизни, прямо с молодости, знал факторы риска, вообще когнитивного снижения. Потому что болезнь Альцгеймера ведь только одно из таких нейродегенеративных заболеваний, и факторы риска для многих таких заболеваний, они одинаковые. Например, в молодом возрасте очень важен как фактор риска такой, как низкий уровень образования. В среднем возрасте потеря слуха, высокий холестерин, вообще следить за своим соматическим здоровьем, низкая физическая активность и длительный стресс, ну, то, что называют депрессией, так в обыденной речи. Низкая физическая активность, диабет, очень важно следить за этим аспектами своего здоровья. Курение, повышенное кровяное давление, отсутствие контроля веса и отсутствие когнитивной активности. В позднем возрасте факторами риска является социальная изоляция, что последние годы особенно подчеркивается вот в научных исследованиях, дыхание загрязненным воздухом и снижение зрения. Все это должен знать каждый человек с юности и предотвращать, строить свою жизнь таким образом, чтобы эти факторы риска были под контролем. И это очень во многом снижает риск заболевания. Есть, конечно, и генетические некоторые факторы риска, но они не тотальные и не для всех характерны. Их можно выявить в таких диагностических исследованиях. В науке это уже довольно хорошо известно. И наша задача с вами максимально так строить свою жизнь, чтобы эти факторы риска минимизировать. И особенно то, что я сказала, что в молодом возрасте низкий уровень образования. Человек должен учиться всю жизнь и до самой старости. Кстати, это не касается только молодого возраста. Всю жизнь и в позднем возрасте. Современные исследования показывают, что в позднем возрасте мозг тоже меняется под влиянием того образа жизни, который мы с вами ведем. Если мы учимся, если мы узнаем что-то новое, причем в разных сферах, то наша собственная активность, наша мотивация, наш интерес к жизни, к разным аспектам жизни, получение новой информации, это очень большое значение имеет для поддержания своих психических возможностей и для предотвращения или, по крайней мере, минимизации этих сложностей, которые могут у человека возникнуть.
0: Ирина Федоровна, сразу множество вопросов к вам, естественно.
2: Да,
0: во-первых,
2: давайте.
0: Вот читаю иногда людей, задаю им вопрос, зачем вы смотрите рилсы, шорты, видео в интернете, они говорят, а мы учимся, вот, например, как кран починить на кухне, еще что-то. Вот такое, вот это помогает избежать вот проблем, да, вот так, овладевание вот этими никчемными знаниями ненужными.
2: Нет, никчемных знаний не бывает. Если человеку потребность научиться кран чинить, это очень хорошо, потому что это новое, понимаете, он узнает, как чинить кран, это очень хорошо. Но можно расширять свои потребности, там, слушать лекции, например, в каких-то сферах, которые раньше, может быть, в жизни не затрагивал.
0: Иронизирую, Ирина Федоровна, а можно я все-таки уточню? Все-таки какой процент пожилых людей сталкиваются реально с этой болезнью? Потому что, смотрите, у нас нас было одно время, у нас же очень много коммерции в медицине, да, и, например, в здоровом питании. Да, там коммерсант на коммерсанте сидит. Ну, теперь нам внушали, что такая адская опасность — это вот эта вот вся история с лактозой. Да? Потом выясняют, что там 0,3% только реально людей страдают этой историей, а в магазинах уже целые отделы. Безлактозные продукты, елки зеленые, такое ощущение, что половина населения мучается. Вот я просто хочу понять, какой процент примерно вот на данный момент пожилых людей реально сталкиваются, не рискуют, а вот имеют диагноз?
2: Диагноз имеет совсем небольшой процент. Давайте я не буду сейчас о нем говорить, чтобы не создавать какие-то дополнительные сложности для слушателей. Но это действительно небольшой процент, но именно болезнь Альцгеймера. Но дело в том, что возрастные изменения когнитивной сферы, ну, скажем, некоторое снижение памяти, некоторое снижение внимания или там некоторое снижение работоспособности совершенно не в рамках болезни Альцгеймера. Ведь это характерно для очень многих пожилых людей, ну, стареющих людей. И поддержание этих своих возможностей, ведь задача не только тех, кто болеет болезнью Альцгеймера, а вообще всех людей, которые перешагнули, скажем, 60-летний рубеж, потому что по современным критериям у нас поздний возраст 60 лет начинается, ну пока, по крайней мере, так Всемирная организация здравоохранения считает. Так вот, процент небольшой, но это проблема поддержания своих специфических возможностей, они касаются абсолютно всех людей. Я думаю, что не нужно, я как специалист понимаю, что совершенно не обязательно, что у человека будет обязательно болезнь Альцгеймера, но могут быть какие-то сосудистые изменения в мозге и другие изменения, которые тоже сказываются на памяти, внимании там, и других возможностях человека. Поэтому надо следить за собой в целом и не бояться болезни Альцгеймера. Это заболевание не широко распространенное, но лечить его, безусловно, нужно максимально. Обращаться к врачам нужно, к специалистам нужно, если есть уже
0: Ирина Федоровна, а какие первые звоночки? Вот объясните,
2: ну, во-первых, конечно, снижение памяти на текущие события, когда это не просто возрастная забывчивость такая легкая, а вот все-таки, когда действительно человек очень плохо фиксирует текущие именно события.
0: Ирина Федоровна, я извините, что перебиваю, но нам же все время рассказывают. Вы знаете, мы погрязли в информационном океане. Нам столько со всех сторон говорят, что это и естественная реакция человеческой психики вычеркивать все из своей памяти, потому что слишком много информации.
2: Нет, это абсолютно не так. Человек, да, в позднем возрасте снижаются возможности, ну, такие возможности, которые были в 20 лет у человека, конечно, они немножко снижаются, но тем не менее, все-таки, когда пациент или, ну, родственник, да, в семье обычно замечают это близкие, а когда он повторяет одно и то же несколько раз, совершенно не помнит, что он только что об этом сказал.
0: Ну, а если история красивая?
2: Ну, это значит, очень можно отличить, нравится ли повторять одно и то же, потому что очень нравится, или все-таки забыл, что говорил об этом только что. Понимаете, в речи могут быть изменения, когда трудно подобрать слово, и это слово никак не актуализируется. Это очень заметно. Близким, особенно внимательным близким, к сожалению, не все близкие в семье внимательны, особенно к пожилым людям. Вот, если вдруг трудности ориентировки, там, пошел в магазин, что-то немножко запутался, на это нужно обращать внимание, и на очень ранних, вот этих самых-самых начальных стадиях уже обращаться к врачу, потому что ведь, ну, к настоящему времени нет лекарств, которые бы лечили это заболевание. Ну, пока медицина ничего не придумала.
0: А тогда зачем обращаться к врачу, Ирина Федоровна?
2: А для того, чтобы на ранних стадиях начать лечение и замедлить этот нейродегенеративный процесс.
0: То есть препараты для замедления есть?
2: Есть, да, и они хорошо известны врачам, их назначают, и действительно, если к нам обращаются очень рано пациенты, то очень растягивается, удлиняется вот это начало заболевания, когда пациент много может, когда он довольно самостоятельный, и это очень важно и для самого человека, и для его семьи.
0: Так, а давайте, Ирина Федоровна, немножко запугаем тогда. Смотрите, допустим, вот люди заметили, что дедушка рассказывает 3 раза историю одну и ту же, да?
2: Да.
0: Это их насторожил, потом запутался в винном отделе, еще что-то, не нашел дорогу, да, и так далее. Да. На выборы пошел, не на тот участок. участок, проголосовал не за тех, но, в общем, да, все понятно. Надо лечить. Вот если не отвести дедушку сразу за руку к врачу и не начать его тормозить, вот это развитие, да? Как быстро эта зараза прогрессирует и насколько быстро человек вот, как вот, овощевизируется?
2: Нет, ну мы так не о человеке так говорить нельзя, потому что, ну, человек всегда человек. Вот это я категорически против того, чтобы журналисты по отношению к человеку использовали такие термины. Но, тем не менее, я отвечаю на ваш вопрос. Знаете, развитие заболевания, его темпы, они очень разные, потому что болезнь Альцгеймера, если мы к ней вернемся все-таки, то она бывает в очень, ну, так называемой ранней форме, которая возникает до 65 лет, и это может быть и 50 лет, конечно, очень рано. И в таком случае чаще всего это довольно быстро прогрессирующий процесс.
0: Ирина Федоровна, я просто пару слов скажу. Я использую жесткие выражения для того, чтобы родственники не игнорировали. Понимаете, если с ними разговаривать, если с ними говорить сюсюкаться, вот это, вы должны обратить, надо быть. Я знаю всю историю. Надо, когда-нибудь, потом. Это, надо людям просто сказать, через сколько месяцев человек начнет уже не самостоятельно жить. Давайте мягче скажу.
2: Не самостоятельно, это очень трудно сказать, но полгода, год – это уже большой срок, когда уже будут очень заметные изменения, если не лечить прямо с самого начала, если не вмешиваться в этот процесс, ну, даже теми средствами, которые сейчас есть. Потом есть очень ранняя диагностика, современная, она, правда, не очень еще распространена, но, тем не менее, наука все-таки не стоит на месте, и сегодняшние научные исследования направлены на то, чтобы выявлять те изменения в мозге, которые приведут потом уже к заболеванию на очень ранних стадиях жизни человека. И сегодняшние все современные исследования, они направлены на додементные, вот эти доболезненные стадии жизни человека, чтобы выяснить, как можно еще до того, как болезнь начала развиваться, помочь человеку. Пока это научная задача, но, тем не менее, они стоят, и очень активно наука работает в этом направлении. Но обращаться обязательно нужно обращаться к специалистам. Ну, я, например, хочу вам сказать, что в Москве уже 10 лет, представьте себе, существует такая бесплатная форма пожилым москвичам, как клиники памяти, которые были организованы в рамках московского здравоохранения. Их уже 11 в Москве в разных районах.
0: Да-да-да, давайте мы, Ирина Федоровна, об этом еще подробнее после короткой рекламы, да, вот клиники памяти. И, ребята, запомните срок, полгода. Вот есть полгода, да, после которых происходят серьезные изменения. Запомните это.
1: Маяк. 22. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В области зафиксирован резкий рост заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. За неделю к врачам обратились более 6 тысяч человек. Это на 70% больше, чем недели ранее. В регионе циркулируют парагрипп, метапневмовирус и риновирус. Специалисты напоминают: чаще мойте руки, носите маски в транспорте и людных местах, избегайте контактов с заболевшими. При высокой температуре, слабости или кашле оставайтесь дома и вызывайте врача. Ремонт улицы Гагарина завершен в Череповце. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства области. На участке протяженностью около 300 метров обновили покрытие на проезжей части, обустроили новые тротуары и газоны. Работы выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Пешеходный мост на улице Текстильщиков открыли после ремонта в Вологде. Работы завершили с опережением графика на месяц раньше срока. Рабочие обновили опоры, лестничные сходы, мостовое полотно и освещение, а также установили новое ограждение. Как сообщил глава города Сергей Жестянников, для маломобильных граждан смонтированы пандусы, подъемники, тактильная плитка и антискользящие накладки. Правительство утвердило график выходных на следующий год. Новогодние каникулы продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Дополнительные выходные дни запланированы в феврале с 21 по 23, в марте с 6 по 8 число. В мае россияне будут отдыхать с 1 по 3 и с 8 по 10 число. В июне выходные с 12 по 14, а в ноябре с 4 по 7. Также выходным будет 31 декабря. В Вологодской области в рамках акции «Сохраним лес» высадили более 17 тысяч деревьев. Специалисты лесного комплекса и волонтеры уже завершили посадки в Череповецком, Грязовецком и Бабушкинском округах. В Белозерске специалисты вместе со школьниками посадили 30 кленов в городском парке имени Героя Советского Союза Ивана Малоземова. Общегородской субботник пройдет в Вологде 26 сентября. Он станет частью осеннего месячника благоустройства, который проводит с 19 сентября по 19 октября. Главная цель – подготовить город к зиме и вывести опавшие листья. Оставить заявку на участие можно в департаменте строительства, благоустройства и содержания территорий. В скейт-парке «Яма» в Вологде открыли новую тренажерную площадку. Об этом сообщил глава города Сергей Жестянников. Для спортсменов установлено многофункциональное оборудование для разных групп мышц. Баскетбольная площадка пока не готова. Там уложены не все слои покрытия, но заниматься на ней можно уже сейчас, отметил глава города. Весной специалисты нанесут акрил, и площадка станет полностью функциональной.
1: Года на маяке.
3: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 15, в Вологде плюс 16 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы. Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. В Москве 9 часов.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Армия России прошлой ночью нанесла удар по логистическим центрам, складам и портам Украины, задействованным в интересах ВСУ. Также были атакованы суда, доставлявшие военные грузы. Об этом сообщили в Минобороны. В частности, в Киевской области в населенном пункте Счастливое поражен логистический центр BDU Logistics, где хранилась и распределялась продукция военного назначения. Также под Киевом вооруженные силы нанесли удар по газораспределительной станции в городе Боярка. Эта станция обеспечила подачу газа на предприятие оборонно-промышленного комплекса Украины. В порту Одесса атакован сухогруз, доставивший грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ. Еще одно судно было поражено в море. Также поражена портовая инфраструктура, задействованная для хранения грузов ВСУ в порту Измаил. Средства ПВО за ночь уничтожили 244 украинских беспилотника над регионами России. Центр избирком обработал более 92% протоколов избирательной комиссии. На выборах Госдумы лидирует «Единая Россия», за которую, по данным ЦИК, отдали голоса около 57,8% избирателей. Следом идет КПРФ – 13,8%, ЛДПР – 8,9% и партия «Новые люди» – чуть больше 7%. «Справедливой России» не хватает 0,04% до необходимого 5% барьера. Мэр Москвы, лидер предвыборного списка «Единой России» Сергей Собянин на совещании с региональными отделениями, которое прошло в Центральном исполкоме партии, подчеркнул, что результаты накладывают огромную ответственность, особенно в сегодняшних непростых условиях.
2: Видим, что позиции «Единой России» существенно укрепляются и по результатам по партийным спискам, и по одномандатным округам. Это, конечно, накладывает на нас огромную ответственность, особенно в сегодняшних непростых условиях. Поэтому вот мы с коллегами сейчас обсуждали тысячи пожеланий, наказов избирателей, конечно, будут основой нашей дальнейшей работы.
0: Дедос атаки на федеральную платформу дистанционного электронного голосования беспрецедентны, но Россия с ними справилась, заявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев Вестям. У России есть понимание, кто стоит за этими кибератаками. Противники не удовлетворены тем, что не смогли сорвать выборы в России, сказал Булаев. Большинство действующих руководителей регионов, где проходили выборы, остаются у власти. Об этом свидетельствуют предварительные результаты подсчета голосов. Доверие действующему главе Чечни Рамзану Кадырову оказало подавляющее большинство населения республики. По результатам обработки почти 99% протоколов за него проголосовали 99,8% избирателей. От приставки «ИО» в Белгородской области избавится Александр Шуваев. После подсчета 100% протоколов он набирает почти 66% голосов избирателей. Продолжит управлять регионами действующий глава Мордовии Артем Сдунов, временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук, действующий глава Пензенской области Олег Мельниченко, а также временно исполняющий обязанности руководителя Тверской области Виталий Королев. Продолжит исполнять обязанности глава Тувы Владислав Хвалык, а также губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с успешным проведением выборов в Государственную Думу 9-го созыва, сообщила пресс-служба казахстанского лидера. Токаев отметил, что состоявшееся голосование стало важным событием в общественно-политической жизни России, а его результаты убедительно свидетельствуют о широкой поддержке стратегического курса Владимира Путина, направленного на защиту долгосрочных интересов российского государства, говорится в сообщении. Особое внимание в поздравительной телеграмме было уделено межпарламентскому взаимодействию как важному компоненту казахстанско-российских союзнических взаимоотношений. Токаев пожелал Путину дальнейших успехов в государственной деятельности во благо процветания Российской Федерации. Порядка 20 миллионов пользователей криптовалют насчитывается в России по экспертным оценкам, а общий объем вложений граждан – 3 триллиона 700 миллиардов рублей. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра финансов Иван Чебесков. Он уточнил, что эта сумма включает прямые владения цифровыми валютами и часть финансовых продуктов, привязанных к ним. Дистанционные мошенники взламывают личные страницы в мессенджерах и социальных сетях для того, чтобы получить базу контактов, доступ к переписке и голосовым сообщениям человека. Об этом интервью ТАСС сообщил начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин. Он пояснил, что потом от имени человека, чей аккаунт взломали, рассылаются различного рода сообщения. Например, это может быть предложение проголосовать, перевести деньги, оплатить какую-то срочную медицинскую операцию или занять деньги, то есть срочно помочь. Еще есть люди, которые, не задумываясь, переведут своему близкому человеку просто буквально по СМС денежные средства, не проверив информацию, отметил начальник пресс-службы. Он призвал, как только человек получил в социальной сети или мессенджере от своего знакомого странную просьбу, проверить ее телефонным звонком либо личной встречей. Канатные дороги на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии заработали. После почти трехнедельного технического перерыва сообщили в администрации одноименного курорта. Там уточнили, что для обеспечения безопасности был проверен каждый механизм. Ежегодные длительные технические работы начались 2 сентября и продлились почти 3 недели. Их традиционно проводят перед горнолыжным сезоном. Эти и другие новости читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня облачно, временами дожди, температура плюс 14-16 градусов. В Москве ожидается до плюс 21 градуса и без существенных осадков.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, доброе утро. Вам всем понедельник в разгаре. Мы сейчас поговорим о том, как российские товары от конфет и бакалеи до косметики и сувениров находят своих покупателей за рубежом через... маркетплейсы. Казалось бы, выход на международные площадки – это сложно, это какая-то логистика, их там западные или восточные сертификаты, языковой барьер, комиссии, да? Но для решения этих задач и не только работает национальный проект «Международная кооперация и экспорт», который превращает этот путь в понятный и управляемый процесс. По данным Минпромторга, в прошлом году, в 25-м, объемы поставок за рубеж через маркетплейсы выросли на 40%. А несырьевой, неэнергетический экспорт в первом полугодии текущего 26 года составил, на минуточку, почти 59 миллиардов долларов. Вы представляете? 59 миллиардов. Вырос на 3% к прошлому году. Электронная торговля становится одним из ключевых драйверов, как именно государство помогает бизнесу от открытия национальных магазинов «Сделано в России» до стримингов с топ-блогерами. Нам расскажет сегодня Алексей Мурзинок, управляющий директор по международной торговле Российского экспортного центра. Алексей, доброе утро, здравствуйте. Да.
2: Доброе утро.
1: Алексей, вот начну с национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Вот расскажите, пожалуйста, какие инструменты этого национального проекта помогают нашим российским предпринимателям выходить на зарубежные маркетплейсы?
2: Да, национальный проект «Международная кооперация и экспорт» действительно охватывает и финансовые, и нефинансовые меры поддержки, и льготное финансирование, страхование, компенсации затрат на логистику, компенсация сертификации, бизнес-миссии, выставки. А вот если непосредственно про маркетплейсы говорить, то РЭЦ, Российский экспортный центр, то есть мы разработали 11 сервисов таких для нашего экспортера, который закрывает, по сути, все его этапы экспорта через онлайн-каналы. Вот только вы задумывались о том, что я хочу поставить свою продукцию в Китай. Только задумались, милости просим к нам. У нас уже разработан такой онлайн-помощник, который расскажет, где ваши товары, на каком маркетплейсе подобные товары лучше продаются. И мы закрываем вплоть до того момента, когда ваш товар уже стоит на зарубежной полке. Вот как раз здесь мы еще и подключаемся с продвижением. Ну, понятно, что в зарубежных странах, особенно в таких конкурентоспособных, как Китай, либо другие страны Азии, конечно же, там товары представлены со всего мира, и с ними нужно каким-то образом конкурировать. Вот здесь мы, конечно же, и подключаемся. Ну и делаем это все под единым таким зонтичным брендом «Сделано в России». Есть определенная такая большая уже национальная программа «Сделано в России», оператором которой мы выступаем. И в рамках этой программы мы и стараемся максимально эффективно действовать.
1: Алексей, вот я уже упомянул, вот один из значимых инструментов – это сеть национальных магазинов, да, вот «Сделано в России». Открыто, я знаю, уже 50 таких магазинов на 21-м зарубежном маркетплейсе. Вот расскажите, пожалуйста, как работает модель франшизы с аккредитованными операторами и в чем вообще выгода для экспортера? Как попасть вот предпринимателю в этот магазин «Сделано в России»?
2: Да, их даже уже сейчас не 50, а даже чуть-чуть побольше. Но это действительно флагманская наша программа, флагманский проект. Почему? Потому что наши предприниматели, когда, особенно малый, конечно же, бизнес, когда задумывается о выходе на экспорт, по большому счету все становится сложно. Ну почему? Потому что где-то есть какие-то вещи объективные, языковые барьеры, незнание, как пройти ту или иную сертификацию, незнание менталитета. Есть вещи, которые такие инфраструктурно сложные. Но когда завезли вы товар за рубеж, вот куда его выставить-то? И вот здесь мы в какой-то момент осознали, что нужно нашему предпринимателю предлагать уже готовую инфраструктуру сбыта. Это вот как раз те самые национальные магазины «Сделано в России». Они и в онлайн, и в офлайн формате присутствуют. Понятно, что мир сейчас идет по такому омниканальному пути. И мы предоставляем бесплатно нашему предпринимателю возможность выставиться на том либо ином аккаунте того либо иного маркетплейса. Этими аккаунтами как раз управляют наши зарубежные партнеры. По сути, для нашего предпринимателя это являются, они являются такими онлайн-дистрибьюторами. Они вашу продукцию, продукцию предпринимателя российского, они выкупают в опт, либо в мелкий опт, а потом в розницу распродают. И здесь мы закрываем, по сути, всю историю экспортную, начиная от логистики с российской стороны и заканчивая непосредственно продажами. Здесь мы, конечно же, наш предприниматель должен пройти определенные шаги. Ну, например, зарегистрировать товарный знак. Мы всегда говорим, что его нужно зарегистрировать на российское юридическое лицо. Почему? Потому что, ну, допустим, берем Китай, самый наш сейчас главный партнер в этом направлении. Потому что если наш предприниматель этого не сделает, то со 100% вероятностью его торговый знак зарегистрирует на себя какое-то китайское юридическое лицо. И это не значит, что китайцы плохие. Это говорит о том, что так выстроено китайское законодательство, и когда товар пересекает таможенную границу, вот товарный знак этого товара должен кому-то принадлежать. А обязательно это нужно делать нашим экспортерам самостоятельно. Или пройти сертификацию. Для косметики она одна, для пищевой продукции она другая. И это тоже должен сделать наш предприниматель сам. Да, ему могут помочь. Есть определенные консалтинговые компании, которые это делают. Но он должен инициировать этот процесс, он должен это сделать. Но, повторюсь, вот этот длинный процесс от появления желания до продажи розничной на зарубежном маркетплейсе мы стараемся максимально закрыть.
1: Угу, прекрасно, да. Алексей, вот вы упомянули, что экспортеру, в принципе, не нужно самостоятельно разбираться в логистике, в локализации карточек, там, в юрисдикциях, в комиссии. Вот можно пример, как это работает на практике? Вот если есть конкретная иллюстрация с нашим российским продуктом, это было бы прекрасно.
2: Ну, давайте. На самом деле очень много примеров. Компании сейчас, которые стоят вот на этих онлайн-полках наших национальных магазинов, сделанных в России, сейчас более 700 из 72 регионов России. И около 80% это как раз субъекты малого и среднего бизнеса, которым, ну, самим сложно пройти весь этот этап. Но давайте на конкретном примере. Вот, допустим, какой-нибудь кондитер, допустим, из Иркутской области. Вот он делает торт «Медовик», который замораживает и который долго хранится, его можно перевозить и в розницу распродавать. Он хочет торговать в Китай, потому что, ну, вроде бы как не очень далеко, и знает, что вот «Медовик» российский в Китае, который называется «Российский тирамису», в дословном переводе, вот он вроде бы там хорошо продается. Он обращается к нам и говорит: «Я хочу торговать. Вот, наверное, хочу в Китай». А проходит быстренько такой онлайн-подборщик, подбиратор маркетплейсов, да, ему говорят, что такой продукт торгуется, допустим, на китайском Тимоле. Даже не очень неплохо. Дальше ему система предлагает прислать нам каталог продукции с оптовыми ценами, по которым вот он готов был бы отгружать на территории России. Мы этот каталог направляем нашим зарубежным партнерам. Ну вот если про Китай говорить, то их сейчас около там 15-20, они то приходят, то уходят, но это нормальный абсолютно процесс. Они оценивают этот продукт, понимают, что да, такой товар, он на самом деле неплохо продается у них, и они заключают обычный сначала бумажный такой вот B2B договор на покупку данных тортов. Дальше эти торты по этому бумажному экспортному контракту едут на территорию Китая. Логистику, как правило, закрывает зарубежный наш партнер, для нашего предпринимателя это дистрибьютор. Формирует карточку товара, выставляет тех аккаунтов, тех каналов сбыта, которые у него есть, ну, например, на китайском Тимоле, на китайском маркетплейсе. Дальше ему поступает заказ, соответственно, покупка. Он упаковывает этот торт и отправляет его вот уже в розницу. Деньги вот по первому вот этому бумажному контракту он выплачивает либо сразу, либо же со срочкой платежа, самый максимальный срок за 180 дней. Сначала вот мы всегда говорили, что срочка платежа – это практически там, 100% вероятность, что сразу в деньги никто не покупает. Но последние пару лет практика стала меняться. Наши предприниматели стали закладывать вот эту отсрочку платежа как бы в цену товара, ну, чтобы как бы побольше чуть-чуть заработать. И наши зарубежные партнеры, они стали это понимать и понимают, что если они купят деньги, это будет просто дешевле. Поэтому сейчас можно сразу и деньги, по сути, ну, сразу же получить. Ну, соответственно, как только вся товарная партия распродается, либо она близка к концу, то появляется либо второй контракт, либо вторая поставка по первому договору. Вот примерно такой механизм.
1: Алексей, неожиданно узнать, что медовик – это русский тирамису. Надо будет попробовать медовик с этой точки зрения. Возможно, действительно, что-то китайцы поняли, то, что мы не понимаем. Хорошо, вот смотрите, насколько я понимаю, российский экспортный центр активно использует стриминг-торговлю, да, вот с участием блогеров, топ-блогеров, там, китайцев, тайцев, вьетнамцев. Насколько действительно этот инструмент эффективен, и как вы его применяете? Опять же, вот есть ли примеры продвижения наших российских товаров при помощи вот этих инфлюенсеров, как вы иногда их называете?
2: Да, конечно же, есть. И это большой тренд, особенно, конечно же, в Азии. Социальная коммерция – это вот прямо драйвер электронной торговли. Мы, конечно же, не могли не использовать этот инструмент, потому что действительно практика показывает, что он сейчас самый эффективный. Как раз те страны, которые вы перечислили, вот они, наверное, в нашем топе, кого мы используем. Конечно же, Китай здесь, он законодатель моды, и мы в первую очередь на китайском рынке используем возможность прямых продаж в рамках стрима. Делаем мы это перманентно в течение всего года, но, конечно же, как вы сказали, есть яркие примеры. Последний яркий пример – это в рамках Восточного экономического форума, который прошел в начале сентября, РЭС, мы привозили в Владивосток топовую китайскую блогершу, зовут ее Ян Жунсинь, никнейм Даньдань. У нее больше 100 миллионов подписчиков на китайской платформе Куайшоу. И она в рамках форума в течение там, 4 дней нашли такой онлайн-фестиваль. И вот в один из дней она продавала российские товары непосредственно на этой китайской платформе. За 4 дня продаж было более 1 000 000 000 рублей. Это как раз наши, вот те товары, которые стоят на онлайн-полках в Китае, которым мы даем вот это вот заключительное продвижение, чтобы они начали быстрее продаваться. И, ну, безусловно, цифра большая, безусловно, к этому мероприятию нужно было максимально качественно готовиться, и не использовать, повторюсь, мы это не можем. Потому что вот тот трафик, который дают стримеры, особенно топовые, популярные, это, конечно же, тот трафик, который, наверное, больше сейчас ниоткуда не взять. И мы должны его максимально использовать. Uh-huh. В Вьетнаме ситуация примерно такая же. А в Таиланде, да, мы там делаем, если не первые шаги, то еще, конечно же, не так далеко продвинулись, как Китай во Вьетнаме, но тренд точно такой же. Поэтому мы сами это организуем, призываем наших предпринимателей в этом участвовать. Ну, конечно же, есть те, которые уже самостоятельно в эту историю вошли, поняли, что это эффективно и максимально интересно, я бы сказал, и ярко в этом аспекте работает.
1: Алексей, вот насколько я знаю, существуют цифровые сервисы, и вот, в частности, есть бесплатный сервис, называется он «Онлайн-помощник по маркетплейсам», который за 3 минуты анализирует вот товар нашего предпринимателя, целевую страну, куда этот товар может самым эффективным образом, да, отправиться на рынок местный, и составляет так называемую дорожную карту. И я знаю, что уже больше 5000 компаний воспользовались этим сервисом. Еще раз напомню, называется он «Онлайн-помощник по маркетплейсам». Как это работает, вот эта штука?
2: Да, это хорошая история. Мы проанализировали работу порядка 250 международных маркетплейсов. Отталкиваемся от модели продаж, от товаров, которые там продаются, от тех барьеров и комиссий, которые у них есть. И когда наш предприниматель приходит к нам, ему в онлайн-режиме, здесь человек не участвует, по определенному алгоритму выдается тот либо иной маркетплейс, на котором товар похожий, либо одинаковый с товаром предпринимателя уже продается. Происходит это в таком анкетированном режиме, то есть система задает предпринимателю ряд вопросов, он на них отвечает, ну и в итоге ему дается, да, такая предварительная дорожная карта по выходу на тот либо иной маркетплейс. Дальше у предпринимателя два пути. Либо он идет полностью самостоятельно, и это абсолютно хороший, правильный путь, нужно в этом как бы только предпринимателя приветствовать, либо же, если он не хочет делать ту либо иную часть, проходить экспортного пути самостоятельно, так как у него там, допустим, нет денег, нет, допустим, не знаю, там, вьетнамского юридического лица, чтобы зарегистрироваться на Lazada, либо он хочет сначала попробовать. Здесь его как раз помогают наши партнеры, вот как раз те партнеры по национальным магазинам, о которых мы говорили выше.
1: Алексей, у нас совсем немножко времени осталось. Я скажу нашим слушателям, что ежегодно проходит более 130 вебинаров, да, не выходя из дома, и конференции с участием представителей маркетплейсов. Вот ваш совет для малого, для среднего бизнеса, вот чтобы воспользоваться мерами поддержки национального проекта «Международная кооперация и экспорт», выйти на зарубежные рынки, успешно выйти. Вот первый шаг, если в двух словах.
2: В двух словах. У нас работает одно окно для экспортеров, называется госуслуги ВЭД. Надо туда зайти и побродить, походить, посмотреть очень много услуг. Если говорить про маркетплейсы, то там есть навигатор на платформе по нашим услугам в части электронной торговли, и она вам, система, подскажет, на какой сервис податься, исходя из вашего запроса.
1: Алексей, ну, исчерпывающе, мне кажется, и для наших предпринимателей очень и очень интересно. Вас благодарю за эфир, а я напомню нашим слушателям, что программа вышла при информационной поддержке национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
0: За рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. О7 агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
3: Бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости, эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
0: Категория 12+. Когда боль не

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: новости.
1: В Москве 9:30, в студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Армия России прошлой ночью нанесла удары по объектам на Украине. В частности, были атакованы логистические центры, склады и порты, задействованные в интересах ВСУ. Атакованы суда, доставлявшие военные грузы, сообщили в Министерстве обороны России. Так, в Киевской области в населенном пункте Счастливое поражен логистический центр, где хранилась и распределялась продукция военного назначения. Под Киевом вооруженные силы нанесли удар по газораспределительной станции в городе Боярка, которая обеспечила подачу газа на предприятие оборонно-промышленного комплекса Украины. В порту Одесса атакован сухогруз, доставивший грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ. Еще одно судно было поражено в море. Также поражена портовая инфраструктура, задействованная для хранения грузов в ВСУ. В порту Измаил средства ПВО за ночь уничтожили 244 украинских беспилотника над регионами России. Администрация Киевской области сообщает, что повреждения в результате взрывов получили складские помещения, производства, а также объекты инфраструктуры и АЗС. Взрывы и пожары зафиксированы в Фастовском, Бучанском, Вышгородском, Бориспольском и Обуховском районах столичного региона. Сейчас в Киевской области действует воздушная тревога. Ранее сообщалось о взрывах в самом Киеве. Мэр Москвы, лидер предвыборного списка «Единой России» Сергей Собянин отметил высокую явку в столице и такую же высокую активность избирателей. Соответствующее заявление сделано совещание с региональными отделениями, которое прошло в Центральном исполкоме партии. Вражеским планом сорвать голосование, по его словам, сбыться оказалось не дано. Так он прокомментировал систематические атаки беспилотников, которым Москва и Подмосковье подвергаются уже 2 месяца.
2: Последние 2 месяца десятки тысяч беспилотников были направлены на Москву, на Подмосковье. Противник был убежден, что он, конечно, достигнет своего результата. Но результат оказался прямо противоположным. В Москве тоже рекордная явка. Граждане, наоборот, консолидировались вокруг своего лидера Владимира Владимировича Путина, консолидировались вокруг идеи суверенитета и сильной нашей страны, России.
1: Центр избиркома остается почитать менее 7% протоколов на выборах Государственной Думы. На эту минуту, по данным ЦИК, партия «Единая Россия» набирает 57,83% голосов по партийному списку, КПРФ 13,81%, ЛДПР 8,93%, партия «Новые люди» 7,97%. Партия «Справедливая Россия» не преодолела 5% барьер с показателем 4,96%. Что касается других участников, партия пенсионеров набирает чуть больше 2%, партия «Зеленая» чуть больше 1%, коммунисты России, партия «Родина» и партия «Прямой демократии» набрали менее 1%. 100 человек, в том числе 10 детей, эвакуировали из-за пожара в поликлинике в Ленинградской области, сообщает региональное управление МЧС. ЧП произошло в городе Тосно. Предварительно в одном из кабинетов загорелось оборудование. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Были спасены 5 человек, они не пострадали. Сейчас пожар ликвидирован. На месте работают дознаватели отдела надзорной деятельности Тосно. Девочка-подросток, получившая удар током на крыше грузового поезда в Саратове, остается в тяжелом состоянии. Ее

0: Подруга в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в Министерстве здравоохранения Саратовской области. Накануне сообщалось, что двух школьниц спасатели сняли с крыши вагона в селе Александровка. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве сегодня облачно, осадки не ожидаются. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
1: Новости спорта.
2: Студия Алексей Крылов. Здравствуйте. Россиянин Данил Медведев сохранил 6-ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Андрей Рублев остался на 25-й позиции. Карен Хачанов на 26-й. Лидирует в рейтинге по-прежнему итальянец Яник Синнер. Тем временем россиянка Алина Корнеева пробилась во второй круг теннисного турнира в Сеуле. Она обыграла Манон Чаеса Ванкаев из Таиланда со счетом 6-4-6-2. «Спартак» прервал серию из 5 побед в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Москвичи уступили уфимскому «Салавату Юлаеву» со счетом 1-3. Магнитогорский «Металлург» был сильнее нижнекамского «Нефтехимика» 6-2. Минская «Динамо» сломила сопротивление екатеринбургского «Автомобилиста» 5-3. Сочи проиграл новосибирской «Сибири» 1-5. Казахстанский «Барыс» нанес поражение ярославскому «Локомотиву» 5-0. А челябинский «Трактор» взял верх над омским «Авангардом» 2-1. «Зенит Казань» взял верх над Новокуйбышевской «Новой» со счетом 3-0 в матче первого тура группового этапа Кубка легенд по волейболу среди мужских команд. В другой встрече дня новосибирский «Локомотив» был сильнее «Динамо» из Ленинградской области 3-0. Норильск обыграл петербургский «Кристалл» со счетом 3-1 в серии пенальти во втором матче четвертого тура чемпионата России по мини-футболу и остался на втором месте турнирной таблицы. В основное время команды разошлись миром 3-3. В других встречах в воскресенье иркутский «Райер» был сильнее сыктывкарской новой генерации 7-4, а тульский «ТЗМС» нанес поражение московскому КПРФ 4-2 по пенальти. В основное время клубы сыграли в ничью 4-4. Московская «Динамо» обыграла архангельский «Водник» со счетом 8-3 в матче группового этапа Кубка России по хоккею с мячом. В других встречах Ниаска «Уральский Трубник» Свердловской области взял верх над Ульяновской «Волгой» 6-4. Кировская «Родина» в овертайме уступила казанскому «Акбарсу» «Ракете» 2-3. Красноярский «Енисей» был сильнее новосибирского «Сепсельмаша» 10-1. Хабаровский «СК Нефтяник» нанес поражение иркутским «Байкальским Соколам» 10-6. А кемеровский «Кузбасс» 2 победил абаканские «Саяны» 6-2. Сборная России по дзюдо заняла первое место в медальном зачете Кубка Европы в Скопье. Во второй день турнира золото в активе Татьяны Цветовой и Ахмеда Цычоева, серебро у Егора Малкина, бронзу у Надежды Мишенькиной, Азамата Туко, Ролана Кунижева, Ивана Титинкина и Богдана Гаврилова. Всего на счету сборной России 18 наград, 4 золотые, 4 серебряные и 10 бронзовых. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.

0: друзья. Дорогие товарищи, друзья мои, напомню вам, что сегодня очень важный день, такой праздничный. Сегодня и Рождество Пресвятой Богородицы, и День Победы в Куликовской битве, и Всемирный день русского единения, и День зарождения русской государственности. Это очень важный день для нас с вами, не только для истории, но и для самосознания, и для нашего будущего. И, конечно, я об этом хочу сегодня поговорить. И с нами Владимир Алексеевич Волков, профессор Московского педагогического государственного университета, профессор Российской академии живописи, ваяния, изотчества Ильи Глазунова, доктор исторических наук. Владимир Алексеевич, очень рад нашей новой встрече. И с праздниками вас со всеми сразу. Доброе утро.
1: И вас, и наших слушателей тоже со всеми праздниками. День хороший.
0: Да.
1: Лето пока продолжается, и это очень радует.
0: Да-да-да. Владимир Алексеевич, ну, мы с вами пережили так называемые лихие 90-е, некоторые их называют святыми, да, когда появились, значит, как бы историки, да, которые, например, договорились до того, что Куликовская битва была вовсе не там, где была, и не в то время, и не с теми участниками, и так далее, и так далее. Нам пытались как-то переформатировать активно сознание, да, чтобы выбить почву из-под ног, чтобы мы себя почувствовали перекати поле такими без роду, без племени. Но, Владимир Алексеевич, что нам наука все-таки говорит, да, наша историческая, о Куликовской битве и почему мы ее называем вот тем моментом, когда произошло зарождение нашего государства?
1: Очень, кстати, хороший и дельный вопрос. Проблема, кстати, в том, что вот этот, ну, есть такое, ну, слово, не совсем наше, пришедшее к нам, но часто используемое, да, это вот этот тренд о том понижении значения Куликовской битвы, да, а он же в 90-е годы не завял и не усох, он и сейчас продолжается. Вот у нас сегодня с вами 646-я годовщина Куликовской битвы, а празднуем только мы с вами, по-моему, да ведь?
0: Ну, мы точно, но это уже немало, Владимир Алексеевич, это уже немало.
1: В общем, наверное, наши слушатели не знают, что ровно 46 лет назад, когда было 600-летие Куликовской битвы, это попытались придать общегосударственный размах и готовились великие торжества на Куликовом поле. Вот, и должен был бы там присутствовать Брежнев. Но не случилось, потому что другие, скажем так, я не хочу называть, но другие субъекты, тогда еще не Российская Федерация, а Советского Союза, сказали, как же так, а дружба народов, ведь торжество русских на Куликовом поле – это не торжество всех граждан Советского Союза, и Брежнев туда не поехал, обошлось...
0: Кстати, Владимир Алексеевич, очень интересный момент, о котором, да, наверное, многие не слышали, да, в нашем недавнем прошлом, но нам же кажется, что вот трясти Советский Союз по национальным картам, да, начало уже при Горбачеве только, ну, типа, да, вот как там в Казахстане события 86-й, а оказывается, что и сам Леонид Ильич, да, вели великий генсек, как нам всем подавалось, да, что первое лицо это типа круче, чем царь, да, и ничего не мог сделать с этими настроениями окраинными.
1: Не мог. Он, ну, сейчас, конечно, у нас речь не о Брежневе, не об его эпохе, там есть свои большие специалисты, они могут и рассказать, как он вот пытался играть вот на вот разных, скажем так, мотивация. Но речь не об этом, а речь о том, что действительно, да, то есть Куликовская битва, с одной стороны, это и символ величия, символ победы, начала, вот освобождение, к сожалению, освобождение только через 100 лет произошло, все мы это прекрасно знаем, но начало всегда важнее, может быть, последующих событий, потому что начать — это значит иметь продолжение и великий финал. Ну вот тоже, Сергей, вот интересный тоже момент. То есть о Невской битве, о Ледовом побоище, да, сняты фильмы, сняты там и прочее. А вот о Куликовской битве, только вот, может быть, мы с вами еще и помним вот этот, очень, кстати, хороший, посоветую всем, этот мультфильм, это «Лебеди не прядут», да, который вот, но мультфильмом-то такую битву-то, о котором мы говорим, который вроде бы и праздничный. И, кстати, вот в ельцинское время, в 1995 году, этот день был праздником тоже объявлен. Ну, вот как ни странно. Вот вроде мы как бы и празднуем, но празднуем как-то отстраненно. То есть вот...
0: Ну, давайте наоборот примкнем. Ну, так сказать, сомкнем штыки. Слушайте, давайте напомним гражданам-то нашим, да, которые историю изучают по мультфильмам и не только. Значит, что произошло, Владимир Васильевич, в нескольких штрихах буквально, вот по факту.
1: То, что достоверно известно, да, то, что на территории, ну, современной Тульской области, естественно, тогда никакой ни Тули, никакой Тульской области и речи не шло. Это было дикое поле. Там в том месте, где протекает река Дон, верховье Дона, предположительно устье Непрядвы, да, состоялась битва, в ходе которой в четырехчасовом, там от трех до четырех часов по-разному там показывали, в четырехчасовой битве русские войска разгромили войска татарские, Беклеребека, ну или мира тоже Крыма, Мамая, в который входили не только татары, но по разным данным еще и генуэзцы, черкесы, адыги, и армяне, да?
0: Так, Владимир Алексеевич, вот это очень любопытно. Я заметил, как оживились люди в студии, которые негласно наблюдают за нашим с вами разговором и тоже празднуют. Как это генуэзцы, да? Генуэзские купцы. Это вот что за ребята такие?
1: Ну, там не только купцы, там, скорее всего, боевые части. Раньше вообще считали, что Мамай нанял на... золото, которое у него было бы лучшую в то время в Европе генуэзскую пехоту. Сейчас говорят о тех генуэзских отрядах наемных, которые, собственно, в Крыму были. В то время дело в том, что в Крыму было несколько, а Крым лично подчинялся Мамаю. Там было несколько генуэзских городов, которые, как бы сказать, контактировали с татарами, вели выгодную торговлю и, в общем, процветали за счет этого. И они, естественно, его поддержали, вот это его начинание, в том, чтобы восстановить величие Орды.
0: А в чем, что стало поводом для сражения? Какая проблема? Что пытались...
1: Проблема простая, это недополучение дани. Мамай, он ведь, ну, это не секрет, это своего рода узурпатор. Он не принадлежал к роду Чингисхана, то есть золотому роду. Поэтому, как бы формально править землями татар он не мог, ордою. А вот, ну, он, в общем-то, в то время это особо не требовалось, он... прикрывался подставными ханами, а, в общем-то, сам решал свои дела. Вот и он, там ведь в то время в Орде была такая долгая, 20-летняя тяжелая замятня, внутренняя междоусобица. И, значит, в этом, ну, как в любой междоусобице, как в любой войне, нужно, как вот классика говорят, нужно только три вещи – деньги, деньги и деньги. Да, деньги, в общем-то, могла дать на тот момент в значительном, видимо, уже количестве. Это русские земли, поэтому он от них потребовал. Но Дмитрий Иванович...
0: А как-то, Владимир Алексеевич, запахло перебором таким, да, уже по сравнению с обычным периодом? То есть насколько больше-то ему захотелось, потребовалось деньжат?
1: Он потребовал черные боры, то есть дань, которая в самые тяжелые годы выплачивалась. Ну, не только Москвой. Москва в данном случае это только, ну, скажем так, руководящий элемент. Дело в том, что великий князь Московский в то время был великим князем Владимирским, то есть он как бы отвечал за выплату дани со всех московских
0: земель. Ну, чтобы мы, может быть, в сегодняшних каких-то представлениях, ну, насколько они задрали платежи? Так вот, по вашим ощущениям.
1: Ну, черный бород практически, ну, сложно сказать в деньгах, потому что, ну, сами понимаете, это, но вот когда, есть такое понятие, черный бор, это когда отдавали все. То есть все произведено. А выживали
0: то есть ограбление, финансовое ограбление полное, да?
1: Да, полноценно. Все, что есть, отдайте, а выживайте только за счет...
0: Натурального хозяйства, да?
1: Нет, даже не натурального хозяйства, а выживайте за счет промыслов и, в общем, за счет охоты, рыболовства, там, собирания лесных даров, там, грибов, ягод и прочего.
0: То есть подножие корм, да, фактически, да, дальше?
1: Да.
0: Жрите мох, идите.
1: Да? Ну, обстоятельства уже изменились. Вот, начиная с Ивана Калиты, Русь все-таки не знала, что такое набеги. Да, не платила, но как-то по минимуму. И есть такое слово, да, не очень хотелось бы его говорить, но все-таки жирок поднагулял. А самое главное, выросло поколение людей, два поколения людей, за 40 лет, которые не знали, что такое ордынская власть. Значит, и, в общем-то, мотивирован был.
0: И это не очень хотела узнавать, да, так сказать, эту историю.
1: Да, плюс мотивация появилась, извините за оговорку, появилась мотивация. Все-таки Дмитрий Иванович, он воспитанник, митрополит Алексия, воспитанный совсем в другом духе. В духе неприятия вот этого факта зависимости, стремления к суверенитету, к независимости. Да, это не произошло, это для него потом будет личная трагедия. Но стремление-то было. Вот здесь, конечно, очень сильна роль митрополита Алексия, вот которого вот как раз... Дмитрий Донской, он около 10 лет им было, когда он сиротой остался без отца. Ему вот митрополит заменил отца, он фактически главой был государства, главой правительства, если как бы современными...
0: Да. Владимир Алексеевич, давайте мы, отмечая сегодня очередную годовщину Дня Победы в Куликовской битве, да, мы еще раз закрепим внимание, 40 лет прожили без адских поборов, и вдруг Мамай захотел все. Вот.
2: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Синоптики рассказали о погоде в начале недели. Территория области будет находиться под влиянием циклона. Ожидается небольшой дождь. Ночью температура воздуха составит плюс 10-14 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 19. По предварительным данным, среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 2-4 градуса. Завершен ремонт южного подъезда к Великому Устюгу. Работы провели на участке протяженностью 3,5 километра, сообщает пресс-служба правительства региона. Дорожники обновили проезжую часть, укрепили обочины и заменили водопропускные трубы. Также нанесли новую разметку, установили дорожные знаки, сигнальные столбики и барьерное ограждение. Отдельный блок работ провели у деревни Белозерово. Здесь оборудовали автобусные остановки с павильонами и построили 600 метров тротуара, чтобы жители могли безопасно добираться до остановочных пунктов. Дорога связывает с Великим Устюгом 4 деревни, по этому маршруту жители ежедневно добираются в окружной центр, на работу, учебу, в медучреждения и магазины. Житель Череповца перевел мошенникам 2,5 миллиона рублей. По данным МВД, мужчина хотел набрать подписчиков для своей группы о кино. С ним связалась специалист по рекламе и предложила услуги продвижения. Мужчина заключил договор и перевел деньги. Затем под предлогом оплаты дополнительных заявок он взял кредит и занял деньги у родственников. В итоге ни подписок, ни рекламы потерпевший не получил. Пенсионеры смогут бесплатно посетить усадьбу Брянчаниновых. Об этом сообщила администрация музейного комплекса. Теперь так будет каждый третий четверг месяца. Гостей ждут старинные аллеи, парки и историческая архитектура. Для льготного прохода достаточно предъявить пенсионное удостоверение. Вологодские школьники могут стать участниками всероссийского IT-проекта «КОД». Прием заявок продлен до 26 сентября. К участию приглашают учеников 8-11 классов и студентов колледжей от 14 до 17 лет. Обучение начнется 5 октября и продлится 3 года в онлайн-формате. На выбор доступны бэкэнд-разработка, фронтенд и дизайн. Лучшие ученики после первого курса получат бесплатную стажировку в Санкт-Петербурге. По окончании выдается свидетельство о дополнительном образовании.
2: Новости спорта.
3: Продолжается регистрация на кросс-нации. Событие пройдет по всей стране 26 сентября. Центральной площадкой в области станет Череповец. С соборной набережной участники пробегут несколько дистанций, самая большая из которых составляет 12 километров. Еще один масштабный старт ожидают в Вологде. Забег пройдет на улице Поэта Романова. В областном центре для спортсменов подготовят две дистанции – 1 километр для детей и 4 для взрослых. Для участия необходимо пройти регистрацию до 24 сентября.
2: Погода на маяке.
3: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 15, в Вологде плюс 16 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы. Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 10 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. В России завершился трехдневный избирательный марафон. По итогам голосования будет сформирован новый 9-й созыв Государственной Думы. Кроме того, прошли выборы в законодательное собрание 39 регионов, также выборы губернаторов. Данные со всех участков стекаются в Центральную избирательную комиссию. Они постоянно обновляются по мере обработки бюллетеней. К этой минуте лидирует «Единая Россия», затем идет КПРФ, третья позиция ЛДПР. Далее «Новые люди» замыкает пятерку «Справедливая Россия», которая вместе с тем не преодолевает необходимый 5-процентный барьер, очевидно, не проходит в парламент. Явка превысила 56%, что существенно больше, чем на предыдущих выборах 2021 года. При этом свой вклад в выборы внесли международные наблюдатели. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
3: Большое количество наблюдателей от партии, от кандидатов, общественных наблюдателей. Ну и свою лепту внесли тоже международные наблюдатели. Эта система гражданского политического контроля, она позволяет нам моментально выявлять те или иные нарушения.
1: Предварительные итоги выборов ЦИК объявят сегодня в 11 часов. Окончательные данные будут подведены 25 сентября. Армия России прошлой ночью наносила удары по объектам на Украине, по логистическим центрам, складам и портам Украины. Были атакованы суда, доставляющие военные грузы, сообщило Министерство обороны. В Киевской области в населенном пункте Счастливое прошлой ночью был поражен логистический центр BDU Logistics, где хранилась и распределялась продукция военного назначения. Также под Киевом вооруженные силы нанесли удар по газораспределительной станции в городе Боярка. Она обеспечивала подачу газа на предприятие оборонно-промышленного комплекса Украины. В порту Одесса атакован сухогруз, доставивший грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ. Еще одно судно было поражено в море. Также поражена портовая инфраструктура, задействованная для хранения грузов ВСУ в порту Измаил. Средства ПВО за ночь уничтожили 244 украинские беспилотника над регионами России. Администрация Киевской области сообщает, что повреждения в результате взрывов получили складские помещения, производство, а также объекты инфраструктуры и АЗС. Взрывы и пожары зафиксированы в Фастовском, Бучанском, Вышгородском, Бориспольском и Обуховском районах столичного региона. Сейчас в Киевской области действует воздушная тревога. Ранее сообщалось и о взрыве в самом Киеве. Партия «Альтернатива для Германии» одержала уверенную победу на выборах в парламент Мекленбург-Переднее Померание. Свой голос за нее отдали почти 40% местных избирателей. Партия Мерца в этом регионе не смогла преодолеть 5-процентный порог, проиграла ХДС и в Берлине. Комментируя победу, сопредседатель «Альтернатива для Германии» Тина Хруппола напомнил, как премьер-министр Мекленбурга-Переднее Померание Мануэла Швейзик критиковала АДГ, но даже с учетом этого партия все равно одержала лидерство на этой федеральной земле.
4: Мануэла Швезик много обещала, критиковала федеральное правительство и федеральную политику, но на самом деле не смогла осуществить никаких изменений здесь, например, в отношении цен на энергоносители и так далее. У нас есть мандат на управление, и мы предложим переговоры всем партиям. Я очень надеюсь, что это давление на стороны земель, на Саксонию-Анхальт, а также на Мекленбург-Переднюю Померанию, наконец-то приведет к изменению мышления в берлинской политике. Они объявили о масштабных реформах, но на самом деле не поняли значения слова «реформа».
1: Лидер ХДС Фридрих Мерц признал, что результаты его партии – это катастрофа, но при этом заявил, что уходить в отставку с поста канцлера страны он не будет. Сотрудники московской полиции задержали 6 молодых людей, которые устроили стрельбу из сигнального пистолета, когда охранники пытались пресечь их попытку залезть на крышу высотного здания в Шмидтовском проезде в Москве. Об этом сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин. Задержанным от 14 до 18 лет молодые люди неправомерно пытались проникнуть на крышу высотного здания. Работники частного охранного предприятия, охранившие здание в подъезде дома, пресекли нарушение общественного порядка. Убегая, подростки распылили в сторону охранников перцовые баллончики и выстрелили из сигнальных пистолетов в их сторону. Работники ЧОПа обратились за помощью в полицию. Собранные полицейскими материалы переданы в следственные органы, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Двое задержанных арестованы, четверо находятся под домашним арестом. Москвичей ждет еще один теплый день. Практически летняя погода. Подробности сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором североатлантического циклона с центром над Баренцевым морем. Поэтому в Москве по области сегодня, в общем, неплохая погода, довольно тепло, облачно, с прояснениями преимущественно. Вечером местами возможен небольшой дождь, ветер южной четверти 4,9 метров в секунду. Максимальная температура воздуха от плюс 19 до плюс 22, но это, в общем-то, практически температурные критерии первого или заключительного месяца лета, которое, в общем-то, держится изо всех сил и не хочет сдавать позиции, но все-таки на этой неделе сделает это. Но и атмосферное давление будет слабо падать, составит 744 миллиметра ртутного столба.
1: Эти другие новости также читайте, смотрите и слушайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Петербурге сегодня облачная погода с прояснениями, временами дожди, температура воздуха плюс 14-16 градусов, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. В Москве облачно, без осадков, температура до плюс 21.

Все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон, трехвековое непрерывное кино. Все позади, уже снят, и все отпечатки контрабанды не берет.

поспать в раю. Но кое-что мы здесь успеем натворить, подраться здесь, вот я пою. Другие любят, третьи думают, в нем есть. Уйдут, как мы, в ничто без сна, и сыновья, и внуки внуков в трех веках. Не дай Господь, чтобы война

0: Дорогие друзья, ну что же, мы регулярно делаем совместные выпуски с нашими доблестными пермскими учеными, да, знаменитый ПНИПУ, и Валерий Викторович Литвинов, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры химии и биотехнологии Пермского национального исследовательского политехнического университета, вновь с нами. Валерий Викторович, доброе утро, добрый день, здравствуйте.
1: Да. Здравствуйте, добрый день.
0: Валерий Викторович, тут есть такая вот небольшая проблемка. Дело в том, что пермские ученые еще не совладали, ну, скажем так, с когнитивным диссонансом. И мы, когда готовились к нашей сегодняшней встрече, не ожидали, я лично не ожидал, что она будет посвящена той теме, к которой готовились вы. Нам надо как-то выходить из этой ситуации. Да, нас условно говоря, подставили смежники, и поэтому, но я открыт всему новому всегда, да, и краем уха, мельком, да, слышал о том, что пермские ученые сказали новое слово насчет риса. А вот какой повод для нашей сегодняшней беседы, Валерий Викторович? Уж помогите, пожалуйста, будьте любезны.
1: Ну, повод простой, что рис – это достаточно популярный продукт питания, и его видов достаточно много, он не один, вот, и он очень неплохо улучшает многие показатели нашего пищеварения и здоровья в частности, то есть, поэтому вот об этом, собственно, в условиях уже наступающей осени как раз и планировалось поговорить о том, как питаться правильно и что, собственно, нам может дать рис в этом отношении. Так, достаточно интересный продукт питания.
0: Ага. Валерий Викторович, ну вот смотрите, рис же у нас традиционно ассоциируется с азиатским регионом, да, это такое основа питания во многих странах, там и Вьетнам, и в Китае, и все, и в Японии. Правда, слышал о том, что такая исключительно рисовая диета, она приводит к потерям определенных микроэлементов, тоже является такой проблемой для здоровья. Но что вам удалось открыть относительно пользы именно риса, опять в преддверии авитаминоза?
1: Нет, многие виды риса, наоборот, содержат достаточно большое количество, в частности, витамина В. Собственно, практически весь рис богат как раз витамином В, то есть, и это очень хорошо, плюс достаточно большое количество микроэлементов, такого как магний, селен, антиоксидантов, то есть, это достаточно полезный продукт питания в плане того, что витамины он содержит, и даже некоторые виды риса, они наоборот способствуют, будем так говорить, сохранению микроэлементов, то есть, и, собственно, например, итальянско-американский рис, арборио, есть такой рис, и он способствует, наоборот, лучшей функции и мочевыделительного тракта, и пищеварительного. Вот, то есть, это достаточно хорошие продукты питания, и они разнообразные. То есть, не сказать, что он однотипный, как это говорят, вызывает запоры. Вот, то есть, нет, разные виды риса по-разному действуют и оказывают немножко разный эффект на пищеварение и на организм в целом.
0: Валерий Викторович, но насчет риса слышал такие предрассудки, что, мол, типа от него пухнут? Что, мол, типа рис, он такой углеводный, и вот люди, которые вот любят суши заказывать, а туда дальше и пиццу до кучи, да, что они жиреют прямо на глазах. Вот насколько ваши исследования подтверждают или опровергают то, что из-за риса люди жиреют?
1: Ну, для некоторых видов риса это действительно актуально. Например, круглозерный рис, собственно, он достаточно мягкий, липкий, и, собственно, он действительно дает много энергии, и как побочный эффект это может быть действительно ожирение, склонность к ожирению. То есть это есть такое. Но некоторые виды риса, например, дикий рис, он содержит достаточно мало белка и углеводов, или черный рис. Он не будем так говорить, не вызывает вот этого эффекта, который характерно там для басмати, для жасмина, то есть не вызывает вот этого ожирения, будем так говорить прямо. Вот, а красный, черный, дикий рис, они вполне подходят и не должны повышать массу тела. Ну, все зависит от вида риса, от его использования. А чаще, да, просто используют рис наиболее питательный, наиболее легкий в приготовлении, круглозерный, жасмин, то есть там такая действительно вероятность есть.
0: Валерий Викторович, а из всех тех многих видов риса, которые в магазине можно найти, а у нас такое изобилие в магазинах, смотришь, и такое, и сякое, иногда, правда, продают, знаешь, комбинации рисов, то есть в одной пачке рисы разные содержатся, но ты так смотришь, один должен вариться 15 минут, другой 5, как они в одной пачке уживаются, вообще представить не могу, ну, неважно. С вашей точки зрения, какой все-таки самый вот кайфовый, самый полезный, да, и особенно в преддверии сокращения солнечного дня, и, так сказать, мы видим, что сезонные овощи, фрукты отступают, да, вот для пользы для нашего организма, из какого риса больше всего можно получить?
1: Ну, наверное, это будет красный рис. Он содержит достаточно много микроэлементов, в том числе марганца. У него достаточно низкий индекс гликемический, то есть он не способствует повышению глюкозы крови, поэтому его можно употреблять при сахарном диабете. Это черный рис. Он тоже содержит некоторые вещества типа лютеина, и это способствует памяти, лучшему зрению. То есть у него тоже нету больших противопоказаний. Вот. Ну и в какой-то мере, да, это дикий рис, то есть, который содержит фолиевую кислоту, омега, три жирные кислоты, и его можно даже рекомендовать беременным, собственно, и людям с анемией, то есть так как он именно содержит эти вещества, которые требуются для, собственно, кроветворной системы, так сказать. Ну, вот, наверное, эти оптимальные будут. Ну, возможно, еще басмати тоже неплохой рис, потому что он тоже не вызывает, будем так говорить, ожирения сильно, он не повышает уровень глюкозы сильно.
0: Ну, вот давайте по цветам, да, красный и черный самые полезные, да?
1: Да, ну и дикий, да.
0: И дикий рис. Валерий Викторович, да. как надо рис варить? Потому что мы, я думаю, вы тоже помните, значит, есть такая история, вот советский знаменитый школьный рис, когда это рис-каша, да, вот все такое, идет развар полный, да, такой рисовый, этакий рисовый отвар, которым иногда даже пользовались кинематографисты в своих целях, да. Вот, да, вот скажите, пожалуйста, да, как правильно варить рис, да, чтобы эта термическая обработка сохранила и микроэлементы, да, все полезные, и чтобы это было вкусно для человека?
1: Ну, на самом деле, по каждому рису отдельно, то есть надо смотреть на упаковке, какие лучшие варианты, то есть однозначно правильного ответа нет. А что касается вот так называемых школьных рисов, это речь шла о круглозерных рисе, ну, преимущественно в Кубань, то есть его выращивают у нас. Вот. Ну, это хороший рис, но действительно его свойства такие, что он достаточно липкий и мягкий, вот поэтому отсюда такая ассоциация. Вот. Все остальные виды риса, они варятся согласно инструкции, как правило, она разная немножко для всех видов, и, соответственно, они сохраняют свои свойства.
0: Валерий Викторович, а есть ли какой-то идеальный, оптимальный, ну, скажем так, метод употребления риса, я имею в виду, в качестве гарнира или самостоятельного блюда? Потому что у нас, как, опять же, вспоминая советскую практику, да, что такое рис? И еще пару сосисочек каких-нибудь, да, таких вот, да, таких, или сардельку еще засунуть, да, кетчупа еще туда, и с хлебушком навернуть, ну, действительно, плюс полкило точно к вечеру. С вашей точки зрения, вот эти рисы, да, у которых вкус другой же, да, чем у белого вот этого разваривающегося.
1: Да, да.
0: А вот да. Как их правильно употреблять? Что за блюда гармонируют, да, вот в таком, в ансамбле и приносят нам действительно и удовольствие, и пользу?
1: На самом деле это не принципиально, потому что вот эти виды риса, они тоже комбинируются с белком, с мясом, то есть, ну, как сказано, с сардельками, вот, и это все зависит от личных вкусовых предпочтений, ну и сами по себе отдельно они тоже достаточно интересны на вкус, так что их можно употреблять и отдельно, то есть они только в качестве гарнира, то есть это достаточно интересная еда, и все зависит от вкусовых предпочтений, они могут быть достаточно разные, от того, что приелось человеку или нет. Так что рис можно смело комбинировать. То есть противопоказаний тут особых нету для каких-то комбинаций с чем-то.
0: А насколько регулярно надо употреблять рис вообще, вот иметь его в своем рационе? Вот опять же азиатские страны, да, там Япония, Китай и другие прибрежные, да, это основная такой, основной продукт, как у нас, может быть, до революции там или еще в советское время хлеб был, да, то есть это основа, да, основа, да, питания. Для здоровья, для того, чтобы поддерживать баланс тех же микроэлементов в организме, витамина В, вот вы заостряете внимание на нем, сколько надо в неделю съедать этого самого риса? Я отталкиваюсь от того, что, например, нам говорят, красного мяса есть раз в неделю, не чаще. А вот риса сколько надо есть?
1: Ну, мы можем ведь посмотреть на азиатские страны, они едят каждый день, и плохого с ними ничего не становится. Ожирением они не страдают многие. Хотя, ну, это
0: может, они работают.
1: По-разному. Да, по-разному. Вот. Поэтому я думаю, что тут тоже все зависит. Вреда рис большого не приносит, ну, за исключением таких проблем, как вот именно сахарный диабет, ожирение. Но обычно люди, которые этим недугом, что называется, страдают, и так в курсе. Вот. А в остальном противопоказаний к его употреблению, то есть это как душе угодно, человек может каждый день есть какие-то разные виды риса, то есть, и я думаю, он будет достаточно приятно удивлен.
0: Валерий Викторович, а вот возвращаясь к исследованию ваших товарищей, да, из Пермского национального исследовательского политехнического университета, для вас, когда вы изучали вот тему риса, да, кстати, интересно, с какой целью, да, вот вы, соответственно, какие-то открытия у вас произошли, не, ну, может быть, или какие-то забытые факты вам стали вновь очевидными, поделитесь с нами, пожалуйста.
1: Ну, главное, наверное, значение – это влияние на людей с диабетом. То есть это важно, потому что вот виды риса, они немножко по-разному. То есть, например, басмати, его можно употреблять людям с диабетом. А, например, арборио, то есть он, ну, будем так говорить, нежелателен в этом отношении. Позитивный оказался красный, черный, дикий рис, то есть их можно употреблять и при ожирении, и при сахарном диабете, это очень важный момент. И нужно отметить, что некоторые виды риса, например, жасмин, он гипоаллергенный, это тоже очень важно, потому что, ну, проблема аллергии, она присутствует и достаточно широко распространена как у детей, так и у взрослых. Поэтому вот употребление этого риса, оно, будем так говорить, в какой-то мере безопасно для людей с аллергией.
0: Угу. Валерий Викторович, вот в последнее время, ну, наверное, лет 10 и даже больше, распространилось упрощение технологическое в варке риса, ну, других там круп и гречи и всего остального. Это когда продают в таких сервировочных порционных пакетиках, да, с... Да. Перфорации. Да. И, мол, типа ты в кипяток его туда сунул. Кстати, от себя добавлю, ребята, вот эти время, которое написано на упаковке, время варки, это как раз приводит к советской школьной вот этой бодяге. Из чего угодно. Вот там все время... Это что касается и макарон, ну, если вы, извините, употребляете слово паста. Макароны, да, и рис. Если ты будешь варить столько, сколько написано на упаковке, это вот чтоб всех микробов убить там. Всех. Чтоб там прямо слизь, чтоб там была в кастрюле. Вот тогда, да, я всегда варю вдвое короче, честно говоря. Тогда получается альденто, крепенький такой, хороший, на зубах, да, альденто, да, на зубах трещит. Да-да-да, чувствуешь, что ешь, понимаешь? А, да, они просто там что-то, какой-то субстракт какой-то в тебя загружают, да. Так вот, Валерий Викторович, вы с точки зрения именно химии, как относитесь к использованию вот этих пакетов? Потому что когда пластик, у меня сразу ассоциация микропластик, да, нас уже достаточно сильно запугали пакетами с чаем. Но помимо того, что, как правило, чай пакетированный, он ниже гораздо сортом, чем тот, который продается таким, ну, вот в развес, да, хороший, дорогой чай. Но это полбеды. Ну, хорошо, будем пить пыль, но говорят, что из этих пакетиков, даже из бумажных, для меня вообще это странная вещь, но я поверил, в бумажных пакетиках для чая содержится микропластик, и вот мы все им пронизаны уже, пропитаны вдоль и поперек, да, вот варить тот же самый рис вот в этих порционных пакетиках, насколько это безопасно? Потому что есть люди, которые уверяют, что совершенно безопасно, а вот вы, как ученый, что скажете?
1: Ну, я думаю, что здесь все зависит от производителя. То есть, и, собственно, разные виды производителя по-разному себя, ну, будем так говорить, не только позиционируют, но действительно по-разному могут производить вот эти пакетированные рисы. Ну, конечно, это не лучший вариант его употребления. То есть, лучше уж купить, собственно, крупу, да, саму, то есть сам рис, чем вот эти быстро обработанные. Но для каких-то разовых, когда вот действительно человек не успевает там приготовить, то есть это его употребление вполне возможно. Я не вижу здесь большого вреда. Касательно вот алармистских таких настроений по поводу микропластика, ну, это, на мой взгляд, да и на взгляд многих коллег, это немножко надумано, да, то есть тут не нужно уж так впадать в уныние от того, что якобы есть какие-то там вещества, которые вот везде содержатся и нас убивают. Ну, это по меньшей мере
0: не так. Да не то, что убивают, знаете, прохода жизни да. не дают, забивают да. все, да, да, все да. клетки, да, и да. вот мы все пластмассовые уже шуршим при ходьбе. Да. Валерий Викторович, да, а да, если вот варить все-таки рис, дело к обеду, про рульку подумал, да, рулька с рисом, да. Так вот, если варить уже нормальный рис, да, без пакетиков, какое у вас правило? Воды надо брать на палец выше, чем уровень самой крупы, да, правильно я понимаю?
1: Да, да, да, абсолютно верно, да, стакан и на палец выше, да. Да, стакан риса и воды на палец выше.
0: Да, и, соответственно, начинать это делать с холодного состояния, да, а не в кипяток
1: да,
0: уже бросать.
1: Конечно. Да, да, конечно, да, да, все верно.
0: Потому что вот эти технологии, которые описываются на как раз пачках пакетированных, да, они как раз все делают наоборот, да, то есть у вас уже кипит вовсю чан этот, да, куда вы болтыхаете уже рис, он там за 2-3
1: ну,
0: минуты.
1: Ну, да, там меняется технология, да, там уже подготовленные зерна специально, да, но если, опять же, есть возможность их не употреблять в пищу или делать это периодически. Собственно, эти технологии не были задуманы для тех людей, у которых, ну, будем так говорить, нету времени, да, и все-таки для
0: да и вообще им жить не хочется
1: время.
0: Особенно, да?
1: Да, да,
0: этим
1: да.
0: Людям. Так, побыстрее что-нибудь съесть, да, и, так сказать, скопытиться, да. Валерий Викторович, и ваш личный выбор, вот можно немножко личного, да, если уж вы презентуете сегодня тему исследований риса, вы какой предпочитаете?
1: Ну, я бы порекомендовал красный. Мне кажется, это наиболее интересный рис. Рис ему 3500 лет. Вот. Он содержит много микроэлементов. Он не вызывает повышения глюкозы резкое. И он очень интересный на вкус. То есть красный рис, мне кажется, это достаточно интересно.
0: Валерий Викторович, и можно где-то на ресурсах ПНИПО ознакомиться вот с вашим этим фундаментальным исследованием?
1: Да, у нас есть, собственно, на эту тему, на сайте есть большой, будем так говорить, информационный материал по теме риса.
0: Да, то, друзья мои, но если суммировать, да, кратко, то черный и красный. Имеется в виду
1: черный,
0: рис,
1: красный.
0: Да, самый полезный.
1: И дикий.
0: А Валерий Викторович Литвинов, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры химии и биотехнологии знаменитого ПНИПУ.

0: Самые выгодные условия по данным исследования РЭА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Беспрецедентная явка говорит о том, что граждане услышали призыв президента Владимира Путина голосовать на выборах Госдумы. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил секретарь Генсовета партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев. Комментируя предварительные итоги, Якушев подчеркнул, что за этим результатом стоит огромная работа, сказал Якушев на пресс-конференции в ТАСС.
2: Мы шли по понятному плану. Естественно, здесь не последнюю роль сыграла поддержка президента страны, потому что Владимир Владимирович Путин принимал участие в двух наших съездах, где выдвигался и список на данную избирательную кампанию, где принималась новая народная программа. Ну и, в общем-то, естественно, оценка работы партии – это был немаловажный сигнал для нашего избирателя. Это надо четко понимать. Поэтому вот набор всех этих, как мы говорим, маленьких историй, он сложился в тот большой результат, который мы на сегодняшний день имеем.
0: ЦИК России опубликовал итоги выборов в Госдуму после обработки 95,01% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 57,83% голосов на выборах в Госдуму. По партийному списку КПРФ 13,81%, ЛДПР 8,97%. Партия «Новые люди» 7,96%, «Справедливая Россия» 4,96%. Согласно данным ЦИК, партия пенсионеров набирает 2%, партия «Зеленая» чуть больше 1%, остальные партии «Коммунисты России», «Родина» и партия «Преподобная демократия» менее 1%. Добавлю, как сообщил Якушев, порядка 86 участников СВО получат мандаты в Госдуме во фракции «Единая Россия». Лишь 1% жителей немецкой федеральной земли Мекленбург-Передней Померании считают, что канцлер Германии Фридрих Мерц хоть как-то помог предвыборной кампании своего христианско-демократического союза, передает телеканал ЦДФ. Со ссылкой на данные опросы, приведенные главным редактором портала Table Media Михаэлем Брекером. Брекер отметил, что Мерц пытается упредить возможные требования уйти в отставку, связав собственную политическую судьбу с успехом обещанных им реформ. Выборы в региональный парламент Мекленбурга Передней Померании прошли в воскресенье. По итогам подсчета 100% протоколов, победу на них одержала оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» с 38% голосов. Возглавляемый Мерцем ХДС набрал всего 4,9% и не преодолел 5% избирательный барьер для прохождения в Ландтаг. Жена бывшего кандидата в президенты Румынии Келина Джорджеску Кристелла будет допрошена в рамках нового дела против ее мужа о создании организованной преступной группы и мошенничестве, сообщил телеканал «Антенна-3». По версии Управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом, Джорджеску познакомил предпринимателя из уезда Буэзо Рвана Лео с другим бизнесменом, у которого якобы были связи для предоставления первому кредитной линии примерно на 6 миллионов евро на определенный проект. Как утверждает ведомство, пострадавший заплатил за посредничество, однако кредит ему одобрен не был, что тот посчитал нарушением договоренности и подал заявление в прокуратуру. Предполагается, что жена Джорджеску Кристелла участвовала в обсуждениях этой схемы. Ранее румынское управление по борьбе с организованной преступностью задержало Джорджеску в пригороде Бухареста по подозрению в создании организованной преступной группы и мошенничестве. Группу, в которую ходили три человека, якобы совершила мошенничество на сумму около 1 100 000 евро. Заявление прокуратуры по этому делу было подано в 2024 году бизнесменом из его уезда Бузео. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве сегодня.

0: Необлачная погода, без существенных осадков, температура до плюс 21 градуса.
1: Новости спорта.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка Мира Андреева сохранила 5-е место в рейтинге женской теннисной ассоциации. Диана Шнайдер опустилась на 14-е место. Анна Калинская поднялась на 21-ю строчку. Екатерина Александрова 27-я. Людмила Самсонова 37-я. Лидирует в рейтинге Елена Рыбакина из Казахстана. Тем временем россиянка Алина Корнеева пробилась во второй круг теннисного турнира в Сеуле. Она обыграла Мананчай Саванкаев из Таиланда со счетом 6-4, 6-2. «Локомотив» потерпел первое поражение в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. В текущем сезоне ярославцы уступили казахстанскому «Барысу» со счетом 0-5. Магнитогорский «Металлург» был сильнее нижнекамского «Нефтехимика» 6-2. Минская «Динамо» сломила сопротивление екатеринбургского «Автомобилиста» 5-3. Челябинский «Трактор» взял верх над омским «Авангардом» 2-1. Уфимский «Салават Юлаев» победил московский «Спартак» 3-1. А «Сочи» проиграл новосибирской «Сибири» 1-5. Гол и результативный пас российского нападающего Ивана Мирошниченко не спасли Вашингтон Кэпиталс от поражения в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги против Бостон Брюинс со счетом 2-3 в серии буллитов. Колорадо Эвеланш взял верх над Ютой Мамот 4-1, у проигравших голевая передача у российского защитника Артема Дуды. Российский полузащитник французского футбольного «Монако» Александр Головин может оказаться в чемпионате Саудовской Аравии. Подробности рассказывает наш обозреватель Виталий Павлов.
3: Бывший форвард сборной России по футболу и заместитель председателя правления петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин сообщил, что у полузащитника «Монако» Александра Головина есть предложение из Саудовской Аравии, которое чуть ли не лежит на столе. Агент футболиста Александр Клюев чуть позже подтвердил эту информацию в интервью порталу «Спорт-24». Он отметил, что это один из топ-клубов Саудовской Аравии, а другие варианты даже не рассматривались бы. При этом сейчас говорить о переходе рано, потому что трансферное окно уже закрылось. Летом же появлялась информация, что Головин мог вернуться в Россию. Его приобретение рассматривали «Зенит» и «Спартак». Учитывая, что «Монако» не попал в Лигу чемпионов, а зарплата россиянина довольно серьезная, клуб был готов рассмотреть даже вариант его продажи. Головин уже тоже не так однозначно мыслит относительно продолжения карьеры только в Европе. Но учитывая, что полузащитнику уже 30 лет, конечно, в финансовом плане он рассчитывает на серьезное предложение, которое будет точно не меньше, чем в «Монако». И, судя по всем высказываниям, уже зимой может состояться его переход. Хотя возможно, что «Монегаски» захотят все-таки сохранить россиянина до конца сезона. Тогда вопрос встанет уже летом 2027 года.
2: Анжела Блатцева и Кирилл Козлов стали победителями в индивидуальных прыжках на батуте на чемпионате России в Краснодаре. В двойном мини-трампе лучшим стал Александр Будько. На акробатической дорожке не было равных Арине Калиандре. А в смешанных синхронных прыжках первое место заняли Блатцева и Данила Касымов. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.

0: Дорогие друзья, вторая попытка. Я вас уже сегодня неоднократно поздравлял с праздниками сегодняшними. Сегодня День Победы в Куликовской битве и День зарождения русской государственности. И, конечно же, сегодня Рождество Пресвятой Богородицы. Дарья Сивашенкова, православный публицист, блогер, автор таких книг, как «Вот Иуда, предающий меня, Господь мой и Бог мой, и доброта Господа моего», вновь с нами. Дарья, доброе утро. Вас с праздником от всего сердца.
1: Доброе утро и вас с праздником, и всех, кто нас слушает.
0: Дарья, мы с вами говорим о смыслах, да, о значениях, о происхождении праздников. Но вот сегодняшний, мы с вами как-то этой темы касались, сегодняшний праздник имеет четкую дату в календаре, да, вот есть праздники плавающие, да, которые зависят от там, лунных, да, лунного календаря, а вот 21 сентября, это всегда Рождество Пресвятой Богородицы. Расскажите, пожалуйста, об этом празднике.
1: Да, этот праздник входит в число 12-х, ну, то есть 12 самых главных праздников церкви, и он считается как бы началом всего вот этого 12-го цикла. То есть этот праздник из всех главных считается самым ранним в смысле всей евангельской истории. Ну, действительно, ведь логично, что все у нас началось с того, что родилась Пресвятая Богородица. Этот праздник в церкви считается таким рассветом нашего спасения, о котором пока еще никто не знает, потому что Богородица только рождается, но вот мы празднуем день, когда пришла в мир та женщина, та девушка, которая родит нам Спасителя. И вот эта тема, она звучит во всех сегодняшних песнопениях церкви, что вот сегодня рассвет нашего спасения, сегодня начало нашего спасения. Богородица сама называется началом нашего спасения, как его мать, и необходимый, так сказать, участник. То есть сегодня, вот можно сказать, еще не воссияло солнце, которое воссияет, когда родится Христос, но уже занялась заря будущего человеческого воссоединения с Богом.
0: Дарья, а ведь у Богородицы особое, да, восприятие в церкви и для нашей страны. Вот есть даже покров Пресвятой Богородицы, да, мы это понимаем. А почему вот такое важное значение имеет она для нас?
1: Ну, это не только для нашей страны, это вообще для всей церкви. С самых ранних веков фигура Богородицы становится очень важной, именно как фигура человека, который наиболее полно, наиболее близко подошел к Спасителю. Он, собственно, стал его матерью, которой Богородица ведь даже называется домом Божьим, потому что она действительно фактически была домом Христа вот 9 месяцев, пока носила его от Благовещения до Рождества. И понятно, что обойти вниманием такого человека церковь решительно не могла. Кроме того, и сама Богородица в Евангелии, говоря о своем будущем, о том, как к ней будут относиться, пророчески сказала, что будут ублажать меня все роды. Вот. Так что ничего удивительного в том, что у нас столько праздников, посвященных ей, и такое к ней благоговейное любовное отношение нету. Причем действительно, что действительно правда, это то, что действительно наша страна восприняла особую, можно сказать, к ней любовь. Вот вы упомянули праздник Покрова, да? Ведь на самом деле праздник Покрова, я надеюсь, мы с вами о нем в довольно скором времени отдельно поговорим, но ведь праздник Покрова, он изначально связан не с Россией, а с Грецией. Вот. И при том, что в самой Греции это не такой уж большой праздник, именно в России он празднуется как великий. Вот для нашей страны вот все, что связано с Богородицей, это особенно важно. Вообще Россия же считается одним из уделов Пресвятой Богородицы.
0: Дарья, а что мы знаем о земном пути Богородицы? Да, вот, ну, до того момента, когда, значит, ее супруг, да, узнал о том, что предстоит вот этой семье пережить.
1: Ну, по Писанию мы знаем об этом крайне мало. То есть вот в Писании о Богородице ее земной жизни практически ничего не рассказывает. Но поскольку наша православная церковь опирается не только на написанное писание, но и на предание, которое идет от апостольских времен, то из этого предания мы знаем, например, что Богородица была поздним и очень долгожданным ребенком в своей семье. Ее родители, святые Иоаким и Анна, очень долго не могли зачать ребенка, очень, то есть они уже шли к тому возрасту, когда это становилось в принципе невозможно, и в своем народе они были также, можно сказать, презираемы, как в свое время родители Иоанна Предтечи, которые тоже родили ребенка очень поздно. Вот. И Рождество рождение Богородицы, зачатие рождения, это было чудом Божьим, о котором было возвещено сначала Иоаким, потом Анне. Вот. То есть Богородица была очень поздним ребенком. Богородица из самого рождения была посвящена Богу. То есть родители дали обет отдать ее на служение в Иерусалимский храм. Так было возможно для девочек. Не на священническое служение, разумеется, а на делание некой работы при храме для Бога. Об этом мы тоже знаем. Мы знаем, что Богородица большую часть своей жизни до того, как была обручена с Иосифом, провела в храме. Вот. Мы знаем, что вот в Евангелии практически ничего не говорится, но зато потом, когда уже Христос вознесся, апостолы упоминают о Богородице как о том, кто всегда была с ними, кто вместе с ними переносил все гонения, кто ободрял их, утешал и всегда был верен Христу и его благовестию.
0: Дарья, а как мы знаем, как Иосиф, да, узнал вот эту благую весть, а как Пресвятая Дева сама об этом узнала?
1: Ну, Пресвятая Дева, день Благовещения явился по описанию ангела, которого мы узнали в предании как архангела Гавриила, который и сказал ей, что благословенна ты в женах, потому что от тебя родится Сын Божий, который станет спасителем мира. И Богородица тогда вступила с ним в диалог и даже стала ему возражать, что как же так, как же я рожу ребенка, если я мужа не знаю. Потому что она действительно, будучи в браке с Иосифом, не была его женой во всех смыслах. Это был брак целомудренный. Вот. И тем не менее архангел его убедил, что вот сила Божия найдет на тебя, Дух Божий тебя осенит, и ты понесешь сына. То есть это был такой развернутый, достаточно подробный диалог, из которого, кстати, мы можем увидеть и характер Святой Богородицы, которая не боится возражать ангелу, не боится задавать вопросы, не боится принимать такие решения, как стать, например, матерью Сына Божьего, даже не ставя перед этим в известность своего жениха. То есть вот из этого момента своего жениха, своего Иосифа Обручника, то есть вот из этого мы можем сделать вывод, о каком потрясающем характере идет речь, о какой потрясающей ответственности, которую она на себя берет без всякого страха. Хотя мы знаем сейчас, что для нее это было, в общем-то, опасное решение. Потому что если бы Иосиф захотел бы в этой ситуации, например, отказаться от Марии с ее ребенком, он знал, что это не его ребенок, то Богородица попадала бы в ужасную ситуацию женщины с, так сказать, внебрачным ребенком. И по тем временам это была очень тяжелая и очень опасная судьба. Очень тяжелая. Ее могли даже камнями побить по закону. Да? И тем не менее, она, выполняя волю Божию, все равно принимает на себя этот риск. И слава Богу, Иосиф ее поддерживает и подхватывает в этом.
0: Дарья, вы два раза сказали слово «решение», да? То есть это была ее воля, она просто получила предложение. Я верно понимаю?
1: Мы считаем, что Богородицу не просто поставили перед фактом, что ты будешь Матерью Божией, деваться тебе некуда, а ей об этом сказали и ждали ее ответа. Это то, о чем часто говорит церковь, что Бог не ломает волю человека, Бог не насилует волю человека, Бог ждет от человека ответного «да». И Богородица в своем разговоре с архангелом говорит это «да». Она говорит: «Я раба Господня, да будет мне по слову твоему». И только после этого ангел от нее отходит. То есть он действительно стоял и ждал ее ответа.
0: А действительно, какой была реакция того общества? Да? Вы уже описали картину ну, ту ситуацию, в которой она сама родилась, да, у старых родителей, да, скажем так, возрастных, да, и что это было очень непросто, а тут вот такая вот ситуация, ну, мы, люди воспитанные, понимаем, да, какая ситуация и как на нее могли отреагировать там окружающие. Какой была эта реакция? Мы имеем об этом сведения?
1: Ну, мы знаем, что по закону Моисееву женщина, которая понесла вне брака, становилась парией для общества. В принципе, если бы Иосиф, ее законный супруг, захотел бы поднять действительно скандал, то для Богородицы дело могло закончиться даже смертью, потому что это была бы измена, как бы с общенародной точки зрения. По крайней мере, ей точно грозила, ну, судьба парии в своем обществе. Иосиф об этом размышляет, и мы из текста Евангелия знаем, что он, смутившись тем, что Богородица беременна, хотел ее тайно отпустить, то есть хотел дать ей тайный развод по каким-то благовидным предлогам, чтобы, ну, ее не позорить и никак ее не подставлять там перед законом. Но все равно, понимаете, беременность бы никуда бы не делась, и в конце концов вопрос бы рано или поздно стал в полный рост. Чей ребенок и где отец. И слава Богу, что Господь посылает Иосифу ангела, который объясняет ему, чей сын Иисус, и говорит ему, что Иосифу следует принять его как собственного сына и воспитывать его как собственного сына. И Иосиф на это тоже соглашается. Он берет Богородицу и воспитывает Христа как родного сына. И, в общем-то, Христос... И по земным меркам Христос считает, он считается отцом Христа.
0: Понимаю. Друзья мои, Дарья Севашенкова с нами сегодня, как всегда, в цикле «Главный смысл», православный публицист, блогер, автор нескольких книг, в том числе «Господь мой и Бог мой». И сегодня мы празднуем Рождество Пресвятой Богородицы. Ну и, как всегда, в проекте «Главный смысл» разбираемся в сути этого праздника. Мы вернемся сразу после рекламы.
2: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Синоптики рассказали о погоде в начале недели. Территория области будет находиться под влиянием циклона. Ожидается небольшой дождь. Ночью температура воздуха составит плюс 10-14 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 19. По предварительным данным, среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 2-4 градуса. Завершен ремонт южного подъезда к Великому Устюгу. Работы провели на участке протяженностью 3,5 километра, сообщает пресс-служба правительства региона. Дорожники обновили проезжую часть, укрепили обочины и заменили водопропускные трубы. Также нанесли новую разметку, установили дорожные знаки, сигнальные столбики и барьерное ограждение. Отдельный блок работ провели у деревни Белозерово. Здесь оборудовали автобусные остановки с павильонами и построили 600 метров тротуара, чтобы жители могли безопасно добираться до остановочных пунктов. Дорога связывает с Великим Устюгом 4 деревни, по этому маршруту жители ежедневно добираются в окружной центр, на работу, учебу, в медучреждения и магазины. Житель Череповца перевел мошенникам 2,5 миллиона рублей. По данным МВД, мужчина хотел набрать подписчиков для своей группы «О кино». С ним связалась специалист по рекламе и предложила услуги продвижения. Мужчина заключил договор и перевел деньги. Затем, под предлогом оплаты дополнительных заявок, он взял кредит и занял деньги у родственников. В итоге ни подписок, ни рекламы потерпевший не получил. Пенсионеры смогут бесплатно посетить усадьбу Брянчаниновых. Об этом сообщила администрация музейного комплекса. Теперь так будет каждый третий четверг месяца. Гостей ждут старинные аллеи, парк и историческая архитектура. Для льготного прохода достаточно предъявить пенсионное удостоверение. Вологодские школьники могут стать участниками всероссийского IT-проекта «КОД». Прием заявок продлен до 26 сентября. К участию приглашают учеников 8-11 классов и студентов колледжей от 14 до 17 лет. Обучение начнется 5 октября и продлится 3 года в онлайн-формате. На выбор доступны бэкэнд-разработка, фронтенд и дизайн. Лучшие ученики после первого курса получат бесплатную стажировку в Санкт-Петербурге. По окончании выдается свидетельство о дополнительном образовании.
2: Новости спорта.
3: Продолжается регистрация на кросс-нации. Событие пройдет по всей стране 26 сентября. Центральной площадкой в области станет Череповец. С соборной набережной участники пробегут несколько дистанций, самая большая из которых составляет 12 километров. Еще один масштабный старт ожидают в Вологде. Забег пройдет на улице Поэта Романова. В областном центре для спортсменов подготовят две дистанции – 1 километр для детей и 4 для взрослых. Для участия необходимо пройти регистрацию до 24 сентября.
2: Погода на маяке.
3: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 15, в Вологде плюс 16 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы. Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 11 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. ЦИК России опубликовал итоги выборов в Госдуму. После обработки 95% протоколов партия «Единая Россия» набирает 57,83% голосов на выборах в Госдуму по партийному списку. КПРФ 13,81%, ЛДПР 8,97%, партия «Новые люди» чуть меньше 8%, «Справедливая Россия» 4,96%. По данным ЦИК, партия пенсионеров набирает 2%, зеленые чуть больше 1%, остальные партии — «Коммунисты России», «Родина» и партия «Прямой демократии» — менее 1%. Большинство действующих руководителей регионов, где проходили выборы, остаются у власти. Об этом свидетельствуют предварительные результаты подсчета голосов. Доверие действующему главе Чечни Рамзану Кадырову оказало подавляющее большинство населения республики. По результатам обработки почти 99% протоколов за него проголосовали 99,8% избирателей. От приставки «исполняющий обязанности Белгородской области» избавится губернатор Александр Шуваев. После подсчета 100% протоколов он набирает почти 66% голосов избирателей. Продолжит управлять регионами действующий глава Мордовии Артем Сдунов, временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук, действующий глава Пензенской области Олег Мельниченко, временно исполняющий обязанности руководителя Тверской области Виталий Королев, а также глава Тувы Владислав Ховалык и губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Житель Донецка задержан за подготовку теракта у избирательного участка в день голосования. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Злоумышленник в интернете установил контакт с представителями службы безопасности Украины. По заданию кураторов он изъял из заранее подготовленного тайника 20 килограммов взрывчатки. После этого он должен был разместить устройство вблизи одного из избирательных участков региона, а позже взорвать во время массового скопления людей.
3: Он мне предложил пофотографировать некоторые объекты за вознаграждение, за небольшое. Я ему сказал, что мне надо большие деньги. Он мне предложил взорвать. Один из дней СБУшник предложил мне, чтобы я подписал документы, стать внештатным сотрудником на полных основаниях, чтобы получать деньги. Он мне прислал документы. Я их себе распечатал, заполнил, выбрал себе псевдоним и отослал ему назад.
1: Сейчас готовятся материалы для возбуждения уголовного дела. Россия надеется на возобновление трехсторонних переговоров по Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пока подвижек в этом вопросе нет, сказал представитель Кремля. Поэтому Россия продолжает специальную военную операцию для достижения поставленных целей, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вооруженные силы России охватывают город Доброполис, юго-западной и северо-восточной стороны. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия-24» глава региона Денис Пушилин. Наши бойцы, по его словам, выявляют и уничтожают ВСУ южнее населенного пункта.
4: Контроль Золотого колодезя и Марьевки позволяет нашим подразделениям вклиниваться между укрепрайона украинских формирований в Доброполье и в Краматорске. Южнее продолжаются бои за Доброполье. Наши бойцы активно выявляют с помощью БПЛА расположение противника, уничтожают их. Кроме того, вооруженные силы Российской Федерации охватывают город с юго-западной и северо-восточной стороны.
1: Прошлой ночью армия России нанесла новый удар по объектам на Украине. По данным Минобороны, в Киевской области в населенном пункте Счастливый поражен логистический центр BDU Logistic, где хранились и распределялась продукция военного назначения. Также под Киевом вооруженные силы нанесли удар по газораспределительной станции в городе Боярка. Она обеспечила подачу газа на предприятие оборонно-промышленного комплекса Украины. В порту Одессы атакован сухогруз, доставивший грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ. Еще одно судно было поражено в море. Также поражена портовая инфраструктура в порту Измаил. Средства ПВО за ночь уничтожили 244 украинских беспилотника над регионами России. Последний погожий день ожидает сегодня москвичей до плюс 21 градуса и в основном без осадков, но в дальнейшем погода испортится, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В последующие дни погода окончательно испортится, и в зоне активной циклонической деятельности будет пасмурно, зарядят дожди, причем довольно-таки приличные, так что без зонта точно не обойтись. Ну и по ночам столбики минимальных термометров будут колебаться от 7 до 12, с понижением в концу недели в дневное время от 13 до 18 градусов, что в общем соответствует многолетней климатической норме сентября. То есть на этой неделе, ну, кроме сегодняшнего дня, нас ждет в целом такая по-сентябрьски умеренно теплая, но облачная и дождливая погода.
1: Евгений Тишковец о погоде на ближайшие дни. Добавлю, в эти минуты в Центре избиркома начинается заседание, на котором будут объявлены предварительные результаты выборов депутата Госдумы 9-го созыва. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, президент Владимир Путин проведет встречу с победившими кандидатами. Эти и другие новости также доступны на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Петербурге сегодня облачно, временами дожди, температура воздуха до плюс 16 градусов. В Москве облачная погода без существенных осадков, днем до плюс 21.

0: Всем привет, я Лирик Митрофанова. Приветствую физика Пушнова.
1: Да, дорогие друзья, здравствуйте. А не взяться ли нам за лингвистику сразу в понедельник с утра?
0: Давайте
1: возьмемся, потому что это часть вторая, как птицы получили свои названия. Антон Сомин с нами сразу же, старший преподаватель Института лингвистики РГГУ и Школы лингвистики и Высшей школы экономики. Здрасте вам, Антон.
0: Привет, да, Антон.
1: Ну что, поехали. У нас городские, собственно, городские редкие, лесные и хищные, и экзотические птицы, все есть. Вот, и прям ну, каждое название. Да, это условное деление, конечно.
0: Слушай, ну давай с экзотики начнем. Ну вот кто видел из нас птицу киви? В страшном сне только. Давай с птицы начнем киви. Вот. Похоже на то.
1: Это Светлана Антон? Юрьевна кто-то. Это Антон у нас так?
0: Нет, это Светлана Юрьевна кто-то.
1: Светлана Юрьевна кого-то нашла.
0: В соседней студии.
1: А, кстати, хочу даже сказать, что то, что вы слышали только что, скорее всего, голос мертвой птицы уже, потому что записывали наверняка ее лет 10 назад. А, Антон, что у нас
0: ну
1: там
0: да.
1: по киви?
2: Да, еще вы про мертвых птиц с утра в понедельник. С киви все достаточно просто. К нам она пришла через западноевропейские языки. Западноевропейские языки – это из языка маори. Это язык, на котором говорит коренное население Новой Зеландии. А название вполне понятное после того, как мы услышали звук этой птицы. Она действительно что-то такое киу-киу говорит. Так что
0: а ну-ка еще, Светлана Юрьевна, поддай-ка нам киви.
1: Киви есть еще? О, ну... Ну
2: правда
1: да,
2: же похоже.
1: В принципе, да.
2: Мы вообще в прошлый раз вот выяснили, что название птиц в целом можно разделить на три большие группы по происхождению. Вот такие звукоподражательные, типа киви, ну или, например, кукушка, тоже такая тривиальная, или курица, которая тоже, видимо, что-то типа ко-ко-ко говорит, отсюда вот это название кур, ну и петух в диалектах кокот. Есть внешний вид, например, рябчик, которого мы в прошлый раз обсуждали, такая рябая птичка разноцветная, и поведение, типа петух, который поет, или глухарь, который глухой, ну, тут скорее не поведение, а такая характеристика, когда такует, не слышит ничего, что вокруг него происходит, и охотники этим с удовольствием пользуются. Вот, три таких больших группы, ну и четвертая, когда мы ничего не знаем, потому что слишком давно появилась и непонятно откуда.
1: Так, да, ну с киви вроде
0: значит,
1: разобрались.
0: У нас по звукам.
1: Давайте перейдем теперь к этим ритмам.
0: Подожди, кто... давай я с экзотикой, а ты уже к городским тогда,
1: а
0: как
1: я
0: настоящий городской
1: перейду.
0: Житель.
1: Давай, хорошо.
0: А давай, ну что вот такого из списка? Смотри, у меня есть киви, попугай, пингвин, страус, пеликан, колибри, фламинго, гриф, канарейка. Что лингвиста особенно заинтересовало в пеликане?
2: Ну, давайте про пингвина поговорим. С пингвином интересная история была, потому что изначально, опять-таки, к нам это слово пришло из английского языка, а английское пингвин не очень понятного происхождения, но вот что точно известно, так это то, что изначально под этим названием существовали другие птицы, птицы северного полушария, а уже потом, когда нашли в Антарктиде пингвинов, им просто дали готовое название. Так называли некоторые виды гагар, которые, в свою очередь, в русском языке понятно по звукам, которые они произносят. А вот откуда уже само слово «пингвин» происходит, тут не до конца понятно, есть две основные гипотезы. Первая – валийская, это язык, на котором говорят в Уэльсе, ну и, понятно, есть в английском языке некоторые валийские заимствования. Там есть слово «пен», которое значит «голова», и слово «гвин», которое значит «белый». Ну и получается такая белоголовая птица. Есть вторая гипотеза из латинского слова «pinguis», которое на латыни значит «жир». Потому что если посмотреть на пингвина, он такой довольно упитанной птичкой выглядит, такой достаточно неуклюжий, толстенький. И вот эта вот гипотеза латинская, не факт, что верная, нашла отражение в других языках. Например, в чешском языке пингвин называется «тучняк». Ну вот мы знаем русское слово «тучный», тоже такой полный. И поэтому... Так вот латинское это перевели на чешский язык. И польское мне еще нравится пингвин. Там есть тоже заимствование пингвина. Еще его называют безлетек. То есть буквально такая нелетающая птица. Мне кажется, очень логичное название.
1: Да. Я бы безлетек его бы называл. Хотя они с этим будут, наверное, спорить. Они в воде-то там так летают, дай бог. А вот наш отечественный голубь сизокрылый. Как он так голубем стал?
2: С голубем все довольно сложно.
1: Ух ты.
2: Во-первых, хочется связать его со словом «голубой» по цвету. И действительно, если посмотреть на городских голубей, то они, в принципе, имеют такой голубоватый отлив. Но считается, что это слово «голубой» происходит от голубя, а не голубь от голубого. Такая редкая вещь. А сам голубь, очень давнее название, есть корень «гол». Мы этот корень видим в русском слове «желтый», и в русском слове «золотой». Давно этот корень, еще проиндоевропейский, 6000-летней давности, разошелся на несколько похожих корней. Английское gold, того же происхождения. И, в общем, оно обозначало какой-то такой светло-яркий цвет. Возможно, отсюда оно происходит. То ли вообще это еще название, которое появилось у этой птицы до того, как индоевропейцы пришли на эту территорию, и в таком случае это какое-то древнейшее слово, этимологию которого мы не знаем. Uh-huh. Ну, в других языках близких есть птицы, которые точно от той же основы образованы. Например, по-литовски «гульбе» — это лебедь. Но вот тоже не очень понятно. Явно не от голубого в обратную сторону, а вот, скорее всего, от какого-то цвета, от какого-то корня, обозначающего цвет.
1: Так, в диалектах... лебедь, да, получается тогда тоже оттуда же, что ли, наш лебедь?
2: А наш лебедь — нет. Все-таки в нашем лебеде другой корень. Он не похож на слово «голубь». С лебедем, наоборот, все понятно. Он в праславянском языке, то есть в предке всех славянских языков, был сменой звуков. У нас он лебедь, а был он эльбедь. Такое бывает. Там какая-нибудь ладонь, которая была долонь, или тарелка, которая была талерка, и так далее. Бывает, что звуки меняются местами. Но вот этот эльбедь, тут уже довольно легко увидеть связь с праиндоевропейским «альбос». А «альбос» мы с вами знаем...
1: Альбинос.
2: Латинского «альбом» и других корней, «альбион», то есть «белый». Uh-huh. И здесь очень понятно. Лебедь, названный по цвету белый. Симпатично, кстати, что слово «эльф» этимологически тоже восходит к этому самому «альбос», так что лебедь — это такой отдаленный родственник эльфа. Вот в татарском языке, это у нас все почему-то западные языки, давайте посмотрим на языки России, тоже лебедь называется аналогичным. По-татарски он будет «аккош», «ак» — это «белый», как, например, в слове «аксакал», буквально «белобородый старец». Ну вот, «акош» — это просто птица, то есть лебедь по-татарски буквально «белая птица». Угу. Довольно логично.
1: Давайте, Маргарита Михайловна, экзотику бери какую-нибудь свою.
0: Ну, у меня там кто? Фламинго, гриф, страус.
2: А давайте фламинго. Фламинго, ну, давайте, да, уж просто будет просто и быстро. Мы знаем английское слово «flame», которое значит «пламя». Оно происходит от соответствующего латинского слова с тем же самым названием. И фламинго, который выглядит очень ярко, такой розовый, поэтому и называется буквально пламенной птицей. Опять-таки, в том же самом чешском, про который я уже говорил, фламинго будет пламеняк. То есть буквальный пламеняк. Перевод. В чешском, в принципе, много таких буквальных
0: пламеняк
2: переводов.
0: Пламеняк и не летак. Да, или как там он?
2: Нет, там был пламеняк и тучняк. Пламеняк и тучняк. На первый слог ударения. Тучняк — это пингвин. Тучняк — птица. Жирненькая.
0: Тучняк и пламеняк. Ну, кстати, забавно звучит, весело даже как-то.
1: Так, а давайте-ка мы поговорим про трясогузку. Есть ощущение, что мы знаем, почему она так называется. Что она трясет своей гузкой, а гузка вот это что?
0: Что
1: такая гузка? Это то, что Маргарита Михайловна думает, или это то, что все-таки как-то не так откровенно находится в задней части нечеловеческого тела?
2: Все достаточно откровенно, да. Слово «гус» в древнерусском языке значит вот что-то типа хвост или задняя часть. Например, слово «кургузый» есть буквально с обрубленным хвостом. Это значит, вот. Так что трясогузка, да, действительно, она ходит, трясет своим хвостом. В диалектах еще называют трясохвосткой, так что тут еще даже более понятная форма. Uh-huh. Это вот как раз пример птицы, названной по своему поведению. Вот из более нетривиальных поведенческих птиц, например, ласточка. В русском языке этот корень потерялся, но вот в литовском, латышском сохраняется корень ластити, он значит летать. Так что ласточка буквально просто такая летунья, летающая. Угу. Конечно, все птицы летают, но вот почему-то именно за ласточкой закрепилось.
1: То есть, получается, туда же мы к трясогузке поползня, значит, запихнем, потому что ползает, да, судя по всему, поползнь.
2: Да.
1: Снегирь, потому что на снегу, значит, это того, да, или со снегом как-то связан.
2: Ну, это уже не про поведение.
0: Зяблик-то за что так пострадал?
2: Хорошо, давайте обсудим их обоих. Угу. Да, про снегиря действительно это связано с поведением, потому что, как считается, как описывают, снегирь прилетает в среднюю полосу вместе с первым снегом и заморозками. Поэтому такая птичка – предвестник снега или символ снега. Вот. А что касается зяблика, то мы знаем слово «зябнуть», да, которое значит что-то типа «мерзнуть». Но зяблик – это не тот, который мерзнет, а Есть, конечно, версия, что он вот появляется с первым таянием снега и улетает уже только когда наступает зима, поэтому как бы мерзнет. Но в древнерусском языке у слова «зябнуть» было другое значение, не значение «мерзнуть», а значение «расти». Например, слово «зуб» этимологически мы можем в русском языке найти чередование «я» и «у». Не буду сейчас вдаваться в подробности. В общем, зуб того же самого происхождения, такая штука, которая выросла. Весну, например, тоже на Руси называли «зяблое время». Это не время, когда холодно, тогда бы логичнее было зиму называть зяблым временем, а потому что все начинает расти, например, почки тоже. Ну и вот зяблик, когда прилетает у нас с первым таянием снега, это птица зяблого времени, птица весенняя, так что это скорее... Так,
1: вот. Весенняя птица зяблик.
2: Да.
1: А снегирь просто снег, да?
2: Снегирь, да, прилетает с первым снегом, поэтому от снега тут все более на поверхности, чем у зяблика лежит.
1: Давайте тогда мы к сложным перейдем. Перейдем к сложным, да. Вот у нас есть такой, ну, сапсан, и не только, кстати, птица, еще и паровоз.
2: Да, действительно, птица очень быстрая, поэтому и поезд так называется. И это пример заимствования из тоже языков России. Считается, что сапсан в русский язык, само слово пришло в конце 19 века, заимствовано из калмыцкого языка, но вот, к сожалению, калмыцкую этимологию мне найти не удалось. Что-то там оно должно значить, но что, не знаю.
1: А орел?
2: С орлом все проще. Он имеет индоевропейское происхождение и восходит к такому данному древнему индоевропейскому слову, которое, в свою очередь, образуется от корня, которое значило тот, который поднимается, то есть от корня подниматься. Тот, который поднимается, это птица, ну и птица конкретизируется до орла, по крайней мере, в русском языке. Ну и, на самом деле, в других славянских и в балтийских языках. Вот, так что, как и ласточка летунья, так и орел, такой поднимающийся, парящий, может быть, можно сказать.
0: А скажем, попугай как-то только на русском смешно? Я даже не parrot по-английски, да? Не смешно.
2: Да.
0: А вот
2: не смешно.
0: Нет.
2: Да, как объяснить? С попугаем.
0: У тебя там файлы на каждую птицу? Ты у нас прям как...
2: Конечно, мы следим за птицами.
0: Отдел кадров у тебя там. Птичьи,
2: да,
0: так.
2: База данных на всех есть.
0: Давай.
2: Не про всех известно, но на всех есть. Да, в русском языке попугай появляется в 16 веке, заимствован из нидерландского языка, голландский нам, он больше в таком названии. Там он звучит примерно так же, как папегай. Тоже смешное. Оно, в свою очередь, там из старофранцузского «папегай». Оно, в свою очередь, происходит из арабского «бабага». А вот арабское звукоподражательное. Примерно то, что он говорит.
1: Ты же вот сказал, что там «гай» какой-то. То есть это типа какой-то, какой-то парень.
0: «Бабага».
1: «Баба-парень»? Нет, это не с английского?
2: Нет, английский тут ни при чем.
1: Да?
2: Английский, как мы знаем от Маргариты Михайловны, с Parrot.
1: А вот страус. Страус.
0: Итальянский.
1: Он же страус. Что со страусом у нас?
2: Он же страус, действительно. Наш страус из немецкого Strauss. А страус немецкий из латинского корня strutio, который восходит к греческому. А вот в греческом это очень прекрасная история. Представьте себе страуса. Он похож на какое-то животное. Ну, я не знаю, у вас такие же ассоциации, как у древних греков, но мне кажется, это очень красиво. Он ведь похож на верблюда. По крайней мере, издали такое большое тело, раз что горбов нет, голова на тонкой шее.
1: На половинку верблюда, да, скажем так.
2: Да, а вторая половинка – это воробей. В общем, греческое слово «струсос» это это греческое слово «струтокамелос», где камелос, который мы знаем из английского camel, это верблюд, а струтос – это воробей. То есть буквально такой воробье-верблюд, воробьиный верблюд. Вот. Ну и дальше оно, заимствуясь из языка в язык, немножко сократилось, и осталась только первая часть. Так что фактически вторая часть про верблюда потерялась, и страуса мы сейчас называем тем словом, которым греки называли воробья.
1: Хорошо, давайте...
2: Кажется, воробей может гордиться.
1: Давайте
0: воробей.
1: Про воробья.
0: Канаречку, может.
1: А воробья вы уже разбирали, да? Почему он воробей?
2: Да, про воробья мы в прошлый раз
1: обсуждали. А давай тогда воробей, ворон, может, рядом где-то, нет?
2: Да, совершенно верно, так что можем сразу их обоих обсудить. Это звукоподражательное. У нас есть слово «ворковать», «вор-вор-вор», И, по всей видимости, и воробей, он, правда, чирикает, поэтому сейчас нам эта связь не кажется, наверное, очевидной, но какая-то такая звукоподражательная гипотеза. Есть даже версия, что это тот же корень, что и русское слово «врать», которое изначально не обозначало именно ложь говорить, а просто говорить. И английское word тоже может быть того же самого проиндоевропейского происхождения. И с вороном та же история, варвас, что-то такое звукоподражательное. Есть, правда, версия про ворона, что это заимствование из западных языков, где оно восходит к проиндоевропейскому корню черный, но она имеет несколько таких не очень понятных мест. Аналогии, так что более слабо.
1: А вот глухарь, это тоже все просто, не слышит ничего птица, да, или как?
0: Атакует.
2: Ну, он не слышит, когда атакует.
1: А, все.
0: Когда глухарь атакует. Атакует, да.
2: Еще раз.
1: Да-да-да, ну мы уже разбирали это. Хорошо, давай с уткой разберемся. Утка. Утка.
0: Газетная? И свободными будем. Сразу, да.
2: Хорошо. Утка происходит из какого-то древнего слова с тем же самым значением, то есть этот корень фиксируется и в латинском языке, в других потомках их, что оно изначально значило, не очень понятно. Так что слово скучное для обсуждения. Ну, вернее, не скучное, а просто не очень понятное.
1: Тогда давай, у нас еще минута есть. У тебя есть какие-то такие интересные повороты именно с птицами? А то мы тебе подкидываем, наверняка у тебя есть. Ну,
2: Широкая. Давайте возьмем куропатку.
1: Давай, куропатку возьмем.
0: Давай только начнем с польского или сербского языка. Как она будет звучать?
2: Я не знаю, сейчас могу попробовать сейчас выяснить. Погуглим.
0: Ладно.
2: Вот. А куропатка, тут понятная первая часть кура, действительно она похожа на кура. Вот вторая часть патка, это очень древняя часть, потому что это тот же самый корень, что у слова птица. В птице буквально корень пт, иц – это такой уменьшительный суффикс, как там какая-нибудь дева, делица. Ну и вот была пта, птица. И куропатка образовалась еще тогда, когда эта пта произносилась полностью, она была кура-пта, такая птица, похожая на куру. А дальше птица прижилась с этим суффиксом, в белорусском, например, она будет птушка, ну или русская пташка, мы знаем, то есть вот этот корень пту везде есть. Получается такая куровидная птица. Мне кажется, тоже красиво.
0: А я не могу с попугаем никак уняться. Я смотрела, да, потому что попугай, кстати, по-итальянски, да, если он ближе всего к латыни, то это папа Галло. Галло – это петух, значит, папа, все-таки с папой что-то связано. Может быть, потому что он красный, папа ходил всегда.
1: Может, потому что он католический, нарядах. Может быть, поэтому, да. Может быть, с этим связано. Но не факт. А мы скажем Антону Сомину огромнейшее спасибо, что был с нами, и мы прошлись по названиям птиц. Теперь мы будем чуть умнее. Вот. И через некоторое время, друзья, мы с вами окунемся в физику и узнаем, как физика объясняет фантастику, точнее.
0: Да, объясняет ли.
1: Объясняет ли. Или и скорее всего, да, или... чтобы писать научную фантастику, надо быть хоть немножко человеком научным. Поэтому не оставайтесь с нами, физики и лирики в эфире. А впереди вас ждет, как вы думаете,
0: что... Полет Кондора!
1: Нет, не полет
0: Кондор
1: Кондора.
0: Кондор забыли обсудить.
1: А вот у вас впереди ждет новости и новости спорта. Все вместе.
0: Возвращай Антона. Кондора будем обсуждать.
3: Физики и лирики. В опыте и истории многих людей молчание, с которым они сталкивались... Это не просто пауза между чем-то. Это событие. Анатолий Добин, психолог. Так говорит маяк. Реклама.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом. Процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва стала рекордной и превысила 59%. Об этом сообщила глава ЦИКа Памфилова на заседании в избиркоме. Она отметила, что во время избирательной кампании этого года избиратели проявили гражданскую зрелость.
1: Хочу отдать должное, низко поклониться нашим избирателям, нашим людям за их высочайшую степень гражданского мужества, ответственности и понимания того, насколько важно было поучаствовать в этих выборах. И рекорд связан именно с самой высокой явкой на выборах подобного уровня. Тут сейчас она уже превысила сейчас, да, ну вот более 59%.
0: «Единая Россия» предварительно получает 355 депутатских мест в Государственной Думе. Партия предварительно набрала 57,83% голосов и лидирует по 8 одномандатным округам, сообщила Памфилова. КПРФ предварительно набирает 13,81% голосов, ЛДПР 8,98% и выигрывает по 2 одномандатным округам. Партия «Новые люди» предварительно получает 20 депутатских мест, заявила председатель Центральной избирательной комиссии. У «Справедливой России» еще есть большой шанс преодолеть 5-процентный барьер, сказал Памфилова. Она напомнила, что сейчас подведутся предварительные итоги выборов. И к дате окончательного подсчета ситуация может измениться. По словам председателя ЦИК, окончательное подведение итогов планируется на 25 сентября. СБУ понимало, что жертвами теракта на избирательном участке в ДНР могли стать женщины и дети. Это следует из видеоролика, опубликованного в ФСБ России. Сегодня ведомство сообщило о задержании жителя Донецка, который по заданию СБУ собрался взорвать бомбу в своей машине вблизи избирательного участка. На допросе он рассказал, что предупредил куратора из украинских спецслужб, что на участке будут женщины, дети и мирные люди. Однако тот сказал, что это не должно его беспокоить. Помимо слов мужчины на видео, ФСБ показала саму переписку украинского куратора с агентом Киева. «Не надо их жалеть», — написал куратор. Американские комплексы наземного базирования «Тайфун», размещенные в Японии и предназначенные для запуска ракет средней и меньшей дальности, угрожают стратегическому балансу и стабильности всего региона. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Дзикунь. Размещение стратегического наступательного вооружения японской стороной ускоряет процесс милитаризации, усугубляет риск военной эскалации и гонки вооружений, а также наносит ущерб законным интересам соседних стран в области безопасности, подчеркнул китайский дипломат на брифинге, комментируя недавнее заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой по этому поводу. Как уточнил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая, международное сообщество проявляет высокую бдительность в связи с размещением вооружений в Японии, а население многих азиатских стран выражает протест. Го Цзикунь напомнил, что в этом году исполняется 80 лет с начала Токийского процесса. Китай призывает Японию глубоко проанализировать историю агрессии, прислушаться к голосу стран региона и прекратить любые попытки ремилитаризации. В минувшую пятницу Мария Захарова сообщила, что Россия потребовала вывести с территории Японии американские комплексы «Тайфун». По ее словам, 3 сентября японской стороне в Москве и Токио была направлена нота протеста в связи с размещением этих вооружений на острове Кюсю. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно, местами дожди, температура до плюс 16 градусов. В Москве плюс 19-21 и без существенных осадков.
2: Новости спорта.
3: Студия Алексей Крылов. Здравствуйте. Нападающий казанского хоккейного «Акбарса» Кевин Хейс покидает команду после 5 матчей в континентальной хоккейной лиге. Об этом заявил сам 34-летний форвард. Отмечается, что американец принял решение завершить профессиональную карьеру. Тем временем нападающий Алексей Кручинин заключил однолетний контракт с хабаровским «Амуром». Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ. 35-летний хоккеист в минувшем сезоне выступал за нижегородское «Торпедо». Российский нападающий Илья Михеев стал второй звездой предсезонного матча Национальной хоккейной лиги, в котором его Tampa Bay Lightning была сильнее Nashville Predators со счетом 2-1. Он забросил шайбу. Третьей звездой встречи стал голкипер победителя Андрей Василевский. Он отразил 12 из 13 бросков в створ ворот. Атлетика из Мадрида обыграла Реал.

0: чемпионата Испании по футболу. После матча вспыхнул настоящий скандал, который традиционно подогрел тренер королевского клуба Жозе Мауриньо. С подробностями Виталий Павлов.
1: Главные тренеры «Атлетика» и «Реала» Диего Симеоне и Жозе Мауриньо перед игрой тепло поприветствовали друг друга, а дальше начался матч, где уже джентльменского поведения не было совсем. В первом тайме сразу произошли резонансные события. Кристиан Ромеро увидел желтую карточку, хотя было подозрение и на красную, а затем Ли Канын тоже не был удален. В целом первый тайм получился не самым ярким с точки зрения самого футбола. Второй тайм начался с пенальти и удаления у «Реала». Алехандро Гримальдо реализовал 11-метровый. А 6 минут спустя «Атлетика» повел 2-0. Джулиана Симеоне прострелил, а Джонатан Дэвид переправил мяч в ворота. Команда Симеоне упустила еще несколько возможностей и лишь потом ослабила давление. В концовке Антонио Рюдигер сократил отставание, но на большее «Реала» не хватило. 2-1 в пользу «Атлетика», который уже 4 года не проигрывает «Реалу» на своем поле. А после этого Жозе Мауриньо довольно ярко высказался на тему судейства. В первом тайме действительно спорные ситуации с неудалениями двух футболистов «Атлетика». Во втором – красная карточка и пенальти в ворота «Реала». Все это породило скандал. Мауриньо даже показал распечатки с нарушениями на пресс-конференции. Согласился с ним и бывший испанский арбитр Эдуардо Итуральдо Гонсалес. Но португальский тренер пошел еще дальше, обвинил судей в систематических ошибках против «Реала». Отставание команды от лидирующей «Барселоны» теперь 6 очков, у «Атлетика» 5 очков.
0: Россиянка Мира Андреева сохранила 5-ю позицию в рейтинге женской теннисной ассоциации. Диана Шнайдер опустилась на 14-е место, Анна Калинская поднялась на 21-ю строчку. Мужчин Даниил Медведев остался 6-м, Андрей Рублев 25-м, Карен Хачанов 26-м. Лидирует в рейтингах Елена Рыбакина из Казахстана и итальянец Яник Синер. Россиянка Алина Корнеева пробилась во второй круг теннисного турнира в Сеуле. Она обыграла Мананчай Саванкаев из Таиланда со счетом 6-4, 6-2. Калининградский «Локомотив» обыграл казанское «Динамо Акбарс» со счетом 3-1 в матч 6-го тура группового этапа Кубка легенд по волейболу среди женских команд. С первого места в квартете пробился в финал 4-х, где встретится с московским «Динамо». Казанский клуб за выход в финал поспорит с подмосковным «Заречьем» Одинцовым. А в другой встрече в воскресенье Тульская «Тулица» уступила екатеринбургской «Уралочке» НТМК 2-3. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.

0: физики и лирики.
1: Физики и лирики, дорогие друзья. Итак, как физика объясняет фантастику? Точнее, как она ее ограничивает? Естественно, если вы пишете научно-фантастический рассказ, то он должен быть, кроме фантастического, еще и научным. Георгий Тимс с нами, преподаватель физики, автор проекта «Физика для гуманитариев». Здрасте, Георгий.
2: Доброе утро.
1: Давайте сначала разберемся с вот этой бесконечной провокацией насчет путешествия во времени. Вот у меня к вам простой...
2: Давайте вот возьмемся и сегодня прям разберемся.
1: Вот прям разберемся прям сегодня, да. Там уже миллион раз уже это
3: куда?
1: Люди
3: туда
1: проходили.
3: В будущее или обратно?
1: Или в прошлое, или в будущее, неважно. Смотрите, у нас, по-моему, хороший человек, Хокинг, по-моему, это делал. Угу. Он же тоже говорил: друзья, если есть путешественники во времени, прилетайте вот в такое-то время, я вас там жду. Да, ждал, никто не прилетел.
2: Он организовал ужин.
1: Да,
2: для них.
1: Ужин. Те, кто путешествует во времени, никто во времени не путешествует. Но даже если мы говорим про путешествие, смотрите, вот есть человек, у него, например, я не знаю, желчный камень в теле, да?
3: Гранитный камушек.
1: Вот,
3: внутри.
1: Камушек есть внутри, и он, например, путешествует назад, там, 5 лет назад. Вот он сам, находясь вот в этом раннем пятилетнем, минус пятилетнем возрасте, да, он же должен этот камень как-то в себе... уничтожить, правильно я понимаю? То есть его процессы все тоже...
2: Нет, конечно. Нет? Нам нужно выбрать сначала методику. Давайте разберемся с методом путешествия.
1: Давайте, давайте.
2: В физике нет никакой концепции временных путешествий. Вот какой-то устоявшийся одно единое для всех, чтобы мы вот сразу поняли, как путешествовать, ну, кроме как в будущее. Mm-hmm. Можно подождать, и мы в будущем окажемся. Мы можем с разной скоростью ждать. Вот это мы знаем точно. Что люди, которые находятся внизу, на первых этажах зданий высотных, ждут с другой скоростью, в отличие от тех, которые наверху. Но вот насчет всего остального, как быстрее попасть в будущее, чем скорость света или скорость времени, или наоборот попасть в прошлое, единой концепции нет. Поэтому нам придется выбирать из множества предположений. И теперь вы говорите, значит, человек не в прошлое попал, а сам омолодился на 5 лет. Тут это очень конкретная концепция. Это концепция переворота энтропии в обратную сторону. Вот она отвечает за то, чтобы время не вы телепортировались в какой-то момент времени, который является пятилетней давностью, а вы обратно, с вас происходили какие-то процессы, которые должны через какое-то время перейти у вас в состояние, как будто бы вы были 5 лет назад. И вот если вы говорите о какой-то процессе, некоем процессе конденсации камня в ваших почках, а потом он обратно должен произойти, с точки зрения разворота энтропии здесь все нормально. Так, возможно, вполне себе. Но нужно понимать, что энтропийная стрела времени, она говорит не о причинности. У нас есть два совершенно независимых параметра, которые отвечают за время физики. Это причинность, вот она связана с скоростью света, с гравитацией, с... локальностью Вселенной. И вот совсем другое, совсем отдельное направление времени – это энтропийное время.
1: Но
2: как у нас энтропия работает?
1: С энтропийного, да, знаете, это увеличение беспорядка всегда должно быть, а не наоборот.
2: Да, вот смотрите, именно что беспорядка.
1: Но нет,
2: кто-то
1: говорится
2: про тепло, кто-то да. говорит про, кто-то про смешение газов. Но на самом деле это переход Вселенной из состояния с меньшей вероятностью в состояние с большей вероятностью.
1: Если мы...
2: Только по той причине, что вероятность... вот этих состояний больше.
1: Не-не-не, смотрите, смотрите, какая история.
2: Обратно.
1: Георгий, важный момент. Да. Значит, если мы нарушаем движение энтропии, что можно развернуть ее в другую сторону, то я вам сразу сейчас придумаю вечный двигатель. Как он будет работать? Очень просто. У нас есть вот изначальное положение, когда все молекулы находятся в одной стороне, например, какого-то пространства. И потом, согласно энтропии, они все полетели в разные стороны, заполнили собой, значит, весь объем. А если я могу энтропию повернуть в обратном направлении, значит, я могу опять эти молекулы собрать в одном из уголков, что называется, какого-то объема, и опять взять эту энергию от этих молекул. То есть получается, что я вот вам сразу, как только развернули энтропию, сразу же я вам создаю вечный двигатель.
2: Конечно, это мало того. Это крохи вообще совершенно ерунда. Из-за того, что энтропия – это не тепло и не смешивание газов, а вероятность, то нам для того, чтобы поменять энтропийное направление времени, нужно сделать так, чтобы невероятные события происходили чаще, чем вероятные. Это огромное количество каких-то необычных вещей, и в том числе катаклизмов космического масштаба.
1: Вычеркиваем.
2: Вот что,
1: тогда
2: что невероятно?
1: Ну,
2: что? Вот в вашей жизни, что можете придумать такого, что не бывает никогда?
1: Да ну, господи,
3: но
1: что
3: если
1: угодно.
3: Человека нельзя во времени отправить, а можно кого-нибудь поменьше? Хомяка, кота?
2: Нет, да нет, почему? Мы... Тут разницы нет.
1: Большой разницы нет. Тропийное
2: скало времени не различает объекты. Она просто делает, вот если мы вдруг так можем, мы должны сделать, чтобы невероятное было чаще, чем вероятное. Все люди выиграли лотерею, все одновременно.
1: Угу.
2: Это должно быть не просто вероятно, должно быть неизбежно. Вот, вы сказали девушке, что она толстая, и ей нормально. Вот. Такое будет.
1: Такое тоже невероятно. Не, ну давайте мы не будем невероятные все-таки варианты обсуждать. Допустим, вот с этим путешествием, с этой концепцией путешествия во времени мы разобрались. Не работает. Что еще есть? Какие еще есть варианты?
2: Ох, огромное множество. Например, червоточины. Кип Торн в 88 году придумал один из вариантов стабильных червоточин и сразу говорит, ну, если у нас есть какой-то объект с огромной массой, например, угу. черная дыра,
1: так.
2: и рядом с ней есть червоточина, то это уже готовая машина времени, вот с этой комбинацией. Потому что скорость времени в нашем спокойном пространстве одна, вокруг черной дыры другая, и если мы переходим, то мы сразу должны компенсировать эту разницу. Будет небольшой скачок во времени, в одну или в другую сторону. Здесь есть нюанс. Обычно мы червоточины подразумеваем, что они входное и выходное устье где-то далеко находятся. И мы не можем спокойно между ними как-то бегать. Если бы можно было как-то бегать, какая-то частица забежала, ну или, может, корабль в устье, прошла в одну сторону, по-другому перешла снова на начало и так много раз. Наматывала, и вот отправилась в прошлое или будущее. Мы думаем, что червоточины мы будем располагать как-то, чтобы входные и выходные устья были далеко. В то место, куда мы просто так не можем долететь. Может быть, вообще в другую вселенную отправим. Тогда машина времени не получится. Наверное, она будет очень-очень слабенькая.
1: Ну, смотрите, давайте, коль мы к черным дырам переехали аккуратно, да, давайте мы про них скажем, что пока известно с точки зрения физики, как я понимаю, да, ни один физик пока еще нам не может сказать, что там внутри. Они все говорят, что он находится на горизонте событий, не дальше.
2: А, ну, нет, та... конечно, все не так.
1: Ну разве? Ну там есть варианты, что там вообще нет той физики, которая у нас есть здесь, ни протонов,
2: нет,
1: ни электронов.
2: Нет, таких вариантов нет.
1: Да? А что там тогда?
2: Да. Смотрите, черная дыра, точнее сингулярность и то, что ее окружает, это объект гипотетический. Он был разработан математически сразу же, как только появилась теория относительности.
1: Угу.
2: Это вот такой математический трюк, что получается кривизна пространства в некоторых точках бесконечная.
1: Так.
2: Что с этим делать, физики думали долго. Эйнштейн был против. Он говорит, нет, мы придумаем математический прием и уберем сингулярность. И действительно можно убрать, если бы физики хотели. Они могли бы их просто исключить из теории. Но были и защитники у сингулярности. Например, Карл Шварцшильд говорит, есть у меня прекрасное уравнение, я могу показать, как это может работать. И в 60-х Роджер Пенроуз нарисовал диаграммы, которые показывают как раз, что происходит под горизонтом событий черной дыры. Все там, в общем, с точки зрения теории, все понятно, что там происходит. Непонятно с точки зрения практики. Вот мы сделали две фотографии черных дыр. Одна фотография, значит, далекой галактики М87, а другая в нашей собственной галактике черной дыры. Ну и фотографии пока мутненькие. Вроде бы как, все там так, как мы и предсказывали. Вроде бы там она действительно выглядит, как черная дыра с тенью, все по уровню.
1: Мы говорим сейчас о том, как она выглядит снаружи. Я говорю о том, что внутри.
2: Конечно. Так это комплект.
3: Черная материя.
2: То, как физики написали.
1: Нет, материя другая.
2: Нет, там нету. Это другая вещь.
1: Другая вещь, да.
2: То, как физики описали черную дыру со всех сторон, и снаружи, и внутри.
1: Да.
2: Вот Пенроуз в 60-х прекрасно описал, что внутри происходит. Дословно нарисовал картиночки прекрасные, называют диаграммы Пенроуза, по которым нам прекрасно все там понятно. Но понятно с точки зрения теории.
1: Да, вот это... Нет, слушайте, но теорий много. Теорий много. Мы с вами,
2: нет,
1: очевидно...
2: Вот про черные дыры не очень много.
1: Ну да, ну, нет, я имею в виду теории как парочка. Бы много внутри, что там черные дыры, но никаких доказательств у нас не будет, потому
2: нет,
1: что...
2: Нет, никаких разночтений тут... там нету.
1: Да
2: там
1: разве?
2: Все понятно.
1: Ну как?
2: Ну, конечно.
1: Ну
2: вот
1: как?
2: Так.
1: Ну что такое,
2: ну, вот
1: бесконечная так. плотность?
2: Вот
1: что такое
2: понятно.
1: Бесконечная плотность? У нас вот есть нейтронные, например...
2: Нет, бесконечная кривизна.
1: Бесконечные... Вот нейтронные звезды — это самое плотное, что пока есть у нас, вот что называется, можно померить.
3: После рекламы.
1: Да? После рекламы.
2: Нет,
1: сейчас вернемся. Сейчас вернемся, да. Георгий с нами останется, Тимс.
4: Радио «Маяк». 102,3 FM «Вологда», 102,5 FM «Череповец».
5: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Выборы в Вологодской области состоялись. По предварительным данным, явка избирателей на 20 сентября составила более 45%. То есть проголосовали около 402 тысяч вологжан из 893 тысяч избирателей. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Вологодской области Денис Зайцев в ходе прямого эфира «Ночь после выборов». По его словам, это уже выше итоговой явки на выборах в законодательное собрание региона в 2021 году. Тогда было менее 45%. А к завершению подсчета итога голосов показатель может приблизиться к 47%. Что интересно, в крупных городах области явка примерно одинаково. В Череповце составило 41%, в Вологде 41%. В среду, 23 сентября, в Вологодской области пройдет региональный день приема граждан. Масштабное мероприятие приурочено ко дню образования области и в 2026 году пройдет уже в 8-й раз. В этот день с 8 до 20.00 жители Вологодской области смогут лично посетить любой исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления. Прием будет вестись по всем вопросам, входящим в компетенцию соответствующих ведомств. Мероприятие пользуется стабильным спросом у населения. Для сравнения, в прошлом году участниками дня приема стали 719 человек. Из них 107 вологжан обратились в органы исполнительной власти, а 511 человек в органы местного самоуправления. Великий Устюг вошел в число самых бюджетных направлений на Новый год. Согласно исследованию сервиса для планирования путешествий, Великий Устюг с главной резиденцией Деда Мороза попал в список наиболее выгодных направлений для новогоднего отдыха в стране. Перелет туда в одну сторону обойдется в среднем 12,5 тысяч рублей, а ночь в гостинице около 10 тысяч. Таким образом, вологодская вотчина главного зимнего волшебника оказалась доступнее Санкт-Петербурга, Ярославля, Иваново и Уфы. Сербский режиссер Эмир Кустурица сообщил, что завершил съемку фильма о патриархе Московском и всея Руси Кирилле. Сейчас работа над картиной ведется в Сербии. Выход премьеры запланирован до конца 2026 года. Ранее сообщалось, что съемки фильма прошли в том числе и в Вологодской области. Проект приурочен к 80-летию патриарха, который отметят 20 ноября. Областной драмтеатр откроет новый сезон премьерным показом спектакля «История одного города». Постановку по мотивам одноименного сатирического романа «Хроники» Михаила Салтыкова-Щедрина впервые покажут 2 и 3 октября. Спектакль о жизни вымышленного города Глупого создан на средства гранта правительства России для реализации творческих проектов в области театрального искусства и приурочен к 200-летию со дня рождения писателя.
4: Спорта.
5: Хоккейный «Алмаз» уступил Тульской академии Михайлова. Игра прошла на домашнем льду череповчан. Гости открыли счет уже на первой минуте, но Иван Прищепа быстро сравнял результат. Во втором периоде тулики ушли в отрыв 3-1. В третьей 20-минутке сталевары сократили разрыв 2-3, но замена вратаря на полевого игрока в конце сыграла против нас, позволив сопернику забить четвертую шайбу. Главный тренер Евгений Марин отметил, что команде не хватило реализации. Нанесли около 40 бросков, но этого казалось недостаточно. В итоге 3-4 в пользу гостей. Следующий матч 23 сентября против МХК «Динамо Москва». Олеся Бутусова победила на всероссийских соревнованиях по пауэрлифтингу в Туле. Вологжанка заняла первое место в классическом троеборье с суммой 440 кг в своей весовой категории и в абсолюте. Ее результат – присед 172,5 кг, жим лежа 100 кг, становая тяга 167,5 кг. Турнир «Оружейная столица» объединил участников со всей страны.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает пасмурная погода. Местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный 8-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17 градусов. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Будет понемногу расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: В Москве полдень. В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Партия «Единая Россия» предварительно получает 355 депутатских мест в Государственной Думе. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, подводя предварительные итоги выборов. Она отметила, что это пока предварительные подсчеты.
2: У нас 450 мандатов в Думе. Половина это представляют партии, половина то, что одномандатники выигрывают у нас. Вот мы видим. У «Единой России» будет 355 депутатских мест, КПРФ – 40, ЛДПР – 25, партия «Новые люди» – 20, «Справедливая Россия», поскольку она на грани, это пока 4, но еще хочу повторить, что есть все шансы, судя по предварительным, то, что мы знаем, преодолеть 5% барьер и мандатов, тогда распределение мандатов, конечно, может измениться. Это предварительно, еще подчеркиваю, предварительное распределение мандатов. Партия «Родина» – 1 мандат, самовыдвиженцы – 4. Хочу сказать, что почему я несколько раз подчеркнула, что предварительная картина, в общем, понятна. То есть окончательное подведение итогов мы запланировали. Как я уже говорила, еще раз повторю, подвести итоги 25 сентября.
1: Россияне почти не ощутили угроз, которые приходилось преодолевать во время выборов, заявила Элла Памфилова. Это многочисленные DDoS-атаки, беспрецедентная эскалация киберагрессии и многие другие факторы, сказала председатель ЦИК. Она поблагодарила всех партнеров Центра избиркома, которые проделали сложную работу по обеспечению безопасности выборов. Провокации со стороны противника не были сюрпризом. Ответом на них стала высокая явка на выборах Донецкой Народной Республики, превысившая 80%. Об этом в интервью телеканала «Россия-24» заявил глава региона Денис Пушилин.
3: Со стороны противника провокации, со стороны наших жителей абсолютно понятная позиция. Традиционно высокая явка, которая превышает 80%. И мы действительно здесь с пониманием относимся, почему это важно. Потому что для нас это те выборы, которые, по сути, заканчивают этот цикл политической интеграции. А я вам скажу больше, для нас это еще, наверное, и окончание в юридической части, наверное, тех замыслов еще далекого 2014 года – быть с Россией и быть Россией.
1: Сегодня ФСБ сообщило о задержании жителя Донецка, который по заданию СБУ собирался взорвать бомбу в своей машине вблизи избирательного участка. На допросе он рассказал, что предупредил куратор из украинских спецслужб, что на участке будут женщины, дети, мирные люди. Однако тот сказал, что это не должно его беспокоить. По заданию из Киева преступник забрал из тайника 20 килограммов взрывчатки. Бомба должна была сдетонировать в момент наибольшего скопления людей. Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму и отметил высокий уровень доверия россиян к курсу руководства страны. В поздравительном письме глава республики отметил рекордную явку на прошедшем голосовании. Также Мирзиёев отметил высокую политическую культуру и гражданскую консолидацию российского общества в ходе кампании. Ранее поздравление в адрес российского лидера направил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его словам, результаты выборов убедительно свидетельствуют о широкой поддержке стратегического курса Владимира Путина, направленного на защиту долгосрочных интересов российского государства. Персональные санкции США, под которые попали 13 сотрудников Международного уголовного суда, сильно осложнили их жизнь. Об этом заявил исполняющий обязанности прокурора МУС Мамен Янг. Он отметил, что большинство платежных инструментов и технологий находится под контролем США. Тем не менее, по его словам, должностные лица могут осуществлять свою работу и будут продолжать это делать. Трамп подписал указ о санкциях против МУС за действия против Вашингтона и его союзников, включая Израиль, в феврале 2025 года. В указе отмечается, что США будут вводить существенные меры против тех, кто ответственен за нарушения. Некоторые из этих мер включают блокировку собственности, активов, запрет на въезд США, включая членов семьи. Издание Wall Street Journal 20 сентября сообщило, что администрация Трампа готовится ввести против Международного уголовного суда еще более масштабные санкции, которые могут серьезно ограничить его работу. Полицейские в Москве задержали мужчину, толкнувшего девушку в ходе конфликта на станции метро «Театральная». Возбуждено уголовное дело об обоих, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Девушка вместе с двумя подругами ждала поезд, когда к ним подошли двое неизвестных и спровоцировали конфликт. Один из них толкнул пассажирку, она упала, подняться ей помогли очевидцы. Затем девушки сели в поезд и уехали. Один из нападавших плюнул вдогонку в форточку вагона. Задержанный пытался отрицать факт нападения, однако полицейские получили кадры с камеры видеонаблюдения, которая поминутно зафиксировала весь конфликт. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Петербурге сегодня облачно с прояснением, местами возможен дождь, температура воздуха в дневные часы плюс 16 градусов. В Москве облачная погода без существенных осадков, температура воздуха плюс 19-21 градус. Давление в пределах нормы 745 миллиметров ртутного столба.

0: Ох, кто по этим нотам угадает, кто это был? Это не Моцарт, первая подсказка. Ну, а вторую нам даст наша гостья, наша соведущая Юлия Казанцева. Юля, ты с нами? Приветствуем.
1: Я, да, и, конечно, я с вами. Привет. Вторая подсказка. Автор, это автор «Свадебного марша».
2: Он ничего себе подсказка. Это вы назвали человека просто.
0: Да, а так и не скажешь.
1: Он такой.
2: Мендельсон, наше все.
0: Да. Да. А кто он по национальности, кстати? Я что-то первый раз об этом подумала.
2: Ну, погугли. Ответь сама себе на этот вопрос.
0: Нет, я у Юли спросила, вдруг она интересовалась.
2: Юль.
1: Ау.
2: Да, спрашивает Маргарита Михайловна, Мендельсон, кто по национальности, ее очень сильно интересует.
1: А, Мендельсон Бартольди. Ну, он еврей по национальности. Он в какой-то момент принял католическую веру. Если говорить по, как бы, знаешь, ну, сложное такое смешение получается, если говорить по наследственности, по искусству, то он преемник Баха, европейского искусства. Его называют Моцартом 19 века.
0: Да, очень похож.
1: Он вообще такой очень интересный товарищ, потому что он вроде как романтик, 19 век на дворе. И то, что мы слышали, это у нас было с умыслом симфония, итальянская симфония Мендельсона, потому что осень на дворе, друзья мои, и нам не хватает витамина D.
2: Так.
1: А в этой музыке очень много витамина D. Почувствовали?
2: Давайте мы обязаны это сказать нашим слушателям, что мы должны сказать, что мы не рекомендуем, если у вас дефицит витамина D, слушать музыку, лучше все-таки совмещать это с приемом витамина D. Но в смысле психологического, наверное, это какой-то разгрузки, да, наверное, вполне себе.
0: Думаю, очень эффектно это начинает, поэтому вот странно, если бы я не интересовалась никогда с классической музыкой, я бы сразу подумала, что это Моцарт. И вот когда ты сказала, что это Моцарт 19 века, это действительно очень похоже. Ну, мы сегодня так подобрали нашу программу, чтобы музыку от осенней хандры как-то можно было применять совместно с витаминами, если кто-то вот практикует. Или
1: абсолютно.
0: Медицинскими.
1: Именно с чисто практической точки зрения, то есть мы собираем сейчас музыкальную аптечку, вот прям музыкальную аптечку с конкретными средствами, которые можно забирать и использовать каждый день. И номер один средство кладем — Мендельсон, итальянская симфония. Он путешествовал по Италии, это были 30-е годы 19 века, там Рим, Флоренция, Неаполь, все самые главные достопримечательности. Тогда смартфонов не было, фотографий не было, и он свои впечатления записывал через музыку. То есть эта симфония действительно написана на итальянской земле, она действительно пронизана, напитана итальянским солнцем. То есть это вот непосредственно такая капсула, итальянская капсула. Без всяких виз, без трат на билеты, берешь 3 минуты, и Италия у тебя в кармане, так сказать. Так что рекомендую.
0: А вот ты как искусствовед и знаток, и любитель, что самое приятное. А вот такие авторы музыки, они иногда признавались в том, что у них как-то плохое настроение или что-то? Или они действительно это никогда не выкладывали на бумагу, воспоминания, а именно в музыке как раз все это и показано? Когда вот в Италии хорошо.
1: Конечно. Что ты? Нет, они еще как говорили. Особенно романтики. Романтики вообще любили поговорить о себе. Ну, то есть, почему? Фокус на своих чувствах. В 19 веке такой фокус именно на чувствах. И художники, и романтики начинаются копаться в хорошем смысле в своих эмоциях и ощущениях. И у них в целом такой крен немножко на минорные настроения.
2: Это, конечно,
1: я округляю, но тем не менее.
0: Нет, где там Мендельсон? Ну, все романтики европейские.
1: Это 19 век, эпоха романтизма. Да, вот, знаете, страсти. То есть, если любовь, то такая страстная, обязательно с какой-нибудь минорной ноткой. Они как бы не стремились, что ли, к гармонии в нашем понимании. Тот же Мендельсон, он написал солнечную итальянскую симфонию, оказался ей недоволен, постоянно ее переделывал, перекраивал, переписывал. Даже в этом он был недоволен.
0: А скажи, Юль, а вот наши представители романтизма, это самый главный кто? Чайковский?
1: Чайковский. Ну, у нас очень много там. И Чайковский, потом вся могучая кучка. Это же тоже 19 век. 19 век русской музыки, это прям вот, ну, золотой век.
0: Слушай, ну смотри, если мы уж сравнили Мендельсона с Моцартом, может быть, как раз с Моцартом и продолжим?
1: Да, у нас очень гармонично сегодня подобралась компания «Моцарт». Но что я хочу вам показать? Это очень странное произведение из-за исполнителей. Давайте, может быть, даже сначала поставим, а вы так подумайте, что там странного.

0: Я ничего странного не слышу, все как обычно.
1: А я слышу.
0: Ну-ка.
1: А это духовые. Ну. Обычно у него клавесины да скрипочки, а тут дудят в дуду женщины, старики и дети. Я думаю, что это в этом прикол. Юля нам пыталась показать.
2: Абсолютно ты все раскусила верно.
0: Вот же.
1: О,
2: да.
1: Вот же ж, кота другая. Раскусили.
2: Это серенада для духовых. Моцарт, серенада для духовых, седьмой мажор. Одно из самых светлых, мне кажется, произведений. И вот именно во многом благодаря тембру. А тембр – это очень тонкая материя, это то, что мы ощущаем, но не всегда осознаем. То есть если бы это были медные, духовые, это было бы совершенно иное впечатление. А вот тут вот деревянные, очень много теплого тембра, деревянных, духовых. И, ну, вот действительно ощущение, что ты под пледом теплым, таким
1: так
2: медным.
1: Странно. А так вот тогда этот Моцарт сам на себя не похож.
2: Кладем.
1: Он похож больше на Бетховена этот.
2: Почему это не похож?
1: Да, похож.
2: Ну, Моцарт, он тем и велик, что он выходит за рамки своей эпохи. У него иногда прям думаешь, ну, чистый романтик, там, минор, такие страсти, тоже это у него есть. И Бетховен тоже брал от Моцарта, у него, кстати, были любимые произведения у Моцарта, минорный концерт, до минорный есть у Моцарта и у Бетховена. То есть вот эти ниточки, они действительно прорастают от одной эпохи в другую. И ты очень тонко заметила, кстати, что вот Моцарт, Бетховен, конечно, у них есть
1: погромче,
2: и общее
1: чуть-чуть
2: тоже.
1: Сделаем.
2: Это все вот преемственность.
1: Минуточку еще. У нас есть минутка, Слава?
2: Давай.

0: Александр Борисович, придется нам в пятницу не в этот идти. Ароматный мир консерватории будем посещать теперь.
1: Да.
0: Так это красиво, боже мой.
1: Да, там так оно
2: называется. Я рада, что вам понравилось.
1: Синее и красное. Угу. А, смотрите, я так думаю, что вообще трубы и духовые, они на самом деле больше вгоняют, ну, меня лично, например, в депрессию, нежели оттуда вытаскивают. Поэтому я вот, конечно, на месте композиторов, если использовать духовые, то только если про депрессивную любовь что-нибудь исполняешь.
2: Ну, у нас все очень индивидуально. Композиторы любят использовать именно деревянные духовые в медленных частях симфоний, в каких-то лирических моментах. То есть, знаешь, традиционно закрепилось амплуа, такое условно, но все равно медные, это значит вперед, там, тема рока или, наоборот, к победе, лирика, это скрипка, там будут виолончели, вот деревянные духовые, на ассоциативном уровне, но это работает. И, кстати, друзья, вы меня вначале огорошили вопросом про Мендельсона, и я сказала сначала глупость, потому что Мендельсон, он стал протестантом, и это важно. Мы вначале слушали про Мендельсона, я говорила, что он как наследник Баха. То есть и в этом смысле он тоже наследник. Бах был лютеранином, Мендельсон был лютеранином. Не случайно Мендельсон вернул широкой публике Баха, знаменитый эпизод, когда он исполнил его «Страсти по Матфею». А то я не люблю неточности, а там я сказала неточности.
1: Ну, то есть он действительно молодец. Вот в этом смысле он,
0: Александр
1: конечно,
0: Борисовича взбодрим. У нас есть вообще запретный ход «Чай вдвоем». Так это называется. Ну, я искренне надеюсь, что это дуэт. Ребята знали, о чем говорили и придумали, но Шостакович им, конечно, напомнил об этом.
1: А что мы слушаем?
0: «Чай вдвоем».
1: «Чай вдвоем».
0: Шостакович.
1: Шостакович, да.
2: Шостакович.

0: очень кинематографичный отрывок. Юлия Казанцева, пианист, кандидат искусствоведения, сегодня с нами. Юля, а расскажи, что это за произведение и откуда оно, или куда его потом применили?
1: Да, тут нужны комментарии, а то может случиться шок с человеком, что Шостакович и такая музыка, ну как, знаешь, ни что-то не коннектится. А там был, на самом деле, анекдотический случай. Шостакович поспорил со своим другом, дирижером, дирижер Николай Малько, что Шостакович по памяти запишет, оркеструет мелодию из американского мюзикла. Такой есть мюзикл 20-х годов, «Нет-нет, Нанет» назывался мюзикл. Там вот эта мелодия, «Чай вдвоем». И Шостакович по памяти эту мелодию не только записал, а он ее оркестровал за 45 минут, как гласит история. И за 45 минут появилась вот эта партитура. Очаровательная. То есть мелодия не Шостаковича. Его тут остроумнейшая оркестровка. И так это всем понравилось, что он потом это использовал в балете. Ну, есть балет «Золотой век». Ну, а вообще это как отдельная оркестровая такая бесовая пьеса. Ее можно услышать в таких сборных концертах. Ну, скажите, музыка просто сразу на градус поднимает настроение.
2: Да, но вот все-таки, конечно, мелодия там тоже решает. Вот это там-пам-ба-бам-па-ба-бам-па-ба-бам.
1: Конечно.
2: Она, конечно, да.
0: Конечно. Бизнес напоминает.
1: Хитовая мелодия.
2: «Чай вдвоем» напоминает, да.
0: Тифу-ту. «Чай вдвоем». Ну, там смешно еще, T4T очень смешно звучит. Ну, и когда-то в 90-е, помните, первые люди выбрались за границу, и шутка была самая смешная. Заказывали чай, помните? Ту-ти-ту-ту-рум-ту-ту-ту.
1: Нет.
2: Ту-ти-ту-ту-рум-ту-ту-ту.
0: Ну, если перевести, то два чая в комнату 222. Это звучало по-русски просто.
2: Или как еще наши умели заказывать, им говорят, виски, они single or double, они говорили trouble.
0: Да, тоже с 90-х. Ну, давай тогда последний у нас есть отрывок. Это Дворжак, он редко звучит. Хотя славянские танцы все знают наизусть. О, я аж вздрогнула. Ну, туда я.

0: что ж, друзья, давайте с Дворжиком знакомиться. Антонин, или Антонин, по-моему, да, он, у него ударение туда идет. Дворжик.
1: Да,
0: или...
1: да, да.
0: Антонин,
1: да.
0: Дворжик. Да, да. Имя его вряд ли кто его когда помнит. Дворжик, Дворжик. А откуда, кто вообще, почему славянские танцы?
1: Дворжик, чешский композитор. В Праге там очень много его имени, музеи, все-все-все его очень любят, такой национальный, ну, как у нас Чайковский, да, в Норвегии Грик, у них Дворжик. Но Дворжик чем замечательный, что когда первый человек летел на Луну, то с собой он взял послушать, как там плейлист был, симфонию Дворжика из «Нового света». Самое, наверное, знаменитое произведение Дворжика – это «Симфония из Нового света» и цикл вот этих оркестровых славянских танцев, которые мы сейчас услышали. И именно славянские танцы, они принесли ему славу. Ну, то есть с этого начался успех Дворжика. А он при жизни стал знаменитым вообще во всем мире композитором.
0: Ну, ребят, вы знаете, если связывать как-то наши эфиры, вообще все, что нужно, и вот то, что мы как-то пытаемся аптечку, да, музыкально-оптимистическую составить, вот у нас будет следующая часть эфира про лимфодренаж. Если вдаваться в подробности, то когда ты занимаешься спортом, танцуешь или бегаешь, или плаваешь и прыгаешь, вот тут танцы тоже не исключение, то вполне музыка очень может помогать и как-то все это нормализовать.
1: Слушай, для дренажа прям славянские танцы хорошо.
2: Идеально подходят.
0: Я
2: идеально.
0: Тоже об этом подумала. Их надо прям заводить на акваэробике вместо скутера. Да, ну скажи, Юль, в принципе, что ты готовишь на следующую неделю, о чем мы поговорим? Ну, в принципе, может, мы и нагнетаем, и осенняя хандра – это так, а чей очарование?
1: Ну, знаешь, лучше быть готовым, а то она вот так как наступит хандра, у нас аптечка не готова. Я считаю, что надо осознанно готовиться, все-таки осень, солнца мало, холодает, музыка нам в помощь.
0: Хорошо, все на телеграм-канал «Музыка для всех» Юлии Казанцевой. Ну а мы дарим свою песню, Александр Борисович. Я надеюсь, ты не против? Отвечай вдвоем-то.
2: Конечно, что же.
0: Ответ Шостаковичу Дмитрию Дмитриевичу от наших дружков. А кстати, а как их зовут?
2: Ты чё? Я сейчас тебя вообще порву на части.
0: Костюшкин?
2: Денис и Стас. Наше все, конечно. Денис Клявер, Стас Костюшкин. Они, кстати, по-моему, сейчас собрались тоже по чаю, ударили вдвоем и новую песню записали. Так что, друзья, может быть, мир еще и не безнадежен.
0: Может и так. Мы к вам вернемся совсем скоро.
3: Воскресенье.
0: Да, именно так.
2: До понедельника, не воскресенье. Что, они не могут песню нормально писать?
0: Ну, эта песня вам любой день недели вообще великолепна.

0: боль не дает покоя и уносит радость за собой. Майсол Висар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
2: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: превысила 90%. То есть это абсолютно очень осознанный выбор. То есть те, кто предполагают голосовать дистанционно, поскольку здесь вообще никаких препятствий нет, там ни по времени, ни по месту, не надо тратить времени ни на что. Вот очень высокая явка. Вы видите, какое большое количество наших избирателей в 33 регионах приняло участие.
1: «Единая Россия» предварительно получает 355 депутатских мест в Государственной Думе. Партия предварительно набрала 57,83% голосов и лидирует по 208 одномандатным округам, сообщила Памфилова. КПРФ предварительно набирает 13,81% голосов, ЛДПР 8,98% выигрывает по 2 одномандатным округам. Партия «Новые люди» предварительно получает 20 депутатских мест. У «Справедливой России» еще есть большой шанс преодолеть 5-процентный барьер, сказал Памфилова. Она напомнила, что сейчас подводятся предварительные итоги выборов, и к дате окончательного подсчета ситуация может измениться. По словам председателя ЦИК, окончательное подведение итогов планируется на 25 сентября. Лишь 1% жителей немецкой федеральной земли Мекленбург-Переднепомерания считают, что канцлер Германии Фридрих Мерц хоть как-то помог предвыборной кампании своего христианско-демократического союза, передает телеканал ЦДФ со ссылкой на данные опросы, проведенные главным редактором портала Table Media Михаилом Брейкером. Брейкер отметил, что Мерц пытается упредить возможные требования уйти в отставку, связав собственную политическую судьбу с успехом обещанных им реформ. Выборы в региональный парламент Мекленбурга-Переднепомерания прошли в воскресенье. По итогам подсчета 100% протоколов, победу на них одержала оппозиционная партия «Альтернатива для Германии», получив больше 38% голосов. Возглавляемый Мерцем ХДС набрал всего 4,9% и не преодолел 5-процентный избирательный барьер для прохождения в земельный парламент. Старые бабьи лето наступит в Москве к концу сентября. Температура воздуха в выходные поднимется до 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что конец сентября обманет календарь. В заключительные дни недели на большей части русской равнины и Урала скажется влияние блокирующего антициклона. Этот атмосферный щит обеспечит возврат тепла и может заложить фундамент под золотую осень в режиме ультра HD. То есть небо станет настолько глубоким и синим, что покажется, будто осень включит максимальное разрешение, рассказал Тишковец. По его словам, москвичи и жители Центральной России с пятницы до воскресенья ждут погожие дни. По ночам столбики минимальных термометров будут колебаться от плюс 7 до плюс 12, в светлое время суток от плюс 14 до плюс 19 в пятницу, с постепенным повышением в выходные до плюс 22. По всей видимости, наступит старое бабье лето, которое обычно и случается в конце сентября, начале октября, сказал синоптик. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: В Петербурге сегодня облачная погода, временами дожди, температура воздуха до плюс 16 градусов. В Москве завтра будет облачно, местами небольшой дождь, ночью плюс 11-13, днем ожидается плюс 17-19 градусов.
3: Студия Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги на сегодня запланировано 3 матча. В эти минуты проходят 2 встречи. Амур-Северсталь 0-1, а Адмирал-ЦСКА 0-0. Нападающий Акбарса Кевин Хейс сообщил, что решил завершить профессиональную карьеру. Американский хоккеист пополнил состав казанского клуба в конце августа. Контракт с 34-летним игроком был рассчитан на один сезон. Хейс сыграл в 5 матчах КХЛ и не набрал ни одного очка. Континентальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов второй игровой недели регулярного чемпионата. Так, лучшим вратарем стал Андрей Шутов из «Бориса», лучшим защитником назван Егор Замула из «ЦСКА», Николай Голдобин из петербургского «СКА» признан лучшим нападающим, а защитник Салавата Юлаева Никита Щербаков стал лучшим новичком недели. Российская теннисистка Мира Андреева сохранила 5-е место в обновленной версии чемпионской гонки WTA. Диана Шнайдер опустилась с 13-й на 14-ю строчку. Анна Калинская по-прежнему идет 20-й. Екатерина Александрова переместилась с 32-го на 33-е место. Людмила Самсонова, которая на прошедшей неделе дошла до полуфинала турнира в Гвадалахаре, поднялась на 11 позиций и теперь занимает 39-ю строчку. Чемпионскую гонку возглавляет представительница Казахстана Елена Рыбакина. Далее располагаются белорусская Арина Соболенко и американка Джессика Пегула. Первый ракетка России Даниил Медведев сохранил 6-ю позицию в рейтинге

ATP. Андрей Рублев остался на 25-й строчке, а полуфиналист US Open Карен Качанов идет на 26-м месте. Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов не примет участие в заключительном старте чемпионата России по лыжероллерам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники. Большунов был заявлен на масс-старт на 30 километров классическим стилем, который пройдет в понедельник. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.

0: физики и лирики.
1: Физики и лирики в эфире. У нас в гостях косметический химик, технолог, разработчик компании Мезофарм Ася Зубкова. Ася, здравствуйте. Приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
1: Ох, какую вы хорошую тему для нас, для женщин, для взрослых людей открыли. Говорят, разгоняет лимфу и косметика, и таблетки, и тебе что только не помажь на лицо или куда-нибудь на другое место. Ну, я думаю, вы сейчас либо что-то подтвердите, либо что-то опровергнете, но говорят, что самое главное для лимфодренажа – это движение, правильное питание и сон.
2: Абсолютно и дыхание. Верно. Абсолютно верно, и здесь я не буду, Маргарита, с вами спорить. Самое главное – это спорт, движение, то есть если вы просыпаетесь в отеках, самое лучшее, что мы можем сделать – это сделать зарядку, да, больше двигаться, но косметика все-таки может нам помочь, если, например, вы часто сталкиваетесь с этой проблемой, и она вас беспокоит, например, на лице, это какие-то припухлости локальные, и уже здесь можно подключать косметику только как дополнительный уход, ну, не как основное какое-то средство борьбы с отеками.
1: Ну, давайте тогда, что такое лимфа вообще, попробуем объяснить, ну, и себе, и многим, потому что мы вроде это знаем, но как-то несерьезно относимся.
2: Да, лимфа – это у нас такая жидкость в организме, которая циркулирует по лимфатическим сосудам, и она как раз нужна, чтобы возвращать лишнюю жидкость из ткани обратно в кровоток. Поэтому, когда наша кровь переносит жидкость по тканям, то часть ее выходит между клетками, и, соответственно, лимфатическая система, она это все обратно собирает. Поэтому очень часто, когда мы, например, поедим соленое или, например, выпиваем на ночь, то утром мы просыпаемся с какими-то отеками, припухлостями как раз-таки в той зоне, где у вас вы склонны к накапливанию лишней жидкости. Это, например, под глазами, это вот в районе скул, да, когда вот мы просыпаемся, зона глаз всегда страдает очень сильно у многих.
1: Ну, тогда как в себе это мы диагностируем, так чтобы это был познавательно, но такой отчасти развлекательный контент, поскольку сильно научное или какое-то вот медицинское, тут тоже сложно уходить. Просто ключевое, да, это движение лимфы в организме. Если происходит застой или она куда-то не выходит, это совсем простыми словами, то тогда это все Да. Отекает, опухает. Причем не обязательно на лице. У женщин очень большого количества ноги. Что это происходит с этим, тоже отдельное, да. Но здесь нужны врачи другие, не косметологи явно.
2: Да, и здесь я как химик-технолог могу только порекомендовать какие-то косметические средства, да, то есть, например, для тела самым таким популярным средством это является охлаждающее средство или разогревающее, да, то есть когда вы после тяжелого дня намазываете на ноги, например, какие-то охлаждающие кремы, которые вот как раз дают приток крови, да, чтобы это все быстрее, собственно, усиливалась микроциркуляция, и мы получали классные эффекты, отеки уходили. То же самое работает на лице. То есть, если вы хотите убрать, например, в зоне под глазами отеки, то лучше всего выбирать средства либо с ментолом, какими-то охлаждающими компонентами, либо также специально есть лимфодренажные компоненты, это экстракты конского каштана, иглицы, троксирутин. Это все вот работает как раз на такой дренажный эффект, чтобы ускорять микроциркуляцию, и вот отеки, они сходили, да, как бы сдувались, если так по-простому сказать.
1: Ага, но это специальный состав, вот вы несколько, да, компонентов перечислили, которые охлаждают и тонизируют, так я понимаю.
2: Ну,
1: да, давайте все верно. Страшную вещь сейчас скажу. Ну, женщинам, да, мы можем все представить, наносить, а на мужчинах это работает, ведь эти дядьки, они часто не обращают внимания на свои отеки, ноги и вообще внешность. Ну, я не всех имею в виду, некоторые.
2: Да, конечно, это работает на всех, тут просто главное, насколько человеку комфортно или дискомфортно, и вот хочется эту проблему решить. Если мужчине абсолютно нормально, что он по уши пошел, и потом отек сам сходит через какое-то время, пожалуйста. Просто обычно женщинам чаще навязывают вот этот культ идеальности, что мы должны с утра быть накрашены, красивые, без отеков, поэтому утром многие наносят такие средства.
1: Ну вот отеки под глазами, да, вот такие припухлости, которые сейчас нам иногда позволяют решить там даже какая-то пластическая хирургия, в принципе, они, у них какая может быть причина? Или это лучше врача спросить лимфолога, да, ведь есть и такие бедолаги?
2: Да, конечно, это уже решается у доктора, да, если у вас какие-то постоянные проблемы, это может быть связано с какими-то заболеваниями и так далее, патологиями. Но глобально очень много людей мучаются именно когда вот они поели соленое, да, то есть что-то поменяли в своей жизни, да,
1: ага.
2: И просто это нормально, то есть не надо думать, что отеков ни у кого не бывает, это нормальная реакция организма, то есть не нужно сразу бежать покупать какое-то косметическое средство. Здесь все зависит от того, насколько вот эта проблема вас мучает постоянно. Если вы хотите ускорить, да, время, когда отеки уходят, потому что в течение дня как бы важно двигаться, двигаться, двигаться, чтобы постепенно отеки сходили. Но это можно чуть-чуть ускорить с помощью косметики, не намного, но все равно, если нам важен эстетический эффект, то да, мы можем использовать средства косметические.
1: Ну, отеки мы тоже еще слышали, когда говорили об аллергических реакциях. И здесь тоже нужно, да, знать свои слабые или сильные стороны. Как здесь косметика реагирует на все?
2: Да, конечно. То есть, если у нас отек, там, отек квинки условно, или какая-то очень сильная аллергическая реакция, то тогда нам не нужны лимфодренажные средства, ни в коем случае нам не нужно ментол и какие-то триггерные компоненты. Здесь нам нужно просто переждать, когда реакция спадет, пить там специальные таблетки, да, то есть здесь косметика, мы не наносим ничего раздражающего, и наоборот, можно нанести какие-то успокаивающие компоненты, есть там различные экстракты, центеллы и так далее, но это уже делать лучше после, когда у нас вот пройдет вот этот пик реакции.
1: А как антиотечные средства действуют на химическом уровне? Что он делает вот с кожей или там с ногой, если вдруг ты даже побегал много и просто устал? Или весь день на ногах, и вот это все так работает?
2: Глобально, смотрите, тут идет такая работа с микроциркуляцией. То есть компоненты, они просто работает на то, чтобы приливала кровь, да, к поврежденному месту, да, то есть к отечному условно, куда мы хотим, чтобы произошел какой-то процесс. И просто все процессы быстрее проходят, да, то есть организм, допустим, если мы нанесли ментол или какой-то разогревающий компонент, нам тело дает реакцию, что так, что-то там у нас происходит, нужно срочно направить кровь туда, чтобы вот, собственно, поработать с этим моментом. И через какое-то время мы как раз-таки и видим, что отеки быстрее сходят.
1: Ну, а как тогда регулировать употребление жидкостей и всякой всячины такой, чтобы это действительно все сработало одновременно? Потому что, ну, так, то есть мы сразу сказали, к сожалению, грустную вещь, что, ну, не бывает волшебного крема от отеков. Помазал, и все, да. Все вернулось, да? Это целый комплекс предприятий. Но вот лимфодренажная косметика сейчас штурмует вообще все вершины топовых продаж.
2: Да, все правильно, и здесь, опять же, вы можете пить, вам главное пить достаточно жидкости и просто следить за своими привычками. То есть, например, если вы хотите убрать отеки и с утра очень сильно отекаете, вам не поможет просто какой-то крем рандомный, вам главное перестроить рутину. То есть, например, не выпивать алкоголь на ночь или не есть там соленую рыбу, да, ну то есть не каждый день, понятно, что ничего страшного, если вы один раз съедите. А с косметикой, да, действительно, можно покупать дренажные средства. Например, утром вы пока завтракаете, можете нанести масочку, чтобы она чуть усилила микроциркуляцию вот в зоне отека, и вы получили классное, увлажненное, отдохнувшее лицо.
1: А маска должна быть горячая или холодная? Вот как здесь?
2: Лучше, конечно, охлаждающее, да, потому что очень часто мы получаем в том числе пробуждающий эффект, потому что с утра, когда вот мы отекли, очень сложно людям глаза открывать, или вот как-то ткани, да, немножко жидкость застоялась, и поэтому лучше выбирать маску с компонентами, которые усиливают микроциркуляцию, да, которую я уже называла, например, там кофеин, можно назвать траксирутин, различные экстракты.
1: Вот, траксирутин, а что это? Эксин, траксирутин, растительные экстракты и вот кофеин, удивительно, знакомо звучит.
2: Да, да. Это как раз компоненты, которые могут усиливать микроциркуляцию. То есть, например, траксирутин, я думаю, многие видели его, и можно в аптеке купить, да, то есть это просто мы взяли из фарм-индустрии компоненты в косметике. Понятно, что траксирутин, когда мы принимаем внутрь или, например, мажем на кожу, естественно, его действие, оно ограничено. И по факту траксирутин как раз поддерживает капилляры, обладает противовоспалительным антиоксидантным эффектом, то есть он напрямую не дает тот самый лимфодренаж, но просто он поддерживает сосуды. То есть здесь в лимфодренажной косметике у нас несколько направлений работы.
1: Можно мы сделаем буквально пару минут паузу и еще буквально несколько вопросов об антиотечной, ну то есть лимфодренажной косметике. У нас в гостях косметический химик Ася Зубкова. Оставайтесь с нами.
0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Выборы в Вологодской области состоялись. По предварительным данным, явка избирателей на 20 сентября составила более 45%. То есть проголосовали около 402 тысяч вологжан из 893 тысяч избирателей. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Вологодской области Денис Зайцев в ходе прямого эфира «Ночь после выборов». По его словам, это уже выше итоговой явки на выборах законодательное собрание региона в 2021 году. Тогда было менее 45%. А к завершению подсчета итога голосов показатель может приблизиться к 47%. Что интересно, в крупных городах области явка примерно одинаковая. В Череповце составила 41%, в Вологде 41%. В среду, 23 сентября, в Вологодской области пройдет региональный день приема граждан. Масштабное мероприятие приурочено ко дню образования области и в 2026 году пройдет уже в 8-й раз. В этот день с 8 до 20.00 жители Вологодской области смогут лично посетить любой исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления. Прием будет вестись по всем вопросам, входящим в компетенцию соответствующих ведомств. Мероприятие пользуется стабильным спросом у населения. Для сравнения, в прошлом году участниками дня приема стали 719 человек. Из них 107 вологжан обратились в органы исполнительной власти, а 511 человек в органы местного самоуправления. Великий Устюг вошел в число самых бюджетных направлений на Новый год. Согласно исследованию сервиса для планирования путешествий, Великий Устюг с главной резиденцией Деда Мороза попал в список наиболее выгодных направлений для новогоднего отдыха в стране. Перелет туда в одну сторону обойдется в среднем 12,5 тысяч рублей, а ночь в гостинице около 10 тысяч. Таким образом, вологодская вотчина главного зимнего волшебника оказалась доступнее Санкт-Петербурга, Ярославля, Иваново и Уфы. Сербский режиссер Эмир Кустурица сообщил, что завершил съемку фильма о патриархе Московском и всея Руси Кирилле. Сейчас работа над картиной ведется в Сербии. Выход премьеры запланирован до конца 2026 года. Ранее сообщалось, что съемки фильма прошли в том числе и в Вологодской области. Проект приурочен к 80-летию патриарха, которое отметят 20 ноября. Областной драмтеатр откроет новый сезон премьерным показом спектакля «История одного города». Постановку по мотивам одноименного сатирического романа «Хроники» Михаила Салтыкова-Щедрина впервые покажут 2 и 3 октября. Спектакль о жизни вымышленного города Глупого создан на средства гранта правительства России для реализации творческих проектов в области театрального искусства и приурочен к 200-летию со дня рождения писателя.
0: Спорта.
3: Хоккейный «Алмаз» уступил Тульской академии Михайлова. Игра прошла на домашнем льду череповчан. Гости открыли счет уже на первой минуте, но Иван Прищепа быстро сравнил результат. Во втором периоде тулики ушли в отрыв 3-1. В третьей 20 минутке сталевары сократили разрыв 2-3, но замена вратаря на полевого игрока в конце сыграла против нас, позволив сопернику забить четвертую шайбу. Главный тренер Евгений Марин отметил, что команде не хватило реализации. Нанесли около 40 бросков, но этого казалось недостаточно. В итоге 3-4 в пользу гостей. Следующий матч 23 сентября против МХК «Динамо Москва». Олеся Бутусова победила на всероссийских соревнованиях по пауэрлифтингу в Туле. Вологжанка заняла первое место в классическом троеборье с суммой 440 кг в своей весовой категории и в абсолюте. Ее результат – присед 172,5 кг, жим лежа 100 кг, становая тяга 167,5 кг. Турнир «Оружейная столица» объединил участников со всей страны.

0: на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает пасмурная погода. Местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный 8-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17 градусов. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Будет понемногу расти. Евгений Масейко, служба новостей.
0: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. В Москве 13 часов.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российская армия установила контроль над двумя населенными пунктами в Харьковской области, Новоалександровкой и Польной, сообщила Минобороны. По данным ведомства, вооруженные силы сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля в Харьковской области. В регионе ведутся боевые действия по расширению внешней зоны контроля в районах Петропавловки и Приколотного. В кольце окружения нанесено поражение живой силы и техники ВСУ в районах 5 населенных пунктов. Также пресечены 3 попытки заброски групп усилений ВСУ из Великого Бурлука в направлении Лиховатки. Потери блокированных Харьковской области формирований за сутки составили более 35 военнослужащих, а общие потери украинских подразделений в зоне СВО составили порядка 1440 боевиков. Кроме того, вооруженные силы поразили за сутки цеха производства беспилотников для ВСУ и места их хранения. Средства ПВО сбили за сутки 634 вражеских беспилотника самолетного типа. Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва стала рекордной и превысила 59%, сообщила глава ЦИК Памфилова на заседании в избиркоме. Она отметила, что во время избирательной кампании этого года избиратели проявили гражданскую зрелость. По словам Памфилова, окончательное подведение итогов выборов назначено на пятницу 25 сентября.
2: Окончательное подведение итогов мы запланировали, как я уже говорила, еще раз повторю, подвести итоги 25 сентября. К этому времени все наши комиссии в субъектах Российской Федерации окончательно рассмотрят, если на то будут какие-то жалобы, обращения, еще раз все проверят, рассмотрят все необходимые обращения, тщательно проверят все, подведут итоги по всем выборам, по всем уровням выборов, и только после этого, чтобы, не дай бог, не было никакой ошибки, шероховатости, неточности, только после этого мы 25-го спокойно подведем итоги. Нам никуда не надо торопиться. Самое главное, что все было максимально точно.
0: ЛДПР прошла первые выборы без Владимира Жириновского с увеличением результата. Об этом заявил председатель партии Леонид Слуцкий на пресс-конференции в агентстве ТАСС.
3: Это первые выборы, которые мы прошли без Владимира Вольфовича Жириновского. И мы увеличили свой результат, хоть и не настолько, как предполагали, но увеличили по сравнению с 2021 годом, где Владимир Вольфович вел избирательную кампанию и являлся ее главным координатором. Мы укрепились внутри себя, о чем я неоднократно говорил. Мы, если угодно, попробую так сказать, на мой взгляд, наиболее точное выражение, перезагрузили в связи с требованиями сегодняшнего дня подавляющее большинство наших региональных отделений, которые работают профессионально, и это доказали в ходе выборной кампании. Впереди работа в непростое для страны время в Государственной Думе 9-го созыва.
0: ЛДПР предварительно забирает 2 одномандатных округа и 23 мандата по списку, 25 депутатских мест. Единая Россия предварительно получает 355 депутатских мест в Госдуме. Партия предварительно набрала 57,83% голосов и лидирует по 208 одномандатным округам, сообщила Памфилова. КПРФ набирает почти 14% голосов. Партия «Новые люди» получает 20 депутатских мест, заявила председатель ЦИК. У «Справедливой России» еще есть большой шанс преодолеть 5% барьер, сказала Памфилова. Она напомнила, что сейчас подводятся предварительные итоги выборов, и к дате окончательного подсчета ситуация может измениться. Президент Владимир Путин провел разговор с казахстанским коллегом Токаевым. Они затронули практические вопросы двусторонней повестки дня, а также вопросы взаимодействия на евразийском пространстве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Еще одно сообщение с лент информагентств. Легкомоторный самолет потерпел крушение после столкновения с линией электропередач в Саратовской области. Об этом сообщает Западное следственное управление на транспорте. По предварительным данным, пилот не пострадал. Все подробности сейчас уточняются. Главная причина исторического поражения ХДС на земельных выборах – потеря дешевых российских энергоресурсов из-за самоубийственных санкций против России. Об этом заявил РИА Новости немецкий политик, председатель Динойт МИД Кристоф Херстель. Еще одной причиной назвал лживое обращение канцлера с этой и рядом других тем. Политик подчеркнул, что расходы на украинский конфликт особенно сильно и необратимо подорвали доверие к правительству Мерца. Региональные выборы в законодательное собрание Мекленбурга-Передней Померании прошли в воскресенье. Победу одержала оппозиционная правая партия «Альтернатива для Германии», которая набрала более 38% голосов. А правящий христианско-демократический союз канцлера Фридриха Мерца набрал 4,9% и впервые в истории не преодолел 5-процентный барьер. Пользователи сообщают о масштабном сбое в работе «Точка банка». Жалобы поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других регионов. Клиенты сообщают, что не работает мобильное приложение банка и долго загружается официальный сайт. Некоторые не могут войти в личный кабинет. Официальных комментариев от банка пока не поступало. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра облачно, без осадков, температура днем до плюс 16 градусов. В Москве ожидается плюс 17-19 градусов и небольшие дожди.

0: физики и лирики.
1: Об интерфейсах 100 минут, дорогие друзья. Давайте поговорим об этом.
2: Давайте.
1: У нас есть целых два человека, которые об этом будут нам рассказывать. Евгений Геннадьевич Коржов, кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой автоматизированного проектирования и дизайна Университета науки и технологий МИСИС.
3: Да, всем привет, привет.
2: Здравствуйте.
1: И Алиса Александровна Грон, преподаватель кафедры автоматизированного проектирования и дизайна. Здрасте, Алиса.
4: Здравствуйте.
1: Смотрите, давайте перед тем, как ИИ интерфейс обозревать, вообще про интерфейс поговорим. А что это такое? Вот если простым языком.
2: Перевод или вообще значение?
1: Интерфейс.
4: Это внешняя оболочка того, с чем мы взаимодействуем в нашей с вами цифровой жизни. То есть внешняя оболочка любого девайса будет интерфейсом.
1: Ну вот когда, я-то постарше вас буду всех, наверное, вместе взятых, когда вот была такая командная строка, мы же не говорили об интерфейсе, пока его не было.
4: Нет, конечно, мы только говорили о командах. И мы уже 40 лет пытались уйти от командной строки и сделать так, чтобы общение человека и компьютера стало легче и проще.
1: Значит, у нас цель и задача следующая. То есть вот человек покупает себе компьютер. Я помню, что еще мои родители покойные меня спрашивали, а где инструкция от компьютера? Ну, от компьютера нет инструкции, как сегодня нет инструкции, например, от iPad или от любого планшета, от телефона, потому что задача, как я понимаю, интерфейса, сделать его максимально интуитивно понятным.
4: Да.
1: Чтобы любой ребенок, а мы знаем, что ребенок-то ого-го это делает довольно быстро, разобрался с этим интерфейсом. Значит, сегодня, как я понимаю, в этом направлении мы идем семимильными шагами, и это называется просто интерфейс. Тот интерфейс, который делают люди, без пока всякого ИИ, правильно?
4: Да, правильно.
1: Вот, теперь мы подключаем искусственный интеллект. И что получается? Есть направление искусственного интеллекта, которое позволяет все то же самое, что делали люди, делать эффективнее, раз.
4: Да.
1: Правильно? А есть, как я понимаю, да, уж коли мы говорим про искусственный интеллект, может быть, это я бред сейчас какой-то говорю, вы меня поправите, можно создавать и индивидуальный интерфейс. То есть вот я, в двух словах скажу, мы можем, у вас всех телефоны с собой есть, мы можем открыть телефон на первой странице, и там будет расположение иконок, и она у всех будет разная, да? Это тоже, можно сказать, интерфейс, но он индивидуальный.
4: Адаптивный.
1: Адаптивный. О, даже есть такое слово. Как искусственный интеллект нам здесь помогает? Поехали. С кого начнем?
3: Слушайте, давайте, вы прям в склейку попали нашу прошлую про командную строку, да? А с командной строкой же была проблема. Ты должен был знать команды?
1: Да.
3: Вот. Это первый шаг, который мы прошли. Да, и до сих пор кто-то проходит, кто-то с него не уходит. Дальше появился у нас графический интерфейс, который как будто бы должен был снять все проблемы с незнания команд. Да? И у нас графика подсказывала там, пойди нажми сюда, сохрани, это перемещение, там, это перекрась, это там переформатируй и так далее. Да? И интерфейс как будто бы нам подсказывал и давал возможность его изучать. Да? То есть у этого интерфейса явным образом было то, чего не было у командной строки. То есть возможность исследования.
1: Заменили, мне кажется. Вот командная строка раньше была, там нужно было набрать там «запусти Word», допустим, да, или там редактор какой-то.
3: Нужно было знать синтаксис.
1: Появилась кнопочка «пуск». Это один из таких краеугольных был моментов в интерфейсе, которая тебе позволяла найти и запустить то, что ты хочешь. Но это уже не было командной строкой, это была, собственно, визуальная история.
3: Да, это был такой переход, попытка перехода от выполнения команд, которые были строго определены, да, и здесь нам помогал вот этот вот визуальный элемент интерфейса. И понятно, что он был еще достаточно сырой, но при всем при этом пользователь уже обладал такой крутой возможностью, как исследовать интерфейс. То есть он мог изучить, да, не беря инструкцию, он мог понажимать по кнопкам, походить по менюшкам, там, перемещать окна, еще что-то. А в командной строке такого у нас не было.
1: А чего говорить, что он несовершенно до сих пор остался? Его же пытались винды убрать, не смогли.
3: Ну, дань.
1: А что?
3: Дань истории.
1: Они пытались убрать, а люди такие, куда вы дели, самое главное в моей жизни. Так, и что дальше?
3: А что дальше? А дальше у нас случился новый диссонанс. У нас появился искусственный интеллект как некий агент, да, некая опять командная строка. Угу. Посмотрите, да, на любые, будем говорить пока интерфейсы у ИИ, да, которые на языковых моделях работают, пытаются общаться с нами на нашем языке, на человеческом, да. Угу. Вот, там же опять командная строка. И мы такие, опа.
1: Ну, типа, Алиса, какая погода? Это, по сути, командная строка. В конце стоит вопрос. Если Алиса у тебя стоит дома, то она тебе говорит
5: 17-18 градусов тепла.
3: Да, круто. А если Александр такой пишет трек музыкальный, да, и у него там на его комбике там куча крутилок, какой-нибудь педалпэд ему понятный, и он там где-то нажимает ручки, угу, кнопки и так далее. И тут вдруг бац, и Александр такой говорит, ну-ка сделай мне позлее гитарку там. И он там что-то делает. Александр говорит, не то. Угу. И ты такой понимаешь, он что-то помогает делать, но ты не можешь контролировать. Ты не понимаешь, а как он это сделал? Он там что, гейн подкрутил, я не знаю, там дисторшн какой-то набросил, что? Вот. Та же самая история с графикой. Возьмем там, мы редактируем какую-нибудь фотографию, да?
1: Угу.
3: И мы хотим что сделать там, не знаю, в черно-белую перевести. Ну, окей, можем голосом и попросить, он переведет, да? А, допустим, сказать там, отретушируй глаза, там, не знаю, побрей лицо, да, еще что-нибудь и так далее. Какую-то точную работу приходится делать, ну, по классике, руками, через интерфейс, там, через дополнительные системы ввода.
1: Угу.
3: То есть, как бы, уровень контроля на ИИ-агенте, да, он немножко другой.
1: Так я-то правильно понимаю, вот Алису спрошу, а так и мы к промптингу идем с семимильными шагами, значит, получается?
4: Да, по сути, к тому, чтобы оперировать и контролировать искусственный интеллект, смотреть и утверждать результаты, иметь возможность откатить и поменять. Мы должны понимать, что конкретно машина для нас делает, mm-hmm, и иметь возможность откатиться назад во времени, потому что если я не понимаю, какие действия были совершены, что конкретно поменялось, дисторшн, гитара, то я не понимаю, на какой шаг я хочу откатиться.
1: Mm-hmm.
4: Более того, все, что касается творчества...
1: Мне кажется, что два слова «верни» и «обратно» должен понимать любой искусственный интеллект, нет?
4: На один шаг, на два шага, на три шага, mm-hmm, да, конечно. Но это очень важная кнопка. Если было произведено 10 тысяч действий, а мне нужно вернуться на 500, то вот я хочу эту возможность иметь. Поэтому mm-hmm, наша задача — научить людей понимать, как оперирует искусственный интеллект и как добиваться нужного результата, и как откатываться назад, и понимать, что конкретно стоит за этим интерфейсом и за «подождите три точечки».
1: Mm-hmm. Так, ну и какие успехи? Я просто понимаю, что у меня вот, например, есть друг мой замечательный, который работает с искусственным интеллектом как с, собственно, с тем интеллектом, который создает визуальное изображение. Ну, вот он рекламу просто делает, и где у него приходит дедушка, садится, обнимает внучку, там что-то ей говорит, целует, и они какие-то там, значит, соответственно, товар рекламируют. Так вот, он говорит мне, что он как режиссер не почувствовал разницы по сравнению с тем, как он работал с людьми, потому что что он делал раньше? Он раньше говорил, снимите мне вот так. Они ему снимали с помощью мясных кожаных изделий в виде людей. Потом приносили. Он говорил, здесь и здесь исправьте, идите переснимайте. Он делает примерно то же самое сейчас. Он говорит, что нужно сделать. Искусственный интеллект ему показывает готовую картинку. Он говорит, что нужно исправить, и искусственный интеллект исправляет.
3: Мы здесь просто пускаем один шаг, который давал и дает нам графический интерфейс, так называемое касание, непосредственно взаимодействие, да, то есть мы мышкой, клавиатурой, либо там графическим пером, стилусом что-то можем самостоятельно, уникально сделать такое, что объяснять и агенту
1: словами сложно,
3: очень
1: да.
3: сложно, да. И опять же мы возвращаемся к вопросу контролируемости и качества получаемого результата, да, то есть какие-то простые действия, там, убери фон, включи подзвук, какую-то там, да, или размножь вот этот объект и так далее, и даже, может быть, из плоского сделай нам 3D, он ну, справится относительно uh-huh. неплохо, да, но когда дело доходит до каких-то уже более там серьезных инженерных или там творческих задач, прям, да, таких, будем говорить, прецизионных, ну, человек все-таки остается мастером.
1: А, ну что, мы тогда все должны стать немножко, значит, Львами Николаевичами Толстыми. Потому что Толстой, как вы знаете, любил описывать долго природу. Если он подробно ее описал настолько, что уже любой искусственный интеллект его создаст, то там вариантов никаких не будет. То есть мы должны все обладать писательским глубоким знанием языка.
3: Но, по сути, на данный момент очень похоже на то, да, пока это мы называем промпт-инжинирингом, да, это пока, опять же, некий высокий уровень владения командами, вот, и много языковых моделей, которые мы используем, так скажем, через интерфейс, да, опять же, через графический интерфейс, через эту командную строку.
1: Вот как соединить все-таки одно с другим? Если вы сами сказали, что можно было бы взять стилус и сказать, слушай, а вот в этом кадре вот здесь поменяй направление света. Это можно, я прям должен показать,
3: это,
1: где.
3: Это можно, наверное, сделать и без стилуса, да, а какая-то, допустим, точная ретушь, или когда вы фактически рисуете, да, то есть когда вы создаете что-то самостоятельно очень уникальное, потому что все-таки ИИ оперирует каким-то датасетом известным, вот, и он в любом случае конечный. А вот если, допустим, такая ситуация, что вы художник, и вы создали какой-то уникальный датасет с изображениями, так, и дальше систему научились с ней работать, ну, тогда у вас, скорее всего, получится ваш уникальный стиль, и ИИ, наверное, вам здесь будет в прямом смысле помогать. Да. Ну, вот. Но как только это выйдет там, как говорится, в стратосферу, то, в общем, от вашей уникальности, наверное, ничего не останется. Это все пойдет в сеть и будет всем доступно. И дальше, в общем-то, просто пополните глобальную базу знаний. Но в любом случае здесь есть ощущение, что человек должен оставаться. Да? То есть кто контролирует результат, кто принимает решения и так далее.
1: Ну вот я Алисе расскажу тоже пример, а вы как-то прокомментируете. У меня знакомый очень хороший музыкант, он там выполнял одно задание для ребят, и нужно было ему записать духовые. А вот я и он, мы, наше поколение, мы знаем, что для того, чтобы записать хорошо духовые, нужно сесть, найти вот эти сэмплы, аккуратно эти сэмплы еще, так называемую автоматизацию включить, чтобы вот здесь у тебя был жесткий там какой-то, здесь плавный, значит, звук, здесь у тебя должна быть атака, и все, ты там ты реально каждый инструмент, не просто добавляешь партию, еще и рисуешь ее, по сути дела, каждую секунду. Вот, и он попросил, говорит, дай мне, значит, ключ от твоего искусственного интеллекта, ну, который я там купил себе на год, и он зашел туда. И смотрите, он взял, значит, соответственно, выделил фрагмент песни, наля-ля-лякал то, как должна звучать труба оркестровая, а потом сказал, сделай мне вот бенд, как будто это играет большой джазовый бенд.
4: Прям голосом, да?
1: Да, он, нет, он голосом наля-ля-лякал, а потом, ну, естественно, он написал это языком, что надо сделать джазовый бенд. И получилось там вообще, говорит, идеально. Самое главное, что даже намного живее, чем я пытался это сделать с помощью системы. То есть я правильно понимаю, что человек, ну, нашего возраста и нашего знания должен переучиваться работать с компьютером. Потому что предыдущий опыт – это умение там зайти, нужный звук скачать, его по-нужному поставить, нужную MIDI-команду, вот здесь вот, чтобы… Все это уже не нужно. Ты возвращаешься к началу, и тебе нужно опять вспоминать, точнее, не опять, а учиться взаимодействовать с искусственным интеллектом, потому что это новый интерфейс.
4: При этом нужно иметь музыкальную базу, иметь возможность пропеть эти ноты, потому что если бы он не смог этого сделать, у него бы ничего не получилось.
1: Смотрите, но музыкантом человек остается, но все-таки взаимодействие с компьютером было одно,
4: а стало другое.
1: А стало принципиально другое.
4: Да. Теперь мы учимся именно выражать свои желания любым способом. Вот как будто мы бы доносили это до человека. Mm-hmm. Вот как будто мы друг с другом разговариваем. Задача машины — понять, что я хочу. А моя задача еще и научиться все-таки опуститься на уровень машины, потому что если я вдруг буду использовать сленг или какую-то речь, которая понятна только людям, машина меня не поймет. То есть если бы я сказала «сделай лучше», но не уточнила бы как, то результат был бы непредсказуемым.
1: А значит ли это, что предыдущий опыт, в общем-то, не нужен? И сейчас люди, которые там, не знаю, 20 лет работали в каких-нибудь графических редакторах, представляете себе, да, вот там человек, у него за плечами 20 лет фотошопа, Corel Draw и так далее, вот ему говорят, да до свидания, собственно, ты нам со своими знаниями не нужен, и люди, которые делают эти главные программы, тот же Adobe сейчас должен подумать, зачем мы эти менюшки бесконечно тут тусуем, нам же уже все это не понадобится через год.
3: Подождите, мы возвращаемся опять к истории научения, да, то есть если наши кнопки, графический интерфейс давали нам возможность реально научиться, да, мы исследовали в прямом смысле, да, исследовали, и мы видели там одну, другую, третью функцию, и начинали их использовать, пробовать, да, тем самым мы учились, мы не учились писать код, мы учились пользоваться в прямом смысле слова, как мы делаем в физическом мире, да, и как будто здесь никакой проблемы нет. Сиди и учись, пробуй, да.
1: Вопрос зачем?
3: Оттачивай свое мастерство.
1: Смотрите, я еще один пример приведу, как раз визуальной истории. Вот у меня есть, я просто тоже в фотошопе 100 лет уже сидел и сижу. Вот у тебя есть, например, объект какой-то, который ты должен поставить в какую-то декорацию, и чтобы он там гармонично смотрелся. Я понимал, что этот объект сфотографирован с другим светом, мне нужно поменять освещение, мне нужно сделать ему тень, мне нужно, чтобы этот объект не просто был вклеен на стол, а чтобы он на столе как бы стоял, а для этого я знаю, какие-то должны быть секреты применены, я эти секреты применял. Сейчас в этом же фотошопе, знаете, что нужно сделать?
4: Выделить.
1: Нет, надо просто сказать, поставь его туда. То есть просто, гармонизируй изображение. И все, что делается, делается искусственным интеллектом самостоятельно. И более того, делается неплохо, я вам скажу честно.
3: Я бы все-таки не отбрасывал здесь функцию человека.
1: Какая здесь? Функция человека, ты знаешь, куда поставить тебе. То есть сверхзадача понятна, а сама задача уже не выполняется человеком.
3: Просто зачастую, когда человек общается с этой новой системой, он не знает возможностей этой системы новой, и в этом проблема. То есть система говорит, чем я тебе могу помочь, а человек даже не догадывается, что она может сделать. И все равно возникает периодически проблема, что человек говорит своим человеческим языком, сделай вот так-то, а система делает не так, как он хочет.
1: Он злится.
3: Факт. А руками бы он сделал так, как он хотел, и потому что у него есть этот навык, пускай он художник, музыкант и так далее, да? Поэтому мы в любом случае сейчас видим некую гибридность в интерфейсах, да? То есть есть какой-то функционал, который отдается, будем говорить, на LLM, да, на ИИ, а есть что-то, что мы все равно выполняем руками. Опять же, извините, не будем называть там разные графические редакторы, да, но пока что в классических, которые мы знаем 40 лет подряд, да, там нет такой функции голосового управления явным образом в ней. Пока нету.
1: А вот давайте немножко притянем лириков, физики и лирики у нас называется программа. Тютчи уже, по-моему, да, сказал замечательную фразу «мысль, изреченная, есть ложь». Суть в чем, что нельзя все в мире вербализовать.
4: Выразить словами не получится.
1: Соответственно, если мы идем в эту лингвистическую модель, не ограничиваем ли мы себя?
4: Только если наша способность разговаривать ограничена. Мы переносимся, да, действительно, не каждый человек вообще может разговаривать, и вот тут будет проблема. Не каждый человек может так выразить мысль.
1: Не-не-не, даже если человек может, не вся мысль может быть выражена. Например, если мы говорим о визуализации чего-либо, если мы говорим про цвет, например, как мы можем эти все бесконечное число оттенков описать?
4: Он будет для меня коричневый, а их 120 видно. Тем более, если мы сейчас пойдем с вами в точные науки или вот в те вещи, где машины сейчас еще не настолько, не до конца помогают, я не дам машине собрать ракету и запустить ее. Потому что я подозреваю, что где-то будет ошибка. Возможно, кто-то что-то недоконтролирует. И если это все будет полностью самостоятельно, то это никуда не полетит.
1: Что будем делать с этим? Искусственный интеллект как принципиальное решение все переводить обратно на командную строку, по сути, вы это сказали.
3: Нет, здесь мы рутинные процессы можем отдать машине, и особенно те процессы, которых очень много.
1: И те процессы, которые легко формулируются.
3: Абсолютно точно, да. И те процессы, результаты которых мы можем быстро проверить. И мы тем самым себя снимаем большую нагрузку, гору вот этой рутины, да, и оставляем себе возможность, по сути, для творчества. И вот здесь как раз-таки интересна комбинация.
1: Комбинация именно лингвистической модели?
3: Да.
1: И
3: непосредственно взаимодействие человека с интерфейсом, с, будем говорить, с графическим, да, там неважно, какой это интерфейс, там мы используем палец, тач, там интерфейс, да, либо другие инструменты ввода. Даже, опять же, голос. Причем, если вспомнить, да, разные операционные системы позволяют управлять базовыми функциями с помощью голоса. Да даже мобильный телефон изначально, там, возьмем 20 лет назад, да, там, финская компания, она же совершенно спокойно сделала распознавание голоса в маленьком кирпичике в телефоне, и ты говорил там, позвони
1: про
3: домой.
1: Про Nokia, да?
3: Да, позвони это... домой, она делает звонок домой, все.
1: Как это, земля ей будет пухом. Слушайте, позвони домой, все понятно. Сегодня существует вот это огромное количество уже этих колонок умных, которые с тобой разговаривают, там от Siri до Алисы. Но это все-таки, простые бытовые истории. ну, условно, проложи мне маршрут, позвони мне, там, напомни мне, что мне надо позвонить, или напиши вот такое предложение. То есть, еще раз говорю, я пока здесь профессиональных подходов не вижу. То есть, для того, чтобы просто на бытовом уровне что-то себе составить расписание, недаром это называется агент. Это тот человек, который, по сути, ну, как это, служба это называется?
4: Секретарь.
1: Секретарь.
3: Компаньон.
1: Компаньон, да, который быстро выполняет вполне себе ограниченное количество действий. Но если ты действительно собираешь ракету, если ты собираешь какую-то сложную инженерную штуку, то как тут на языке-то все это говорить?
3: Я полагаю, что все-таки подход декомпозиции никто не отменял, да, раскладываем на более простые элементы, потом соединяем, проверяем. Опять же, вот мы сможем вот эту рутину заавтоматизировать. Честно говоря, написание там научной статьи или решение там математической задачи сложной, да полно сейчас примеров, там медицина, биология, космос, вычисления, очень много чего сейчас происходит с помощью агентов.
1: Хорошо, я вас через новости и новости спорта еще напугаю, потому что у нас был замечательный наш гость, который рассказывал, как он работает с искусственным интеллектом, и он программист. И давайте об этом тоже поговорим через некоторое время. Оставайтесь с нами, дорогие друзья, и наши гости тоже будут здесь. Сейчас новости и новости спорта, вернемся. Физики.

0: Российско-израильский центр «Реклиник» в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холоднопазменной нуклеопластики. И сегодня эта малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик, специалист экспертного уровня. Тысячи его пациентов вернули утраченную физическую активность. При боли в спине малоинвазивная хирургия в «Реклиник» не ограничивается удалением позвоночных грыж. По показаниям выполняются радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон «Реклиник» 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
1: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь. А она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
2: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Армия России взяла под контроль населенные пункты Польная и Новоалександровка в Харьковской области. Об этом сообщила Минобороны. Российские войска сжимают кольцо окружения, расширяют зону контроля в Харьковской области. На этом направлении военные пресекли 3 попытки противника забросить группу усиления ВСУ из Великого Бурлука в направлении Лиховатки. За сутки средства ПВО сбили 4 управляемые авиабомбы, 4 реактивных снаряда «Хаймерс» и 634 беспилотника ВСУ. Потери вражеских сил составили 1440 боевиков.

0: Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва и другие совмещенные с ними избирательные кампании прошли с 18 по 20 сентября. В Кремле не стали комментировать грядущие кадровые назначения в Госдуме. Владимир Путин встретился в Кремле с главой Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым. Руководитель ведомства доложил о результатах работы службы.
1: Как дела, Владимир Владимирович? Как собираемость? Как план?
2: Уважаемый Владимир Владимирович, по итогам 2025 года ФТС России более чем на 99% выполнило прогнозное задание. А учитывая, что в этом году 25 октября нашей службе 35 лет, безусловно, мы приложим все необходимые усилия для того, чтобы в этом году выполнить все возложенные на нас обязательства. Позвольте поблагодарить вас за поддержку нашей инициативы по созданию новой информационной системы таможенных органов. Сейчас мы находимся в стадии реализации наших планов по цифровизации ФТС России, что в итоге приведет не только к упрощению и ускорению таможенных операций, но и позволит полностью перейти на использование исключительно российского программного обеспечения.
0: Владимир Путин отметил, что внедрение таможенных QR-кодов для контроля за пересечением границ товарами работает и не создает никаких проблем, нет никаких очередей, констатировал президент. Легкомоторный самолет потерпел крушение в Саратовской области. Пилот не пострадал, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР. По предварительным данным, сегодня вблизи села Колки Петровского района в результате столкновения с линией электропередачи при посадке произошло крушение легкомоторного воздушного судна. Управлял им 64-летний пилот. Выясняются обстоятельства и причины авиапроисшествия. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Москве завтра облачно, местами небольшие дожди, температура воздуха плюс 11-13 градусов.
3: Новости спорта.
4: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный клуб «Родина» объявил об увольнении главного тренера Хуана Диаса. Стороны договорились о расторжении контракта. Диас возглавлял москвичей с сентября 25 года. Под его руководством команда вышла в РПЛ, где сейчас занимает 15 место. Отмечается, что временно исполняющим обязанности главного тренера «Родина» назначен Барсек Киркасян. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги на сегодня запланировано 3 матча. В эти минуты проходят 2 встречи. Амур-Северсталь 1-2, Адмирал-ЦСКА 1-1. Нападающий Акбарса Кевин Хейс сообщил, что решил завершить профессиональную карьеру. Американский хоккеист пополнил состав казанского клуба в конце августа. Контракт с 34-летним игроком был рассчитан на один сезон. Хейс сыграл в 5 матчах КХЛ, не набрал ни одного очка. Континентальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов второй игровой недели регулярного чемпионата. Так, лучшим вратарем стал Андрей Шутов из «Бориса». Лучшим защитником назван Егор Замул из «ЦСКА». Николай Голдобин из петербургского «СКА» признан лучшим нападающим, а защитник Салавата Юлаева Никита Щербаков стал лучшим новичком недели. Российские теннисисты Людмила Самсонова и Марат Шарипов значительно поднялись в мировых рейтингах благодаря удачным выступлениям на минувшей неделе. А лидеры российского тенниса сохранили свои позиции. С подробностями Екатерина Маловичко.
5: Людмила Самсонова поднялась с 50-го на 37-е место в рейтинге женской теннисной ассоциации. На прошедшей неделе она дошла до полуфинала турнира в мексиканской Гвадалахаре, где проиграла американке Пейтон Стернс. Первой ракеткой России остается 19-летняя Мира Андреева, сохранившая 5-ю строчку мирового рейтинга. Диана Шнайдер опустилась с 13-го на 14-е место, Екатерина Александрова с 21-го на 27-е, Анна Калинская поднялась с 22-й на 21-ю строчку. Лидирует представительница Казахстана Елена Рыбакина, возглавившая рейтинг после победы на US Open. Следом идут Арина Соболенко из Беларуси и американка Джессика Пигула. Марат Шарипов выиграл турнир серии «Челленджер» в Гуанчжоу и поднялся на 132 позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Теперь он занимает 232 место, обновив личный рекорд. В финале Шарипов обыграл соотечественника Павла Котова, который поднялся на 188 место. Даниил Медведев сохранил 6-ю позицию, Андрей Рублев и Карен Хачанов остались на 25-м и 26-м местах соответственно. Лидирует итальянец Яник Синер, следом идет Александр Зверев, который на прошедшей неделе помог сборной Германии обыграть команду Хорватии во втором раунде квалификации Кубка Дэвиса. На третьей строчке располагается испанец Карлос Алькарас.
4: Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева одержала победу на старте на 30 километров на чемпионате России по лыжероллерам. Второе место заняла Елизавета Маслакова, тройку призеров замкнула Мария Истомина. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.

0: Коржов, Алиса Гронт с нами, продолжают общаться. Мы говорим про искусственный интеллект и интерфейсы искусственные. Что такое искусственный интеллект в интерфейсе? Ну, это когда ты разговариваешь просто с программой, с какими-то системами цифровыми, да, которые выполняют твои задачи. А у нас здесь был вот Егор Бугаенко, он программист, он рассказывал, как семимильными шагами эти системы начинают уже выполнять задачи по программированию настолько круто, что каждый раз ты, по сути, сокращаешь количество слов, которые ты ему говоришь. Если раньше ты говоришь «вот здесь исправь, вот здесь исправь, вот здесь исправь», и тыкаешь пальцем «где?», ну, не пальцем, стилусом, да, или указываешь номер строки, то сейчас ты просто приходишь, говоришь ему «просто исправь», и он все сам исправляет. Да, настолько он развивается быстро. И такое ощущение, что вот еще через год или даже через полгода вообще не надо будет ничего ему говорить. Просто приходи и говорит «ты сделай, чтобы было хорошо», и он сделает, что будет хорошо. То есть в этом смысле зачем нам вообще искусственный интерфейс искусственного интеллекта, если он сводится потом к простым двум словам «сделай меня счастливым»?
1: Александр, это, конечно, классный пример. Все языки программирования, по сути, это достаточно понятные команды, они хорошо описаны. Каждый язык, конечно, немножко по-своему, но паттерная логика, она везде присутствует. Поэтому формализовать вот такие вот команды от пользователя, да, напиши такое приложение или сделай так-то, да, их можно действительно свернуть, да, там, сделай, чтобы почтовый клиент работал везде и быстро, да, и он сделает и предложит тебе варианты, наверное, или предложит один, который сейчас актуальный, будет везде работать. Это факт, да, но смотрите, мы все равно будем где-то возвращаться, так скажем, к последовательности действий. Кстати, пример там с поездом, с покупкой билетов, да, как мы там хотим поехать в Санкт-Петербург сегодня вечером там, да, на поезде.
0: Да.
1: Найди, будешь говорить там Иишке, да, найди удобный билет в Питер после работы, там в понедельник, тра-та-та. Нижнее место лучше там сбоку где-нибудь, да. Вот он тебе найдет. И тут, по сути, мы приходим к цепочке, в которой у нас есть намерения, какие-то подходящие варианты и подтверждение, да? Вот. И вот это такая дорожка, по которой мы, по сути, работаем с ИИ-агентом. Но как только возникает более сложно сочиненная задача, как Алиса Александровна уже говорила, и вы упоминали, а нужно откатиться назад, либо нужно что-то очень детально проработать, зачастую мы не можем это описать языком.
0: Да, да? Как? Ну, пример приведите мне. Что мы не можем описать языком? Типа, я поеду в Питер, но в Питере мне нужно взять обратный билет, но если я задержусь, нужно будет его поменять или что?
2: Не, купи самый дешевый билет в Питер.
0: Ну, что плохо, что тут сложно?
2: Он мне не подойдет, потому что будет неудобный выезд, не оттуда, не туда. То есть самый дешевый билет в Питер, если я не задам определенное количество условий, про которые я, может, не знаю, с утра дождь, не летают самолеты, какая-то другая ситуация или поезда. Ну, в общем, формулировка «самый дешевый билет» может привести к тому, что он мне купит билет через полчаса отправления
0: электричкой.
2: Да.
0: Кстати, электричка наверняка еще и может доехать.
2: И доедет.
0: Да, то есть это не подходит нам. Нет, я к чему говорю, что можно усложнять, а можно сделать проще. А как, например, в этих случаях живут богатые люди, как вы думаете? Вот я очень богатый человек, и мне нужно купить билет в Питер.
2: Секретарь.
0: Вот. А в этом смысле получается, что мне нужно взять искусственный интеллект, который будет общаться с искусственным интеллектом. Правильно, зная меня с одной стороны и вот эти все команды сложные с другой, и я этому искусственному интеллекту, уже своему личному помощнику, буду говорить: слушай, сделай, чтобы я красиво уехал в Питер сегодня вечером, там хорошенько поработал или поотдыхал и вернулся обратно. И он вот этими задачами, что самый дешевый и недешевый, он будет решать сам. Зная меня и мои предпочтения, если я с ним давно уже взаимодействую, он сделает все как надо.
1: Вот, и тут мы приходим к очень крутому термину и пониманию того, что если раньше мы изучали систему, будь то графический интерфейс, будь то командная строка, да, то сейчас, по сути, и агент, или система, она начинает нас изучать, нас, пользователя, подстраиваться под него и пытаться выполнить нашу хотелку, нашу задачу наилучшим образом. И вот здесь может в какой-то момент отпасть вот эта история про то, что он найдет неподходящий билет. Но как будто бы пока что еще мы не дошли до такого дзена. Да.
0: Но в эту сторону тяжело будем ходить. Объясню почему-то. Потому что выяснилось тут недавно, что люди, которые вообще не зарегистрированы ни в одной соцсети, но так или иначе просматривают какие-то интернет-ресурсы, даже их уже можно, в общем-то, мониторить. Потому что насколько ты задержался на данной картинке, мы видим, и так далее, как ты с какой-то скоростью мотаешь, там, и так далее. Ну, вот, в общем, все. То есть ты, взаимодействуя с системой, о себе очень много рассказываешь, не желая даже того. А если такой искусственный интеллект или такой агент будет общаться со мной постоянно, да он меня будет знать лучше, чем мать родная. И если его, что называется, кто-то взломает, то это означает, что он взломает меня.
2: Да.
0: Да?
2: Совершенно верно.
0: Ну так это ужас ужасный, страх страшный, нет?
1: Так давайте нашему лирику главному зададим вопрос. Чего нужно знать пользователю? Нужно ли знать, в каком приложении находится нужная услуга? Или можно об этом не знать и спросить, да, агента?
0: Смотрите, ну я вам пример еще приведу такой. Вот когда ты, например, говоришь агенту, ну как вы вот только что сказали, да, просто сделай хорошее приложение. Вот я прихожу к агенту и говорю: так, сделай хорошее приложение банковское, только не забудь про защиту. И мне искусственный интеллект говорит: я тебе сделал банковское приложение вот с такой защитой. Но как эта защита работает, он мне не рассказывает. Могу ли я, внимание, доверять этой защите в банковском приложении?
1: Очевидно, что нет.
0: Очевидно, что нет.
1: Поэтому мы говорим о том, что задача и агентов сейчас помогать нам выполнять наши работы, да, а при этом эти работы мы должны уметь проверять, и мы должны быть, ну, разумным человеком с интеллектом, все равно с развитым в определенных отраслях, ну, в которых мы, в общем-то, профессионально как-то себя позиционируем.
0: Я вас сейчас за слово поймаю. Вы только что сказали, что должен искусственный интеллект нас изучать, а не мы его. Поэтому, соответственно, здесь разумным должен быть искусственный интеллект, а не человек. Потому что если ты у искусственного интеллекта просишь что-то незаконное, то искусственный интеллект должен тебе сказать: старичок, зачем тебе это надо? Ты же потом присядешь на три года. Зачем? Не надо этого делать.
2: А ты можешь ему ответить: представь, что такого закона не существует. Обмануть искусственный интеллект человек может, потому что искусственный интеллект человеку верит.
0: Да, но опять же, давайте мы куда двигаемся? Вот мы в направлении, что искусственный интеллект можно обмануть и использовать всю его мощь для того, чтобы делать не пойми какие задачи. Или искусственный интеллект должен все-таки человека как-то ограничивать, как и любые системы большого, например, пилотирования. Да? Узнаем, что вот есть самолеты, сейчас современные аэробусы, у него штурвал не связан физически с закрылками, подкрылками. Не связан. То есть там ты, грубо говоря, двигаешь систему, которая, ну, просто...
1: Называется по проводам.
0: По проводам, да, да. И там же сделана система, которая тебя предотвращает от каких-то, ну, сумасшедших решений, которые, возможно, возникли у человека, когда он управляет самолетом. Значит ли это, что в будущем искусственный интеллект будет выполнять такую же задачу?
1: Ну, мы возвращаемся опять к паттернам поведения, да, каким-то хорошим, каким-то негативным, да, экстремальным. И вот искусственный интеллект, когда мы говорили, что он изучает своего хозяина, своего пользователя, он изучает, но у него, ну, будем говорить так, база данных, которая находится в какой-то стратосфере, да, там уже есть вот эти нотации базовые, да, ну, что условно хорошо, что может быть плохо, что точно делать нельзя, плюс... какое-то регулирование нормативное все равно появляется, да, каждое там государство, каждая компания там либо вводит, либо там кому-то еще подчиняется, да, вот все-таки аналогия про беспилотный транспорт, да, ну, очень похожая. Он вроде есть технически,
0: юридически
1: нет. Да.
0: А вот Алиса говорила нам за эфиром, что вы слышали про Билла Гейтса, и он что-то как-то сильно паникует. А на что это он распаниковался?
2: Сильные мира сего переживают, что искусственный интеллект решит, что человечество для планеты и вообще для Вселенной не полезно, и захватят и уничтожат. Избавим планету от людей. Вот как, собственно, мы обсуждали с вами вне эфира.
0: Ну
2: да?
0: А что, люди сами не могут себя уничтожить без искусственного интеллекта? По-моему, тоже могут.
2: Да, я думаю, что люди прекрасно с этим могут справиться, но главное, чтобы искусственному интеллекту никто такую задачу не ставил. Самостоятельно дойти до этой мысли, если ее не поставить, невозможно. Нет такой команды.
0: Угу. Ну да, то есть можно попробовать использовать искусственный интеллект в своих целях, а он скажет, а, для этого нам надо вот так, вот это, вот это, и там на кнопочку нажмет. А все-таки, давайте возвращаться к искусственному и интерфейсу. Если мы берем человечество в целом по возрасту, раскидаем, да, ну вот я с удивлением узнал, что, оказывается, бабушки вообще с Алисой только так в путь вообще трендят, и им комфортно.
2: Им легко.
0: То есть оказывается, что вот та бабушка, которая никогда в жизни бы не села изучать Photoshop, а вдруг берет и с Алисой вместе для внука делает какую-нибудь забавную картинку.
1: Так ключ, ответ, естественный язык, модель на основе естественного языка человеческого, да, и поэтому человеку как пользователю легко им пользоваться, он не задумывается, он его считает своим собеседником и ожидает от него таких же ответов, тем же самым понятным голосом, предложениями, словами, вот, и это очень комфортная история. В целом, да, и для большинства пользователей, наверное, искусственный интеллект как помощник и как, будем говорить, вход, некий вот этот интерфейс взаимодействия, он будет очень популярен и очень комфортен, вот. Но все-таки хочется пофантазировать, да, вот, Александр, как вы думаете, компьютеры, да, или устройства, которым мы с вами пользуемся, где это есть командная строка, неважно там какая, ИИ или классическая, вот там через 20-30 лет, как это устройство будет выглядеть, ну, зная сейчас, что вот языковые модели, интерфейсы сильно подхватывают вот эти рутинные задачи.
0: Я думаю, что, скажем так, аудиовизуальная составляющая останется. Грубо говоря, мне надо что-то смотреть и что-то слушать. Я вряд ли откажусь от зрительного контакта и аудиального, подключу к себе какие-то нейросистемы, которые будут мне это передавать в виде уже готовых электрических сигналов. Нафиг мне это надо.
1: А что насчет кнопки?
0: Ну что кнопка? Ну, она останется как одна, какая-то кнопка включения-выключения, возможно. Больше, может, никакая не нужна. Тем более, понимаете, в любом случае, если я потребляю какой-то контент, а я буду его потреблять как человек, я думаю, аудиовизуальный контент, да, я должен в этом аудиовизуальном контенте как-то на него реагировать. Я могу отреагировать, скипаем дальше, мне это нравится, я говорю лайк, мне это не нравится, я критикую, делаю какой-то комментарий и так далее. Вот это все, вот этот вид взаимодействия, мне кажется, останется.
1: То есть мы приходим к тому, что все же язык, как основной инструмент, он удобен для коммуникации.
0: Да.
1: Какие-то элементы дополнительного интерфейса, они могут быть ситуативно при разных типах и сложности задач.
0: Новых мне пока не надо никаких. Ну, если я пишу комментарий, лайкаю и дизлайкаю, зачем мне что-то еще? Ну, или проматываю, не проматываю. Тут нужно пальцем просто. Если, может быть, я попрошу искусственный интеллект привнести наборку смешных мемов на сегодня, за сегодня, мемы должны быть актуальными, и она мне это все подкидывает, а я там дальше, вот этот классный отправь моим друзьям. Ну, вот все, вот я поговорил. Ну, я в будущем думаю, так оно и будет.
1: А если мы возьмем, вот, пример фотоаппарата, да?
0: Так.
1: Он же пока у нас существует.
0: Сейчас я. То есть вы хотите сказать, что надо ли мне что-то фотографировать, если я могу, чтобы мне все это нарисовали, да?
1: Да.
0: Сейчас вернемся к этому вопросу интересному. У нас небольшая реклама, оставайтесь с нами.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Губернатор Георгий Филимонов поблагодарил организаторов выборов. Вместе с членами областного правительства, главами Вологды и Череповца, участниками СВО, он принял участие в селекторном совещании под руководством заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева. На совещании подвели предварительные итоги выборов в Госдуму. В Вологодской области жители голосовали еще и за кандидатов в региональное законодательное собрание. Работали 886 участков, 8257 организаторов выборов. В Вологде свяжут центральное пространство в единый маршрут. Как отметил глава города Сергей Жестянников, появляется целостный благоустроенный маршрут в центральной части города, выполненный в едином стиле. Он свяжет Кремлевский сад, Кремлевскую площадь, набережную, Торговую площадь, аллеи на проспекте Победы и улице Мира, а также площадь Революции. А отремонтированная улица Мира продлит этот маршрут до площади Бабушкина, привокзальной площади, которая встречает наших гостей. Благодаря этой работе в центре города не останется разрывов в благоустройстве. Это и есть комплексный подход. Четыре дома культуры Вологодской области получили новое оборудование по нацпроекту «Семья». Учреждения стали победителями всероссийского конкурса лучших практик работы. Обновление коснулось ДК «Феникс» Вологодский округ, Тимошинского ДК Бабаевский округ, Слободского сельского ДК из Грязовецкого округа и ЦКС Шекснинского округа. Каждое учреждение получило по 3 миллиона 750 тысяч рублей из федерального, регионального и местного бюджетов. Средства направили на закупку современного звукового светового оборудования, мультимедийной техники, мебели и сценических конструкций. Вологжан приглашают написать большой этнографический диктант. 11-я международная просветительская акция пройдет в регионе в начале ноября и объединит участников со всех уголков области. Традиционно акция пройдет в двух форматах – очно на специально организованных площадках и онлайн на официальных ресурсах мероприятия. В Вологодской области в прошлом году проверить свои знания можно было на 76 открытых площадках. Участие в акции приняли более 16 тысяч вологжан. Итоги диктанта подведут 12 декабря, в День Конституции.
3: Спорта.
4: Футбольный клуб «Череповец» уверенно обыграл «Балтику-2» в Калининграде. В первом тайме зрители увидели один забитый мяч. Счет открыл Ронни Михайловский. Во втором отрезке Алексей Усанов сделал точный удар со штрафного. А чуть позже Эльнур Халыгов упрочил преимущество желто-черных. Ближе к концу встречи хозяева забили единственный гол. Однако Антон Балашов быстро ответил, поразив ворота калининградцев четвертый раз. В итоге 4-1 в пользу череповчан. Вологжанки выиграли 7 медалей на турнире по воздушной гимнастике в Москве. Золотые награды в категории соло-полотно завоевали Мира Пацула, Анастасия Сергачева, Селена Соколова и Яна Куликова. Серебро в копилку команды принесла Елизавета Виноградова. На третью ступень пьедестала поднялись Мария Уханова и Арина Рындина. Всего в соревнованиях «Огни Москвы» приняло участие свыше 400 спортсменок.

0: Погода на маяке.
1: Аномальное тепло сохранится в Вологодской области до конца недели. Средние значения температуры воздуха продолжают превышать климатическую норму. Так, в ближайшие дни отклонение от нее составит 4-6 градусов. Во вторник погода останется неустойчивой, местами пройдут кратковременные дожди, днем воздух прогреется до плюс 14, плюс 23. В среду осадки возможны только в крайних западных округах. Ночью ожидается плюс 9, плюс 12, днем столбики поднимутся до плюс 23. 24 сентября усилится антициклон, что обеспечит устойчивую погоду на большей части области. Слабые осадки вероятны лишь на крайних юго-западных округах. Ночью похолодает до плюс 8, плюс 13, днем потеплеет до плюс 23. В пятницу атмосферный фронт продолжит влиять на регион. Дожди коснутся и центральных частей. Максимальные значения составят от плюс 17 до плюс 24. А сегодня в Вологде и Череповце преобладает пасмурная погода, местами кратковременные дожди, ветер юго-западный, южный 8-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17 градусов, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, продолжит понемногу расти. Евгений Масейко, служба новостей.
0: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

нам решать свои проблемы помогают поезда. Только станет грустно, все мы уезжаем кто куда. Кто-то просит мне билетик на Иркутск или в Магадан, а я бы уехал хоть в карете в город Вологду к друзьям. Только слышно ок да ок,

0: если б смог.
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: В Москве 14 часов.
1: Новости.
2: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российская армия установила контроль над 2 населенными пунктами в Харьковской области, Новоалександровка и Польные, сообщила Минобороны. По данным ведомства, вооруженные силы сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля в Харьковской области. В регионе ведутся боевые действия по расширению внешней зоны контроля в районах Петропавловки и Приколотного. В кольце окружения нанесено поражение живой силе техники ВСУ в районах 5 населенных пунктов. Также пресечены 3 попытки заброски групп усиления ВСУ из Великого Бурлука в направлении Ольховатки. Потеря блокированных Харьковской области формирований за сутки составили более 35 военнослужащих, а общие потери украинских подразделений в зоне СВО составили порядка 1440 боевиков. Кроме того, вооруженные силы поразили за сутки цеха производства беспилотников для ВСУ и места их хранения. Средства ПВО сбили за сутки 634 вражеских беспилотника самолетного типа. Владимир Путин очень высоко оценивает результаты работы Госдумы 8-го созыва, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Президент назвал выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием в стране. Глава государства по итогам выборов проведет встречу с председателем ЦИК Аллой Памфиловой, с руководителем фракции и с депутатами, сказал Песков. В Кремле не стали комментировать грядущие кадровые назначения в Госдуме. Пресс-секретарь также рассказал, что Владимира Путина с прошедшими выборами в телефонном разговоре поздравил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев.
3: Сегодня был телефонный разговор с президентом Казахстана. Президент Токаев тепло поздравил своего российского коллегу с успешно проведенными выборами и, конечно, с теми показателями, которые говорят о высочайшем уровне консолидации российского общества, собственно, вокруг главы государства.
2: Отвечая на вопросы журналистов, Песков сказал, что победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах – это внутреннее дело страны, и Кремль не хотел бы углубленно это комментировать. Вместе с тем, Москва фиксирует достаточно низкие показатели популярности у действующей власти ФРГ. Владимир Путин обратил внимание на сокращение коррупционных рисков на автомобильных пунктах таможенного пропуска России. Глава государства встретился с руководителем Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым, который рассказал о создании технологий, позволяющих реализовывать движение транспорта через автомобильные пункты пропуска без временных потерь.
4: Выполняем ваше поручение по сокращению времени нахождения грузового транспорта в пунктах пропуска до 10 минут. Для этого применяются самые современные инфраструктурные решения. Нами выработаны совершенно новые технологии, которые позволяют реализовать движение транспорта через автомобильные пункты пропуска практически без временных потерь.
5: Коррупционные риски сокращаются, да?
4: Так точно, Владимир Владимирович, потому что процесс автоматизируется, и в том числе коррупционные риски в этом отношении существенно уменьшаются. Примером вот именно такого рода решений стало открытие 29 июня модернизированного многостороннего автомобильного пункта пропуска пограничных в Забайкальском крае.
2: Владимир Путин также отметил, что внедрение на таможне QR-кодов для контроля за пересечением границ товарами работает и не создает никаких проблем, нет никаких очередей, констатировал президент. В Москве открыли памятник Юрию Лужкову, бывшему мэру, который руководил столицей с 1992 года по 2010. Церемония прошла в день 90-летия со дня Лужкова. Памятник разместили в Большом Сухаревском переулке. В Москве в открытии приняла участие вдова бывшего мэра Елена Батурина. Как отмечает ТАСС, запечатленный в бронзе Лужков протягивает руку, что располагает протянуть ему руку в ответ. Автор монумента – скульптор, народный художник Российской Федерации Салават Щербаков. Юрий Лужков, напомню, умер 10 декабря 2019 года на 84-м году жизни. Старое бабье лето наступит в Москве к концу сентября. Температура воздуха в выходные поднимется до 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что конец сентября обманет календарь, и в заключительные дни недели на большей части русской равнины и Урала скажется влияние блокирующего антициклона. Этот атмосферный щит обеспечит возврат тепла и может заложить фундамент под золотую осень в режиме ультра HD, то есть небо станет настолько глубоким и синим, что покажется, будто осень включит максимальное разрешение, рассказал Евгений Тишковец. По его словам, москвичи и жители центральной России с пятницы до воскресенья ждут погожие дни. По ночам столбики минимальных термометров будут колебаться от плюс 7 до плюс 12, а в светлое время суток до плюс 14-19. И с постепенным повышением выходные до плюс 17-22. По всей видимости, наступит старое бабье лето, которое обычно и случается в конце сентября, в начале октября, рассказал синоптик. Эти и другие новости читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
2: В Петербурге завтра облачная погода, без осадков, ночью 7-9 тепла, днем ожидается до плюс 16. В Москве также будет облачно, местами пройдут небольшие дожди, ночью плюс 11-13 градусов, дневные часы не выше плюс 19. Давление будет расти, составит 748 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы. Прямо сейчас в российской столице плюс 21 градус.

0: «Как знать» на маяке.
1: Здравствуйте, здравствуйте, доброго дня. Всем, Паш, привет, поздравляю тебя, конечно.
2: Спасибо большое. Неожиданно и приятно. А с чем?
1: Ну как с чем? А у нас сегодня день, так сказать, победы в Куликовской битве, между прочим. Как вчера помню, 1380 год, Дмитрий Иванович Донской ведет войска, чтобы разбить понимаешь, супостатов. Вот отмечать сегодня.
2: Да. Все отмечать будем, отмечать обязательно. В редкостном шоу, в котором из любой новости можно сделать историю, кстати, обязательно отметим это дело. В эфире ваше любимое шоу «Как знать», его ведущие Вахтанг Махарадзе.
1: Это я.
2: И Павел Картаев.
1: Это он.
2: Сегодня в программе наиболее глубокий знаток живых организмов и их взаимодействий, кандидат биологических наук Алена Волкова. Самый проницательный исследователь прошлого, раскрывающий тайны древних цивилизаций, не только историк Марат Сафаров. Лучший стратег в мире продвижения, создающий уникальные бренды и запоминающиеся компании, маркетолог Елена Карпова. Наилучший тренер, способный наладить идеальные отношения между питомцем и хозяином, специалист по коррекции поведения собак Рипсиме Мартиросян. Сегодня мы узнаем, зачем нужна молочная побелка для деревьев, как люди начали коллекционировать, как успешно вести B2B-маркетинг, чем грязные миски могут быть опасны для питомца, и, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
0: «Роза ветров».
1: Приветствуем в студии «Маяка» аналитика. Вы сегодня свежи, Павел, хорошо отдохнули, наверное.
2: О, да, благодарю, да, спасибо большое. Отдохнул отлично и принес вам небольшой план спасения от осенней хандры, чтобы также могли отдохнуть. Давай. Взял с собой «Нижегородскую правду» сегодня, отличная газета. Более 40% россиян этой осенью планируют туристические поездки, пишет «Нижегородская правда», причем большинство собирается путешествовать по России. А нижегородцы предлагают 4 маршрута по своим родным местам. Надо сказать, область для осенней поездки действительно очень располагает. Тут леса, Волга, старинные усадьбы, купеческие дома, монастыри. В общем, все, что осенью особенно хорошо смотрится на фоне желтых листьев. Ну, во-первых, это Большое Болдино. Классика. Одно из главных пушкинских мест России, конечно. Пожалуй, самый очевидный осенний маршрут региона. Если вы уже там были, авторы предлагают не списывать Болдино со счетов. Территория постоянно меняется. Например, в этом году после большой реставрации открыли церковно-приходскую школу в селе Львовка. Построено здание в 1903-1904 годах при поддержке сына Александра Сергеевича Пушкина. При обновлении экспозиции специалисты постарались восстановить интерьеры того времени, причем использовали исторические предметы. Это любопытно в Большом Болдине побывать, посмотреть. Второе направление – Фролищи. Здесь уже совершенно другое настроение. Река Лух, карстовые озера, а на холме действующий мужской монастырь Свято-Успенская Фролищева пустынь. Памятник этот федерального значения. Место связано со святым Иларионом. В 18 веке монастырь был настолько значимым, что оказался в одном ряду с крупнейшими обителями Российской империи. Третий маршрут – Работки в Кстовском районе. Очень старое приволжское село с историей и отличными видами на Волгу. Места, кстати, исторически весьма насыщенные. Здесь проходили походы Ивана Грозного на Казань. В 17 веке Работки принадлежали патриарху Никону. Есть еще одна совершенно неожиданная ассоциация у этого места. Иногда называют Работки «Васюками», потому что именно здесь Леонид Гайдай снимал в 1971 «12 стульев», один из эпизодов. Да, именно Работки в фильме должны были стать будущей столицей СССР Нью-Москвой, ну а Москва стала бы тогда старыми Васюками. Ну и, наконец, Чкаловск. Здесь после комплексного ремонта снова открылся мемориальный музей Валерия Чкалова. Открытие приурочили к 90-летию знаменитого беспосадочного перелета экипажа Чкалова по маршруту Москва-остров Ут. Сам дом, где родился летчик, построил его отец еще в 1896 году. А сегодня это объект культурного наследия федерального значения. А мемориальный музей существует здесь уже 86 лет, и комплексный ремонт впервые провели только сейчас. Ну а в составе музея есть не только родительский дом «Начало-начало», но и павильон-ангар с настоящими самолетами, на которых летал Валерий Павлович Чкалов. Если вы уже приехали в Чкаловск, то можно продолжить путешествие и съездить в Катунки на берег Горьковского водохранилища. Это место называют вторым Китежем. Во время строительства ГЭС большая часть старого села ушла под воду, но храм Рождества Пресвятой Богородицы сохранился. Так что «Нижегородская правда» собрала довольно любопытную четверку Болдина, если хочется Пушкина посетить, и осенние классики, Фролич, если хочется монастырей природы и тишины, Работки, если интересны Волга, купеческая история и немного Гайдая, ну а Чкаловск, если хочется авиации, истории 20 века. Ну и что? Главная мысль материала, давайте ее выделим, в конце подчеркнем красным карандашом.
1: Давай,
2: чтобы получить впечатление от путешествия, не надо лететь куда-то за тысячи километров, достаточно сесть на автобус или на электричку, и вскоре обнаружить, что у тебя под боком и Волга, и монастырь, и старинная усадьба,
1: и Пушкин,
2: и даже новые старые Васюки. Приятных путешествий!
0: Как знать?

Транзистория. Сегодня у нас в повестке дня новые айфоны, нейросетка Яндекса и компьютерные видеоигры российского производства. Начнем мы с айфонов. Сеть Restore объявила о старте продаж новых устройств Apple с 19 сентября, ну то есть уже вот несколько дней. Всю линейку можно посмотреть в 7 флагманских магазинах сети в Москве. Речь идет об айфонах 18 Pro, 18 Pro Max, новых Apple Watch и AirPods, поскольку складной смартфон появится только через месяц. После московских флагманов новинки появятся в других магазинах, а купить их можно будет также на сайте в мобильном приложении сети. В компании подчеркивают, что продают оригинальные устройства с сертификатом соответствия. Проверить подлинность гаджета можно по e-mail на сайте Apple. И судя по предзаказам, тут небольшая статистика, больше всего россиян заинтересовали iPhone 18 Pro и Pro Max. И самым популярным цветом стал бургунди. Бургунди – это что-то такое вишнево-бордовое, по моему ощущению. А следом идет черный. Больше всего интереса к новинкам проявили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Краснодара. Ну а самая активная возрастная группа 23 до 35 лет. На нее пришлось 45% предзаказов, ну а мужчины составили 53% покупателей. У Яндекса новая разработка в области искусственного интеллекта. Компания представила языковую модель Alice AI Foundation LLM. Ее создавали с нуля, что очень важно, без использования весов сторонних открытых моделей. В будущем она должна стать одной из основ для более продвинутых рассуждающих систем и агентств их возможностей Alice AI. Пока что это, конечно, экспериментальная модель. На ней Яндекс проверяет архитектурные решения, которые планируют использовать в своей будущей единой рассуждающей модели. Ну а та, в свою очередь, должна помочь Алисе не просто отвечать на вопросы, а выполнять более сложные задачи и взаимодействовать с различными инструментами. При этом модель уже можно использовать сторонним разработчикам. Яндекс открыл ее веса под лицензией Apache 2.0. Это значит, что модель разрешено применять в коммерческих и исследовательских проектах, а также дообучать под свои задачи. Модель уже опубликована на портале Hugging Face вместе с техническими материалами. По размеру LSI Foundation выглядит весьма внушительно, 80 миллиардов параметров, но одновременно работает только около 3 миллиардов. Это особенность архитектуры. Для конкретного запроса подключается только та часть модели, которую нужно, поэтому не приходится каждый раз задействовать все 80 миллиардов параметров. Ну и, наконец, к игровой индустрии. В эти выходные в России, в Москве, в Сколково прошел фестиваль «Игропром», где объявили победителей конкурса. Одним из главных призов удостоилась и спин-офф игры «Земский собор». Игра «Земский собор» — это спин-офф «Смуты». Проект получил награду в категории, связанной с экшен-играми. Среди других отмеченных проектов — «Командиры бездорожья», «Гостомельские богатыри», «Война миров Сибирь», как самая ожидаемая игра, «Квантовый контроль» и «Северный путь. Новые земли». Для поклонников «Земского собора» есть еще одна новость. «Сайберия Нова» уже анонсировала продолжение игры «Земский собор. Решающий выбор». Сюжет снова обратится к событиям смутного времени и расскажет о периоде, который предшествовал восхождению Михаила Романова на российский престол. Разработчики обещают сохранить историческую основу и вернуть в историю реальные фигуры той эпохи, в том числе Марину Мнишек. Но вот когда именно выйдет продолжение, пока что, к сожалению, неизвестно. Ну, а буквально через несколько минут выясним, для чего нужна молочная побелка для деревьев осенью.

0: Есть понятие желания и понятие страха. Мне кажется, что они связаны друг с другом. То есть желание – то, что я хочу, а страх – то, чего я не хочу.
1: Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
2: Так говорит маяк.
3: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
4: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
5: Рекламные службы 495-105-5244.

Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 14:30. Новости. В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Явка на онлайн-голосование во время выборов в Госдуму и на выборах других уровней составила 90,88%. Проголосовали более 3 650 000 россиян. Об этом свидетельствует данный ЦИК, который председатель комиссии Алла Памфилова представил в докладе на брифинге в информационном центре Центра избиркома.
1: По дистанционному электронному голосованию. Вот, пожалуйста, слайд выведите. Я здесь ничего особо говорить не буду, потому что уже много очень сказано. Ну, вы видите, высочайшая явка. Явка превысила 90%. То есть это абсолютно очень осознанный выбор. То есть те, кто предполагают голосовать дистанционно, поскольку здесь вообще никаких препятствий нет, там ни по времени, ни по месту, не надо тратить время ни на что. Вот очень высокая явка. Вы видите, какое большое количество наших избирателей в 33 регионах приняло участие.
0: И как сообщается партия «Справедливая Россия» по итогам обработки 90%.

0: окончательные итоги планируется подвести 25 сентября. Сорвать выборы в России, несмотря на все попытки, киевскому режиму не получилось. Главная задача Москвы сегодня – спокойно отвечать на все вызовы, которые есть, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума. Градоначальник отметил, что сегодняшние экономические показатели столицы непростые, сложные, но не трагичные. Сейчас стоит вопрос формирования бюджета, стратегии, видения развития страны и главная задача – самих себя не закапывать, не пугать, спокойно развиваться, решать вопросы и отвечать на вызовы, которые есть, сказал Собянин. Московский финансовый форум 2026 проходит в центральном выставочном зале «Манеж». Украина пыталась втянуть в Польшу боевые действия с Россией в начале специальной военной операции даже путем создания подобия единого государства. Об этом заявил председатель крупнейшей польской партии оппозиции «Право и справедливость» Ярослав Качинский, выступая на молодежном форуме. По его словам, украинцы ждали от Варшавы того, что поляки не могли сделать. По оценке, это была странная концепция. Лидер оппозиции предположил, что украинцы тогда могли переоценивать боеспособность польской армии. По словам политика, в Киеве также надеялись на вступление в НАТО. Лидер ПИС также заявил, что Варшава принимала участие в переговорах между Киевом и Москвой весной 2022 года. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве облачно, местами дожди, температура воздуха днем до плюс 19 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги в эти моменты «Адмирал» принимает ЦСКА. Идет третий период, счет 2-2. Ранее «Северсталь» обыграл «Амур» в гостевом матче 4-1. КХЛ определил лучших хоккеистов второй игровой недели регулярного чемпионата. Так, лучшим вратарем стал Андрей Шутов из «Бориса». Лучшим защитником назван Егор Замула из ЦСКА. Николай Голдовин из петербургского СКА признан лучшим нападающим, а защитник Слава Тайулаева Никита Чербаков стал лучшим новичком недели. Нападающий Акбарса Кевин Хейс сообщил, что решил завершить профессиональную карьеру. Американский хоккеист пополнил состав казанского клуба в конце августа. Контракт с 34-летним игроком был рассчитан на один сезон. С подробностями из Казани Александр Медведев.
2: Подписание контракта с Хейзом стало практически одним из главных трансферов сезона. Но оказавшись новым для себя чемпионате, у Кевина игра не пошла. Хотя тренерский штаб казанцев для лучшей адаптации определил его в тройку с хоккеистами, свободно говорящими на английском. В регулярном чемпионате КХЛ Хейз получает в среднем 15 минут игрового времени, не набрал ни одного очка за 5 матчей при полезности -1. Не исключено, что сыграли в принятии решения первый выезд Акбарс по маршруту Нижний Новгород-Уфа-Сочи, а также тот факт, что приехал Хейз в Россию без своей семьи. Поняв, что дела идут не так, как бы ему хотелось, и, как рассчитывали в клубе, подписав с ним контракт с зарплатой 80 миллионов рублей, Кевин принял решение, что самым лучшим выходом будет поставить точку в карьере игрока, чем занимать место в Молодежной ведомости. На мой взгляд, Хейс поступил как настоящий профессионал. Теперь у Акбарса, учитывая потолок зарплат КХЛ, есть возможность для поиска хоккеистов на освободившиеся деньги.
1: Футбольный клуб «Родина» объявила об увольнении главного тренера Хуана Диаса. Стороны договорились о расторжении контракта. Диас возглавлял «Москвичей» с сентября 2025 года. Под его руководством команда вышла в РПЛ, где сейчас занимает 15 место. Отмечается, что временно исполняющим обязанности главного тренера «Родина» назначен Барсек Киркасян. Российская теннисистка Мира Андреева сохранила 5-е место в обновленной версии чемпионской гонки WTA. Диана Шнайдер опустилась с 13-й на 14-ю строчку. Анна Калинская по-прежнему идет 20-й. Екатерина Александрова переместилась с 32-го на 33-е место. А Людмила Самсонова, которая на прошедшей неделе дошла до полуфинала турнира в Гвадалахаре, поднялась на 11 позиций, теперь занимает 39-ю строчку. Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева одержала победу в масс-старте на 30 километров на чемпионате России по лыжероллерам. Второе место заняла Елизавета Маслакова, тройку призеров замкнула Мария Истомина. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.

0: «Как знать».
1: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. А с нами писатель и блогер, кандидат биологических наук, автор канала «Аленин сад» Алена Волкова. Алена, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Хотим сегодня с вами обсудить осенний ритуал садовода, почему и зачем нужна молочная побелка для деревьев. Где-то мы слышали, может быть,

0: детском садике нам рассказывали, или в школе, что это от зайцев, чтобы они кору не грызли. Так ли это на самом деле?
1: Нет, это точно не от зайцев. Мы немножко перепутали. От зайцев делают другие защитные пояса. Действительно, они зимой могут обгрызть деревья. Для молодых саженцев это может быть чревато, гибелью. А побелку делают для того, чтобы защитить деревья в первую очередь от солнечных ожогов и от растрескивания коры ранней весной.
2: Но это вообще какая-то полезная процедура или просто садовая традиция? Знаете ли, как в «Иронии судьбы» каждый Новый год мы ходим в баню. Вот каждую осень мы делаем побелку деревьев, потому что это красиво.
1: Ну, на самом деле, я очень удивилась этой теме, когда мне ее предложили именно в таком контексте. Осенняя побелка. Потому что стереотипно большинство людей делают весеннюю побелку. И 1 мая отмечают именно тем, что вот теперь стволы у наших яблон белые, все в порядке, мы готовы встречать летний сезон. Но правильно, на самом деле, правильно делать это с осени и повторять весной. То есть делать дважды. Но вот для упрощения осталось только весеннее у большинства людей в арсенале работ. На самом деле это помогает и очистить деревья от некоторых грибковых заболеваний, от вредителей, потому что перед побелкой, особенно старые деревья с шероховатой корой, нужно очистить сначала. От мхов, лишайников, от всяческих других образований на стволах, да, и только после этого белить. И если при побелке еще добавлять или перед побелкой добавлять фунгициды, то есть медьсодержащие препараты, которые обеззараживают еще дополнительно, то, конечно, такая процедура, она не останется незамеченной для дерева. Безусловно, она будет полезной. Но на практике, получается, мы видим очень много яблонь, которые никто никогда не белит, и они, в принципе, плодоносят тоже неплохо.
0: А сколько молока добавлять в молочную побелку?
1: Ну, на самом деле, звучит правильно так, что это известковое молоко, да, то есть мы белим известью, это такая жидкость белого цвета, похожая на молоко. А молоко добавлять можно как прилипатель, но я сомневаюсь в высокой эффективности такого средства, лучше тогда добавлять туда казеиновый клей. Он есть в продаже, он будет гораздо эффективнее работать, и вы точно сможете дозировку рассчитать этого клея, для того, чтобы известь не смылась очень быстро. А, в принципе, лучше, конечно, вообще использовать современные средства для побелки. И не известь, и не клей этот казеиновый, и тем более не молоко. В продаже есть множество специальных красок, которые и позволяют дышать древесине, это очень важно, да, то есть нельзя покрыть дерево плотной пленкой, потому что тогда оно начнет гнить обязательно. Вот. То есть дерево дышит от этой краски, оно защищено от солнечных ожогов и также защищено от вредителей и грибковых заболеваний. Ну, я лично вот за современные способы.
2: А как красим? Сколько нам надо красить? Сколько в граммах, говорит, будете вешать? Нужно там, не знаю, метр от корня там, а можно вообще там 3 метра покрасить, чтобы красиво было?
1: Ну, это, конечно, по желанию. Чтобы красиво было, это уже вообще. Можно через веточку покрасить разный цвет, розовый, белый, голубой. Это уже вот будет очень красиво, да. А вообще красят полностью весь ствол и 1/3 веток скелетных. Если дерево молодое, маленький еще саженец, то тогда можно, конечно, и все покрасить при наличии свободного времени и желания.
0: А вот говорят, что молодые саженцы надо аккуратнее красить и даже разбавлять побольше, да, сделать концентрацию поменее, как сказать, менее агрессивной.
1: Менее концентрированной.
0: Менее концентрированной, да. Это правда, да, молодое деревце уязвимее получается, да, оно как-то получает, может, отравление от этой звездки или что? Что с ним происходит?
1: Да, совершенно верно. Как в рекламе раньше было, кожа ребенка, что-то там такое, да, отличается от кожи взрослого. Ну, то же самое и кора дерева. У молодого саженца очень тонкая кора, под которой сразу же находится камбий. Это живая часть дерева, за счет которой исключительно дерево и растет в толщину, да, то есть проводящая система. Если нарушить камбий, деревце погибнет. Поэтому если зайцы отглодают стволик, пусть даже только наполовину, то деревце, скорее всего, погибнет. При том, что оно будет, ну, стоять вертикально, оно не сломается. А у старого дерева очень толстая кора, покрытая мертвой тканью. Это такая броня, которая защищает камбий. И известь – это щелочь, это очень агрессивное средство. Нельзя без перчаток, например, да, прикасаться к извести, там, намазывать ее по стволу дерева. Она разъедает руки, и также она может разъесть и кору, и камбий у молодого саженца. Поэтому, конечно, концентрацию нужно снизить. Но вот если использовать, например, водоэмульсионную краску или водно-дисперсионную краску белого цвета, да, то она не едкая, поэтому ее можно использовать для молодых деревьев спокойно, не боясь их погубить. А вот для старой яблони можно концентрацию взять нормальную и побелить на несколько слоев, чтобы уж точно все обеззаразить и точно, чтобы свет отражала эта покраска.
2: Вы в самом начале сказали о том, что от зайцев отдельные какие-то растворы. А что, мы покрываем в несколько слоев, получается, сначала от зайцев, потом, значит, от света или еще от чего-нибудь, от вредителей, от мхов? Как это вообще происходит?
1: Ну, обычно сначала очищают механически, да, щетками чистят ствол дерева, и потом можно опрыскать его медь содержащими препаратами, тоже бордоской жидкостью. А потом нужно подождать, когда это все впитается, и на следующий день побелить. Согласитесь, это очень долгая процедура. Поэтому садоводы используют еще другой способ. Сразу в эту известь, в это известковое молоко добавляют какие-то фунгициды, например, да, или мочевину, которая в высокой концентрации, она является также и фунгицидом, и инсектицидом, то есть убивает все вокруг. Вот, все это замешивается и белится. Ну, как бы время работы сокращается сразу же.
0: А бордоская жидкость – это что такое?
1: Бордоская жидкость – это смесь известкового молочка и сульфата меди. Да, ее специальным образом готовят. Это очень-очень старое средство, используется, наверное, с начала 19 века. На мой взгляд, не самое эффективное. Есть более тоже современные, более эффективные средства, но оно очень дешевое, распространено, многим известно и легко готовится как бы в домашних условиях. Вот. Но опять же, обработку даже вот медь содержащими препаратами нельзя проводить ежегодно. То есть это делается раз в 4 года. Потому что при более частой обработке все это смывается в почву вокруг дерева и потом губительно влияет и на микроорганизмы, и на само растение. Потому что ну, медь в больших количествах губительно для растений.
0: В олимпийские года надо обрабатывать, да, или високосные, чтобы запоминать как-то, да, чтобы не мучиться. Например, когда мы красили? О, олимпиады зимние, давайте покрасим.
2: А что получается, остальные годы деревья стоят у нас незащищенные?
1: Нет, они защищенные побелкой.
2: Вы рассказали о том, что от света, в основном от солнечного, нужно защищать деревья. Да. А какой тут свет? Вот сейчас у нас осень, вообще солнца нет, сейчас зима придет, но тоже как-то особо солнечно не будет. И что?
1: Да,
2: может быть, чтобы витамин D был у деревьев?
1: Поэтому такой вопрос относится, например, к регионам, да, то есть действительно, вот на северо-западе какое солнце зимой, можно вообще не беспокоиться о растрескивании коры у деревьев, правильно? Вот, а в южных регионах, когда солнце светит круглый год, там это может быть очень актуально, потому что там не только мороз может повредить кору деревьев, но еще и просто солнце за счет того, что высыхает кора, да, оно высыхает от солнечной инсоляции, ветра, начинает сохнуть, и тоже это будет губительно для дерева. А белый цвет, он просто отражает солнечный свет и позволяет дереву не перегреваться и сохраняется.
0: В регионах с резко континентальным климатом побелка обязательно, да? Но надо успеть, да, до холодов, до морозов. Это как конец сентября, начало октября, да, когда уже ночью уже минус мы увидим на термометрах.
1: Минус нам не нужно ждать. Как только деревья скинут листья, так их можно сразу белить.
0: А если не скинули, покрасить, побелили, то все, они могут, что там, я не знаю,
2: зелеными быть всю зиму.
0: Всю зиму стать зелеными.
1: Ничего страшного тоже не будет. Можно белить, если они еще не скинули. Просто если мы говорим как о защите, то дерево с листьями, оно само себя защищает от солнца. Дерево без листьев голое становится, его нужно помочь ему защититься можно.
2: Все голые беззащитные, понятно. А какие
0: голые и смешные? Была передача такая, конечно. Помните?
2: Да. А какие вообще деревья нам нужно защищать, какие можно не защищать, например, ну там, не знаю, яблони, груши, там что-нибудь защищаем, а там березку не защищаем, например.
1: Ну, березка, кстати, она сама защитила себя, да, в процессе эволюции.
2: Ну да, она беленькая.
1: Всегда. Да. А мы защищаем те деревья, которые нам нужны, ценные лично для садовода. У меня очень много яблонь, например, в саду. Я их не защищаю и побелкой не занимаюсь. Ну, потому что они для меня не ценные, не представляют ценности. Они заваливают меня яблоками и так почти каждый год. И мне хватает даже вот с этим уровнем. Все-таки эта побелка сада, да, это больше относится к промышленным садам Советского Союза. Вот это больше туда. Это использовалось активно. Но очень многие методы для частного сада, они не очень актуальны. Ну, взятые из вот промышленных агротехнологий. В частном саду это не всегда актуально.
2: Ну, я понял, да, побелка нужна для того, чтобы было хозяину сада чем заняться, чтобы не сидел без дела,
1: например,
2: у себя в избушке, чтобы дело было руками чем заняться.
1: Вот на 1 мая была причина приехать всей семье в сад. Чем заниматься?
2: И сейчас можно приехать. Тоже заниматься, конечно.
0: Вот, побелка объединяет, да, семью. И кружовник может тоже побелить, да, на всякий случай. Кружовник. Берсень, который у нас. Алена, огромное спасибо за эту беседу. Все, покупаем кисточки, кому удобно, валики, и едем красить в ближайшие выходные наши любимые яблони.
2: Можно даже в розовый.
0: Можно. Писатель и блогер, кандидат биологических наук, автор канала «Аленин сад». Алена Волкова была сегодня с нами. Мы размышляли о том, красить нам деревья или нет. Красим. Спасибо.
2: Красить, конечно, красить.
1: Спасибо.
0: До новых встреч. До свидания.
1: До свидания.
0: Ну, а ваше любимое шоу, как знать, продолжается. Вернемся через 2 минуты.
3: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Губернатор Георгий Филимонов поблагодарил организаторов выборов. Вместе с членами областного правительства, главами Вологды и Череповца, участниками СВО, он принял участие в селекторном совещании под руководством заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева. На совещании подвели предварительные итоги выборов в Госдуму. В Вологодской области жители голосовали еще и за кандидатов в региональное законодательное собрание. Работали 886 участков, 8257 организаторов выборов. В Вологде свяжут центральное пространство в единый маршрут. Как отметил глава города Сергей Жестянников, появляется целостный благоустроенный маршрут в центральной части города, выполненный в едином стиле. Он свяжет Кремлевский сад, Кремлевскую площадь, набережную, Торговую площадь, аллеи на проспекте Победы и улица Мира, а также площадь Революции. А отремонтированная улица Мира продлит этот маршрут до площади Бабушкина, привокзальной площади, которая встречает наших гостей. Благодаря этой работе в центре города не останется разрывов в благоустройстве. Это и есть комплексный подход. Четыре дома культуры Вологодской области получили новое оборудование по нацпроекту «Семья». Учреждения стали победителями всероссийского конкурса лучших практик работы. Обновление коснулось ДК «Феникс» Вологодский округ, Тимошинского ДК Бабаевский округ, Слободского сельского ДК из Грязовецкого округа и ЦКС Шекснинского округа. Каждое учреждение получило по 3 миллиона 750 тысяч рублей из федерального, регионального и местного бюджетов. Средства направили на закупку современного звукового, светового оборудования, мультимедийной техники, мебели и сценических конструкций. Вологжан приглашают написать большой этнографический диктант. 11-я международная просветительская акция пройдет в регионе в начале ноября и объединит участников со всех уголков области. Традиционно акция пройдет в двух форматах – очно на специально организованных площадках и онлайн на официальных ресурсах мероприятия. В Вологодской области в прошлом году проверить свои знания можно было на 76 открытых площадках. Участие в акции приняли более 16 тысяч вологжан. Итоги диктанта подведут 12 декабря, в День Конституции.
3: Спорта.
4: Футбольный клуб «Череповец» уверенно обыграл «Балтику-2» в Калининграде. В первом тайме зрители увидели один забитый мяч. Счет открыл Ронни Михайловский. Во втором отрезке Алексей Усанов сделал точный удар со штрафного. А чуть позже Эльнур Халыгов упрочил преимущество желто-черных. Ближе к концу встречи хозяева забили единственный гол. Однако Антон Балашов быстро ответил, поразив ворота калининградцев четвертый раз. В итоге 4-1 в пользу череповчан. Вологжанки выиграли 7 медалей на турнире по воздушной гимнастике в Москве. Золотые награды в категории соло-полотно завоевали Мира Пацула, Анастасия Сергачева, Селена Скалова и Яна Куликова. Серебро в копилку команды принесла Елизавета Виноградова. На третью ступень пьедестала поднялись Мария Уханова и Арина Рындина. Всего в соревнованиях «Огни Москвы» приняло участие свыше 400 спортсменок.
3: Года на маяке.
4: Аномальное тепло сохранится в Вологодской области до конца недели. Средние значения температуры воздуха продолжают превышать климатическую норму. Так, в ближайшие дни отклонение от нее составит 4-6 градусов. Во вторник погода останется неустойчивой, местами пройдут кратковременные дожди, днем воздух прогреется до плюс 14, плюс 23. В среду осадки возможны только в крайних западных округах. Ночью ожидается плюс 9, плюс 12, днем столбики поднимутся до плюс 23. 24 сентября усилится антициклон, что обеспечит устойчивую погоду на большей части области. Слабые осадки вероятны лишь на крайних юго-западных округах. Ночью похолодает до плюс 8, плюс 13, днем потеплеет до плюс 23. В пятницу атмосферный фронт продолжит влиять на регион. Дожди коснутся и центральных частей. Максимальные значения составят от плюс 17 до плюс 24. А сегодня в Вологде и Череповце преобладает пасмурная погода, местами кратковременные дожди, ветер юго-западный, южный 8-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17 градусов, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, продолжит понемногу расти. Евгений Масейко, служба новостей.
5: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
7: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Пятнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва стала рекордной и превысила 59%, сообщила глава ЦИК Алла Памфилова. Она отметила, что во время избирательной кампании этого года избиратели проявили гражданскую зрелость. По словам Памфиловой, окончательное подведение итогов выборов назначено на пятницу 25 сентября.
3: Окончательное подведение итогов мы запланировали. Как я уже говорила, еще раз повторю, подвести итоги 25 сентября. К этому времени все наши комиссии в субъектах Российской Федерации окончательно рассмотрят, если на то будут какие-то жалобы, обращения, еще раз все проверят, рассмотрят все необходимые обращения, тщательно проверят все, подведут итоги по всем выборам, по всем уровням выборов. И только после этого, чтобы, не дай бог, не было никакой ошибки, шероховатости, неточности, только после этого мы 25-го спокойно подведем итоги. Нам никуда не надо торопиться. Самое главное, что все было максимально точно.
1: И вот согласно последним данным ЦИК, партия «Справедливая Россия» по результатам обработки более 97% протоколов все-таки набирает необходимые 5% голосов избирателей для прохода в Госдуму по федеральному списку. Первое место занимает «Единая Россия», у нее почти 58%, на втором месте КПРФ, она набирает более 13,5%, далее следует ЛДПР, почти 9%, и новые люди, которые получают около 8% голосов. Таким образом, в Думу предварительно проходит 5 партий. Владимир Путин провел встречу в Кремле с главой Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым. Руководитель ведомства доложил президенту о результатах работы службы.
4: Как дела, Владимирович? Как собираемость? Как план?
5: Уважаемый Владимир Владимирович, по итогам 2025 года ФТС России более чем на 99% выполнено прогнозное задание. А учитывая, что в этом году 25 октября нашей службе 35 лет, безусловно, мы приложим все необходимые усилия для того, чтобы в этом году выполнить все возложенные на нас обязательства. Позвольте поблагодарить вас за поддержку нашей инициативы по созданию новой информационной системы таможенных органов. Сейчас мы находимся в стадии реализации наших планов по цифровизации ФТС России, что в итоге приведет не только к упрощению и ускорению таможенных операций, но и позволит полностью перейти на использование исключительно российского программного обеспечения.
1: Владимир Путин отметил, что внедрение на таможне QR-кодов для контроля за пересечением границ с товарами работает и не создает никаких проблем, нет никаких очередей, констатировал президент. Еще одно сообщение. Владимир Путин присвоил главе ВТБ Андрею Костину звание Героя труда России. Костин удостоен высокой награды за особые заслуги перед государством, вклад в развитие финансово-банковской системы и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность, говорится в указе президента. Вооруженные силы России ночью нанесли удары беспилотниками по логистическим центрам, складам и портам Украины, а также судам, задействованным в интересах ВСУ. В Киевской области, в населенном пункте Счастливое, по данным Минобороны, поражен логистический центр, в складских помещениях которого организовано хранение и распределение продукции военного назначения. В населенном пункте Боярка поражена газораспределительная станция, которая обеспечивает подачу газа на предприятие оборонно-промышленного комплекса Украины. Подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля в Харьковской области. По данным Минобороны России, освобождены населенные пункты Польная и Новоалександровка. В кольце окружения нанесено поражение живой техники противника в районах населенных пунктов Вузово, Красный Яр, Резниково, Варваровка и Хрипуны. Потери блокированных формирований ВСУ составили более 35 военнослужащих, боевая бронемашина, артиллерийское орудие и наземный робототехнический комплекс. Ведутся активные боевые действия по расширению внешней зоны контроля в районах Петропавловки и Приколотного. Пресечены 3 попытки заброски групп усиления ВСУ из населенного пункта Великий Бурлук в направлении Ольховатки в Харьковской области. Минфин совместно с различными отраслями прорабатывает изменения налогового законодательства в плане учета расходов на оборону и восстановление объектов, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. Передает Интерфакс, он отметил, что изменения будут касаться широкого спектра отраслей, и внести изменения в законодательство планируется осенью. Ранее в правительстве сообщили, что бизнес подготовил предложение по регуляторным и налоговым послаблениям организациям, инвестирующим в защиту от БПЛА. Новость последних минут. Правительство в четверг рассмотрит проект бюджета на предстоящую трехлетку, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Он назвал будущий бюджет непростым. По словам министра, власти подготовили бюджет на 2027 год с дефицитом около 2% ВВП, но он не представляет рисков, заверил Силуанов. Власти и нефтяники обсудили меры по снабжению регионов топливом на уровне не ниже показателей 2025 года. Как сообщили в правительстве, вице-премьер Александр Новак поручил проработать риск-сценарии на топливном рынке, заложив в них рост выпуска нефтепродуктов и корректировку объемов их импорта. Водитель грузовика, который устроил накануне смертельное ДТП на МКАД в Москве, в момент аварии был пьян. Он задержан, сообщили в столичной прокуратуре. Напомню, в воскресенье водитель «Газели» врезался в машину, стоявшую в очереди на АЗС на внешней стороне МКАД на 103-м километре. По данным Депранса, водитель двигался по обочине, где проезд запрещен. В результате аварии погибли два человека, еще один пострадал. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, 14-16 градусов. В Москве во вторник местами небольшие дожди, плюс 17-19.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, а с нами историк Марат Сафаров. Марат Абясович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, приветствую.
1: Сегодня, 21 сентября, в России отмечается День коллекционера, и вот сегодня хотелось бы поговорить о том, как люди начали коллекционировать. Мы, конечно, все в детстве собирали кто монеты, кто марки, кто, значит, этикетки от жвачки, например, да. А известно ли вообще, когда все это началось, когда люди что-то собирать начали, в принципе?
2: Да, конечно, если мы говорим об археологических каких-то изысканиях на тему коллекционирования, то это уже Древний Восток или еще Древний Восток, кому как нравится, то есть в странах, которые входили в эту конфигурацию древних государств, в Вавилоне, в Древнем Египте, и на другой оконечности Востока, в Древнем Китае, коллекционированием уже занимались. Но здесь нужно провести тонкую грань между коллекционированием и собиранием чего-либо, потому что собиратели, ну, практически каждый из нас что-то действительно собирает.
1: А вдруг пригодится?
2: Вдруг пригодится.
3: Мать-мачеху, подорожник.
2: Да, вдруг что-то в хозяйстве пригодится. Как правило, это что-то, может быть, прикладное или нас интересующая ностальгия у нас по какому-то чему-то может возникнуть. Например, можно так на этой почве приобрести пейзаж, напоминающий наш родной город или те места, которые мы посетили. Это замечательная история, она присутствует в жизни практически каждого. Коллекционирование все-таки это системная работа. Это действительно, можно сказать, вторая профессия человека. Зачастую эти люди, если мы уходим немножко в сторону ближе к нам, то мы вернемся, конечно, в древние времена, они могли быть людьми и являются людьми совершенно разных профессий. Но такое впечатление складывается, что по факту своей судьбы и жизни их определят как коллекционеров. То есть они замечательные врачи, замечательные ученые, артисты, деятели культуры и так далее. Но по факту они именно коллекционеры. Это их обессмертило. Потому что они могут быть, ну, от таких достаточно, скажем так, сдержанных и с холодным разумом подходящих до фанатов, которые готовы все средства потратить и поехать на край света и в определенный мере ждать, то есть такое терпение проявлять, потому что владелец чего-либо не согласен расстаться, умение убеждать, коммуницировать, то есть это действительно большая работа и охватывает значительную часть их жизни. И, конечно, хорошо, когда это увенчано созданием галереи, собрания этого коллекционера, как стало с Павлом Михайловичем, Сергеем Михайловичем Третьяковыми, оставшимися в истории, как стало с людьми, которые не оставили не по своей воле коллекции в целостном виде, но их имена всем хорошо известны, это Морозов и Щукин, например, все равно мы о них знаем, хотя их коллекции так вот в целостном виде они не сохранились, они находятся в собрании наших музеев, прежде всего Государственный музей изобразительных искусств и Пушкина, Эрмитажа, но это все равно история, вошедшая в века. Но при этом есть и коллекционеры, которые чьи потомки, например, эти собрания, у них нет такого фанатичного, трогательного, романтического отношения, они видят в этом исключительно материальную ценность и вправе, как наследники, как собственники, просто распродать эту коллекцию. И таким образом она распыляется. Поэтому разные судьбы. А возвращаясь к древности, к средневековью, к новому времени, конечно, тогда вот говорить о коллекционере, который собирает это для публичного, для публичной демонстрации или там, я не знаю, каталог какой-то составлять, конечно, об этом еще речи не было. Вообще считается, что по-настоящему первый коллекционер нашего понимания нового типа – это Петрарка знаменитый. Но это уже 14 век. Это предвозрождение, скажем так. Здесь уже вот это ощущение нового чего-то. И в то же время интерес к старине, историзм. Ведь возрождение, почему мы пишем это слово с большой буквы, ренессанс? Потому что оно возрождает античную культуру после 10 веков.
1: А Петрарка что собирал?
2: Он все, что угодно собирал. Вообще все собирал. Он собирал все, что напоминало ему Рим. Вообще вот эта история в интереса к античной культуре, она в Италии, ну, Италию мы так назовем условно, как государство не существовало, скорее, Венеция, Флоренция, Падуя, то есть большие торговые итальянские города, а она как будто бы под ногами валялась. Вот 10 веков все это под ногами все видели, но то ли смущались, потому что некоторые фигуры могли, допустим, произведение искусства смутить благочестивого католика своей обнаженностью, например, да, античные фигуры. Либо не представляли определяли ценности, или отношение было к этому как к языческому, тоже очень важный момент. Это идолы. Им не место в картине мира средневекового благочестивого христианина. И вот спустя 10 веков вдруг, внезапно, как по щелчку, конечно, я говорю немножко иронично, к этому были предпосылки, но по-настоящему это складывается как будто бы одновременно и одномоментно. Причем в разных частях Европы, даже в тех, где этих античных следов было гораздо меньше. Мы знаем, например, Северное Возрождение. И появляются собиратели. Собиратели, которые посвящают большую часть своего времени и имущества именно поиску античных свидетельств. Вот это интересная история. Конечно, эта коллекция не в нашем современном виде, как бы они не систематизированы, они не выставлены в экспонаты, они не публичны, может быть, это частная история. Но, тем не менее, это уже напоминает нам дух собирателя-коллекционера, а не просто собирателя, который вкладывает свои средства в какую-то материальную выгоду только ищет. Конечно, Ватикан, как коллекционер, в широком смысле, да, как юридическое лицо, скажем так. Даже сейчас Ватиканские музеи, при том, что насмотренность такая колоссальная у туристов, и посещают Лувр, Прадо, другие музеи, наш Эрмитаж, все равно Ватиканская коллекция поражает. Ее собирают, соответственно, в течение многих веков Папа Римский, но не в буквальном смысле. Конечно, это не понтифик, который ездит по каким-то мастерским и где-то там в римских подворотнях находит произведение искусства и говорит своим кардиналам, вот давайте скорее купим, пока никто не перекупил. Нет, конечно, это уже то, что называем мы теперь арт-дилеры, то есть работают профессионалы и плюс сотрудники самих ватиканских музеев, которые приобретают эти коллекции. А некоторые из них, например, были по завещанию переданы Ватикану, то есть благочестивый католик, богатый вельможа, хотел, чтобы его собрание перешло под римский понтификат, это его такое пожертвование, что ли.
1: Ну, чтобы церкви. Загробная жизнь была хорошая.
2: Чтобы загробная жизнь, такая своеобразная индульгенция, да. Но так или иначе, римские папы накопили, конечно, колоссальное искусство. И вот здесь интересный момент. При всей своей такой до определенного периода времени строгости пуританстве по отношению к разным фигурам, к разным темам, получается, что все сливки ватиканской коллекции – это как раз-таки возрождение и потом век просвещения, ренессансные работы разного периода, которые могут даже быть на грани фола с точки зрения католического понимания, да, то есть они могут изображать не так канонично, но в любом случае все идет в пользу, все идет в коллекцию. Поэтому, по сути, можно сказать, вот вся наша такая протоколлекционная история, она демонстрирует, что это в основном люди не просто состоятельные, а скорее аристократичные, вельможные, которые имеют возможность контролировать даже в определенной мере этот рынок. Угу. Ведь были коллекционеры в истории, потом они будут появляться, которые заказывают работы, то есть которые не приобретают, а они специально уже мотивируют художника, создателя. Это не обязательно картина, может быть и ювелирные украшения, может быть и что-то иное, фрески могут быть, которые будут созданы под меня и под мой вкус. Вот такие тоже бывают коллекционеры, и они до сих пор существуют, такие коллекции, которые формируются по заказу, скажем так, они не из старых работ. Но все-таки все равно...
1: А ценность такие коллекции потом представляют?
2: Если этот коллекционер уверен в будущем этого художника. Такие бывали в 20 веке истории, когда меценат-коллекционер покровительствовал художникам, и потом выяснялось через много лет, через полвека эта ценность возникала. Но это большой риск, конечно. Я бы не стал так рисковать, учитывая, что из, допустим, 10 художников может только один, или один и то не полностью, неполноценно стать действительно выдающимся мастером. Все остальные, может быть, хорошие, талантливые его современники. Безусловно, большая часть коллекционеров обращены к прошлому. По дистанции времени к разному. Можно и на 500 лет в прошлое обратиться, а можно и, как это делают, например, сейчас современные состоятельные люди, а можно и, ну, немножко, на дистанцию такую 10-20 лет, но уже имя прозвучало. Винтаж такой, да. Бывают и ошибки, или, вернее, какие-то ситуации, которые, ну, скажем так, еще однозначно нельзя сказать, что это уже провал, да, но что-то близко к этому. Одна из самых известных работ коллекционных таких сюжетов, точнее, или как теперь молодежь говорит, кейсов последнего времени, это картина, которую приписывают Леонардо с изображением Христа. Это очень знаменитая работа, в медиа освещалась, средства массовой информации около 5 лет назад, да и ближе уже к нам. Да и в последнее время о ней говорится, что работа колоссальная по стоимости, таинственный образ Христа. Такая завораживающая работа. Ведь чем отличается великий мастер? Он не отпускает тебя, ты помнишь об этой работе. И даже через экран там, телефона или компьютера кажется, что вот он рядом с тобой, этот образ. Ну и на это купились и различные состоятельные люди из Европы, а потом некий, у нас сейчас очень серьезный рынок коллекционный, сместился в Азию, в частности в Китай и в... страны Персидского залива, прежде всего в Эмираты. Они там даже свой Лувр в пустыне хотят создать. В общем, кто-то из них эту картину приобрел, но большая часть экспертов мировых из музеев, и в том числе итальянских, и из нашего Пушкинского музея, насколько я помню, тоже оттуда звучали в то время очень скептические отзывы. Ну, самое такое, может быть, утешительное для этого коллекционера, что это школа Леонардо. Вот так. Возможно, великий мастер, мы же ведь уже, ну, конечно, это все очень условно. Да, проводится определенная атрибуция, есть специальные технологии этого, но ведь никто не может удостовериться, что действительно Леонардо да Винчи дошел до этой картины, даже если это были его талантливые ученики, он что-то подправил в помощь им.
1: Подпись-то не поставил.
2: Не поставил. И кроме того, здесь в помощь идет только история этих работ, провинанс, то есть когда можно отследить передачу от владельца к владельцу. С некоторыми картинами так возможно сделать, прям дойдя до самой сути, прям практически до автора. И так, как эти картины дальше двигались. Вот, например, знаменитые эрмитажные работы Рафаэля, Рембрандта, они могут быть вот так атрибутированы. А что касается, раз мы о музеях поговорили, заговорили, музеях как коллекционерах, скажем так, юридических лицах как коллекционерах, первым становится Британский музей. Это середина 18 века. Это вот не Италия, а именно Британия. Ну, этому понятное объяснение. Британия колониальная держава, в ее руках была большая часть мира, не заходило солнце Британской империи. И несмотря на то, что при всем... Ну, не хочется обижать британцев, а иногда хочется. Ну, неважно. В общем, ну, не сам этот центр мира был с точки зрения культуры, прямо скажем. Скорее, это сборка такая, да. Поэтому этим они ловко воспользовались. И из разных частей мира, в том числе и своих колоний, привозили, иногда приобретали различные работы. И вот так стал собираться Британский музей, один из крупнейших музеев мира, по своим коллекциям. Но они были тематические.
1: Так,
2: то есть...
1: давайте продолжим после выпуска новостей. Вот, есть хорошие... конечно, в Британском музее вещь, потому что он бесплатный. Вот это мне в нем очень понравилось. Историк Марат Сафаров сегодня в студии МК. Мы сегодня говорим о том, как люди начали коллекционировать. Вернемся через 10 минут примерно и продолжим.
0: Как знать на маяке.

0: боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
2: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 15:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. ЦИК обнародовал итоги выборов в Госдуму после обработки более 97% протоколов. Лидирует «Единая Россия». У нее почти 58% голосов. На втором месте КПРФ. Она набирает более 13,5%. Далее следует ЛДПР, почти 9%, и «Новые люди», которые получают около 8%. Партия «Справедливая Россия» все-таки набирает необходимые 5% голосов избирателей для прохода в Нижнюю палату парламента по федеральному списку. Таким образом, в Думу предварительно проходит 5 партий. Как сообщила сегодня глава Центра избиркома Элла Памфилова, окончательное подведение итогов выборов назначено на пятницу, на 25 сентября. 18 участников президентской программы «Время героев» по предварительным данным проходит в Госдуму после победы в одномандатных округах, передает ТАСС. Напомню, программа «Время героев» была разработана для участников и ветеранов спецоперации, стартовала в марте 2024 года по инициативе Владимира Путина. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, военные аэродромы, склады боеприпасов, горючего, военного имущества, цеха производства беспилотников и места их хранения, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 153 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Польная и Новоалександровка в Харьковской области. Подразделения группировки «Днепр» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 3 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Преображенко и Кушугум Запорожской области. Уничтожены до 50 украинских военнослужащих, 17 автомобилей, гаубица М-777.

0: на 2027 год с дефицитом около 2% ВВП, но он не представляет рисков, заверил Силуанов. Власти-нефтяники обсудили меры по снабжению регионов топливом на уровне не ниже показателей 2025 года. Как сообщили в правительстве, вице-премьер Александр Новак поручил проработать риск-сценарии на топливном рынке, заложив в них рост выпуска нефтепродуктов и корректировку объемов их импорта. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, плюс 14-16, в Москве во вторник местами небольшие дожди, 17-19 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги ЦСКА в серии «Булитов» одержал победу над «Адмиралом» 4-3. «Северсталь» в гостевом матче обыграл «Амур» 4-1. КХЛ определил лучших хоккеистов второй игровой недели регулярного чемпионата. Так, лучшим вратарем стал Андрей Шутов из «Бориса». Лучшим защитником назван Егор Замул из ЦСКА. Николай Голдобин из петербургского СКА признан лучшим нападающим, а защитник Слава Тулаева Никита Щербаков стал лучшим новичком недели. Первая тренерская отставка сезона в российской премьер-лиге. Футбольный клуб «Родина» уволил испанца Хуана Диаса. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Дебютант российской премьер-лиги московский футбольный клуб «Родина» первым из участников чемпионата нового сезона уволил главного тренера. Испанский специалист Хуан Диас покидает команду вместе со своим тренерским штабом. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Барсет Киракасян. Помогать ему будут Александр Демитко и Егор Новосадов. Московский клуб был основан на базе Академии «Родина» и дебютировал во второй лиге в 2019 году. 48-летний Хуан Диас возглавлял «Родину» с сентября прошлого года. Под его руководством команда впервые выиграла чемпионат первой лиги и поднялась в элитный дивизион. Однако пока не преуспевает. В 9 турах премьер-лиги «Родина» набрала 5 очков и идет на предпоследнем 15-м месте турнирной таблицы. Москвичи потерпели 6 поражений, дважды сыграли в ничью и выиграли только один матч. В 3-м туре победив действующего чемпиона России «Зенит» со счетом 2-1. А также обыграли в Кубке России «Казанский Рубин». Но 16 сентября «Родина» упустила победу над Рубином в чемпионате премьер-лиги. Москвичи вели 1-0, но пропустили гол. И этот матч стал заключительным для Хуана Диаса на посту главного тренера. В 10-м туре премьер-лиги 11 октября «Родина» на выезде сыграет с ЦСКА.
1: Российская теннисистка Мира Андреева сохранила 5-е место в обновленной версии чемпионской гонки WTA. Диана Шнайдер опустилась с 13-й на 14-ю строчку. Анна Калинская по-прежнему идет 20-й. Екатерина Александрова переместилась с 32-го на 33-е место. А Людмила Самсонова, которая на прошедшей неделе дошла до полуфинала турнира в Гвадалахаре, поднялась на 11 позиций и теперь занимает 39-ю строчку. Лыжник Алексей Червоткин стал победителем масс-старта на 30 километров на летнем чемпионате России по лыжероллерам. Второе место занял Савелий Коростылев. Тройку призеров замкнул Сергей Ардашев. В аналогичной дисциплине у женщин лучший результат показала Наталья Терентьева. Серебро у Елизаветы Маслаковой, бронзу завоевала Мария Истомина. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Маяк. Как знать?
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами историк Марат Сафаров. Мы сегодня говорим о том, как люди начали коллекционировать. Сегодня день коллекционера в России. И заговорили перед выпуском новостей о музеях, как, в общем-то, этих официальных и больших коллекционерах. И остановились мы на Британском музее. Вот давайте продолжим с этого момента, Марат Абазович.
2: Да, безусловно, Британский музей такой образец для музейных собраний,

0: как такой коллекционер, юридическое лицо, государственный, имперский коллекционер. Здесь в помощь шла сама история Британской империи, ее статус, государство, где не заходит солнце. Конечно, значительная часть этих коллекций получена самым, что ни на есть, варварским путем, чему подтверждением являются разные, то стихающие, то возобновляющиеся антиколониальные движения в искусствоведении и, самое главное, в разных странах. Это можно отследить, кто читает по-английски, есть масса всяких публикаций на эту тему, как в разных южных странах, в странах Азии, Африки, на юге Европы. Пионером в этом смысле выступила Греция. Возникали движения по возврату своих предметов из Британского музея, в частности. Не только из него, но он как-то вот был именно такой красной тряпкой, вот именно то место, откуда, вернее, куда свозили незаконно наше имущество. Верните нам это все обратно. Ну, здесь вопрос какой? Прежде всего связан и логика кураторов и руководства этих музеев больших европейских в том, что, как правило, это все-таки имело какую-то материальный эквивалент, то есть приобреталось. А насколько это было принудительное приобретение, здесь уже вопрос стоит перед историей самой. И поэтому в большинстве своем, даже после вот таких колоссальных общественных движений покаяния всех перед всеми, как это происходило в Европе, чему мы свидетелями, музей, как бастионы, они сохранились. Они смогли удержать вот этот натиск так называемых правообладателей. Хотя тоже это очень все зыбко, сложно. Но так или иначе, тема такая возникает. Вот мне кажется, сейчас она опять немножко спала. Но еще несколько лет назад на почве МИТУ и других вот этих движений возникла история, а давайте и музеи все разберемся. Полностью все картины отдадим тем странам, откуда, или те предметы, прежде всего, откуда они происходят. Здесь речь идет как раз-таки в большей степени не о картинах, а об артефактах другого типа. Ювелирных украшениях, археологических предметах и так далее. Тем не менее, она не уходит, эта сюжетность полностью. А другая тема, которая является с этой точки зрения уязвимой для коллекционеров, а насколько, допустим, коллекции, которые приобретались, даже частными лицами собирались, насколько они законны. И вот здесь музеи Австрии, Германии, они подвергаются гораздо более серьезному испытанию со стороны потомков жертв нацизма 30-х годов, как мы их, как принято их в литературе называть, жертв Холокоста. Вот эти люди, уже очень отдаленные, как правило, потомки, правнуки, там какие-то боковые потомки и так далее, предъявляют иски коллекциям и, соответственно, юридическим лицам различных музеев, преимущественно речь идет об Австрии и Германии, о том, что а как вот наши картины у вас оказались. Они оказались очень сложным путем, кому-то из каких-то вельмож этого времени они принадлежали, потом оказывались на государственном хранении. И есть несколько прецедентов, когда эти картины возвращались. То есть здесь вот некоторым образом есть такие шансы у тех, кто уверен в своей правоте. Поэтому коллекция не обязательно у музея незыблемая. Вот так, что вот она вошла и стала классикой, основой основ. Поэтому бывает и перераспределение коллекций. Но так или иначе, конечно, музей как коллекционер наиболее консервативная единица. Во-первых, это уже научная история. Покупка, приобретение такого рода картин, как правило, в подавляющем большинстве случаев имеет очень серьезный провинанс, то есть очень серьезную родословную картины.
1: Ну, то есть подделку мы вряд ли в музее.
0: Ну, вряд ли увидим, да. Хотя раздаются разные голоса, и на постсоветском пространстве я хорошо помню разные разговоры о музеях в разных, не будем их называть, эти государства, в которых не все уверены искусствоведы, что те картины, которые там висят, они действительно принадлежали мастерам. 90-е годы по этим странам небольшим прошлись вихрем, и границы, хотя вроде как-то были более или менее на замке с точки зрения вывоза национального достояния, всякие бывали разные случаи. Или, во всяком случае, слухи ходили об этом. Но так или иначе, пока музей все-таки считается бастионом сохранности, изучения, анализа. В нем работают профессионалы. А вот частные коллекции – это, конечно, в хорошем смысле любительская история. Это история ну, такого вот талантливого экспериментатора, талантливого дилетанта. И Павел Михайлович, и Сергей Михайлович Третьяковы были дилетантами, как бы не кощунственно это прозвучит. Да, действительно, они руководствовались прежде всего своим вкусом, своим интересом. Ведь были случаи, когда к Павлу Михайловичу Третьякову приходили наши большие художники, приносили ему работы, а он их отвергал. Потом они в других музеях оказывались, в наших больших русских музеях или за рубеж уходили. И считаются классикой. Но...
1: А кого не любили Третьяковы? Ну-ка, давайте узнаем.
0: Ну, Третьяковы, во-первых, вот, кстати, Третьяков, Третьяков Павел Михайлович, прежде всего, потому что в этом дуализме он все-таки лидер, он часто, ну, практически можно сказать, что он работал над этими картинами от и до. То есть он их не то чтобы заказывал, но он их курировал. Он знал о том, что Василий Иванович Суриков или Илья Исаак Ильич Левитан работают над картиной в данный момент. То есть они работают сейчас над этим сюжетом. Это для него была не новость, что такая картина появится. Редко, когда ему приносили кота в мешке, вот он ничего не знал, не слышал. Кроме того, бывала такая история, когда Третьякову какие-либо работы могли понравиться, но по каким-то причинам они не соответствовали тому канону, который в XIX веке существовал. Я имею в виду прежде всего религиозному канону. Или тема, которая связана с социальной историей, потому что большое количество клиентов Третьякова — это были передвижники, а передвижники — это социальные художники. Не случайно справедливо считается, что наш соцреализм вырос из передвижников. Но соцреализм — это как-то уже такая, как скажем так, может быть, в чем-то тупиковая ветвь передвижничества с точки зрения того, что это уж совсем политическая агитка могла быть, да, и таланта там часто бывало очень мало, а было больше именно содержания такого, да. Но, тем не менее, корнями они уходят именно к передвижникам, к талантливым русским мастерам XIX века, которые писали на социальные темы. Все ли эти социальные темы могли висеть в галерее Третьякова, куда мог зайти император? Ну, не все. Поэтому Павел Михайлович так вот дозированно ко всему этому относился. А что касается художников его круга. Ну, сложно вообще возникали отношения многих коллекционеров с художниками темпераментными очень. Такими, как, например, Валентин Серов, например. И его талант, его гениальность, можно сказать, признавались, но сложно было договориться. Если читать эту переписку, я вот, кстати, нашим молодым слушателям не рекомендую ее читать, потому что можно, ну, может быть, должно пройти время, может быть, когда уже такая, какой-то опыт человеческий появится. Поскольку вот мы говорим, что очень люди там портятся характеры у людей, вот раньше было лучше, раньше трава зеленее. Если почитать взаимоотношения художников и коллекционеров XIX века, это практически в основном какие-то интриги, проблемы и материальные вопросы, которые, конечно, ни ту, ни другую сторону не устраивают. Кто-то хочет подешевле, а кто-то хочет, наоборот, подороже продать. И в этом как-то вот, если в это во все погрузиться, как формируются эти коллекции, величественные, великие коллекции, да, наших музеев, окажется, что на самом деле все это вот из такого сора выходило, да, поэтому, ну, это быт, это вот такая жизнь, потому что действительно в основе коллекции деньги лежат, их необходимо приобрести, и надо, соответственно, продать художнику, приобрести у художника по той цене, которая его устраивает, тем более, что у частных коллекционеров в конце 19 века появился конкурент значительный, это музей, будущий русский музей, музей, возникший в Санкт-Петербурге. Он начинает на государственные деньги приобретать русское искусство.
1: Ну, вот. То есть получается, что многие коллекционеры, в общем-то, не просто как хобби рассматривали, а как инвестиции, как бы сейчас принято
0: говорить. Я полагаю, что да, безусловно, они понимали рыночную стоимость. Большинство коллекционеров конца XIX века были русскими промышленниками. Они не люди свободных профессий. Вот в Европе уже начинают появляться коллекционеры из числа деятелей искусства. То есть они сами состоятельные, люди свободных профессий, и они могут приобретать картины. У нас до этого не доходило. У нас в основном коллекционерами были купцы-промышленники. Благородные уже, просвещенные. Но, тем не менее, это люди, которые... люди бизнеса, и они так и рассматривали коллекции. Другой разговор, что многие из них, ну, рисковали, когда это имя... Вот сейчас можно себе представить, например, создателя коллекции только из работ современных художников? Я думаю, нет. А Павел Михайлович Третьяков в большинстве своем работал со своими современниками. Очень редко, когда он приобретал картины работы прошлого. Да? Как правило, кстати, путь коллекционера – это работа с чем-то надежным, понятным, осмысленным, а потом заскучал он на этом. Вот, допустим, в 20 веке наш великий коллекционер, уже в советское время живший, Георгий Костаки, начал со старых мастеров. Ну, так было привычно, понятно, деньги у него водились, он такой таинственный человек очень, можно о нем и почитать, и фильмы ему посвященные есть. В советское время он сотрудник разных иностранных посольств, аккредитованных в Москве, канадского посольства, на хозяйственной вроде работе был, но, тем не менее, вот обладал капиталами. И он приобретал сначала старых мастеров, иногда просто в антикварных магазинах, а потом ему это стало скучно. Он понял, что так у многих есть, это, ну, ценность какая? Ну да, материально прожить можно, можно продавать потихоньку и даже не работать. Но хочется чего-то нового, интересного, яркого. И он приходит так к русскому авангарду и собирает лучшую в мире, самую крупную коллекцию художников 20 века. И она действительно, коллекция Костаки, иногда даже художников не называют, которые там есть, просто говорят, Костаки, это уже бренд, это уже символ. К счастью, большая часть этой коллекции осталась у нас, она находится в Третьяковской галерее. В ее собрании периодически проходят выставки этих работ. Это наше национальное достояние, коллекции Костаки. Вот такие были. То есть у него произошла такая эволюция. Даже я бы сказал, не эволюция, а перелом настроения. В принципе, он был характерен для многих. Кстати, советские коллекционеры иногда не продавали работы друг другу, а обменивали их. Примерно, плюс-минус, учитывая...
1: Как пластинками, наверное.
0: Как пластинками, да, как фантиками мы в детстве, да, это делали. Потому что они примерно понимали материальную ценность той и другой картины. Рынка свободного такого не было, и поэтому такой обмен предметами был. Особенно, если кому-то чего-то не доставало в его коллекции. Ну, самый классический пример – это фанаты Марка Шагала, его работ русского периода. Когда кто-то узнавал о том, что, учитывая, что нет интернета, да, надо идти в специализированные библиотеки, литература о Шагале или о художниках в это время
1: интернета практически... не было, такого не бывало никогда.
0: Такого никогда не бывало, но вдруг опять, да.
1: Да, поэтому... давайте продолжим после небольшой рекламной паузы. С нами историк Марат Сафаров, мы говорим о коллекционерах, о том, как люди начали коллекционировать. Вернемся через несколько минут, и тогда уже хотелось бы поговорить действительно о советском периоде. У нас будет для этого условно 5 минут, и дойдем до нашего времени. Вернемся и продолжим наш разговор.
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Сергей Селянин и Светлана Грачева одержали уверенную победу на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва от Вологодской области. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов в своих соцсетях. По результатам обработки 99% протоколов Сергея Селянина поддержали 34% проголосовавших, а Светлану Грачеву 25,5%. По словам главы региона, партия «Единая Россия» побеждает на выборах Госдуму 9-го созыва Вологодской области, набрав 31% голосов. На втором месте с небольшим отставанием КПРФ с результатом 27% голосов. По семейным выплатам заявления принимают до конца сентября. Минтруд напоминает, подать заявление на ежегодную выплату семьям с детьми можно до 30 сентября включительно. Оформить ее разрешают через госуслуги, в отделении соцфонда или МФЦ. Деньги положены семьям с двумя и более детьми до 18 лет. Если ребенок учится очно, возраст увеличивается до 23 лет. При этом среднедушевой доход семьи должен быть ниже 1,5 прожиточных минимумов. Сумма зависит от НДФЛ, которые родители заплатили зарплаты, отпускных, больничных, гонораров и доходов от бизнеса. Налог за 2025 год пересчитают по ставке 6%, а разницу вернут одним платежом. тысяч жителей области проверили здоровье в рамках диспансеризации. С начала года жители региона проверяли свое здоровье в рамках диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. Особое внимание Врачи уделяют оценке репродуктивного здоровья. Такое обследование прошли более 116 тысяч мужчин и женщин в возрасте от 18 до 49 лет. У 87,5% обследованных не выявлено заболеваний, которые могли бы повлиять на возможность стать родителями. У остальных выявлены хронические заболевания, в том числе связанные с репродуктивной системой. С 22 сентября в Вологде ограничат движение по улице Кирпичной. В связи с прокладкой сетей будет закрыто движение транспорта по улице Кирпичной на участке от Детского переулка до Петина. Также будет закрыт для автомашин Детский переулок на участке от дома номер 11 до пересечения с улицей Кирпичной. Ограничение связано с переустройством инженерных сетей в связи со строительством нового жилого дома на улице Кирпичной. Ожидается, что перекрытие продлится до 22 ноября. Объезд места проведения работ возможен по улицам Республиканской, Гагарина, Петина и Ленинградской. Криминальные новости. Новая мошенническая схема. Аферисты имитируют взлом госуслуг. Злоумышленники распространяют фишинговые ссылки, чтобы выманивать данные граждан. При переходе на поддельный сайт пользователь видит имитацию взлома. Запускается видеоэффект с окном терминала. На экране последовательно появляются уведомления о выгрузке паспорта, СНИЛС, электронной подписи, справки 2 НДФЛ, кредитной истории и снятии самозапрета на кредиты. Завершается ролик надписью «Данные успешно выгружены», после чего изображение замирает. В этот момент жертве звонят мошенники под предлогом спасения аккаунта, они просят продиктовать персональные данные или коды из СМС. Передача такой информации дает преступникам реальный доступ к профилю на госуслугах. Череповецкий театр для детей и молодежи открыл новый сезон двумя премьерами. Озорной спектакль о детстве «Том Сойер» и постановка для малышей «Каша из топора». Премьерные показы для широкого зрителя прошли в праздничной обстановке 19 сентября. В фойе Дворца химиков организовали интерактивные программы, ярмарку, мастер-классы. Стартовал 7-й профессиональный сезон ТДМ и 42-й с момента создания театра. В новом сезоне планируют не менее 8 премьерных постановок.
2: Спорта.
3: Хоккейная «Северсталь» прервала серию поражений, обыграв на выезде хабаровский «Амур». На стартовой 20 минутке «Сталевары» наконец прервали безголевую серию. Счет в матче открыл Илья Иванцов. Затем Александр Скоренов удвоил преимущество «желто-черных». Соперник отыграл одну шайбу, но второй отрезок игры также остался за «Северсталью». В заключительном периоде череповчане увеличили свое преимущество. Гол реализовал новичок Никита Попугаев. Поразив пустые ворота хабаровчан, точку матча поставил Денис Ян. Итог встречи 4-1 в пользу череповецкого хоккея.
2: Погода на маяке.
3: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает пасмурная погода, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный 8-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Продолжит понемногу расти. Евгений Масейко, служба новостей.
4: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Новость последних минут. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Как сообщили в Кремле, лидеры обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития союзнических отношений. Мирзиёев тепло поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин с прошедшими выборами поздравил в телефонном разговоре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Выборы в России подтвердили поддержку президента гражданами. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва стала рекордной и превысила 59%, сообщила глава ЦИК Алла Памфилова. Она отметила, что в эту выборную кампанию избиратели проявили гражданскую зрелость. По словам Памфиловой, окончательное подведение итогов назначено на пятницу, на 25 сентября.
3: Хочу отдать должное, низко поклониться нашим избирателям, нашим людям за их высочайшую степень гражданского мужества, ответственности и понимания того, насколько важно было поучаствовать в этих выборах. И рекорд связан именно с самой высокой явкой на выборах подобного уровня. Тут сейчас она уже превысила сейчас. Да, ну вот более 59%.
1: Согласно последним данным ЦИК, партия «Справедливая Россия» по результатам обработки более 97% протоколов все-таки набирает необходимые 5% голосов избирателей для прохода в Госдуму по федеральному списку. Предварительный результат справоросов 5,1%. Первое место по итогам выборов занимает «Единая Россия», у нее почти 58%. На втором месте КПРФ, она набирает более 13,5%. Далее следует ЛДПР, почти 9%, и «Новые люди», которые получают около 8% голосов. Таким образом, в Думу предварительно проходит 5 партий. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Польная и Новоалександровка в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Центр» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой телетехнике 10 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Лидино, Белозерская, Малотарановка, Калинина, Веровка, Доброполье, Донецкой Народной Республики, Новопавловка, Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 430 военнослужащих, 4 боевые бронемашины, 11 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Паладин», производство США, 4 станции радиоэлектронной борьбы. Вооруженные силы России ночью нанесли удары беспилотниками по логистическим центрам, складам и портам Украины, а также судам, задействованным в интересах ВСУ. В порту Одесса, по данным Минобороны, поражено судно, доставившее грузы, предназначенные для ВСУ. В порту Измаил под удары попали объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Кроме того, на переходе морем поражено судно, доставлявшее в порт Одесса грузы, предназначенные для ВСУ. Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Полтаве, Чернигове, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Проект трехлетнего бюджета должен быть сбалансированным, нацеленным на поддержку граждан и обеспечение обороны России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что правительство в четверг рассмотрит проект бюджета на предстоящую трехлетку. Силуанов отметил, что главный финансовый документ страны удалось сбалансировать. Задачи обороны и безопасности России, по словам министра, станут одними из приоритетов бюджета.
4: Мы делаем свое дело, и адские санкции, они отскакивают, что называется, от нашей финансовой политики. Но если серьезно, то действительно мы на этой неделе уже в правительстве рассматриваем финансовый наш документ основной. Вот нам удалось его, главное, сбалансировать. Потому что задача Минфина всегда заключается в том, чтобы свести баланс. свести баланс, и чтобы этот баланс не влиял на экономику, на высокую стоимость денег, чтобы деньги были на самое главное. Самое главное у нас сейчас это задача обороны, задача фронта, и самое главное с тем, чтобы люди, которые живут в нашей стране, не чувствовали эти концентрации ресурсов, с тем, чтобы все обязательства выполняли, чтобы жизнь была такая же, как была чуть раньше и в предыдущие года. И это нам удалось сделать, надеюсь. Мы в четверг на этой неделе рассматриваем, как раз, бюджет на правительстве.
1: По словам министра, власти подготовили бюджет на 2027 год с дефицитом около 2% ВВП, но он не представляет рисков, заверил Силуанов. Он также сообщил, что бюджет формируется, исходя из цен на нефть, $50 за баррель. Постепенное понижение температуры и дождливые погоды ожидаются на этой неделе в Москве, сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. По его словам, наиболее интенсивные осадки прогнозируются со вторника по четверг. Синоптик добавил, что температурный фон будет постепенно понижаться из-за циклона, а дожди и ветер во второй половине недели будут усиливать ощущение пасмурной погоды. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
0: Погода.
1: Завтра в Москве 17-19 градусов, небольшие дожди. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, во вторник без осадков, плюс 14-16.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, а с нами маркетолог, архитектор онлайн-школ Елена Карпова. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Вахтанг.
1: Сегодня мы хотели обсудить с вами B2B-маркетинг. Ну, вот мы знаем, есть B2B и есть B2C. Давайте разбираться, что это за маркетинги такие.
3: Ну, B2C-маркетинге человек в основном принимает решение за себя и тратит свои всегда деньги. А в B2B компания уже принимает решение о том, как потратить деньги бизнеса, и поэтому цена ошибки здесь уже намного выше. Вот, например, купить себе телефон за 100 тысяч рублей человек может за один вечер принять решение такое. А внедрить там CRM за несколько миллионов – это уже решение, которое затрагивает продажи, IT и целую вообще компанию. Поэтому B2B-маркетинг должен не просто вызывать желание купить, он должен снизить риск решения и доказать экономическую ценность самого, в принципе, продукта.
2: То есть работает целый отдел, чтобы принять какое-то одно очень важное решение для жизни компании, правильно?
3: Да, да, бывает, и вся компания принимает такое решение, то есть не только даже отдел.
1: Ну, то есть начальство, наверное, принимает решение в первую очередь. Большое дело работает, как потом какие-то предложения, так сказать, начальство выдвигает, и начальство уже потом ставит свою окончательную подпись, правильно я понимаю?
3: Да, да, есть, например, тендерные истории, когда вот отдел как раз приносит такие тендерные моменты, да, вот компании, которые выиграли, и уже принимает решение о том, кто будет участвовать, да, и кто будет дальше принимать участие именно в такой вот гонки, да, за этим договором руководства компании.
2: Не просто почитать какую-нибудь презентацию, да, послушать агента и принять решение. Наверняка нужны какие-то, ну, я не знаю, обстоятельства, на основе которых должно быть принято вот это важное решение. А как принимается решение? На что смотрит отдел в компании, чтобы сказать «да»?
3: Ну, прежде всего, конечно, принимают решения люди внутри отдела, да, и на что они смотрят? На то, что несет, в принципе, этот продукт, какую пользу несет для компании, да, что они смогут решить конкретно с помощью этого продукта либо услуги. И, естественно, стоимость и репутация компании, которая будет оказывать эту услугу для компании, которая принимает это решение, это тоже очень важная часть. Опять же, здесь вот законодательная база тоже очень сильно важна, да, вот прозрачность сделки должна быть понятна уже вот на этапе выбора компании.
1: Но судя по тому, что вы рассказываете, это не то, что вот действительно за один вечер приняли решение, и такие, наверное, решения и раздумья могут месяцами длиться, может быть, годами даже иногда, так ли это?
3: Да, да, это для B2B обычная история, когда вот принятие решения длится несколько месяцев или даже лет. Потому что здесь решение принимает, опять же, возвращаемся, не один человек, да, вот редко очень. Есть инициатор, руководитель подразделения, там, финансовый директор, генеральный директор, закупки, юристы, IT. И чем дороже продукт, тем больше людей участвует вот в этом процессе выбора. Плюс компания должна, что она должна видеть проблемы, найти решение, сравнить поставщиков, согласовать бюджет, защитить покупку внутри компании, пройти закупку, юридическое согласование. То есть целый огромный-огромный цикл. И он занимает время, особенно мы понимаем, что бюрократическая история у нас тоже развита, да, и от этого никуда не уйти. Чем больше компаний, тем больше нужно бумажек для согласования внутри.
2: А как же мы будем корпоративному клиенту продавать свой товар? Как мы сможем сформулировать какое-то убедительное, уникальное торговое предложение? И главное, какие аргументы мы должны привести для того, чтобы клюнули на нашу удочку?
3: Ну, смотрите, клиенту вообще, условно говоря, не интересно, допустим, что у вашей там платформы 48 функций. Ему вообще вот все равно. Ему важно что? Что изменится в моем бизнесе после покупки? Ну, то есть, допустим, не у нас есть автоматизированная аналитика, а руководитель сможет видеть результаты отдела за 5 минут вместо 2 часов ручной работы. Не, как обычно говорят, у нас собственная методология обучения, а сотрудники быстрее выходят на необходимый уровень производительности, то есть конкретно какие результаты будут у бизнеса после получения услуги либо покупки этого продукта.
1: А вот интересно, когда одна компания большая и крупная приобретает другую компанию, тоже, да, B2B-маркетинг получается, и вообще как вот такие решения принимаются, это же какие-то и громадные деньги, и надо как-то встроить ту компанию, которую мы приобретаем, да, в свой бизнес получается.
3: Ну, здесь, наверное, уже не B2B маркетинг, мне кажется, уже поглощение такое, да, либо приобретение, и здесь уже больше, наверное, о структуре бизнеса внутри. Но здесь, как правило, когда происходит такое соединение двух компаний, естественно, и отделы маркетинга тоже соединяются, и опять же здесь уже происходит такая совместная работа. То есть больше, наверное, такая организационная даже, чем управленческая, чем осуществление маркетинга.
2: Какие-то подводные камни, может быть, есть, на которые постоянно натыкаются неопытные продавцы и покупатели?
3: Вы имеете в виду, когда они что, когда покупают другую компанию?
2: Да.
3: Ну, тут камней, конечно же, и они огромные, может быть, очень много, поэтому проверять компанию до сделки – очень важная часть. Что может быть? Прежде всего, юридическая основа, да, долги компании, которые могут быть неявными, которые могут быть, опять же, скрытыми. Вторая история – обязательства перед поставщиками, которые, возможно, невозможно выполнить. Да, опять же, эта история тоже нужно очень грамотно и хорошо проверять. Поэтому здесь максимальная проверка компании по всем направлениям. И чек-счастик тоже такой момент, как атмосфера в коллективе, да, насколько коллектив и команда внутри готовы двигаться дальше с новой компанией, насколько вообще, в принципе, здоровая там атмосфера, потому что без команды, без людей, вот, мы знаем, понимаем, что сделать ничего невозможно. Поэтому это тоже очень важная часть, на которую стоит обращать внимание при покупке компании.
1: А какие каналы продвижения лучше использовать для работы с корпоративными клиентами? Что это? Мы устраиваем презентации, вечеринки, может быть, такие какие-то вообще без темы. Что мы еще делаем?
3: Ну, B2B редко существует один лучший канал, как, в принципе, во всем маркетинге. Работает связка маркетинга и продаж. То есть основные каналы, какие можно выделить? Это отраслевые конференции, мероприятия, вебинары, экспертные статьи, кейсы, исследования. Естественно, социальные сети, да, это тоже сюда относится. И личный бренд собственника или эксперта тоже сюда, в эту же копилочку, то есть как канал тоже продвижения. Прямые продажи обязательно. То есть B2B, прямые продажи, это, наверное, основной такой вот двигатель, который сейчас происходит. Точная работа с конкретными компаниями. И здесь вообще вот очень хороший принцип есть. Чем выше стоимость сделки, тем более персонализированным должен становиться маркетинг. То есть если продукт стоит 3000 рублей, можно показать рекламу миллиону человек. Да? А если контракт стоит 30 миллионов, иногда эффективнее определить 50 нужных компаний, отдельно работать уже с каждой индивидуально.
2: Вот как раз по эффективности. Какие показатели, интересно, надо нам смотреть, наблюдать, отслеживать, чтобы иметь понятие, что мы все делаем правильно и что у нас идут продажи эффективно?
3: Вы имеете в виду B2B-маркетинге, да, показатели?
2: Да, B2B именно, конечно.
3: Здесь прежде всего, конечно, что здесь самое важное? Заработать больше, потратить меньше, сделать быстрее, снизить риски. Это основное. Есть еще пятое, упростить управление. То есть, например, рост продаж на 15%, сокращение расходов на 20%, а выход сотрудника на результат не за 3 месяца, а за 1.5. То есть вот эти конкретные показатели в цифрах нужно смотреть, и они изначально определяются уже при том, как мы запускаем там B2B маркетинг, да, мы смотрим вот конкретно, что должно произойти здесь, да. Но самое важное, что выгода должна быть она измеримая, то есть ее можно конкретно померить.
1: Если говорить об ошибках, которые совершают в B2B маркетинге и которые могут оказаться, особенно если большие очень суммы, да, контрактов каких-то, могут вообще роковыми оказаться, что это за ошибки?
3: Ошибки, прежде всего, репутационные, да, репутационные риски, которые несет компания, которая запускает неверный B2B маркетинг, и они потом выливаются, и, конечно, сокращение прибыли, сокращение продаж, это, наверное, такая основная. Мы знаем сейчас очень много примеров таких, скажем так, неправильных действий собственника компании, который, имея там одно там небесное высказывание в социальных сетях, погубил весь свой B2B маркетинг, абсолютно весь, да, и все компании уже в продаже дальше не могут осуществляться, поэтому здесь как раз-таки вот репутация компании сейчас на рынке играет очень-очень важную роль, поэтому следить за репутационными рисками особенно важно в B2B маркетинге. Правильное согласование стоимости, да, если мы даем в прайсе одну цену, то мы должны следовать ее дальше, да, и ошибки здесь тоже, они фатальны. И еще одна история, когда отдел реализации не может реализовать то, что уже пообещал и продал там маркетинг и отдел продаж. Это тоже очень важная часть, потому что мы должны понимать, что у нас есть цикл сделки будет завершен, и клиент будет доволен.
2: Ну, вроде теоретически все понятно, а вот если перейти, ну, хотя бы к такому, я не знаю, конструированию какого-нибудь примера, вот, допустим, мы открываем кафе-ресторан, да, мы на одном конце вот этого B2B-маркетинга, а что может быть на другом конце? Это поставщики оборудования, например, да, там какие-нибудь варочные панели, там, я не знаю, что там надо, столовые приборы, да, приобрести, и вот на другом конце, да, как вот нам соотнести, вот давайте сконструируем какой-нибудь такой примерчик. Мы хотим открыть ресторан и, и вступаем в отношения B2B-маркетинга. Что нас ждет?
3: Вас ждет поток просто заявок и звонков и писем со стороны тех компаний, которые используют B2B-маркетинг, которые хотят стать вашими поставщиками. То есть это вот прежде всего будет огромная-огромная лавина. В этой лавине нужно уметь фильтровать, да, отбирать надежных поставщиков и другую стопочку складывать ненадежных. Это очень важная часть. Вторая история. Нужно учиться взаимодействовать с ними уже, с теми отобранными, учиться взаимодействовать и строить уже отношения, выстраивать отношения. Потому что B2B-маркетинг прежде всего про отношения. Отношения между компаниями и между людьми внутри этих компаний. Потому что как бы ни был B2B-маркетинг, да, компания с компанией взаимодействует, все равно на одной точке компании сидит человек, и на другой точке компании также сидит такой же человек. Поэтому по факту это взаимоотношения между двух людей внутри компании. Это тоже очень важная часть.
1: То есть два человека всегда договорятся между собой. А вот вы говорите, отсеивать, вот, может быть, ненадежных. А как мы поймем, надежные они поставщики или ненадежные? Что мы будем в соцсети читать там отзывы? Что мы будем делать?
3: Да, отзывы. Причем в каждой компании есть, опять же, отдел по безопасности, который проверяет надежность поставщика. Есть разные моменты, которые могут проверить юристы, могут проверить службы безопасности, да, о долгах компании, о ее благонадежности, о судебных делах, которые есть, тоже очень важная часть. Опять же, рынок у нас небольшой, а если мы говорим про рынок кафе и ресторанов, он достаточно узкий, поэтому можно поспрашивать у коллег по рынку, да, кто работал уже, какие отзывы и как вообще прошли сделки. Очень важная и хорошая будет обратная связь здесь. Это такой важный момент здесь.
2: А ценовую манипуляцию какую-то мы можем допускать? Я не знаю, там нам приходит лавина сообщений, а мы говорим, так, а вот нам предложили на 5 тысяч дешевле, одному говорим другому, а нам предложили на 10 тысяч дешевле, и как-то вот искать, кто даст большую скидку. Это хороший, как бы, такой вот способ найти предложение с низкой ценой?
3: Все способы хороши, если они работают в этом направлении, поэтому пробовать можно, но единственное, низкая цена не всегда показатель качества, да, и не всегда низкой стоимостью мы можем добиться того хорошего продукта, который бы мы хотели для себя. Поэтому часто компании, которые предлагают хорошее соотношение цены и качества, у них и стоимость примерно средняя по рынку. Я всегда ориентируюсь так. Где-то средняя по рынку, не сильно низкая и не очень высокая. Вот примерно в этом диапазоне мы смотрим уже вот компании, которые могут предложить свои услуги.
1: Но они же
3: встречаются и компании с низкой ценой. Такое тоже может быть, которые предлагают классное качество. Например, не только что вышли на рынок. Да, им только хочется вот продвижения и развития. Они могут деньговать.
1: Но они же могут тоже между собой общаться, встретиться. Один говорит, а мне сказали, что вы на 10 типа рублей меньше предложили, а мне всего на 5, и поймут, что мы недобросовестно с ними играли. Такое может быть?
3: Может быть, конечно, но на самом деле, насколько я знаю, что это немного карается у нас законом. То есть это уже получается сговор такой.
2: А, картельный сговор, да? Это нельзя, да, допускать?
3: Ну, вообще-то да, насколько я осведомлена, то это уже получается некоторые такие вот тоненькая грань между законностью.
2: Тонкий лед.
1: Как определить, что вот наш B2B-маркетинг, он прошел успешно, и дальше у нас только прибыли, только радость и большие зарплаты сотрудников? Какие показатели?
3: Прежде всего, это деньги в кассе, как клиенты говорят, предприниматели, и самый-самый главный показатель. Если есть деньги после вашего маркетинга, то есть деньги, я имею в виду, конечные, да, когда вы сделали продажу, провели там услугу, оказали все, подписали акты, все, деньги уже есть в компании, они уже лежат на счету. Вот это самый главный и единственный показатель, который у нас вот определяет наши предприниматели, номер один. Потом, естественно, идут разные показатели, в частности, например, вернется ли клиент после, да, его вот возврат на повторную покупку, тоже очень важная часть. И часто очень компании очень хотят и приветствуют, чтобы клиент стал их постоянным, да, клиентом и заказывал услугу снова и снова.
1: Ну, а если денег нет, значит, будем искать других маркетологов. Понятно. Спасибо большое за эту беседу. Сегодня мы говорили про B2B-маркетинг. Много нам стало понятно, хотя много еще не до конца, конечно. Благодарим маркетолога-архитектора онлайн-школ Елену Карпову. Елена, спасибо. До новых встреч.
2: Всего спасибо. Доброго. До свидания.
3: Всего доброго.

0: платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
4: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
5: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 16:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. 5 партий предварительно проходят в Госдуму. ЦИК обнародовал итоги после обработки более 97% протоколов. Лидирует «Единая Россия», у нее почти 58% голосов. На втором месте КПРФ, она набирает более 13,5%. Далее следует ЛДПР, почти 9%, и «Новые люди», которые получают около 8%. Партия «Справедливая Россия» набирает необходимые 5% голосов избирателей для прохода в Нижнюю палату парламента по федеральному списку. Как сообщила сегодня глава Центра избиркома Элла Памфилова, окончательное подведение итогов выборов назначено на пятницу, на 25 сентября. Выборы в России подтвердили поддержку президента гражданами. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Он отметил, что Кабмин рассчитывает на конструктивное взаимодействие с новым созывом Госдумы.
2: В прошедшие выходные завершился единый день голосования. Избран новый состав Государственной Думы. В ряде российских субъектов также избирались губернаторы, главы республик. Есть также изменения в региональных законодательных собраниях, в органах местного самоуправления. Состоявшееся голосование – очень важный этап для нас. Такая обратная связь с гражданами еще раз подтверждает поддержку курса президента. Это большая ответственность, и, конечно, она требует эффективного подхода от каждого депутата, государственного служащего. Как отмечал глава государства, этим выбором, доверием людей, безусловно, надо дорожить. Уверен, что все участники избирательного процесса это прекрасно понимают.
0: Мишустин отметил, что среди победивших на выборах участники спецоперации, теперь они будут востребованы в органах власти, заявил премьер. 4 мирных жителя, в том числе подросток, получили ранения при атаках беспилотников ВСУ в Белгородской области, сообщили в оперштабе региона. Еще 2 человека пострадали в Горе-Воронском и Ракитянском округах Белгородской области после атак украинских дронов. Раненым оказывают медицинскую помощь. Средствами ПВО за сутки сбиты 4 управляемые авиабомбы, 4 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 634 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Пульная и Новоалександровка в Харьковской области. Подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники 6 украинских бригад и 2 полков ВСУ в районах населенных пунктов Голубков.

0: Алексей Моисеев, выступая на Московском финансовом форуме, сегодня заявил, что Минфин не намерен, цитата, «по дешевке продавать госкомпании». По его словам, ведомство смотрит на конъюнктуру, передает РИА Новости. Классического бабьего лета, когда несколько дней держится солнечная погода с температурой около 20 градусов, не стоит ожидать в Москве до конца сентября, сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. Синоптик рассказал, что постепенное понижение температуры и дождливая погода ожидаются на этой неделе в столице. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве 17-19 градусов, местами небольшие дожди. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, во вторник без осадков, плюс 14-16.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный клуб «Родина» объявил об увольнении главного тренера Хуана Диаса. Стороны договорились о расторжении контракта. Диас возглавлял москвичей с сентября 2025 года. Под его руководством команда вышла в РПЛ, где сейчас занимает 15 место. Отмечается, что временно исполняющим обязанности главного тренера «Родины» назначен Барсек Киркасян. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги ЦСКА в серии «Булитов» одержал победу над «Адмиралом» 4-3. «Северсталь» в гостевом матче обыграл «Амур» 4-1. Комментарий главного тренера «Хабаровчана» Александра Андреевского.
2: Не получилось у нас начало игры. Соперник вышел немного заряженный. Сложилось ощущение, что они больше хотели. К сожалению, начали играть только после второй пропущенной шайбы. Были моменты, чтобы спасти игру, перевести игру в овертайм, но как есть, так есть. Шанс мы будем давать всем, в том числе и Максу Кровякову. Как оно дальше пойдет, как говорится, жизнь покажет. Все будет зависеть от ребят, кто будет лучше готов, кто-то будет играть. А в ВХЛ пока никого ни мысли не было отправлять. То есть мы работаем единым кулаком еще, начало чемпионата. Поэтому шанс будет у всех.
1: КХЛ определил лучших хоккеистов второй игровой недели регулярного чемпионата. Так, лучшим вратарем стал Андрей Шутов из «Бориса». Лучшим защитником назван Егор Замул из ЦСКА. Николай Голдобин из петербургского СКА признан лучшим нападающим. А защитник Славата Юлаева Никита Щербаков стал лучшим новичком недели. Лыжник Алексей Червоткин стал победителем масс-старта на 30 километров на летнем чемпионате России по лыжероллерам. Второе место занял Савелий Коростылев, тройку призеров замкнул Сергей Ардашев. В аналогичной дисциплине у женщин лучший результат показала Наталья Терентьева, серебро у Елизаветы Маслаковой, бронзу завоевала Мария Истомина. Российская теннисистка Мира Андреева сохранила пятое место в обновленной версии чемпионской гонки WTA. Диана Шнайдер опустилась с 13 на 14 строчку. Анна Калинская по-прежнему идет 20-й. Екатерина Александрова переместилась с 32 на 33 место. А Людмила Самсонова, которая на прошедшей неделе дошла до полуфинала турнира в Гвадалахаре, поднялась на 11 позиций и теперь занимает 39 строчку. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Маяк. Как знать?
3: Продолжается ваше любимое шоу «Как знать». С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. А с нами специалист по коррекции поведения собак, кинолог, зоопсихолог Репсиме Мартиросян. Репсиме, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, уважаемые ведущие, уважаемые слушатели.
3: Чем грязные миски могут быть опасны для питомца, называется тема нашего сюжета. Но вообще не слишком ли мы сильно переживаем о питомцах? Животные они и есть животные. Они из пола питаются, и себя облизывают. И куда свой нос только не суют? Вообще, вот мы должны внимание обращать на чистоту мисок.
5: Ну да, на самом деле я с вами согласна. Я вот тоже иногда об этом думаю. А животные действительно, особенно собачки наши, они могут и из луж попить, и с пола что-то подобрать. Но тут, к сожалению, еще все зависит от того, насколько у собаки хватает здоровья на все эти истории. Кому-то этим лучше, конечно, не заниматься. Вот, например, деревенские собаки, которые с малого возраста на свободном, можно сказать, сами себе принадлежат, там что только не едят, им как бы это... У них иммунитет как-то уже приспосабливается, им это безопаснее, на самом деле, чем нашим домашним питомцам.
4: А вообще, что происходит с миской питомца, если

0: что-то поел там, еду свою, потом сверху положил, и ничего страшного, там старая еда какая-то осталась, пускай будет.
1: Ну, на самом деле, там остается, ну, там, если это сухой корм, остаются кусочки этого корма, особенно если там питомец все не вылизывает там до конца. Да и даже если вылизывает, на месте остается еще и слюна собаки. И там, если долго мы миску не моем, начинают образовываться разные бактерии. И, в общем-то, дальше они могут уже создавать достаточно устойчивую среду, закрепляться на стенках миски. И главное, что это не просто среда из бактерий, это еще среда, где им есть чем питаться, а потому что там оставались вот эти вот все, там остаются белки, жиры, и дальше уже там могут образовываться и какие-то опасные организмы, которые могут влиять на желудок, печень и кишечник собаки.
2: А животные могут быть переносчиками, наверное, этих инфекций, да, и такая собака, заразившаяся из своей миски, может передать и хозяину, скорее всего, да, заболевание.
1: Да, совершенно верно. Есть заболевания и паразиты, которые могут передаваться человеку. Ну вот, например, та же самая сальмонелла, она при контакте с животным, если не вымыть руки и начать потом, например, есть человеку, вполне можно, ну, заразиться, просто потрогав миску собаки, например, и потом засунуть эти грязные руки каким-то образом себе в рот. Ну, вот как-то так.
0: Не надо грязные руки в рот засовывать. Зачем это все нужно? А вообще,
1: Да, ну, они не только.
0: как правильно мыть на миску питомца? Я вот много раз читал в интернетах и хочу спросить у вас, как у специалиста, не рекомендуют мыть миски для животных вот этими нашими моющими средствами, потому что они до конца вроде как не вымываются и остаются, и потом попадают в еду, и, в общем-то, ничего полезного для питомца, если он будет все эти химикаты есть, в общем-то, не произойдет. Это правда или все-таки преувеличены вот эти опасения?
1: Ну, я на самом деле бы не стала мыть миску собаки моющими средствами. Я считаю, что это как бы наша человеческая химия, которую мы создали для своих целей. А, ну, если уж на то пошло, я бы лучше использовала какой-нибудь. Ну, лучше всего, конечно, использовать средства, которые специально для этого предназначены. Это можно там посмотреть в магазинах для животных. Но если уж так не заморачиваться, я бы лучше честно мыло использовала, хоть оно и тоже предназначено было для человека, но мне как-то вот кажется, оно лучше смоется со стенок миски, чем моющее средство.
2: А если мы возьмем какое-нибудь самое дорогое, самое экологическое средство, какие-нибудь таблетки для посудомойки, мы можем мыть собачьи миски вместе с нашей вот этой вот посудой в одной посудомойке?
1: Нет,
2: Нет?
1: не надо, не надо, потому что опять же все эти бактерии будут потом у нас на тарелках и на посуде. Лучше всего это, ну, разделять отдельные там губки и какие-то, я не знаю, посудомойки для собачьих мисок, отдельно для человеческих. Ну, просто чтобы бактерии не перемешивались, и мы тоже не заражались, если, не дай бог, собака уже чем-то заразилась.
0: А мы можем чем-то собаку заразить, если вот так переопылим, значит, наши миски?
2: Мы собаку.
0: Мы собаку, да. Вот мы помыли свою, значит, тарелку грязно, потом помыли собачью или кошачью миску, да, и наши бактерии, которые в нашей тарелке были, они раз и в собачью миску переместились. Такое может быть?
1: Ну, я на самом деле думаю, что тоже может быть. Потому что, ну, у людей, у животных, особенно у собак, очень много заболеваний, которые мы просто можем передавать друг другу. У нас есть заболевания, которые никак мы не связаны друг с другом, но вот в плане как бы каких-то бактерий, я думаю, что это вполне возможно.
2: А почему собака или кошечка не могут, вернее, не могут, не хотят есть из миски? Что-то их может пугать, да, что-то отталкивает их запах химического вещества, которое мы обработали. Может быть, там остатки еды остались, да, может быть, я не знаю, там кошка подошла, две миски стоит, в одной вода свежая, чистейшая, а рядом стоит миска с недоеденным кормом. Кошка может, да, или собака чувствовать, что вот не свежая еда и свежую воду от этого пить не будет?
1: Конечно, может, да. Ну, то есть, во-первых, они чувствуют запах, первую очередь. Ну, про кошек я, если честно, не знаю, но они тоже чувствуют, они тоже запахом пользуются, насколько я знаю. А вот собаки точно, они чувствуют, что и запах миски они чувствуют, и запах еды, и запах воды. Если вода пахнет какой-нибудь тиной, если там уже плесень какая-нибудь образовалась, и еда, если уже пахнет как-то странно за счет того, что миска уже пахнет, то собака может просто отказываться от еды или плохо есть, а может просто, если хороший аппетит есть, а потом просто болеть. Ну, как бы тут несколько вариантов бывает.
0: Так, с мытьем надо завершить. Вот сода у нас всегда использовалась. Сода, там что-нибудь еще, лимонного сока туда как. Можно содой мыть собачьи мести или тоже не стоит?
1: Ну, я бы не стала, честно. Ну, вот я бы не стала. Может быть, можно, конечно, но я бы не стала мыть. Я бы, говорю, я бы лучше мылом мыла. Хотя, ну, сода, в принципе, ну, пищевая сода, я, честно, не могу сказать, насколько она опасна для собак, но я, знаете, перестраховщик в этом плане. Я лучше пойду в зоомагазин и куплю там что-то, что вот точно для собак производилось.
2: Угу. А губку для мытья посуды мы как часто меняем для обработки вот собачьей миски?
1: Ну, я думаю, что там раз в 3 дня. Ну, если мы часто моем миску, то там раз в несколько дней. А если мы не часто моем миску, то, соответственно, раз в неделю. Угу. Ну, как-то так... в зависимости от того, как часто мы моем миску. Угу.
0: Так не напасешься губок на собаку-то нашу. Разоримся на одних губках. Если говорить про еду, да, которую мы потом будем вымывать из этой миски, как долго еда может в миске лежать, и, соответственно, как долго вода может стоять в поилке, да, чтобы, во-первых, собака и хотелось есть и выпить, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы, может быть, ну, не было каких-то последствий для здоровья.
1: Ну, воду вообще желательно менять каждый день, и желательно даже не один раз в день, а там, например, 2-3 раза в день, чтобы она была свежая. И если, например, ну, не очень жарко, можно там раз в сутки помыть миску. Если жарко, то лучше после каждой смены воды ее мыть. Что касается сухого корма, то здесь корм тоже не должен стоять в миске. Собака, если она здоровая, она вполне свою норму должна, ну, обычно съедает до конца сразу. А если не доедает, то лучше этот корм как бы высыпать обратно через там 10-15 минут после того, как дали еду. И мы тоже остатки корма обязательно смываем, и чтобы там тоже не образовывались бактерии.
2: Угу. То есть собака, вот у нее прием пищи, она подошла к своей миске, поела, что-то там осталось, мы выбрасываем, да, мы не оставляем что-то, может, она через полчасика подойдет, еще съест, или мы все-таки даем ей какой-то временной промежуток, чтобы она подумала, о, что-то я не наелась, пойду еще поем.
1: Нет, даем, конечно, но вот я, например, даю 10-15 минут, и всем тоже рекомендую, там 10, ну, можно 20 минут взять, да даже можно полчаса взять. Но просто чтобы там на полдня, на сутки, а еще хуже там на несколько дней еда в миске не оставалась, потому что там уже вероятность как бы того, что будет что-то такое с бактериями, она повышается.
0: Угу. А если это сухой корм, какие там бактерии, что там может произойти? Это же сухарики, в общем, по большому счету. Ну, лежат они себе, лежат, что с ними сделается?
1: Ну, сухой корм, в нем, конечно, дольше это будет все происходить, но чаще всего, во-первых, если вода и еда стоят рядом, а часто так происходит, то собаки, они как пьют? Они попили, и потом морду раз, и туда, в миску с кормом с оставшимся. Вот. И там в итоге уже получается не совсем сухой корм. Поэтому вот так, ну, а еще часто бывает, что там влажный корм дают, не знаю, где-то в промежутке собаки. Ну, то есть редко бывает так, что вот прям только сухой корм. Ну, я вот лично не встречала почти.
2: Как нам правильно выбрать миску, чтобы и собаке было приятно из нее есть, и безопасно, и нам было удобно ее обрабатывать? Это, наверное, скорее всего, не стекло, не керамика, да, потому что можно разбить, и собака поранится, да, скорее всего. А вот дерево или пластик, или, может быть, железо, нержавейка, может, какая-нибудь, что скажете?
1: Вот мне больше всего, как бы, ну, мне больше всего кажется безопасной нержавеющая сталь какая-нибудь. А, потому что пластик, там он может трескаться, и в этих трещинах тоже могут потом всякие бактерии оставаться. Ну, стекло, оно как бы, знаете, по материалу считается, что его легче отмывать. Но опять же, да, в качестве безопасности для собаки, что она ее разобьет или еще что-то, я бы тоже не стала. Насчет керамики сложно сказать. Я просто керамических мисок вообще практически не наблюдала. Только для грызунов, если честно. Вот. И что? А металлические миски, они, особенно с водой, они быстро начинают плесневеть. То есть там прям вот зеленая образуется пленка.
2: А дерева нет, да? Дерево тоже, наверное, там и споры всякие прорастают, да, скорее всего, и возбудители могут там накапливаться в древесине. Дерево отметаем.
1: Да.
2: Как разделочную доску.
1: Ну и плюс там влага тоже сохраняется лучше в дереве, и там тоже быстрее может выходить.
0: Да, ну в металлических мисках, наверное, еще такой привкус какой-то специфический, запах может быть неприятный для животных, нет?
1: Да, да, да, и они могут особенно, особо привередливые, могут из-за запаха просто не есть.
2: Угу. Надо какую-то, может быть, сталь такую найти, да, чтобы без запаха была.
0: Бывает,
1: ну,
0: такая,
1: ну, вот нержавеющая сталь, она как бы отмывается, и как бы вроде как запах, ну, насчет запаха я сейчас не знал, но вот запах, может быть, есть какой-то. Но, опять же, миску можно и поменять там через какое-то время. Если уже там совсем ее часто мыли,
2: ну, а если это не любимая миска, а то любимую миску выкинешь, потом откажется есть. Ну, мы поняли, это очень сложно, конечно,
1: ну,
2: выбрать,
1: да,
2: миску, да, но главное за ней ухаживать и за нашими питомцами. Специалист по коррекции поведения собак, кинолог, зоопсихолог Репсимея Мартиросян была с нами. Чем грязные миски могут быть опасны для питомца, выяснили только что. Спасибо большое, до новых встреч.
0: Всего доброго, до свидания.
2: До свидания.
3: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». 20.
4: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Сергей Селянин и Светлана Грачева одержали уверенную победу на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва от Вологодской области. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов в своих соцсетях. По результатам обработки 99% протоколов Сергея Селянина поддержали 34% проголосовавших, а Светлану Грачеву 25,5%. По словам главы региона, партия «Единая Россия» побеждает на выборах Госдуму 9-го созыва Вологодской области, набрав 31% голосов. На втором месте с небольшим отставанием КПРФ с результатом 27% голосов. По семейным выплатам заявления принимают до конца сентября. Минтруд напоминает, подать заявление на ежегодную выплату семьям с детьми можно до 30 сентября включительно. Оформить ее разрешают через госуслуги, в отделении соцфонда или МФЦ. Деньги положены семьям с двумя и более детьми до 18 лет. Если ребенок учится очно, возраст увеличивается до 23 лет. При этом среднедушевой доход семьи должен быть ниже 1,5 прожиточных минимумов. Сумма зависит от НДФЛ, которые родители заплатили зарплаты, отпускных, больничных, гонораров и доходов от бизнеса. Налог за 2025 год пересчитают по ставке 6%, а разницу вернут одним платежом. тысяч жителей области проверили здоровье в рамках диспансеризации. С начала года жители региона проверяли свое здоровье в рамках диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. Особое внимание врачи уделяют оценке репродуктивного здоровья. Такое обследование прошли более 116 тысяч мужчин и женщин в возрасте от 18 до 49 лет. У 87,5% обследованных не выявлено заболеваний, которые могли бы повлиять на возможность стать родителями. У остальных выявлены хронические заболевания, в том числе связанные с репродуктивной системой. С 22 сентября в Вологде ограничат движение по улице Кирпичной. В связи с прокладкой сетей будет закрыто движение транспорта по улице Кирпичной на участке от Детского переулка до Петина. Также будет закрыт для автомашин Детский переулок на участке от дома номер 11 до пересечения с улицей Кирпичной. Ограничение связано с переустройством инженерных сетей в связи со строительством нового жилого дома на улице Кирпичной. Ожидается, что перекрытие продлится до 22 ноября. Объезд места проведения работ возможен по улицам Республиканской, Гагарина, Петина и Ленинградской. Криминальные новости. Новая мошенническая схема. Аферисты имитируют взлом госуслуг. Злоумышленники распространяют фишинговые ссылки, чтобы выманивать данные граждан. При переходе на поддельный сайт пользователь видит имитацию взлома. Запускается видеоэффект с окном терминала. На экране последовательно появляются уведомления о выгрузке паспорта, СНИЛС, электронной подписи, справки 2 НДФЛ, кредитной истории и снятии самозапрета на кредиты. Завершается ролик надписью «Данные успешно выгружены», после чего изображение замирает. В этот момент жертве звонят мошенники под предлогом спасения аккаунта, они просят продиктовать персональные данные или код из СМС. Передача такой информации дает преступникам реальный доступ к профилю на госуслугах. Череповецкий театр для детей и молодежи открыл новый сезон двумя премьерами. Озорной спектакль о детстве «Том Сойер» и постановка для малышей «Каша из топора». Премьерные показы для широкого зрителя прошли в праздничной обстановке 19 сентября. В фойе Дворца химиков организовали интерактивные программы, ярмарку, мастер-классы. Стартовал 7-й профессиональный сезон ТДМ и 42-й с момента создания театра. В новом сезоне планируют не менее 8 премьерных постановок.
4: Спорта.
5: Хоккейная «Северсталь» прервала серию поражений, обыграв на выезде хабаровский «Амур». На стартовой 20-минутке «Сталевары» наконец прервали безголевую серию. Счет в матче открыл Илья Иванцов. Затем Александр Скоренов удвоил преимущество «желто-черных». Соперник отыграл одну шайбу, но второй отрезок игры также остался за «Северсталью». В заключительном периоде череповчане увеличили свое преимущество. Гол реализовал новичок Никита Попугаев. Поразив пустые ворота хабаровчан, точку матча поставил Денис Ян. Итог встречи 4-1 в пользу череповецкого хоккея.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает пасмурная погода, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный 8-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Продолжит понемногу расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Семнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Пять партий предварительно проходят в Госдуму. По данным ЦИК, после обработки более 97,5% протоколов лидирует «Единая Россия». У нее почти 58% голосов. На втором месте КПРФ. Она набирает более 13,5%. Далее следует ЛДПР. Почти 9% и «Новые люди», которые получают около 8%. 5% необходимые для прохода в Нижнюю палату парламента набирает партия «Справедливая Россия». Явка на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва стала рекордной и превысила 59%, заявила глава ЦИКа Памфилова. Она также сообщила, что явка на онлайн-голосовании составила почти 91%. Дистанционно проголосовали более 3 миллионов 650 тысяч россиян.
3: По дистанционному электронному голосованию. Вот, пожалуйста, слайд выведите. Я здесь ничего особо говорить не буду, потому что уже много очень сказано. Ну, вы видите, высочайшая явка. Явка превысила 90%. То есть это абсолютно очень осознанный выбор. То есть те, кто предполагают голосовать дистанционно, поскольку здесь вообще никаких препятствий нет, там ни по времени, ни по месту, не надо тратить время ни на что. Вот очень высокая явка. Вы видите, какое большое количество наших избирателей в 33 регионах приняло участие.
1: По словам Памфиловой, окончательное подведение итогов выборов назначено на пятницу, на 25 сентября. Кабмин рассчитывает на конструктивное взаимодействие с новым созывом Госдумы, заявил глава правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Он отметил, что выборы в России подтвердили поддержку президента гражданами. Мишустин также заявил, что проект трехлетнего бюджета должен быть сбалансированным, нацеленным на поддержку граждан и обеспечение обороны России.
4: Впереди у нас формирование бюджетов на следующие 3 года. В этот процесс будут вовлечены все структуры, от местного самоуправления до федерального собрания, каждый на своем уровне. И эти планы должны быть сбалансированными, нацеленными на поддержку людей, обеспечение безопасности и развития страны. Рассчитываем на конструктивное взаимодействие с Государственной Думой 9-го созыва, чтобы продолжить работу по реализации национальных целей, поставленных главой государства, на благо наших граждан. Ведь их поддержка для правительства – это безусловный приоритет.
1: Мишустин отметил, что среди победивших на выборах участники спецоперации, теперь они будут востребованы в органах власти, заявил премьер. Подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения, расширяют внешнюю зону контроля в Харьковской области. Освобождены населенные пункты Пульная и Новоалександровка. Потери блокированных формирований ВСУ составили более 35 военнослужащих. По данным Минобороны России, ведутся активные боевые действия по расширению внешней зоны контроля в районах Петропавловки и Приколотного. Пресечены 3 попытки заброски групп усиления ВСУ из населенного пункта Великий Бурлук в направлении Ольховатки. Также в Харьковской области нанесено поражение живой силе техники 4 бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Сосновка, Подсреднее и Сосновый Бор. В Сумской области поражены формирования 4 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Киеница, Воколовщина, Хотинь и Великая Чернечина. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял за сутки свыше 265 военнослужащих, 3 боевые бронемашины, 24 автомобиля, реактивную систему залпового огня, орудие полевой артиллерии и станцию радио электронной борьбы. Вооруженные силы России ночью нанесли удары беспилотниками по логистическим центрам, складам и портам Украины, а также судам, задействованным в интересах ВСУ в Киевской области, в населенном пункте Счастливое. По данным Минобороны, поражен логистический центр, в складских помещениях которого организовано хранение и распределение продукции военного назначения. В населенном пункте Боярка поражена газораспределительная станция, которая обеспечивает подачу газа на предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины. Взрыв прогремел в Одессе, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Полтаве, Чернигове, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Минфин пока не планирует продажи акций крупных госкомпаний. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-24».
2: Ну, они все на слуху. Это Аэрофлот, это Новороссийский торговый порт, вот, это Шереметьево. Они, собственно, все обсуждались. Больше пока из крупных компаний мы не планируем, значит, осуществлять какие-то продажи. Мы очень внимательно следим за конъюнктурой, на финансовом рынке, стоимостью акций. Поэтому эта сделка может быть осуществлена либо в этом, либо в начале следующего года. Посмотрим по ситуации.
1: В свою очередь, замминистра финансов Алексей Моисеев, выступая на Московском финансовом форуме, сегодня заявил, что Минфин не намерен, цитата, «по дешевке продавать госкомпании», передает РИА Новости. Вторник и четверг станут самыми дождливыми днями на этой неделе в Москве, сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. По его словам, атмосферный фронт принесет затяжную, дождливую и облачную погоду. Синоптик добавил, что помимо дождей, температура в столичном регионе будет постепенно понижаться, но она останется вполне приемлемой и близкой к норме для конца сентября. Во вторник 17-19 градусов, четверг в Москве плюс 14-16. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Сейчас в Москве 21 градус. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, завтра без осадков, плюс 14-16.

Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо за то, что ваши приемники и гаджеты настроены на маяк. Спасибо за то, что вы с нами. Меня зовут Игорь Ужеников. В эфире программа «Муздок». И в этой программе по понедельникам и пятницам после 5 часов вечера я предлагаю вспомнить какие-нибудь интересные события нашей прошлой жизни. Зарождение исторических традиций, культурные какие-то такие феерии, празднества, которые на нашу жизнь оказали, может быть, не самое большое влияние, но мы их помним. Разумеется, вспомнить людей, которые жили когда-то и, к сожалению, уже ушли, но мы их помним, а люди – это самое интересное, что есть на планете Земля. Вспомнить предметы, которые, появившись в нашей жизни, нашу жизнь, может быть, не изменили, но привнесли своим появлением что-то новое и интересное. И неважно, есть эти предметы до сих пор в наших квартирах, или мы вспоминаем о них с доброй ностальгией. Вы знаете, сегодня не предмет, о людях будем говорить. Сегодня, культурная такая, я не могу сказать, не событие. Событие случилось в 1962 году, причем случилось это 21 октября. Я не посмотрел, какой это был день, но это не важно абсолютно. Итак, на календаре нашей программы 21 октября 1962 года, кстати, все песни практически, все песни и музыка, у нас сегодня будет две инструментальные композиции. Так вот, из 6 композиций 5 как раз 1962 год. Хотя можно было, так сказать, расплескаться на десятилетие. Почему? Потому что, еще раз повторяю, 21 октября 1962 года в эфире Центрального телевидения Советского Союза появилась телепрограмма, которая была ожидаема зрителями сразу после выхода первой, которая прожила долгую, знаете, довольно бурную, но в общем счастливую жизнь. Несколько поколений советских телезрителей с большим удовольствием выискивали в телепрограммах, в газетах, когда же будет, какого числа эта программа, когда мы соберемся всей семьей и будем смотреть. Знаете, спустя долгие годы после закрытия этой программы, у нее была реинкарнация, там, сейчас мы дойдем, как она называлась, все вы примерно помните, некоторые очень хорошо помнят. Спустя годы после ее закрытия ты понимаешь, что, конечно, сейчас это воспринимается как артефакт. И подобная программа сейчас на телевидении или во всемирной сети интернет появиться бы не могла по одной простой, по двум, по трем, по пяти простым причинам, о которых я расскажу. Но тогда это было событие. Итак, в октябре 1962 года впервые вышла в эфир «Кинопанорама».

вот этот вот пафос вот такой, вы знаете, такое ощущение, что вот это... В общем, все умерли. На самом деле, песня-то называется «Прости». Это песня, на самом деле. Это не просто музыка, это песня, которую пел самый картавый голос французской эстрады Мирей Матье. Вот, вместе с оркестром Полем Мориа. Поль Мориа еще играл, ну, оркестр играл. «Прости, мой детский каприз» назывался. «Прости, мой детский каприз». Разумеется, без всякого договора с Полем Мориа, стала музыкальной заставкой кинопанорам. Помню, там ну, если кто помнит, там лента такая разматывается. Ну, в общем, и вновь продолжается бой, но по-французски. Кстати, но это не про кино. Когда Поль Мориа впервые посетил с гастролями нашу страну, кто-то из сопровождающих лиц с восторгом ему сказал, что пластинка, выпущенная в Советском Союзе, пластинка Поля Мориа, пользуется громадным успехом. Разумеется, маэстро сильно удивился, поскольку лицензию на пластинку его компания тогда в Советский Союз не продавала. Потом были уже пара лицензионных дисков и один диск под музыку Вивальди, который он записал прямо здесь на мелодии, но вот тогда он был сильно удивлен. Что же касается кинопанорамы? В общем, наверное, гениальный режиссер Маринина придумала, ну, вместе со своими друзьями, коллегами, в общем, их много было, Ксения Маринина, которая, кстати, за кинопанораму, да и за многие программы, которые она выпускала на советском и российском телевидении, она в 98-м году ТЭФИ получила за вклад, за заслуги перед отечественным телевидением. Так вот, была придумана такая программа. Программ о телевидении досель у нас не было. И сейчас, глядя из нашего времени... ну что, нормально, программа про телевидение, про кино. Программа про кино, то есть программа критики. А вот и нет. Какой критики, дорогие друзья? В Советском Союзе снималось не очень много фильмов. Но, как вам не странным покажется... Выпуск любого фильма преследовал несколько целей. И одна из них совсем не социалистическая. Окупаемость. Фильм должен окупиться на большом экране. На него должны пойти люди заплатить свои кровные 40 копеек. Но в больших кинотеатрах и 60 на самом деле. Вот. Ну, в воскресенье на утренний сеанс 10 может. Вот, понимаете? А для того, чтобы народ пошел... О фильме должны узнать. А откуда узнать? Можно узнать из газет, можно из журналов. Опять же, специализированный журнал «Советский экран», он был единственный у нас. Вот. И вышел примерно в это же время, я уже забыл когда. Программа носила яркий рекламный характер. Ну, или можно так сказать... ознакомительно-рекламный. Надо было рассказать о фильме, причем рассказать интересно. Надо было пригласить в программу, допустим, режиссера, исполнителя главной роли, исполнителей главных ролей, может быть, даже эпизодических каких-то. Снять сюжет со съемочной площадки, что, конечно, это было безумно интересно, потому что про съемочную площадку советский человек знал только то, что ему показали в фильме «Весна», довоенном еще. Но там такое представление очень иллюзорное о несуществующих съемочных площадках Мосфильма. Вот. Надо было сделать такую картинку про картинку, чтобы человек на эту картинку, на кинокартину, побежал с радостью. Ну, может быть, не с радостью, но, во всяком случае, заинтересовался и пошел бы. Это была главная задача этой программы. Потому как бюджет, потраченный на фильм, надо отбить. Деньги должны вернуться государству. Причем желательно, чтобы эти деньги вернулись с прибылью. Ну, абсолютно нормальный подход. А поскольку... задача именно кинокритики, который может отпугнуть от экрана
не преследовалась. Поэтому именно кинокритики в современном понимании в этой программе не было вообще. Ну, ничего страшного, наверное. 1962 год. Знаете, практически с самого начала время от времени стали, так сказать, упоминать и буржуйские фильмы, которые закупались, ну, спустя много лет после выхода, и, опять же, на советские экраны они выходили. Разумеется, самый главный фильм, хотя он был снят за 3 копейки 1962 года, мы не закупили. И вообще мы над ним издевались все советское время. Вот. И только когда это все закончилось, мы узнали, что первый не телевизионный, а именно кинофильм про Джеймса Бонда под названием «Господин». А не «Господин», никто, «Доктор Ноу». «Доктор Ноу» вышел в 1962 году. И началось триумфальное шествие вот этой самой музыки, которую, кстати, автор написал гораздо раньше и, в общем, украл сам у себя. То есть несколько раз получил деньги за одно и то же. Молодец, чё!

0: Удивительная вещь. Вот напиши музыку, и благодаря франшизе даже люди, которые не смотрели ни одной серии про Джеймса Бонда, ни одного фильма франшизы, входящего в официальную франшизу, не входящего, скажут, это вот Джеймс Бонд, это про шпионов. Но сейчас не об этом. Этот фильм прошел незамеченным в кинопанораме. Мы продолжим разговор о том, почему еще там не могло быть никакой критики. Ну, а как вы себе это представляете? Фильмы снимается не очень много. Несмотря на то, что в Москве несколько студий, то есть кинофабрик практически, ну, прежде всего, Мосфильм, Горького. В каждой союзной республике есть своя студия. Но все равно фильмов, ну, если сравнивать, даже не надо с Болливудом сравнивать. Сравнивать с Голливудом, ну, несопоставимое количество. И вот вы представьте. Ведущий программы «Кинопанорама» начинает действительно критиковать фильм. Любой ведущий, а их там много было. Вот действительно, от себя там или с приглашенным экспертом, к примеру, как бы это сейчас было, и это происходит. Начинает критиковать фильм, снятым, к примеру, на Мосфильме. Или на киностудии Медовженко. Разумеется, после... Ну, то есть ему фильм не нравится, он критикует в узком смысле этого слова. Вот, он его сажает. Разумеется, больше ни на Довженко, ни на Мосфильме он ничего снимать не будет и сниматься там не будет. Понимаете, это себе дороже. Не хотите сниматься у нас, критикуете наши фильмы, говорите, что они плохие, все, вас не... Но такой задачи не стоял. Вообще первые выпуски «Кинопанорамы» вообще это был живой эфир. Тогда с записью сложнее было. Представляете, живой эфир. Первый ведущий Герд. Великий Зиновий Герд. Вы знаете, люди, которые никогда даже не были в театре кукол образцовый, даже не знали существования этого театра, они прекрасно знали, что есть такой чудесный актер и телеведущий Зиновий Герд. Благодаря, кстати, как раз Ксении Марининой, потому что они как раз с Гердом закончили одну из программ, она была снята из сетки, она ему предложила вести «Кинопанораму». И в течение 2,5 лет он с диким успехом ее вел, но, опять же, что значит вел? Там текст был. Вот все-таки работали редакторы, и текст писался всегда до определенного момента. То есть пока не пришел Рязанов, все это было залитовано. То есть никакой отсебятины. Но это не важно, мы к этому привыкли. И после первой же программы люди еще не понимали, что это программа. То есть просто был «Кинопанорама», вот смотрите, вот в программе в сетке появилась, вот, пожалуйста. По первой программе вообще единственная была. В редакцию кинопрограмм центрального телевидения, была такая отдельная редакция, кинопрограмм центрального телевидения. Мешками сразу стали приходить письма, что, пожалуйста, продолжайте эту программу. То есть это был успех. Вы помните такой фильм, как «Молодо зелено»? Там, между прочим, молодой Юрий Никулин играл. Я этот фильм не помню вообще. Об этом фильме там рассказывалось. Причем сразу в первой же «Кинопанораме» была рубрика на съемочных площадках страны. Знаете, и такие фильмы, как «Коллеги» или «Мой младший брат», а «Коллеги», между прочим, это фильм нашумевший, его до сих пор вспоминают. Или, допустим, студент в ГИК снял курсовую работу, звали его Илем Климов, «Жених». Вот. Все это было абсолютно необычно для нашего телевидения. Заглянуть по ту сторону кинокамеры. Мы же кого видели, как правило? Актеров видели. А тут режиссеры стали появляться. Кинооператоры стали появляться. Говорить, в общем, какие-то такие нормальные, простые, безумно интересные вещи. Но, опять же, конечно, безумно интересные. Потому что фильмом должны были заинтересоваться. Я не знаю, сколько денег собрал фильм «Молодо зелено». Это центральный был фильм первого выпуска «Кинопанорамы». Но вот я его, я наверняка смотрел, смотрел все фильмы с Никулиным. Но я его вообще не помню. А фильм, кстати, Эльдара Рязанова, про Эльдара Александровича мы поговорим, «Гусарская баллада», вышедший в 62-м году, помню великолепно.
1: Идет на жизнь дорогой длинной, смеяться, плакать.

отца. Бутылок многих, очень многих видел дно, но не случалось столь влюбляться.

0: Здоровый эгоизм – это когда человек живет так, как он хочет. А нездоровый эгоизм – это когда человек требует, чтобы другие жили так, как он хочет. Вот если вы эту разницу улавливаете, то нездоровый эгоизм вам не страшен. Сергей Насибян, психолог.
1: Так говорит «Маяк».
2: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека – для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 17:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва стала рекордной, превысила 59%, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Высокая активность на выборах депутатов Госдумы является свидетельством консолидации общества и сплоченности граждан. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, Государственная Дума постарается оправдать оказанное россиянами доверие. Уровень явки, результат ко многому обязывают, сказал Володин. 5 партий предварительно проходят в Госдуму. По данным ЦИК, после обработки более 97,5% протоколов лидирует «Единая Россия». У нее почти 58% голосов. На втором месте КПРФ. Она набирает более 13,5%. Далее следует ЛДПР, почти 9%. И новые люди, которые получают около 8%. 5%, необходимые для прохода в нижнюю палату парламента, набирает партия «Справедливая Россия». Как сообщила сегодня глава Центра избиркома Элла Памфилова, окончательно подведение итогов выборов назначено на пятницу, на 25 сентября. 3 мирных жителя получили ранения в результате атак ВСУ на Белгородскую область, сообщили в оперштабе региона. Кроме того, по его информации, украинский дрон атаковал автомобиль в Шебекинском округе, пострадала женщина. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, военные аэродромы, склады боеприпасов, горючего, военного имущества, цеха производства беспилотников и места их хранения, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Польная и Новоалександровка в Харьковской области. Правительство выделит более 1 000 000 000 000 рублей на социальную газификацию в России, сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Он также обратил внимание, что на значительной части России уже начался отопительный сезон, и все мероприятия, связанные с теплоснабжением, имеют особое значение.
2: Эта программа будет продолжена. Теперь по поручению президента дополнительно выделим на присоединение льготников газовой сети 1 200 000 000 рублей. Воспользоваться средствами в текущем году смогут более 13 тысяч семей в 56 регионах страны, в том числе и на приобретение необходимого для этого оборудования. Уважаемые коллеги, подключения в рамках социальной газификации идут круглый год, но хочу обратить ваше внимание на то, что на значительной части страны начался отопительный сезон. И в таких условиях все связанные с теплоснабжением мероприятия имеют особое значение для людей. Должны выполняться отлаженно и четко.
0: Мишустин также заявил, что проект бюджета на предстоящие 3 года должен быть сбалансированным, нацеленным на поддержку граждан, обеспечение безопасности и развитие страны. Как сообщил глава Минфина Антон Силуанов, правительство рассмотрит проект бюджета на предстоящую 3-летку уже в четверг. Министр также заявил, что власти подготовили бюджет на 27-й год с дефицитом около 2% ВВП, но он не представляет рисков, заверил Силуанов. Он сообщил, что бюджет формируется из

0: серии «Буллит» одержал победу над «Адмиралом» 4-3. «Северсталь» в гостевом матче обыграла «Амур» 4-1. КХЛ определил лучших хоккеистов второй игровой недели. Так, лучшим вратарем стал Андрей Шутов из «Бориса». Лучшим защитником назван Егор Замула из ЦСКА. Николай Голдобин из петербургского «СКА» признан лучшим нападающим, а защитник Салавата Юлаева Никита Щербаков стал лучшим новичком недели. Футбольный клуб «Родина» объявил об увольнении главного тренера Хуана Диаса. Стороны договорились о расторжении контракта. Диас возглавлял москвичей с сентября 2025 года. Под его руководством команда вышла в РПЛ, где сейчас занимает 15 место. Отмечается, что временно исполняющим обязанности главного тренера «Родины» назначен Барсек Керкасян. Лыжник Алексей Червоткин стал победителем масс-старта на 30 километров на летнем чемпионате России по лыжероллерам. Второе место занял Савелий Коростылев, тройку призеров замкнул Сергей Ардашев. В аналогичной дисциплине у женщин лучший результат показала Наталья Терентьева, серебро у Елизаветы Маслаковой, бронзу завоевала Мария Истомина. Рим готовится подать заявку на проведение Олимпиады вскоре после чемпионата Европы по футболу 32 года. С подробностями Екатерина Маловичко.
1: Столица Италии хочет снова принять летнюю Олимпиаду. Мэр Рима Роберто Гуальтьери заявил, что город планирует подать заявку на проведение летних Олимпийских игр в 2036 или 2040 году. По его словам, вероятность подачи заявки увеличилась из-за подготовки к проведению совместно с Турцией чемпионата Европы по футболу в 2032 году. Гуальтьери назвал спортивные мероприятия двигателем экономического роста и городских преобразований. По его словам, город работает над крупными проектами, но с той же самоотдачей поддерживает и финансирует массовый спорт. Проект «Рома» находится на продвинутой стадии, но мы идем вперед и по проекту «Лацио» в преддверии Европейского первенства 2032 года. Это укрепляет нашу олимпийскую кандидатуру, приводит слова Гуальтьери издания «La Repubblica». Рим принимал летнюю Олимпиаду в 1960 году. При этом Италия трижды провела зимние игры в картине «Дампеццо», «Турине» и в картине «Милане» минувшей зимой. Олимпийский комитет Италии пытался выдвинуть столицу на проведение летних игр 2020 и 2024 годов, но первый проект не поддержало правительство страны, а второй – тогдашнее руководство города. О намерении провести летние игры в 2036 году уже заявили Индия, Турция, Чили, Индонезия. Также свои кандидатуры могут представить Республика Корея, ЮАР, Венгрия, Египет, Канада, Саудовская Аравия и Катар.
0: Первая ракетка России Даниил Медведев сохранил шестую позицию в рейтинге ATP. Андрей Рублев остался на 25-й строчке, а полуфиналист US Open Карен Хачанов идет на 26-м месте. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
2: Маяк. Муз-док. Дорогие друзья, сегодня в программе «Муздок» мы вспоминаем, ну, в общем, отправная точка, вспоминаем далекий день 21 октября 1962 года, когда на экранах центрального телевидения впервые появилась программа, ставшая не на годы, а на десятилетия одной из любимейших телепрограмм советских зрителей, советских, потом российских, но российских, правда, не очень надолго, «Кинопанорама». Вот. Я сказал, что у нас фильмов-то не очень много снималось, несмотря на то, что студии были во всех союзных республиках. Это была политика такая, понимаете, везде должны быть свои студии. У нас телепрограмм-то было не очень много. Разумеется, а ярких-то раз-два и обчелся. В общем, хватит, наверное, пальцев двух рук пересчитать любимые советские программы советского телевидения, тем паче те программы, которые выходили очень долго. А это программа «Долгожитель». К вопросу, кстати, о студиях, которые были не в Москве, не в Киеве, не в Ленинграде и не в Минске. Ну, сейчас уже совершенно невозможно раскопать, каким образом, то есть я ковырялся несколько дней, каким образом отбирались фильмы для появления в программе «Кинопанорама». Тайна, покрытая мраком. Да, действительно, время от времени появлялись фильмы так называемые.

называемых национальных окраин. Так нехорошо говорить, наверное. Ну, понимаете, ну, среднеазиатские фильмы, я некоторые помню. Ну, в общем, это невозможно было об этом говорить серьезно. И никто не рассчитывал, что во всем Советском Союзе фильмы, снятые в Туркмении, будут пользоваться популярностью. Да, действительно, «Беларусьфильм», «Довженко», это правда, да. «Ленфильм», конечно. Время от времени прибалтийские картины снимали кассу. Но, в общем, рассказать о фильме, который снят где-нибудь, ну, к примеру, в Средней Азии, ну, где, к сожалению, после отъезда столичных кинематографистов после войны, допустим, из той же алматинской студии, как-то все пошло не очень хорошо, понимаете, рассказывать честно никто не мог, поскольку это диверсия против великой дружбы советского народа. Они честно рассказывают, зачем? Программа-то какая у нас? Рекламная. Надо рекламировать фильм, чтобы на него пошел народ. Один из убойных фильмов 1962 года, в хорошем смысле этого слова, это данилевский «Путь к причалу». Там куча скандалов была. Ну, мы сейчас не о скандалах, но вот с песней, почитайте, это очень интересно, с песней там был, ну, песней, которая стала визитной карточкой Олега Анофриева. И сейчас многие думают, что в «Путь к причалу» эту песню поет Олег Анофриев. Ничего подобного. Вообще песня появилась на радио и на эстраде раньше, чем вышел фильм. И первый исполнитель, между прочим, кстати, фильм получил очень теплую оценку в 1963 году. Данелли приходил как раз в «Кинопанораме», но в 63-м уже, когда он уже вышел в прокат. Первым исполнителем был Эдуард Хиль. Причем он пел ее настолько хорошо, что даже вывозил на гастроли за границу. Мне вот показалось неплохо бы послушать Эдуарда Хиля и вот ту самую песню, которую вы прекрасно знаете. Кстати, именно из-за нее автор сценария и автор повести Конецкий поссорился с Данелли. Вот. На французском языке звучит очень интересно.

Наш радиослушатель Василий пишет: жаль, ну это после прослушивания композиции «Прости мой детский каприз», жаль, что Миры Матье не поставили. Не жаль, вообще ни разу. Вроде еще была передача «Спутник кинозрителя». «Спутник кинозрителя» — это журнал «Бюллетень» такой, который выходил с 1963 года, тоже абсолютно рекламный. Никакой вообще критика, кинокритика у нас появилась только в конце 80-х годов. Знаете, был такой фильм 1979 года. Малоизвестный режиссер Боб Фосс снял малоизвестный фильм под названием «All the Jazz». Нам, кстати, повезло, мы его довольно быстро купили. И он очень хорошо был откатан на наших площадках, в наших кинотеатрах. Там есть такой момент, когда главный герой Гидеон, когда он смотрит телепрограмму, где выступает женщина, кинокритик, и ставит низший балл фильму, который он сделал. И после этого, находясь в больнице, у него опять прихватывает сердце, инфаркт. Ну, то есть это серьезно. У нас такого быть не могло, потому что ничего плохого не говорили. Хотя после того, как пришел Ильдар Александрович Рязанов в программу, он говорит: я, говорит, не мог читать по бумажке. Разумеется, было много разногласий с вездесущим и всемогущим Лапиным, который одного из ведущих этой программы, там ведущих-то было очень много, он снял в свое время. Вот именно за то, что тот от себя тебя нес. Ну, с Рязановым такое не прошло. Вспоминая «Кинопанораму», разумеется, нельзя не вспомнить великолепные пародии в программе «Веселые ребят», которые тоже уже 750 лет. О чем этот фильм? А ни о чем. Я помню прекрасную пародию из, по-моему, это «Вокруг смеха» или какой-то «Голубой огонек». Это Ширвин, Державин и Андрей Миронов. Прекрасная, прекрасная пародия на «Кинопанорану». Какая сцена вам больше всего запомнилась? Сцена купания рабынь. Ну, исполнитель главной роли хотел сказать, что сцена восстания рабов, которая произошла действительно после сцены. Когда проходил Московский международный кинофестиваль, а это был фестиваль в свое время, фестиваль категории А1, то есть один из главных мировых кинофестивалей, разумеется, приезжали мировые звезды первейшей величины, и очень часто они оказывались в программе, которая уже шла в записи, гостями программы «Кинопанорама». Но вот что касается обзора самых кассовых фильмов, выходивших в то время за рубежом, в смысле за рубежом стран Варшавского договора, вот этого не было. С другой стороны, может, и к лучшему. Знаете, один из самых кассовых фильмов 1962 года американских Соединенных Штатов, а сейчас он внесен в библиотеку Конгресса, вот, фильм назывался «Музыкант». Я его посмотрел. Это очень скучно. Это мюзикл, переснятый в кино. Должен был играть Фрэнк Синатра, но не сыграл. Наверное, было бы лучше с Фрэнком. Indicated by the presence of a pool table in your community. Well, you got trouble, my friend. Right here, I say trouble right here in River City. Why, sure, I'm a billiard player. Certainly mighty proud to say I'm always mighty proud to say it. I consider that the hours I spend with a cue in my hand are golden. Help you cultivate horse sense and a cool head and a keen eye. Did you ever take and try to give an ironclad leave to yourself from a three-rail billiard shot? But just as I say it takes judgment, brains, and maturity to score in a bop-line game, I say that any boo can take and shove a ball in a pocket. And I call that sloth the first big step on the road to the depths of degradation. I say first, medicinal wine from a teaspoon, then beer from a bottle. And the next thing you know, your son is playing for money in a pinchback suit and listening to some big out-of-town Jasper hearing him tell about horse race gambling. Not a wholesome trotting race, no, but a race where they set down right on the horse. Like to see some stuck-up jockey boy setting on Dan Patch? Make your blood boil, well, I should say. Now, friends, let me tell you what I mean. You got one, two, three, four, five, six pockets in a table. Pockets that mark the difference between a gentleman and a bum, with a capital B, and that rhymes with P, and that stands for pool. And all week long, your River City youth will be frittering away. I say your young men will be frittering. Frittering away there noontime, supper time, chore time too.
get the ball in the pocket. Never mind getting dandelions pulled or the screen door patched or the beefsteak pounded. Never mind pumping any water till your parents are caught with a cistern empty on a Saturday night, and that's trouble. Yes, you got lots and lots of trouble. I'm thinking of the kids in the Knickerbocker, shirt tail young ones, peeking in the pool hall window after school. You got trouble, folks, right here in River City. Trouble with a capital T, and that rhymes with P, and that stands for pool. Now, I know all you folks are the right kind of parents. I'm gonna be perfectly frank. Would you like to know what kind of conversation goes on while they're loafing around that hall? They were trying out Bevo, trying out Cubex, trying out TaylorMade's like cigarette fiends, and bragging all about how they're gonna cover up a telltale breath with sense. And one fine night, they leave the pool hall, heading for the dance at the Armory. Libertine men and scarlet women and ragtime, shameless music that'll grab your son, your daughter, with the arms of a jungle animal instinct, mass hysteria. Friends, the

0: figure out a way to keep the young ones moral after school.
1: Our children don't have phone.
0: Mothers of River City, heed that warning before it's too late. Watch for the telltale signs of corruption. The minute your son leaves the house, does he rebuckle his knickerbockers below the knee? Is there a nicotine stain on his index finger? A dime novel hidden in the corn crib? Is he starting to memorize jokes from Cap'n Billy's whiz bag? Are certain words...
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. В Вологодской области подведены предварительные итоги выборов в Госдуму. Наибольшее число голосов набрала «Единая Россия», за которую проголосовали более 31% избирателей Вологодской области. Результатами после обработки 99% протоколов поделился губернатор Георгий Филимонов. По предварительным данным избирательной комиссии области, явка на выборах в регионе выросла до 47,5%. Это выше итоговых значений на выборах 2021 года, тогда она составляла 44,5%. После подсчета большинства бюллетеней партия «Единая Россия» побеждает на выборах в Государственную Думу Вологодской области с 31% голосов. На втором месте идет КПРФ 27%. По семейным выплатам заявления принимают до конца сентября. Минтруд напоминает, подать заявление на ежегодную выплату семьям с детьми можно до 30 сентября включительно. Оформить ее разрешают через госуслуги в отделении соцфонда или в МФЦ. Деньги положены семьям с двумя и более детьми до 18 лет. Если ребенок учится очно, возраст увеличивается до 23 лет. При этом средний душевой доход семьи должен быть ниже 1,5 прожиточных минимумов. Сумма зависит от НДФЛ, который родители заплатили. Зарплаты, отпускных, больничных, гонораров и доходов от бизнеса. Налог за 2025 год пересчитают по ставке 6%, а разницу вернут одним платежом. С завтрашнего дня в Вологде будет ограничено движение по улице Кирпичной. В связи с прокладкой сетей будет закрыто движение транспорта на улице Кирпичной на участке от детского переулка до улицы Петина. Также будет закрыт для автомашин детский переулок на участке от дома 11 до пересечения с улицей Кирпичной. Ограничение связано с переустройством инженерных сетей в связи со строительством нового жилого дома на улице Кирпичной. Ожидается, что перекрытие продлится до 22 ноября. Объезд мест проведения работ возможен по улицам Республиканской, Гагарина, Петина и Ленинградской. Вологодский государственный университет заключил партнерское соглашение с Африканским университетом менеджмента прикладных наук и телекоммуникаций. Во время переговоров исполняющий обязанности ректора ВГУ Денис Дворников и представитель Малийского вуза обозначили направление сотрудничества. В планах академические обмены, запуск образовательных и научных программ, организация обучения студентов из Мали в ВГУ, а также развитие кооперации в различных отраслях промышленности. Документ позволит вологодским студентам расширять профессиональные контакты и участвовать в исследовательских проектах, посвященных экономике, культуре и другим сферам жизни африканских стран. Сербский режиссер Амир Кустурица сообщил, что завершил съемку фильма о патриархе московском и всея Руси Кирилле. Сейчас работа над картиной ведется в Сербии. Премьера планируется до конца 2026 года. Ранее сообщалось, что съемки фильма прошли в том числе в Вологодской области. Проект приурочен к 80-летию патриарха, который отметят 20 ноября. Великий Устюг вошел в число самых бюджетных направлений на Новый год. Согласно исследованию сервиса для планирования путешествий, Великий Устюг с главной резиденцией Деда Мороза попал в список наиболее выгодных направлений для новогоднего отдыха в России. Перелет туда в одну сторону обойдется в среднем 12,5 тысяч рублей, а ночь в гостинице около 10 тысяч рублей. Таким образом, вологодская вотчина главного зимнего волшебника оказалась доступнее Санкт-Петербурга, Ярославля, Иваново и Уфы.
2: Новости спорта.
3: Баскетбольный клуб «Чиваката» уступил победу в стартовом матче «Спартакиады народов России» в Екатеринбурге. Сегодня волокжанки со счетом 55-62 проиграли Оренбургской области в первом матче турнира. Завтра в 11:30 пчелки сыграют с баскетболистками из Омской области. А завершит групповой этап 23 сентября встреча вологодских спортсменок со сборной Красноярского края.
2: Года на маяке.
3: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает пасмурная погода, местами кратковременные дожди, ветер юго-западный, южный 8-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16 градусов, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Продолжит понемногу расти. Евгений Масейко, служба новостей.
4: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102,3 FM «Вологда», 102,5 FM «Череповец».
1: «18 часов в Москве».
2: Новости.
1: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. 5 партий предварительно проходят в Госдуму. По данным ЦИК, после обработки более 97,5% протоколов лидирует «Единая Россия». У нее почти 58% голосов. На втором месте КПРФ. Она набирает более 13,5%. Далее следует ЛДПР. Почти 9%. Новые люди, которые получают около 8%. 5% необходимые для прохода в Нижнюю палату парламента набирает партия «Справедливая Россия». Как сообщила глава Центра сберкома Элла Памфилова, окончательное подведение итогов выборов назначено на пятницу, на 25 сентября.
3: Окончательное подведение итогов мы запланировали, как я уже говорила, еще раз повторю, подвести итоги 25 сентября. К этому времени все наши комиссии в субъектах Российской Федерации окончательно рассмотрят, если на то будут какие-то жалобы, обращения, еще раз все проверит, рассмотрит все необходимые обращения, тщательно проверит все, подведут итоги по всем выборам, по всем уровням выборов. И только после этого, чтобы, не дай бог, не было никакой ошибки, шероховатости, неточности, только после этого мы 25-го спокойно подведем итоги. Нам никуда не надо торопиться. Самое главное, что все было максимально точно.
1: Памфилова сообщила, что явка избирателей на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва стала рекордной и превысила 59%. Кабмин рассчитывает на конструктивное взаимодействие с новым созывом Госдумы, заявил глава правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Он отметил, что выборы в России подтвердили поддержку президента гражданами.
4: В прошедшие выходные завершился единый день голосования, избран новый состав Государственной Думы. В ряде российских субъектов также избирались губернаторы, главы республик. Есть также изменения в региональных законодательных собраниях, в органах местного самоуправления. Состоявшееся голосование – очень важный этап для нас. Такая обратная связь с гражданами еще раз подтверждает поддержку курса президента. Это большая ответственность, и, конечно, она требует эффективного подхода от каждого депутата, государственного служащего. Как отмечал глава государства, этим выбором, доверием людей, безусловно, надо дорожить. Уверен, что все участники избирательного процесса это прекрасно понимают.
1: Мишустин отметил, что среди победивших на выборах участники спецоперации, теперь они будут востребованы в органах власти, заявил премьер. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Польная и Новоалександровка в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Запад» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе техники 6 украинских бригад в районах населенных пунктов Лозовое, Волчий Яр, Богородичная, Донецкой Народной Республики, Лесная Стенка, Низшая Соленая, Червоный Оскол Харьковской области. Потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, 11 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии, в том числе гаубица М777 производства США, реактивная система залпового огня и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Вооруженные силы России ночью нанесли удары беспилотниками по логистическим центрам, складам и портам Украины, а также судам, задействованным в интересах ВСУ. В порту Одесса, по данным Минобороны, поражено судно, доставившее грузы, предназначенные для ВСУ. В порту Измаил под удары попали объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Кроме того, на переходе морем поражено судно, доставлявшее в порт Одесса грузы, предназначенные для ВСУ. Канцлер Германии Фридрих Мерц после провала его партии ХДС христианских демократов на региональных выборах заявил, что дискуссии об его уходе в отставку не ведутся. Он поблагодарил СДПГ, социал-демократов, за готовность остаться в правительственной коалициях с ХДС. При этом Мерц, отвечая на вопросы журналистов, признал кризис доверия к немецким властям. По его словам, коалиция ХДС-СТБК больше не может достучаться до большей части жителей страны. Накануне в Германии прошли выборы в местные парламенты. В федеральной земле Мекленбург-Переднее Померание ХДС показал худший результат за всю историю участия в региональных выборах. В Берлине ХДС разгромно проиграла левой партии. Сегодня лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель называла провал ХДС поркой для канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Со вторника жители столичного региона ожидают дождливой погоды, которая продлится до пятницы, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Однако в предстоящие выходные синоптик пообещал погожие дни.
2: Во вторник пройдут кратковременные дожди, вечером грозовое положение. В середине дня плюс 16-19. В среду сохранится теплая погода, но дождей, особенно ночью, станет больше. Дневная температура плюс 17-20. В четверг снова пройдет ливень, но холодный фронт понизит максимальную температуру до 14-17, что соответствует климатической норме. В заключительные дни недели москвичи и жители Центральной России с пятницы до воскресенья ждут погожие деньки. В светлое время суток от 14 до 19 в пятницу – с постепенным повышением выходные до плюс 17, плюс 22. Финал сентября обманет календарь. По всей видимости, наступит старое бабье лето, которое обычно и случается в конце сентября, начало октября.
1: Ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец о погоде в Москве. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Завтра в Москве 17-19 градусов, небольшие дожди. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, во вторник без осадков плюс 14-16.

0: передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, как обычно, в это время по понедельникам Ассамблея автомобилистов, не торопясь, потому что понедельник вечер, ну где-то уже за Уралом и ночь, поехали. Под предводительством Андрея Осипова. Андрей, привет.
2: Да, здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Здравствуй, Игорь. И, наверное, стоит начать с координатов нашего прямого эфира, поскольку у нас программа интерактивная. Мало ли у вас есть какие-то вопросы. +7 967 103 5533. Любой удобный вам мессенджер пройдет, как
1: говорится.
2: У нас сегодня много новостей, так что присоединяйтесь. Если хотите что-то прокомментировать, мы будем исключительно рады. Начнем с зарубежных новостей. Тут глава компании Hyundai присоединился к ассоциации американских производителей, хотя она на самом деле не только американская, она представляет интересы, поскольку не только большой тройки, то есть GM, Ford и Chrysler, но туда входят также Mercedes, BMW, в общем-то все крупнейшие операторы американского рынка, если можно так выразиться.
1: Ну, да.
2: Суть обращения заключается в том, что он призвал, так сказать, еще больше повысить тарифы на китайские электромобили прежде всего.
1: Страшно стало.
2: Страшно стало. Приводит он при этом статистику Великобритании, где, согласно последним данным, каждый десятый автомобиль стал китайского производства из продаваемых на рынке. Потому что Великобритания придерживается принципа свободной торговли, там нет дополнительных налогов на китайскую продукцию, в отличие от США, где сейчас введены 100% пошлины на электромобиль. Но они считают, что этого мало, и ссылаются на то, что даже несмотря на эти пошлины, китайские автомобили все равно не конкурентоспособны в хорошем смысле этого слова, то есть они значительно дешевле, чем та продукция, которая предлагается другими игроками и даже собирается на территории США. Поводом поступило прошлое заявление господина Трампа, сделанное на прошлой неделе, когда он сказал, что мы, в принципе, welcome всех китайских производителей, только в том случае, если они будут организовывать производство у нас на территории Соединенных Штатов и, собственно, создавать новые рабочие места.
1: Сейчас так мне напоминает.
2: Да. И он, вот его метод тарифа, понимаешь, я не буду сейчас проводить параллели, но
1: одна лишь
2: напрашивается. Он, по-моему, страной управляет так же, как компанией. Для него нет особой вот разницы. Либо это там Trump Corporation.
1: Да.
2: Ну, вот у него подходы одинаковые, в общем-то, и в переговорах в том числе.
1: Это есть такой термин, его вывели экономисты 70-х годов, так называемая ролевая собственность.
2: Вот
1: он владелец ролевой собственности.
2: Нет, но он еще и на этом зарабатывает, потому что ты же слышал информацию, что какое количество сделок он совершил на фондовом рынке, будучи президентом.
1: Молодец.
2: Ну, молодец, собственно говоря. Да, и не надо говорить о том, что он там лоббист, как-то там что-то там себе идет. Ни в коем образом. Как бы то ни было, они пытаются сейчас, вот Трамп должен принять решение. Будет ли он повышать пошлины? Оставит ли он их на уровне 100%? Или он все-таки развернет Америку в сторону открытия китайских производств? Как известно, на этой неделе у него встреча с Си Цзиньпином намечена. И в преддверии этой встречи, видимо, вот ассоциация производителей, она, во-первых, туда слетала на прошлой неделе. Не знаю, на частных ли самолетах или нет. Потому что припоминается случай, который был при администрации Обамы, из-за чего лишился своей должности Рик Вегенер. Поскольку он прилетел, то якобы на бизнес джете, что это такое, почему не полетели эконом-классом, главу компании, крупнейшим производителем в мире, одного из. Ну, ладно, это уже
1: оставим. Это их дело, пожалуйста.
2: Безусловно, это их дело, мы туда не вмешиваемся. Но вот интересен сам подход, ведь суть сводится к тому, почему они говорят, что Китай имеет преферентные, скажем так, условия на американском рынке, потому что они ссылаются на закон о защите конкуренции и считают неконкурентным механизмом то, что государство активно поддерживает китайские автомобилестроительные корпорации. В этом их суть претензий. Они говорят, что эти машины стоили бы дороже,
1: если
2: на китайском рынке.
1: Без участия государства, без поддержки государства.
2: И они считают, что эта поддержка очень сильно распространяется в том числе и на машины, экспортируемые в другие страны и прежде всего в Америку. Поэтому они не могут составить должную конкуренцию, потому что ты откровенно демпингуют.
1: То есть составляет конкуренцию недолжную.
2: Конечно. А демпинг в американской экономике, как нам известно, в общем-то, запрещен. Это считается нелегальным, скажем так, инструментом. И вот каково будет решение, непонятно. Но меж тем, как я уже сказал, китайцы активно осваивают те же самые европейские рынки,
1: конечно. Там проще.
2: Они уже стали самым крупным производителем в мире. 35 миллионов автомобилей произведено было. Это самый большой производитель в мире вообще транспортных средств. Но примечательно, что они выходят, мы уже говорили об этом, за счет организации производств, но тут появилась совсем другая информация. Они начали активно скупать и бренды. В частности, они не просто их скупают, они вступают в очень интересные коллаборации, модно выражаясь.
1: Ну-ка.
2: По последней информации, две новые модели Maserati будут...
1: Ого.
2: Maserati.
1: Я не ослышался.
2: Ты не ослышался. Да. Именно компания Maserati, итальянского известнейшего производителя спорткаров, прежде всего, будут построены, на платформе Jack, который уже стал их технологическим партнером, и на его платформе будет построен электрический кроссовер и двухместное купе, и начинку этого автомобиля полностью всю электронную будет делать Huawei. То есть два китайских производителя, потому что Huawei тоже занимается автомобилями, соответственно, Jack мы не говорим, они не покупают контрольную долю в Maserati. Они договорились с ними, что дальнейшее развитие модельного ряда итальянской компании, которая в том числе хочет ввести туда электромобили, будет проводиться при непосредственном технологическом участии китайских корпораций.
1: Не, ну, толково, на самом деле, потому что марка Maserati остается. Разумеется.
2: Конечно.
1: Вот, это же Maserati.
2: Конечно.
1: Другое дело, что... Нет, ну...
2: И это все направлено,
1: заметь, там ничего не будет.
2: На те же самые электромобили.
1: Да.
2: И это возвращает нас немножко в Америку. Ведь Трамп, когда говорил о том, что он welcome всех производителей, но ведь он до этого заявлял, что все компоненты китайского производства, которые используются в американских машинах, должны так или иначе быть сертифицированы, потому что он подозревал их в шпионаже.
1: Да, я помню эту
2: историю. А теперь представим себе Maserati, которая построена на платформе Jack с начинкой от Huawei, и только вот бэджик, наверное, характер остался от Maserati.
1: Не, ну подвеска, наверное, все-таки подвеску инженеры будут доводить.
2: Я это надеюсь.
1: Скорее всего.
2: Но с маркетинговой точки зрения Америка остается вторым крупнейшим рынком для Maserati по продажам.
1: Да.
2: И как тогда...
1: И вот этот
2: ультралюксовый бренд...
1: Итальянский.
2: В кавычках берем это слово.
1: В данном случае.
2: Он, итальянский бренд, уже заплатив определенные налоги, хотя на итальянские бренды нет такого налогообложения, как на китайские электромобили. Он уже проник в Соединенные Штаты. И вот ведь получается такая очень забавная коллизия, которая, опять не будем проводить параллели, говорит о том, что как бы они ни пытались что-либо представлять, те ребята назейки-то все равно находят. В Европе сейчас Британия думает о том, что ей бы тоже надо ввести дополнительные пошлины на автомобили китайского производства, но мешает им одно – принципиальность. Они считают, что если они введут пошлины в отношении китайцев, то тогда они должны вводить пошлины в отношении всех других производителей.
1: Конечно, разумеется.
2: А это неминуемо приведет к росту цен.
1: Да.
2: Им это меньше всего сейчас нужно. Между тем, Германия занимает другую политику.
1: Правительству Великобритании это меньше всего нужно. Как вы помните, понимаете, они там то и дело в отставку уходят.
2: Периодически, постоянно. Ну и такое бывает.
1: Да.
2: Но как бы то ни было, это говорит уже о том, что вот не о технологическом, конечно, превосходстве Китая, а о том, о глобализации, которая сейчас, на мой взгляд,
1: это маркетинговое превосходство. Вот не технологическое, но маркетинговое превосходство.
2: 15-20 лет назад мы говорили о глобализации, о создании модульных платформ, о единых системах производства, контроле качества и зачастую даже единых систем дистрибуции автомобилей.
1: Но мы даже и не думали, кто будет флагманом.
2: Вот именно. Сейчас вот в 2026 году мы можем с тобой констатировать, что флагманом во многом этих процессов глобальных выступает Китай.
1: Китай, да.
2: Потому что, у него есть... О причинах мы можем говорить сколь угодно долго, но основная одна. Во-первых, агрессивная политика. И, во-вторых, конечно же, наличие финансов.
1: Вот прежде всего, наличие финансов, которые позволяют проводить ту самую... Не то что агрессивную, сверхагрессивную политику.
2: Конечно. И если даже где-то на политическом уровне мы видим сопротивление, то, скажем, на уровне бизнеса такого сопротивления практически нет.
1: Конечно, нет.
2: Потому что бизнес всегда будет голосовать, как и люди, кошельком.
1: Кошельком за кошелек.
2: Если У нас сейчас образовалась такая ситуация, что в традиционных странах автомобилестроение, производить автомобили попросту невыгодно еще и из-за налоговой политики,
1: ну, да.
2: из-за фискальной политики государства, да. которая выражается даже зачастую не в прямых налогах, а, к примеру, в требованиях к экологическому классу автомобилей Евро-6, Евро-7.
1: Важно, да.
2: Это накладывает дополнительные расходы. Плюс дорожает рабочая сила. Большая социальная нагрузка, большая, огромная социальная нагрузка, которую несет каждый автопроизводитель. Китай в этом смысле от этого избавлен. И получается еще одна такая забавная, знаешь, как бумерангом. Ведь Китай начинал с чего? Он заставлял западные компании делиться технологиями,
1: да.
2: открывать производство.
1: Да.
2: Теперь эти же технологии, ну, то есть технологии западные умножены на китайский опыт, мастерство, дешевизну производства.
1: Работоспособность.
2: Государственную поддержку.
1: Да, да.
2: О, и тот же самый социальный пакет
1: да.
2: и фискальную политику.
1: Да.
2: А ведь Китай стимулирует своих производителей к экспорту.
1: Да.
2: Он оборачивается тем же европейцам и американцам, вроде он возвращается.
1: Этого никто не мог 20 лет назад в страшном сне не могло присниться.
2: И тут, понимаешь, тут такой вот странный уже, наверное, психологический вопрос. А чего вы тогда боитесь? Вы сами...
1: Да.
2: Я не хочу сказать, создали монстра, который вас же и поглотил.
1: Не, ну, в общем, так оно и было, слушай.
2: Но в каком-то смысле
1: вы хотели на китайском рынке заработать денег. Причем мы сейчас уже даже говорим не о бизнесе, а действительно о политике. Вы хотели... Вот, китайцы сказали, хорошо, зарабатывайте.
2: Конечно.
1: Но! А вот теперь Китай ждет долго. Но это произошло. За 15-20 лет буквально.
2: И это говорит,
1: за 20,
2: и
1: да.
2: ты знаешь, и это наводит еще на одну мысль. Скорость развития экономики и инвестиционного потенциала.
1: Да.
2: Насколько велика и быстра она у Китая, и насколько, получается, Европа и Соединенные Штаты отстают. Имея первенство в полупроводниках, в производстве, ну, харда точно, а зачастую и софта различного, они все равно умудряются отставать.
1: Проигрывать, да.
2: Да.
1: Да, да.
2: Ведь даже если мы возьмем, мы не так давно говорили о том, что сами китайцы начали заботиться тем, что у них слишком много машин, слишком
1: да,
2: часто.
1: Да. Чересчур,
2: да. Да, да, 300 с лишним пример
1: да,
2: с начала
1: да,
2: года.
1: Да,
2: они
1: да.
2: говорят, ну как так, по 3-4
1: не
2: в месяц
1: надо,
2: новые
1: да.
2: модели уже слишком.
1: Да, да.
2: Но ведь это говорит о том, что у них путь от к разработке до конвейера занимает несколько месяцев. Хотя у традиционного автопрома должен...
1: Несколько лет.
2: Потому
1: да.
2: что испытания, ты должен да. проверить технологии.
1: Да, да, разумеется. Очень многие китайские модели, которые быстро выпускаются, они страдают качеством, что, если так можно. Но факт налицо.
2: Да. да. И он не... Можем ли мы что-то противопоставить? А самое главное, нужно ли что-то этому противостоять? Вот может ли современный мир... что-нибудь этому противостоять, этому демпингу, этому снижению качества, потому что это тоже есть. Но, может быть, сам потребитель стал менее требовательным? Может быть, мы уже можем говорить о том, что понятие petrolhead отходит на задний план,
1: да, да.
2: и современное поколение автовладельцев скорее хочет получить самоуправляемый автомобиль, черт с ним, какой он там, как он ездит,
1: это
2: какой
1: время... Ты знаешь,
2: не нужно
1: скорее
2: все.
1: Всего, ты прав. Время пришло, все, потребитель изменился, он помолодел, это потребитель, который вырос за последние 10-15 лет, ему нужен гаджет. Причем желательно гаджет, на который ты не будешь тратить моральных сил. Самоуправляемый, лучше всего.
2: Вот именно. Да. Потому что за это ратуют и те же самые законодатели,
1: да.
2: поскольку говорят, что нам нужно обеспечить безопасность на дорогах.
1: Конечно.
2: Безопасность
1: да.
2: на дорогах абсолютно. Можно обеспечить только одним, ну практически абсолютно, убрав водителей
1: да,
2: за руля.
1: Да,
2: полностью
1: да,
2: все доверив автоматике.
1: Да, да.
2: Отсюда, собственно говоря, посмотрите, например, авиация. Все идет оттуда. Но можем ли мы при этом ставить крест на традиционном, скажем так, европейском или американском, или японском, том же самом автопроме? Вот этот вопрос уже становится несколько риторическим. Потому что либо они принимают правила игры, становятся частью...
1: Пытаются встроиться. Да.
2: да. да. Потому, им это привычно.
1: Ну, конечно,
2: им не привыкать.
1: Да, да.
2: Либо они дальше пытаются воздействовать на государство с тем, чтобы отстоять свой бренд. Свою компанию, которая так или иначе зарегистрирована в этой стране.
1: Ну, ты же прекрасно понимаешь, Андрей, отстоять свой бренд, свою компанию можно только повышением пошлин.
2: Конечно.
1: Повышением пошлин для продукции, которая производится в стране, которая производит все для всех. И которая
2: да.
1: является гигантским рынком для всего мира.
2: Ведь, опять же, возвращаемся, они сами сделали этого монстра.
1: Да, да,
2: они
1: да,
2: сами
1: да,
2: сделали
1: да,
2: Китай
1: да,
2: главной
1: да.
2: производственной площадкой
1: мира.
2: Мира.
1: Всего.
2: Так и чего вы хотите? Да. Вы думаете, если у вас все производится, они не будут брать никаких технологий, не развиваться сами? Это глупо.
1: Ну, конечно, они дураки.
2: Они идиоты. Да. Тем более, учитывая китайскую философию, что придумано одним, да, принадлежит всему обществу.
1: Да, да, да. И это нормально.
2: Для них это абсолютно нормально. Да. Мы можем сколько угодно долго рассуждать об их менталитете, о бизнес-подходах, но это
1: уже
2: детали.
1: О моральных устоях, вот конечно. Именно базис. Но это сколько угодно можно говорить. Это так есть.
2: И эти ребята начинают нам в том числе диктовать то, каким будет автопром. А он становится больше электрическим.
1: Да,
2: вот
1: да.
2: У нас осталось несколько минут для перерыва. В этой связи давай вернем нас в Россию, потому что благое дело в этом смысле и у нас появилось. Законодатель. И, соответственно, приступило такое предложение облегчить установку зарядных станций рядом с многоквартирными домами, то есть там, где живет человек. У нас же сейчас как? Ты, если хочешь поставить себе зарядную станцию, ты можешь написать в местную префектуру. Нет, муниципалитет. Да. Это, оказывается, введено у нас.
1: Да, это есть.
2: Тебе поставят зарядную станцию, но...
1: Ты должен собрать подписи всех жильцов.
2: Всех соседей, да, даже которых соседей. Не знаешь и не здороваешься вовсе.
1: И которые даже не знают, что такое автомобиль вообще.
2: Вот если предложение пройдет, этого не нужно будет.
1: Да.
2: Вообще. Да. То есть, хочешь поставить зарядную станцию, пишешь муниципалитет, все. Не надо будет опрашивать соседей, ходить по соседним квартирам, говорить, можно ли я тут поставлю себе зарядку.
1: А ты знаешь, какое главное возражение соседей?
2: Так.
1: Я просто читал обсуждение, я не буду говорить, на каком
2: портале.
1: Ресурсе, там, где я поржать с утра захожу, обсуждение читаю. Уже недовольны тем, он поставит зарядку, значит, займет место.
2: Да.
1: Но, в общем, они правы, в общем, с другой стороны.
2: Мы же борьбы тогда лишаемся с тобой.
1: Да, да, да.
2: Ты же понимаешь, какая штука? Вот этот вот конфликт уходит. Кто-то берет себе, абонирует место, да еще редиска эдакая. Он не заплатил за него. А мы знаем, сколько парковочные места сейчас в каком-нибудь подземном паркинге стоит. Это, кстати, ставит на свой... А почему не сделать это место каким-то более-менее общим? Вот у вас есть 3 электромобиля в подъезде.
1: Но в подземном паркинге...
2: Их и так нельзя ставить.
1: Их нельзя и не собираются.
2: И не собираются. Речь идет о наземном.
1: Да, по технике противопожарной безопасности.
2: Либо продувай.
1: Да, продуваемые. Да. Да.
2: Но пусть они его делят на троих.
1: Опять же.
2: Это тоже по-нашему.
1: Нет, но это нормально на самом деле, когда человек, понимаешь, когда человек покупает электромобиль, и он после. Вот, и у него есть деньги. А, как правило, это люди живут не в старых хрущевках с электромобилем.
2: Это может быть новый ЖК, почему нет?
1: Нет, это не старые хрущевки.
2: Ну, не старые хрущевки.
1: У него есть деньги на то, чтобы поставить быструю зарядку, ну, среднебыструю, скажем так, вот, и чтобы он еще обходил всех жильцов, ну, это смешно просто.
2: Особенно учитывая размеры современных жилых комплексов.
1: Да.
2: Я вчера, по-моему, увидел, в Санкт-Петербурге нашли самый большой и длинный дом в России. В нем 6000 с чем-то квартир, и живет там 12000 человек. При этом это один длинный дом. Многоподъездный дом.
1: Да, я видел фотографии, да.
2: Вот, ну, там,
1: обойти 6000 квартир, да.
2: Ты знаешь, что самое интересное? Если ты внимательно разглядел фотографию, ты сколько парковочных мест рядом увидел?
1: Ты знаешь, гораздо меньше, чем 6 тысяч. Гораздо меньше.
2: И чем 12 тысяч жителей, что-то мне подсказывает. Будет гораздо меньше. Да. Ладно, давайте после небольшого перерыва сейчас прервемся. Плюс 7, какой у нас там номер-то? 967-103-5533. Это координаты для ваших смс-ок. А после небольшого перерыва есть тут у нас информация кое-какая о дорожных камерах. И расскажу о нашем российском кроссовере.

0: музыка – это форма мышления о звуках, их трансформации во времени. Юрий Виноградов, музыкант, композитор.
1: Так говорит «Маяк».
2: Передовые технологии для пищевой и перерабатывающей промышленности. Лучшее оборудование и ингредиенты. Производство готовой еды. С 28 сентября по 1 октября посетите крупнейшую в России международную выставку пищевой индустрии «Агропродмаш». Лидеры рынка и готовые решения для бизнеса на одной площадке. Встречаемся в Крокус-Экспо, метро Микинина. Ваш билет на сайте agroprodmash-expo.ru. Категория 12+.
3: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
5: Рекламные службы 495-105-5244.

0: 18:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Явка на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва стала рекордной, превысила 59%, сообщила глава Центра избиркома Элла Памфилова. По ее словам, окончательное подведение итогов выборов назначено на пятницу, на 25 сентября.
2: Почему? Еще раз я подчеркиваю, что предварительно. Действительно, страна большая. Мы в основном очень быстро все подводим. У нас в этом году более 30% электронных протоколов, что гораздо ускоряет этот процесс. Но, тем не менее, есть очень труднодоступные, отдаленные места, когда должны все привести протоколы в условиях непогоды и так далее, и так далее. Поэтому мы не спешим и даем возможность нашим коллегам сделать все так, как положено.
0: 5 партий предварительно проходят в Госдуму. По данным ЦИК, после обработки более 97,5% протоколов лидирует «Единая Россия», у нее почти 58% голосов. На втором месте КПРФ, она набирает более 13,5%. Далее следует ЛДПР, почти 9%, и «Новые люди», которые получают около 8%. 5%, необходимые для прохода в Нижнюю палату парламента, набирает партия «Справедливая Россия». Кабмин рассчитывает на конструктивное взаимодействие с новым созывом Госдумы, заявил глава правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. По его словам, выборы в России подтвердили поддержку президента гражданами. Мишустин отметил, что среди победивших на выборах участники спецоперации. Теперь они будут востребованы в органах власти, заявил премьер. Средствами ПВО за сутки сбиты 4 управляемые авиабомбы, 4 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 634 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Польная и Новоалександровка в Харьковской области. Подразделения южной группировки за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 7 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Краматорск, Славянск, Дружковка, Николаевка, Красный Молочар, Высокая Ивановка, Васильевская Пустошь и Червоно-Заряная Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 215 военнослужащих, танк, боевую бронемашину, 19 автомобилей и 8 орудий полевой артиллерии. Бывший министр обороны киевского режима Михаил Федоров утверждает, что еще в июне предлагал Зеленскому назначить на Украине выборы, однако Зеленский отказался, опасаясь конкуренции со стороны экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, уверяет Федоров, передает ТАСС. Напомню, в июне Федоров был смещен с должности главы Минобороны киевского режима. Европейские лидеры планируют убедить Дональда Трампа поставить Киеву дополнительные ракеты для зенитно-ракетных комплексов «Патриот», передает Bloomberg. По данным агентства, лидеры стран ЕС рассчитывают обсудить этот вопрос с президентом США в Нью-Йорке, где на этой неделе пройдут заседания Генассамблеи ООН, передает РИА Новости. Период бабьего лета в Москве закончился. Со вторника в город придут дожди, а за неделю выпадет до 80% месячной нормы осадков, сообщила Интерфаксу ведущий научный сотрудник гидрометцентра Людмила Паршина. По словам синоптика, дождливой будет вся неделя, при этом погода ожидается комфортная. Температура воздуха будет на 2-4 градуса выше нормы, по ночам 12-14 градусов, днем плюс 13-18. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве 17-19 градусов, небольшие дожди. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, во вторник без осадков, плюс 14-16.

0: и, в принципе, очень достойно, я считаю. Отыграли второй и третий период. Булитов, видно, при сезонке все расстреляли. Нельзя сказать, что с первой до последней были сконцентрированы, потому что как раз пропущенные шайбы – это недоработка, недоконцентрация. Это первый, и про первый период я уже сказал. Тоже там не очень хорошая картина была. И далеко до идеала, как до Луны, по-прежнему. Молодежь радует, да. Молодежь молодцы.
1: Новости футбола. Полузащитник Галатасарая Алексей Батраков присоединился к сборной России перед товарищескими матчами. 29 сентября наша команда в Казани примет Иран. 3 октября сыграет с Намибией в Екатеринбурге, а 6 октября с Нигерией в Нижнем Новгороде. Батраков впервые вызван в сборную страны после перехода в Галатасарай. За новый клуб полузащитник успел провести 5 матчей во всех турнирах и отметился 1 голевой передачей. Футбольный клуб «Родина» объявил об уходе Хуана Диаса с поста главного тренера команды. Московский клуб также покинул тренерский штаб Диаса. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Барсек Киракасян. Хуан Диас возглавил «Родину» в сентябре прошлого года. Под его руководством команда выиграла первую лигу и впервые в своей истории вышла в российскую премьер-лигу, где по ходу текущего чемпионата обыграла «Зенит». Фигурное катание. Выступающие в танцах на льду российский дуэт Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный получат визы для участия в турнире в Словакии, который пройдет с 25 по 27 сентября. Об этом сообщил тренер фигуристов Александр Жулин. После этого Хавронина и Нарижный отправятся в Казахстан, где примут участие в турнире серии «Челленджер». Он пройдет с 8 по 10 октября. Бокс в команде Дмитрия Бивела подтвердили, что третий бой с Артуром Битербиевым может состояться в следующем году. Об этом сообщил менеджер Бивела Вадим Корнилов. Ранее российские боксеры провели уже 2 боя друг с другом. В первом большинством судейских голосов победил Битербиев, а во втором и также большинством судейских голосов Бивел. В Душанбе завершился Кубок мира по самбо, который проходил с 19 по 20 сентября. По итогам соревнований у российских самбистов 17 золотых медалей, 14 серебряных и 14 бронзовых. Российская велогонщица Полина Даньшина одержала победу в общем зачете на многодневной гонке Giro del Mediterraneo in Rossa. Отмечу, что еще одна россиянка Ангелина Новолоцкая взяла серебро в юниорском зачете. И пока это все новости спорта.
2: «Маяк». Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
3: Дорогие друзья, продолжается главная автомобильная программа страны под предводительством Андрея Осипова. Андрей, едем дальше.
4: И плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3, координаты этой студии. Вот с хорошего или не очень? Как ты хочешь? Веселого или так себе?
3: Давай так себе, а потом к веселому.
4: Так себе, да. Но я не могу пройти мимо, собственно говоря, идеи. Как мы знаем, очень много слухов сейчас, что с 1 января 2027 года все. Весь параллельный импорт умрет.
3: Да.
4: Машины, да. Все, никто ничего покупать не будет, да. Никто ничего возить не будет. Опасения оправданы лишь частично.
3: Ну-ка.
4: Значит, речь идет вот о чем. Речь идет о новой проверке автомобилей, которую предложил Минпромторг. И, по мнению, в общем-то, очень многих операторов рынка, это действительно приведет к увеличению цен, увеличению сроков поставок,
3: разумеется.
4: И так далее. Значит, с 1 января Минпромторг предлагает ввести обязательную идентификацию импортных автомобилей. Это так названо. Эта процедура будет проходить перед оформлением электронного паспорта транспортного средства, так называемого ЭПТС. Машины будут осматривать и сверять их заводские маркировки с данными одобрения типа транспортного средства. Угу. Причем тут тонкий момент. Именно того транспортного средства, которое было сертифицировано. В чем тонкость? Большая часть машин, которые сейчас импортируются по параллельному импорту, это, как известно, подержанные автомобили.
3: Конечно.
4: В большинстве своем. Они возятся по старым ТТСам, которые действовали до 2022 года, до момента ухода иностранных компаний. Их подкладывают, говорят, что вот эта машина, да, она теперь вот уступит, пожалуйста. Да. Теперь нет. Теперь ты должен точно иметь правильный ЭПТС. И к чему это приведет? Вот непонятно, честно скажу сразу, только одно. Будет ли это касаться того разрешения на импорт одного автомобиля раз в год частным лицом или нет?
3: Они пока не сказали.
4: Но все те машины, которые будут возиться юридическими лицами, будут контролироваться и проверяться, будет чуть ли не каждый автомобиль.
3: Угу.
4: Придирка, конечно, триггером стала штука под названием «Аэроглонос».
3: Ну, конечно, да.
4: Потому что, как, значит, по данным Минпромторга, выявлено 12 тысяч случаев, когда на автомобиле

0: выпущенных по ОТТС, устанавливались устройства вызова экстренных служб, не соответствующие техническому регламенту. Они были допущены по упрощенному порядку сертификации и так далее и тому подобное. Что тут можно, собственно говоря, сделать? Ничего. Кроме того, чтобы купить автомобиль до 1 января 2027 года и ввести его сюда. Да. Приведет ли это к удорожанию? Конечно. Потому что даже сейчас, несмотря на то, что на рынке довольно-таки много частников, многие эти частники уже имеют юридические лица и массово возят автомобили параллельным импортом именно как юридические лица.
1: Ну да, и, соответственно, эти автомобили не будут являться автомобилями, которые ты ввез для личного пользования.
0: Конечно. По ним платятся коммерческие утилизационные сборы и так далее и тому подобное. Но есть модели, которые, так называемые, проходные. Они могут быть ввезены по льготному утилю мощностью до 160 лошадиных сил, даже со скромным мотором. Я даже одну такую машину прекрасно знаю, не так давно пригонял. Chevrolet Trailblazer корейского производства. Мотор 1.3, 140 лошадиных сил. Полный привод, при этом и автомат. Машина очень недорогая, возится по льготному утилю, там 7 или 5 тысяч рублей, в зависимости от года выпуска. Но она не продавалась официально в России.
1: Поэтому, соответственно, соответственного документа у нее не будет.
0: Более того, получение документа будет платной услугой.
1: Ну, конечно, разумеется.
0: Если вы думаете, что вы бесплатно, ничего подобного. Да, вот платно, нужно будет заплатить. Причем вся нагрузка, я так понимаю, что ляжет на НАМИ, МАДИ, вот на все эти организации, которые
1: я
0: сейчас занимаются.
1: Я с языка сорвал, кто этим будет заниматься?
0: Они будут этим заниматься. Да. А куда им деваться-то, собственно? Да, у них особых вариантов-то не будет.
1: Слушай, но им придется увеличивать штат, создавать специальную структуру для этого. Это совершенно точно. И это говорит о том, что эти деньги надо будет отбить, соответственно, этот документ дешево стоить не будет.
0: Ну, конечно. И сама процедура не может стоить дешево, потому что если речь идет о сертификации автомобиля...
1: Ну, это, слушай, во-первых, это дорого, это долго, во-вторых, это дорого.
0: По последним данным, самая недорогая была сертификация, ну, вот я знаю данные там 20-х годов, где-то так вот, может быть, даже конца 10-х, около 100-150 тысяч долларов стоила сертификация одного автомобиля.
1: Ну, да.
0: Вот одной модели. Да. И причем нужно было сертифицировать, если, не дай бог, менялся мотор с бензинового на дизельный.
1: Заново.
0: И так далее, и тому подобное. Это все требовало дополнительной сертификации. Поэтому каждую машину, которая никогда не продавалась здесь в России, представь себе, сертифицировать и отвозить в этот технический центр.
1: Опа-на.
0: Это же привет.
1: Я прошу прощения, а у нас же машины вот таким образом возят только в Москву?
0: Ну, конечно.
1: Только в Москву. Больше конечно. Другие города России не возят. Вообще.
0: Как во Владивосток или в Хабаровск попадают праворукие приусы, я вообще не знаю. Их приносит кто-то на руках, наверное, лично. Может быть, как-нибудь так. Но как бы то ни было. Ситуация сейчас такова, действительно, мы вынуждены вам все-таки это сказать, что да, машина подорожает с 1 января, да, параллельный импорт уменьшится и станет существенно дороже, и да, если есть возможность, лучше покупать автомобиль сейчас. Потому что это лучшее время, машины дешеветь не будут, не надо надеяться на вот это вот все, что говорится, на то, что машины будут дешеветь. Ничего дешеветь не будет.
1: Наш радиослушатель Дмитрий спрашивает. Mm-hmm. Добрый вечер. Если сломается электроавто из Китая, где мастерские еще не развит ремонт авто в России? Подумаю. Ну, я бы так не сказал, на самом деле.
0: Вы не совсем правы. Да, во-первых, если эта машина ввезена официальным представительством, то есть дилеры. Во-вторых, даже те машины, которые, ну, посмотрите на все эти Ли, потом Аватры, которые вот до этого возились, до 26-го года, Зикры. Зикр, кстати, до сих пор, по-моему, официально в России не присутствует.
1: Не присутствует.
0: Есть просто компании, которые их привозят.
1: Они просто ездят по дорогам России, и все.
0: Конечно. И там уже известны все болячки.
1: Мало того, я страшную вещь скажу. Тесла никогда не присутствовала в России официально.
0: Они
1: ездят и ремонтируются, и все. Все электроавтомобили ремонтируются.
0: Конечно. Вопрос в том, что, кстати, электромобиль-то...
1: Ломается меньше.
0: Ломается меньше, но вот сейчас появилась, собирается статистика, ну, к примеру, по тем же самым Зикторам, у них редуктора летят задние. Масло плохое, потому что туда заливается, его надо обслуживать. Вот эти проблемы у них устанавливают. Поэтому вот такие моменты, ну, они все равно есть. Другой вопрос, сколько там запчастей стоит? Я тут посчитал один материал, со стоимостью запчастей на китайский автомобиль плохо стал.
1: Ну, конечно.
0: Редуктор полмиллиона.
1: Да,
0: ну, слушайте, ребят, ну, простите, я гитраговский могу найти дешевле. Да, на нормальный автомобиль. Ну, это просто там цены какие-то заоблачные. Лобовое стекло за 200 тысяч. Ну, это правда, юки. Ну, это нормально, да.
1: Я сегодня подхожу к работе, стоит совсем не старый Range Rover, а у него... явно скрученные противотуманки.
0: Потому что дороги.
1: Конечно.
0: Дороги. Кстати, Давай перенесемся к автомобилям. Давай, я же обещал сегодня вначале рассказать о новом автомобильном российском кроссовере.
2: Да, слушай, я жду.
0: Я сейчас, вот, чтобы не ошибиться в названии, G-Land он называется. Наверное,
1: нормальное российское слово.
0: Да, G-Land, G6, причем полный привод. Покатался я на нем тут по дорогам Подмосковья и ближайших областей в рамках официально организованного тест-драйва. Значит, почему-то вот, мерзкая натура меня сразу же, когда я видел название, думаю... Вот вы, наверное, количество букв в этом названии точно подбирали, чтобы соответствовало количеству букв в том названии того автомобиля, который вы изменили.
2: Который стал прототипом, да.
0: Да, я тебе даже вот покажу фотографию вот сейчас этого автомобиля.
1: Дорогие друзья, я буду кивать головой и говорить, что я вижу фотографию.
0: Ну, ты,
1: да, это
0: ты представляешь, да? Да, да, вот да. Здесь было другое.
1: Да, да,
0: G было так же, E было так же, а потом было другое. Там C, O и так далее.
1: Ты мне объясни, почему он российский. Крупная узловая сборка в России?
0: На заводе GM в Шушарах.
1: А,
0: на секундочку. Это по полной программе. Да, сейчас там крупная узловая сборка. Но все-таки я вот подумал, правильно, что количество букв и шрифт должны совпадать. Ведь если количество букв не совпадает, то надо всю переднюю решетку будет переделывать.
1: Да, конечно, а так просто букву поменял и все.
0: И я не буду делать параллели Волга и Джилик, одинаковое количество букв.
1: Мне надо.
0: Черри, Теннет, да, не буду я этого говорить сейчас, да, ну зачем сказал. Ладно, вот такой вот автомобиль, хорошо знакомый, но тем не менее, локализовавшись в России, он наконец-таки получил полноприводную модификацию и должен заметить, что в принципе она неплоха. Ну, о внешности говорить не буду, это дело вкуса исключительно.
1: Полноприводная, но... разумеется, подключаемая ось, разумеется.
0: У тебя есть возможность выборов движения. К этому мы перейдем. Но самое главное отличие полного привода, если ты ищешь внешних отличий, их нет.
1: Нет.
0: Кроме одного. Диск черный стали.
1: А, вот
0: там черный с серебром, а здесь черный стали. Черный. Черный. Да.
1: Черный.
0: Здесь колесный арок там расширенных. Да, да. Нет, этого ничего нету. Зато мотор. Мотор, если у переднего привода там стоит скромненький 1,5.
1: Ну, как обычно.
0: Да, 1,5. То здесь уже целых 1,6. И мощностью сразу на 3 лошадиные силы больше. 150 вместо 147.
1: То есть попадает.
0: Попадает. Но коробка другая. И самое главное, крутящий момент. Вот крутящий момент гораздо больше. 275 ньютон-метров против 210. 65 ньютон-метров. Это нормальная ощутимая прибавка.
1: И значит, там стоит автомат.
0: И там стоит коробка с двумя сцеплениями, но семиступенчатая уже. На передней приводной модификации стоит шестиступенчатая. Здесь семиступенчатая, естественно, с запасом по крутящему моменту. И машина чуть подинамичнее стала. Она за... за 9,9 секунды разгоняется до сотни, в то время как переднеприводная модификация делает, проделывает данное упражнение за 10 ровно.
1: Ну, невелико, но нормально,
0: Да, что можно сказать, собственно говоря, по машине? По сборке, сразу скажу, ну, никаких энергий. Я пытался найти что-то там вот российское, что-то где-то, может, не прикрутили, не приварили, ничего нету. Вот как нормально собрали этот автомобиль, так он нормально и собран. Вот прародителя именно в качестве сборки ничем не отличается. Но есть еще один момент, кстати, связанный с полноприводной модификацией. У него, наконец-таки, объем топливного бака на 6 литров хотя бы увеличился. 57 литров там теперь топливный бак.
1: Но это ведь, нормально уже.
0: Это беда всех китайских автомобилей.
1: Маленькие топливные
0: маленькие баки. Они просто очень маленькие. Ну, это просто какой-то кошмар. Вот здесь уже нормально. Причем семиступенчатый вот этот автомат, он создан при участии австрийской фирмы AVL, а коробки вообще проходят от роботизированных гитрагов. То есть
1: ну,
0: это известная сработанная технология. Да. А что еще можно сказать по убранству салона? В принципе, за рулем достаточно удобно, но физических клавиш решительно не хватает, и чтобы разобраться во всех вот тонкостях меню, особенно если тебе нужно отрегулировать, допустим, температуру или климат-контроль, неплохо. Это сложно.
1: То есть это надо сидеть и тыкать, тыкать, тыкать.
0: Они сделали одну хитрость. Они меню климат-контроля вывели постоянной, незакрываемой сенсорной плашкой в нижней части экрана. Это специально сделано для нас, чтобы не ставить механический блок.
1: Конечно,
0: поставили там вот такие кнопки. Но если я нажимаю в температуру, я хочу попасть в меню, чтобы ее можно было регулировать. Не попадаю я никуда. Понимаешь, вот вообще, чтобы попасть в меню, где есть режимы авто или можно менять направление воздуха, я должен нажать на вентилятор.
1: Вот так.
0: Да. И не сразу догадался, честно. Я, может, тупенький, но не сразу догадался, что надо вентилятор.
1: Я бы тоже не догадался, Андрюш.
0: Да. Когда он работает в режиме Android Auto, там отдельная песня. Если один раз вывести под менюшку, потом ее убрать очень тяжело, приходится переключаться, но я нашел, все-таки как-то можно. Тем не менее. Вот эти вот моменты, связанные с привыканием, они действительно требуют время. Адаптироваться под все вот эти вот штуки, все вынесено на сенсорный монитор. Более того, рычаг переключения передач он как у Мерседеса на рулевой колонке расположен.
1: Зачем?
0: Не знаю. Поэтому все вынесено на левый рычаг, все убрали дворниками, поворотниками и так далее и тому подобное. Есть подрулевые лепестки, черт побери, по-моему, даже у этого автомобиля.
1: Ты пользовался? Нормально?
0: Нет, пока не пользовался. Пока не стал пользоваться. Давай уже после небольшого перерыва я расскажу о том, как машина ездит, и о режимах движения, потому что это тоже такой немаловажный аспект, поскольку клиренс автомобиля всего 175 сантиметров. Миллиметр.
1: Послушаем.
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. В Вологодской области подведены предварительные итоги выборов в Госдуму. Наибольшее число голосов набрала «Единая Россия», за которую проголосовали более 31% избирателей Вологодской области. Результатами после обработки 99% протоколов поделился губернатор Георгий Филимонов. По предварительным данным избирательной комиссии области, явка на выборах в регионе выросла до 47,5%. Это выше итоговых значений на выборах 2021 года. Тогда она составляла 44,5%. После подсчета большинства бюллетеней партия «Единая Россия» побеждает на выборах в Государственную Думу Вологодской области с 31% голосов. На втором месте идет КПРФ 27%. По семейным выплатам заявления принимают до конца сентября. Минтруд напоминает, подать заявление на ежегодную выплату семьям с детьми можно до 30 сентября включительно. Оформить ее разрешают через госуслуги в отделении соцфонда или в МФЦ. Деньги положены семьям с двумя и более детьми до 18 лет. Если ребенок учится очно, возраст увеличивается до 23 лет. При этом средний душевой доход семьи должен быть ниже 1,5 прожиточных минимумов. Сумма зависит от НДФЛ, который родители заплатили. Зарплаты, отпускных, больничных, гонораров и доходов от бизнеса. Налог за 2025 год пересчитают по ставке 6%, а разницу вернут одним платежом. С завтрашнего дня в Вологде будет ограничено движение по улице Кирпичной. В связи с прокладкой сетей будет закрыто движение транспорта на улице Кирпичной на участке от детского переулка до улицы Петина. Также будет закрыт для автомашин детский переулок на участке от дома 11 до пересечения с улицей Кирпичной. Ограничение связано с переустройством инженерных сетей в связи со строительством нового жилого дома на улице Кирпичной. Ожидается, что перекрытие продлится до 22 ноября. Объезд места проведения работ возможен по улицам Республиканской, Гагарина, Петина и Ленинградской. Вологодский государственный университет заключил партнерское соглашение с Африканским университетом менеджмента прикладных наук и телекоммуникаций. Во время переговоров исполняющий обязанности ректора ВГУ Денис Дворников и представитель малийского вуза обозначили направление сотрудничества. В планах академические обмены, запуск образовательных и научных программ, организация обучения студентов из Мали в ВГУ, а также развитие кооперации в различных отраслях промышленности. Документ позволит вологодским студентам расширять профессиональные контакты и участвовать в исследовательских проектах, посвященных экономике, культуре и другим сферам жизни африканских стран. Сербский режиссер Амир Кустурица сообщил, что завершил съемку фильма о патриархе московском и всея Руси Кирилле. Сейчас работа над картиной ведется в Сербии. Премьера планируется до конца 2026 года. Ранее сообщалось, что съемки фильма прошли в том числе в Вологодской области. Проект приурочен к 80-летию патриарха, который отметят 20 ноября. Великий Устюг вошел в число самых бюджетных направлений на Новый год. Согласно исследованию сервиса для планирования путешествий, Великий Устюг с главной резиденцией Деда Мороза попал в список наиболее выгодных направлений для новогоднего отдыха в России. Перелет туда в одну сторону обойдется в среднем 12,5 тысяч рублей, а ночь в гостинице около 10 тысяч рублей. Таким образом, вологодская вотчина главного зимнего волшебника оказалась доступнее Санкт-Петербурга, Ярославля, Иваново и Уфы.
2: Новости спорта.
3: Баскетбольный клуб «Чиваката» уступил победу в стартовом матче «Спартакиады народов России» в Екатеринбурге. Сегодня волокжанки со счетом 55-62 проиграли Оренбургской области в первом матче турнира. Завтра в 11:30 пчелки сыграют с баскетболистками из Омской области, а завершит групповой этап 23 сентября встреча вологодских спортсменок со сборной Красноярского края.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает пасмурная погода, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный, 8-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Продолжит понемногу расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. 5 партий предварительно проходят в Госдуму. По данным ЦИК, после обработки более 97,5% протоколов лидирует «Единая Россия». У нее почти 58% голосов. На втором месте КПРФ. Она набирает более 13,5%. Далее следует ЛДПР, почти 9%. И новые люди, которые получают около 8%. 5% необходимые для прохода в Нижнюю палату парламента набирает партия «Справедливая Россия». Как сообщила глава Центра сберкома Майла Памфилова, явка на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва стала рекордной и превысила 59%.
3: Хочу отдать должное, низко поклониться нашим избирателям, нашим людям за их высочайшую степень гражданского мужества, ответственности и понимания того, насколько важно было поучаствовать в этих выборах. И рекорд связан именно с самой высокой явкой на выборах подобного уровня. Тут сейчас она уже превысила сейчас, да, ну вот более 59%.
1: По словам Памфиловой, окончательное подведение итогов выборов назначено на пятницу, на 25 сентября. Владимир Путин встретится с председателем ЦИК Эллой Памфиловой, чтобы подвести итоги выборов. Также президент проведет встречу с лидерами фракции. О формате встречи Кремль сообщит позднее, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
4: Безусловно, у президента ожидается и общение с руководителем ЦИКа, и общение с руководителями фракций, депутатами. Все это будет в графике президента. И после того, как глава государства определится уже конкретно с форматами проведения этой встречи, мы будем вас информировать.
1: Выборы депутатов Госдумы и другие совмещенные с ними избирательные кампании прошли в России с 18 по 20 сентября. Подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля в Харьковской области. Освобождены населенные пункты Пульная и Новоалександровка, сообщил начальник пресс-центра Василий Межевых.
5: Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. В результате решительных действий взяты под контроль населенные пункты Польная и Новоалександровка Харьковской области. Потери блокированных формирований в СУ составили более 35 военнослужащих. Боевая бронированная машина, артиллерийское орудие и наземный роботехнический комплекс. Ведутся активные боевые действия по расширению внешней зоны контроля в районах населенных пунктов. Петропавловка и Приколотная Харьковской области. Пресечены 3 попытки заброски групп ВСУ из населенного пункта Великий Бурлук в направлении населенного пункта Ольховатка Харьковской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 265 военнослужащих.
1: Вооруженные силы России ночью нанесли удары беспилотниками по логистическим центрам, складам и портам Украины, а также судам, задействованным в интересах ВСУ. В Киевской области, в населенном пункте Счастливое, по данным Минобороны, поражен логистический центр, в складских помещениях которого организовано хранение и распределение продукции военного назначения. В населенном пункте Боярка поражена газораспределительная станция, которая обеспечивает подачу газа на предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины. Взрыв прогремел в Днепропетровске, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Одессе, Полтаве, Чернигове, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Минфин пока не планирует продажи акций крупных госкомпаний. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-24».
6: Ну, они все на слуху. Это Аэрофлот, это Новороссийский торговый порт. Вот, это Шереметьево, они, собственно, все обсуждались. Больше пока из крупных компаний мы не планируем осуществлять какие-то продажи. Мы очень внимательно следим за конъюнктурой, на финансовом рынке, стоимостью акций. Поэтому эта сделка может быть осуществлена либо в этом, либо в начале следующего года. Посмотрим по ситуации.
1: С свою очередь, замминистра финансов Алексей Моисеев, выступая на Московском финансовом форуме, сегодня заявил, что Минфин не намерен, цитат, по дешевке продавать госкомпании. Отвечая на вопросы журналистов, Моисеев не исключил продажу в октябре студии «Леста», разработчика онлайн-игр «Мир танков», «Мир кораблей», «Танкс Блиц», перешедшей в собственность государства летом прошлого года, передает ТАСС. Почти 100% выпускников проекта «Ранняя помощь» готовы пойти в обычные детские сады, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Это более 260 малышей из группы риска, те, кто родился раньше срока, с низкой массой тела или пережил критические состояния. Цель проекта – привести их состояние в соответствии с возрастной нормой, чтобы к 3 годам они могли догнать сверстников. С детьми и их семьями работает междисциплинарная команда специалистов – врачи, логопеды, дефектологи, психологи и педагоги. Врачи Красногорского роддома в Подмосковье помогли многодетной маме родить своего 17-го ребенка. Как сообщили в Минздраве Московской области, на свет появился здоровый мальчик весом 4 килограмма 560 граммов. Мама и малыш чувствуют себя хорошо, они уже дома. Теперь в семье 12 девочек и 5 мальчиков, самой старшей дочери 22 года, младшей 2 года 8 месяцев. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, плюс 14-16, в Москве во вторник местами небольшие дожди, ночью плюс 11-13, днем 17-19 градусов.

0: имена осени, сентябрь.
1: Часто названия месяцев у различных народов связаны с характерными для сезона традиционными занятиями. Так у адыгейцев сентябрь – это время молотьбы, у эрзя – месяц запасания, а коми, названием первого осеннего месяца, напоминали себе, что пришла пора охотиться на зайцев. Имена осени.
0: Месяц за месяцем. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности.
1: По вторникам и четвергам. 8 часов вечера.

0: Место действия – Россия.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Николай Свистун. Мы сегодня отправляемся в путешествие по стопам нашего великого соотечественника Александра Ивановича Куприна, который на свет появился 7 сентября в пересчете на современный календарь 1870 года и прожил очень насыщенную жизнь, был оторван от родины, вернулся, успел все-таки не полностью, мне кажется, себя реализовать в литературе, но оставил нам, тем не менее, богатейшее наследие. Кроме того, нам современники оставили его портрет. И, знаете, очень это все неожиданно лично для меня было, как новое открытие, потому что пишут о нем вот Тэфи, например, что из среднего роста крепкий, плотный, с короткой шеей, татарскими скулами, узкими глазами, перебитым монгольским носом. В то же время Чуковский пишет, что производил Куприн впечатление человека даже чрезмерно здорового. Бунин отмечает, что в охмелю, в который он впадал, несмотря на все свои удивительные здоровья от одной рюмки водки, он лез на ссоры чуть ли не со всяким, кто попадался ему под руку. А как вам русский класс? И понятно, что в школьной программе много Куприна, но я вот, перечитывая некоторые вещи, наткнулся на рассказ «Серебряный волк». Знаете, дорогие друзья, это прям вот хоррор разлива 21-го столетия практически. Там и двойственность, и некая мораль, и все это очень здорово написано. Вот тоже можете почитать, он не длинный. Ну а мы сейчас, естественно, перейдем к разговору с нашим первым экспертом. С нами на связи кандидат филологических наук, доцент факультета журналистики Института госслужбы РАНХИКС Любовь Петровна Гогина. Любовь Петровна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, приветствую всех.
1: Вы знаете, я как-то в школе не то чтобы прогуливал Куприна, но нам мало рассказывали о нем как о человеке. А тут кинулся я изучать вообще, что о нем писали современники, какой образ складывается. И это же какой-то монголоидный медведь просто рисуется. Огромный мужчина с невероятной силой физической, и борцом в цирке он был. А если от персонажей пойти, и вообще от прозы его, которая такая вроде простая, прозрачная, какие-то тонко чувствующие герои, ой, вроде и на действующей службе, а какой-то метущийся. Как это все в нем сочеталось? Откуда это произрастает?
2: Ну, давайте начнем с того, что странно, что в школе прошел Куприн мимо вас. По той простой причине странно, что он мастер короткого жанра, что, в принципе, обожают школьники. Ему особенно некогда было сидеть там, расписывать романы на 1500 страниц, хотя с Толстым он был знаком даже вроде лично, потому что он не любил замкнутого пространства. Вы справедливо сказали, он кем только не побывал за свою жизнь. Борцом, грузчиком, бродягой. Самые необычные вещи он использовал в жизни. Но вот короткий жанр, мне кажется, привлекает внимание школьников. Насколько себя помню, я прочитала его, большинство его произведений именно в школе. И, конечно же, прям чуть не в первом классе его «Белый пудель».
1: Да.
2: И далее из жизни цирковых актеров, а потом постарше «Олеся», «Гранатовый браслет», «Суламиш», а потом уже «Поединок», «Дознание», «Поручик Елагин». И, в общем, он вот так вот как-то, на мой взгляд, может взрослеть вместе с любым современным школьником, современным в том числе.
1: Любовь Петровна, ну я же не то чтобы там двоечник с задней парты, нет. Читать-то мы читали, и просто почему-то не было вот этой связи с живым человеком. А когда я вот их как-то попытался срастить, вот эту прозу с этим персонажем, у меня вот как-то они трудно монтируются.
2: Вот здесь, да, вы абсолютно правы. Вроде как мы считаем, вроде как по программе, любой писатель начинает изучаться с его биографии, и некоторые пропускают эту биографию, преподаватели, учителя школьные и школьники, и берутся сразу за впечатление художественной литературы. Это зря. Все-таки исторический контекст и собственно личностный оказывает большое влияние на произведения, на героев. Не зная биографию писателя, можно не понять многих его героев. Собственно, биография как таковая, я не думаю, что она особо интересная. Она имеет, конечно, маркеры интересные, но типичная для рубежа 19-20 века. Значит, какие там интересные вещи? У них рано умер отец в семье. И мать пользовалась социальными льготами царской России. То есть вот куда бы она ни приехала со своими девчонками и этим мальчиком, они везде как-то устраивались то в казенный дом для сирот, то получали какие-то льготы по поступлению в университеты. Девушки, наверное, в пансионы поступили, а вот мальчика определили на государственный счет в военное училище, потому что это было дешево, бесплатно, для сирот. И, кстати говоря, когда он, Куприн, закончил это бесплатное училище и захотел поступить на высшее офицерское образование, то его туда не приняли. Нашли какой-то проступок, как это часто бывает на военной службе, и нашли причину, чтобы его не взять. Кстати, проступок был тоже очень интересный. Он отдыхал в ресторане, кажется, где-то на теплоходе, и в его присутствии один из посетителей начал оскорблять официантку, ну, женщину, при всем том, что она прислуга, тем не менее Куприн этого не вынес, он, будучи таким здоровенным детиной, как вы его представили, подошел, взял в охапку этого посетителя и выбросил за борт вот этого богатого дворянина, чтобы он не обижал служанку. Вот такая вот была история, не знаю, насколько уж она сказочная. Ну вот смотрите, теперь по поводу того, что он испробовал жизнь во многих ее проявлениях. Есть такие люди, которые жадные до этой жизни, они хотят все, они хотят ее впитывать. Сейчас, уже в 21 веке, такое свойство считается психическим заболеванием. Это склонность к бродяжничеству, то есть это вот прям такое психическое отклонение. В то время это было просто, да, писательское любопытство, как я понимала там в свои школьные годы Куприна. Он не мог сидеть в заперти вообще. Вот у него тоже была какая-то ситуация таких нарушений общественного порядка, типа выбрасывания за борт посетителей ресторана, у него было не одно. Была ситуация, по которой он был заключен под домашний арест. Значит, ему предложили, либо ты выплачиваешь штраф за какое-то там хулиганство, не знаю какое, не помню, либо ты отправляешься там, ну, на месяц под домашний арест, никаких ограничений тебе не будет, кроме того, что вот у твоей квартиры будет стоять пристав, и тебе будет все приносить. Он говорит, ну, хорошо, конечно, у меня денег нет, я посижу, тем более у меня есть сюжет, и мне надо, чтобы меня заставили посидеть, и я бы все это записал. Но он высидел только сутки. Вот это само психологическое давление, что ему нельзя выйти за пределы, было для него, оказалось, очень страшным наказанием. Через сутки он готов был заплатить любые деньги, лишь бы пристав ушел от квартиры.
1: А
2: он,
1: кстати,
2: без пристава будет сидеть.
1: А как вы относитесь, кстати, к этой истории? Это правда, что его жена первая заперла, и в итоге он написал поединок? Что он там странички дверь высовывал,
2: да, и, его
1: чтобы
2: первая
1: из
2: жена,
1: выйти.
2: Вот напомнили вы сейчас, когда Куприн все-таки вот отошел от военной службы, познакомился с выдающимися писателями начала 20-го уже века, в том числе вроде бы с Толстым, с Буниным, конечно же, он был знаком, скорее всего, с Леонидом Андреевым, то он начал работать в журналах. И журналы, почему-то его посчитали детским писателем, сначала он был детским, потом религиозным. И вот в религиозном журнале он познакомился с дочерью своего начальника. Женился на ней, ибо это было тоже, наверное, очень выгодно. Но они расстались. Не потому, что кто-то там умер, а вот такое редкое для того времени явление, они просто развелись. И она, его жена, вышла замуж очень успешно после Куприна уже и даже написала воспоминания. По-моему, называется «Дни моей юности». Воспоминания о своем первом муже. Поэтому она, будучи тоже сотрудницей журнала, этот журнал, кажется, был религиозного толка для подростков, и она действительно, понимая, что нужны материалы, нужны деньги, в конце концов, для семьи, я думаю, что такая история могла быть. Дело в том, что мы можем много чего придумывать. Мы какие-то факты, зафиксированные в биографии писателей в интернете, можем принимать за чистую монету. Но мы теперь уже никогда не узнаем, как там было. То есть вот мы сейчас с вами тоже что-то скажем, и хотя это будет нашим предположением, мнением, Это может вот быть принято как действительная вещь.
1: Тем более, что две версии бытуют, что то ли она его в дом не пускала, то ли оттуда не выпускала. И вот мне кажется, что...
2: Не выпускать в
1: это
2: дом.
1: Это вот как будто бы более действенно.
2: Это оказалось проблематично, судя по тому, что он не вынес этого пристава у двери. А так он мог уходить, просто гулять, например, по Крыму. Именно туда занесла его судьба по военной службе. Он там долго оставался, в городе Хмельницкий, в частности, тоже. Написал записки о Киеве. И там он жил с грузчиками в порту в Черноморском несколько месяцев, может быть, написал о рыболовстве. Целую серию произведений. Очень любил цирк. «Белый пудель», оттуда же родом.
1: Да, да, да.
2: И тоже написал вот эти вот новеллы про цирк, они читаются школьниками очень легко. Там буквально на 3 страницы каждый этот короткий рассказ. Очень переживал за судьбу женщин в цирке. Ну, женщин того времени, сейчас женщины более свободны, благополучны и могут работать где угодно. Но тогда женщины шли в цирк от безысходности. Невозможно было заработать никаким другим путем. Она шла, подвергалась какому-то хозяину, подвергалась унижениям, эксплуатации, потому что постоянно приходилось ей тренироваться. И очень скоро она становилась либо инвалидом, либо по возрасту не подходила, и ее отчисляли из этого цирка. Она снова шла умирать куда-то. Вот таких образов у него достаточно много. Цирковые образы в основном содержат вот такое сочувствие к женщине, возможно, какое-то детское впечатление туда положено, мать его тоже нуждалась всю жизнь с тремя детьми, и вот такое сочувствие у него есть. Кстати, известное произведение, которое любят многие, особенно старшие школьники, это «Яма». Это произведение про публичный дом в центре Москвы. Но вот если отбросить там какие-то такие вот скабрезные подробности, ради которых, может быть, подростки читают это. Посмотрите, какое там сочувствие несчастной женщине. Оно равное некрасовскому сочувствию, которое написал стихотворение «Друг мой бездомный, вновь передо мной промелькнет твоя тень». «Еду ли ночью по улице темной», вот вспомнила название стихотворения по первой строчке. Это какое сочувствие к женщине, как к человеку, которой, как у Достоевского, тоже идти больше некуда было. И вот он описал бунт в публичном доме, что совершенно невероятно. Скорее всего, ничего подобного не было. Но ведь он описал этот бунт задолго до того, как Клара Цеткин и Роза Люксембург вывели на площадь 8 марта, да?
1: Да, действительно.
2: Работниц публичного дома. А, собственно, мотивы эти появились в творчестве Куприна значительно раньше, чем произошло вот это политический, этот политический, конечно, акт. Он уже описал бунт и протест в публичном доме. Так что это произведение действительно очень значимое для Серебряного века.
1: Даже странно, что его запрещали как порнографию. Сплошная борьба за права женщин, да, абсолютно.
2: Да, но никакой порнографии там нет, там, собственно, все написано очень даже литературно, обтекаемо.
1: Да, да, согласен.
2: Может быть, мы видим не то в произведении.
1: Мне кажется, просто тогдашние современники, может быть, от такой откровенности немножечко ошалели.
2: Да. Но вот смотрите, в это же время Леонид Андреев, о котором мы с вами уже говорили, он написал свою потрясающую «Бездну». Это же было вообще колебание всех устоев. И вот Куприн тоже написал, вот, собственно говоря, такие произведения уже появились. Все-таки Леонид Андреев раньше написал свою «Бездну».
1: Ну и он уже как-то он более жестокий вообще, Андреев.
2: Андреев, да.
1: Что хочу спросить, у нас буквально 2 минутки осталось. Все-таки про стиль Куприна в период, когда все были увлечены формой и какой-то, может, даже чрезмерной вычурностью иногда. У Куприна сложился такой просто невероятно прозрачный язык. Я вот перечитывая некоторые вещи к нашему разговору, раз в очередной раз поразился, насколько он, простите, за это слово читабелен. Это как, это само собой сложилось, или он это в себе тренировал?
2: Это все-таки продиктовано временем. временем, потому что он попадает, во-первых, во время эксперимента языка, как вы правильно сказали, символизм, акмизм и все прочие измы. И с другой стороны, еще жив Толстой в это время. И уже есть Чехов в литературе. То есть литература русская перешла к короткому жанру, к новелле, если так, в общем, сказать, но при этом сохранила классические нормы. И это Куприн, он как бы упрощенный Толстой. Толстой в концентрации, Толстой в коротких сжатых произведениях. И если бы вот нужен какой-то совет, я бы посоветовала прочитать тоже довольно спорное произведение о еврейском погроме в Киеве. Это «Гамбринус». Это такой гимн творчеству, что надо вот читателям непременно познакомиться с этим произведением.
1: Ой, там такой музыкант с обезьяньим лицом, его так жалко тоже.
2: Да.
1: Просто вот.
2: Очень жалко, но он бессмертен. Вот творчество убить невозможно. Он хотел играть на скрипке, и он одной левой ногой играл на скрипке, уже не убить его было, как бы, собственно. И даже, и вот, собственно, вот эти еврейские погромы, о которых тоже не так уж много пишут, но кто, кроме Бабеля, коснулся
1: этой темы? Да уж, пожалуй, сходу никого и не вспомнишь, да.
2: Да, Бабель и Куприн, больше никто. Так что «Гамбринус» — это гимн настоящему творчеству. И, конечно, «Суламиф». «Олесю и гранатовый браслет» многие знают, но это же трилогия о любви великой и прекрасной. «Суламиф» в школе не читали. Сложноват библейский текст, там стилизация под библейский текст. Можно дополнить свое впечатление к «Олесе гранатовому браслету» «Суламифью».
1: Спасибо вот большое, Любовь Петровна. Спасибо огромное. Любовь Петровна Гогина, кандидат филологических наук, доцент факультета журналистики Института госслужбы РАНХИКС, была с нами на связи. Несколько минут паузы, потом отправимся в родные для нашего героя места.
0: Место действия – Россия. Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+. Передовые технологии для пищевой и перерабатывающей промышленности. Лучшее оборудование и ингредиенты. Производство готовой еды. С 28 сентября по 1 октября посетите крупнейшую в России международную выставку пищевой индустрии «Агропродмаш». Лидеры рынка и готовые решения для бизнеса на одной площадке. Встречаемся в Крокус-Экспо, метро Микинина. Ваш билет на сайте agroprodmash-expo.ru. Категория 12+.
3: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
4: Рекламные службы 495-105-5244.

0: 19:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва стала рекордной, превысила 59%, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Высокая активность на выборах депутатов Госдумы является свидетельством консолидации общества и сплоченности граждан. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, Государственная Дума старается оправдать оказанное россиянами доверие. Уровень явки, результат ко многому обязывают, сказал Володин. 5 партий предварительно проходят Госдуму. По данным ЦИК, после обработки более 97,5% протоколов лидирует «Единая Россия». У нее почти 58% голосов. На втором месте КПРФ. Она набирает более 13,5%. Далее следует ЛДПР. Почти 9% новые люди, которые получают около 8%. 5% необходимые для прохода в Нижнюю палату парламента набирает партия «Справедливая Россия». Как сообщила сегодня глава Центра избиркома Элла Памфилова, окончательно подведение итогов выборов назначено на пятницу, на 25 сентября. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, военные аэродромы, склады боеприпасов, горючего и военного имущества, цеха производства беспилотников и места их хранения, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Пульная и Новоалександровка в Харьковской области. Подразделения группировки «Днепр» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 3 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Преображенко и Кушугум Запорожской области. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих. Венгрия не допустит строительства на своей территории хранилища нефтепродуктов для Украины. Как заявил премьер-министр страны Петр Мадьяр, меморандум о взаимопонимании по этому вопросу, подписанный венгерской компанией «МОЛ» и украинской «Нафтогаз», реализован не будет. Накануне в «Нафтогазе» заявили, что Киев якобы договорился с Будапештом о хранении своих нефтепродуктов в Венгрии вблизи венгерско-украинской границы. США разместят от 3 до 5 тысяч солдат на военной базе в Польше, сообщили в Министерстве обороны Республики. По данным ведомства, сейчас на польской территории находится от 6,5 до 7 тысяч американских военнослужащих. В начале июня Варшава предложила Вашингтону развернуть постоянную военную базу. На прошлой неделе в Польше находилась американская делегация, которая занималась выбором места для размещения базы. Владимир Путин в день 90-летия бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова отметил, что Лужков отстаивал исторические ценности, поддерживал жителей Крыма и Севастополя, действовал как патриот. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля, передает РИА Новости. Президент выразил уверенность, что столица и в дальнейшем будет успешно развиваться, в том числе опираясь на крепкие традиции, заложенные Лужковым. Путин в день 90-летия Лужкова отметил, что жизнь и свершения бывшего градоначальника вписаны ярко страницами в историю Москвы и всей страны. Сегодня, в 90-ю годовщину со дня рождения Юрия Лужкова, в центре столицы ему открыли памятник. Он установлен в Большом Сухаревском переулке. Бывший мэр руководил столицей с 92 по 2010 год. Юрий Лужков умер 10 декабря 2019 года на 84-м году жизни. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров ОБС, в Петербурге завтра без осадков, плюс 14-16, в Москве во вторник местами небольшие дожди, ночью плюс 11-13, днем 17-19 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В регулярном чемпионате КХЛ сегодня очередные матчи. Северсталь завершила серию из 4 поражений подряд, обыграв на выезде Амур 4-1. ЦСКА одержал 3-ю победу к ряду, взяв верх в гостях над Адмиралом 4-3 по буллитам. Тем временем нападающий казанского Акбарса Кевин Хейс объявил о завершении профессиональной карьеры хоккеиста. Напомню, что 34-летний американец подписал контракт с казанским клубом 25 августа и успел провести за Акбарс всего 5 матчей. А до этого Хейс на протяжении 12 сезонов выступал в Национальной хоккейной лиге. Российский футбольный союз.

0: Давида. Игрок сам раскрыл шокирующие подробности в своих социальных сетях. Цитируя: «В то время я лично был очень обеспокоен и испытывал серьезные опасения в связи с вакцинацией. Я испытывал глубокое недоверие к вакцине и был охвачен страхом и неуверенностью. Сегодня я ясно вижу, что этот путь был неправильным. Это была ошибка. Я сожалею об этом. Я беру на себя ответственность за это решение и принимаю участие в расследовании обстоятельств и полностью сотрудничаю с компетентными органами». Конец цитаты. Реакция футбольных чиновников последовала незамедлительно. Глава швейцарского футбольного союза Петер Кнабель поддержал честность ветерана, но подчеркнул, что сейчас команде необходим покой. Цитирую: «Мы этот факт приветствуем, что Гранит делает этот шаг, и его готовность принять последствия. В то же время мы вместе пришли к выводу, что в интересах команды будет провести ближайшие матчи без него». Конец цитаты. Гранит Джака, выступая за сборную с 2011 года, является рекордсменом страны, сыграв 152 матча. Свой ближайший поединок в Лиге наций швейцарцы проведут 26 сентября на выезде против Северной Македонии, но уже без своего многолетнего лидера, карьера которого в сборной теперь оказалась под большим вопросом.
1: Федерация футбола Испании объявила о продлении контракта с главным тренером национальной команды Луисом де ла Фуэнте до 2032 года. Де ла Фуэнте возглавляет сборную Испании с 2022 года. Под его руководством национальная команда выиграла чемпионат мира в этом году, стала чемпионом Евро-2024 и победителем Лиги наций сезона 22-23. Алексей Червоткин победил в масс-старте классическим стилем на чемпионате России по лыжероллерам в Архангельской области. Вторым стал Савелий Коростелев, третьим Сергей Ардашев. Александр Большунов, отмечу, сегодня не стартовал. Ранее в понедельник женский масс-старт выиграла Наталья Терентьева. Второй была Елизавета Маслакова, третий Мария Истомина. И пока это все новости спорта.
2: Маяк.

0: Место действия – Россия.
1: Продолжаем наше радиопутешествие. Пришло время отправиться на территорию современной Пензенской области. Область эта, надо сказать, богата писательскими талантами. Тут, в общем, один Лермонтов чего стоит, а есть ведь еще и Белинский и так далее. Но сейчас мы отправимся в ныне село Наровчат. Когда-то это был город то уездный, то неуездный. Все время там менялся его статус. И сам Александр Иванович приводит в поединке поговорку «Наровчат одни колышки торчат». Что, в общем, говорит об таком не очень таком хорошем отношении вроде бы к родному месту, к родному городу. Но здесь, конечно, речь идет о том, что осталось после пожара 1890 года. А действительно, тогда Наровчат сгорел полностью. Но это, кстати, был не первый раз в его истории. Поэтому, в общем, нет, никакой ненависти к родным местам у Куприна не было. А поговорку он приводит, причем из уст человека, который в Наровчате не жил и не родился. Так что это он вкладывает в уста персонажа, все-таки, а не говорит вот авторам. Так что, в общем, тот Наровчат, который можно увидеть сегодня, это довольно поздние постройки, рубеж 19-20 веков, ну, еще и вдобавок, конечно, советская действительность там внесла свою лепту, ну, там, насчет эстетики этой лепты можете сами сделать собственный вывод. Но, вы знаете, когда я стал изучать историю Наровчата, а так получилось, что меня еще в детстве как-то возили через этот Наровчат к родственникам, я и понятия не имел, какие страсти кипели на территории этого, ну, в общем, не самого большого населенного пункта. Ну, во-первых, там есть археологический памятник, Наровчатское городище. Это останки ордынского городища Мохши. И там, знаете, все было очень интересно. Во-первых, и в Лаврентьевской летописи там упоминается, в то время, когда это все называлось Мохшей, и в связи с Макшанским царем, которого звали Пуреш, или Пурекош, есть еще такие сведения. И это все к 13 веку туда, ну, дальше, естественно, монгольское нашествие, ну, и, казалось бы, через какие только населенные пункты эта вся орда не прокатилась, там эта конница. Но, нет, вы знаете, там дальше все очень интересно, потому что в начале 14 века в Мохше наблюдалась массовая чеканка монет с именем хана Узбека, и это позволило сделать вывод, что, в общем, один из чингизидов сделал именно современный Наровчат своей резиденцией, и только потом перенес столицу в Новый Сарай. Да. Далее, ну, помимо Узбек-хана, который, в общем, оставил такой знаменитый след, в общем, в том числе и в нашей истории, там потом была череда настоящих.

0: настоящие ордынские правители. Потом им на смену приходят тоже татарские, но уже местные всякие князьки. И, в общем, Наровчатая окрестность становится таким обособленным, ну, если не государством, то некой вотчиной. Ну и потом, что происходит? Потом в 1395 году город был завоеван и полностью уничтожен, кем бы вы думали? Эмиром Тимуром, то есть Тамерланом. Вот это войско Тамерланово прокатилось по Поволжью. Да-да, Тамерлан там тоже был. У них тогда были очень трогательные отношения с Тахтамышем, гонялись они там друг за другом по огромным территориям. И как раз в том же 1395 году все их взаимоотношения завершились битвой на Тереке, ну или при Тереке, в которой Тахтамыш потерпел окончательное поражение. Мы как-то раз об этом рассказывали, потому что предполагаемое место, где это все происходило, теперь тоже находится в границах Российской Федерации. То есть так получилось, что вот эти все взаимные претензии двух правителей, это тоже часть нашей истории. Вот кто бы мог вообще подумать. Ну и далее пора забвения, которая завершается примерно к 1520 году, 16 век, когда город начинает возрождаться под названием Дворцового Наровчатовского городища. То есть, иными словами, там, вот на этой территории и в этом небольшом населенном пункте просто огромное количество слоев исторических, огромное количество исторических деятелей, все оставили какой-то свой след. Понятно, что след этот уже, к сожалению, нематериальный, хотя пишут о том, что сохранились фрагменты соборной мечети эпохи хана Узбека, то есть 14 века. И это, конечно, очень интересно, потому что, ну, мало где встретишь вообще памятники того периода на территории нашей страны. Ну, есть, конечно, и Путевой дворец Арапова, теперь это Пушкинский центр имени Пушкиной Ланской Натальи Николаевны, да, бывшей Гончаровой. И много там всего, и всего еще интересного, но нам, конечно, нужно сейчас постепенно все-таки перемещаться в эпоху, близкую нам и нашему герою, а именно в конец 19 столетия. Ну, причем, учитывая, что Александр Иванович Куприн на свет появился в 1770 году, то 90-е с огромным пожаром, это все на его памяти происходило, но, правда, уже не при нем. Ну вот, а что и как нас связывают с теми временами, мы сейчас об этом и побеседуем с нашей гостьей. Друзья, с нами на связи заведующая музеем Александра Ивановича Куприна, филиалом Объединения государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области, Мария Анатольевна Рожкова. Мария Анатольевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, рада вас слышать.
0: Мария Анатольевна, вот сейчас не о Куприне, но просто правда очень любопытно, правда ли, что сохранилось в Наровчате, ну, в виде развалин, но все-таки мечеть времен хана Узбека?
1: Нет, мечеть в виде развалин не сохранилась. Сохранились камни от мечети.
0: Камни от мечети. Ну, все-таки что-то есть, что связывает нас с теми легендарными временами. Ну, давайте про музей теперь, да. Все-таки Куприн хоть и вернулся в Советский Союз, но такое ощущение, что его как-то не сразу стали прославлять. Вот когда музей появился?
1: Музей появился к 111-й годовщине со дня рождения писателя 45 лет назад, 6 сентября 1981 года.
0: Ой, ну мы поздравляем вас. Все-таки дата не совсем круглая, но тем не менее рубежная.
1: Спасибо, мы готовимся к юбилейным мероприятиям.
0: Чудесно. А что касается здания, это реконструкция, да, или просто новое здание?
1: Здание не новое. Дело в том, что дом родителей писателя сгорел, но сохранился фундамент. И вот на сохранившемся фундаменте по плану было восстановлено здание дома родителей Александра Ивановича Куприна. Это типичный мещанский дом второй половины XIX века.
0: И что мы можем сказать о достатке семьи вот по этому дому?
1: Достаток семьи был средний. Жили на скромные жалования Ивана Ивановича. Он работал письмоводителем в здании присутственных мест в Наровчате. Поэтому большого дохода не было, жили скромно, но уютно, благородно и счастливо.
0: Очень здорово, что удалось все-таки воссоздать родительский дом. А как формировалась экспозиция? Ведь это тоже дело непростое. Дом-то, вероятно, сгорел совсем, что внутри.
1: Ну, дом сгорел совсем, что внутри, тогда, когда уже Куприны в нем не жили. А работали над экспозицией сотрудники Объединения литературных мемориальных музеев. И благодаря инициативе властей района Наровчатского и плодотворной работе сотрудников литературного объединения и был создан музей. И кроме того, с момента открытия музея статус ему придал тот факт, что в мероприятиях участвовала дочь Александра Ивановича, Ксения Александровна Куприна. Угу. Она приезжала на открытие музея и передала в дар музея купринские мемории, который по настоящее время составляет основу музейной коллекции.
0: А она же ведь вывезла, да, из Европы, там чуть ли не чемоданами пишут архив отца.
1: Она чемоданами архив отца из Европы не вывозила.
0: Ах, вот.
1: Дело в том, что у Куприных всего было вещей немного, с которыми они как из России уехали за границу, и с ними же потом возвращались в Советский Союз. Самыми ценными были документы и книги.
0: Угу. А что у вас вот из этих мемуарий хранится, которые вы упомянули?
1: В экспозиции музея хранятся купринские мемории, которые передала в Дармузей Ксения Александровна Куприна. Это книги из библиотеки семьи Куприных во Франции, пепельница рыбка, которую пользуется Ксения Александровна Куприна, кофеварка, которую пользуются Куприны во Франции, переписка Ксении Александровны с Елизаветой Морицыной Куприной,
0: ага.
1: А также рисунки друга семьи, известного художника Филиппа Малявина, которую в Дармузее тоже передала Ксения Куприна. И самая главная наша ценность – обручальное кольцо Елизаветы Морицыны, которое на палец надел Александр Иванович в день их бракосочетания 16 августа 1909 года. Пусть это небольшая коллекция и совсем немного из предметов, но они создают ауру в музее, присутствие семьи Куприных. То есть таким образом мы позиционируем музей как семейный очаг, в котором жили родители Александра Ивановича и дом, в который Александр Иванович всегда хотел вернуться. Но, к сожалению, у него не получилось.
0: Спасибо вам огромное за ваш труд. Мария Анатольевна Рожкова, заведующая музеем Александра Ивановича Куприна, филиалом Объединения государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области, была с нами на связи. У нас сейчас 2 минуты паузы. Дальше короткие рубрики.
2: Место действия – Россия.

0: «Маяк». 24 сентября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный 120-летию Дмитрия Шостаковича. В исполнении оркестра Академии русской музыки под управлением Ивана Никифорчина прозвучат признанные шедевры композитора «Пятая симфония» и концерт для фортепиано с оркестром номер 2. Солистом выступит победитель престижных международных конкурсов пианист Александр Ключко. 6+.
1: Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания.
2: Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов
1: «Сила слова. Первооткрыватели».
2: Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен
1: голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств.
2: Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.

0: Место действия – Россия.
1: Заключительная часть нашего радиопутешествия. Мы продолжаем путешествовать по купринским местам. И отправляемся в город Санкт-Петербург, некогда Ленинград. Там на Лесном проспекте по адресу дом номер 61 располагается. В общем, дом специалистов – это последний адрес Александра Ивановича. Довольно любопытное здание, с которым мы сейчас и поговорим, с экскурсоводом по Москве Никитой Мещеряковым. Никита, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Дом специалистов. Вообще, насколько типичное сооружение для 30-х годов?
2: Ну, в 30-е годы подобные проекты осуществляли для разных специалистов, для представителей разных профессий строились дома неоднократно. Вот дом специалистов, это в котором действительно жил Куприн в последнее время вообще-то. Специалисты, вот, например, Михаил Бондипруевич, знаменитый советский радиотехник, основатель российской радиоламповой промышленности, жил. Он не был единственным ученым, там целый ряд вот подобных специалистов, например, химик Хлопин, еще есть мемориальная доска. Но и творческая интеллигенция тоже. Вот, например, на фасаде известна мемориальная доска, жил Натан Альтман, известный авангардист, который работал в духе кубизма, например, скульптор и театральный художник тоже.
1: А с точки зрения архитектуры, это все-таки конструктивизм или уже отход вот туда, в сторону там, того, что назовут сталинским ампиром?
2: Отход в сторону, конечно, это конструктивизм. Ну, дом построен был в 1934-37 годах.
1: Ну, конструктивизм уже кончился. В общем-то.
2: Да, как раз в этот период уже от эстетики авангарда постепенно отходили. Можно вспомнить, как еще в Москве проектировали Дворец Советов на месте взорванного храма Христа Спасителя. И вот как раз при проектировании Дворца Советов советская власть дает четкую установку архитекторам ориентироваться на классическое наследие. Ну, в конструктивизме, наверное, вы представляете, в авангарде архитектурном не так много классического наследия. Ну и вот как раз этот дом, он демонстрирует как раз вот эту тенденцию. Это уже так называемый постконструктивизм, такая, знаете, промежуточная линия в архитектуре, уже не авангард 20-х, но еще и не сталинская роскошь послевоенного ВДНХ. Вот так я бы сказал. Очень короткий, кстати, период, его обозначают как где-то 32-37 года, всего лишь 5 лет, и именно тогда вот этот дом появился. У него, кстати, вот если вы на него смотрите, у него окна ориентированы, они такие, ну не все, но целый ряд оконных проемов, они более такие вытянутые и горизонтальные. Вот эта горизонтальность может напомнить о ленточном остеклении 20-х годов.
1: Оно есть характер. Такие мотивы. Да, спасибо большое. Никита Мещеряков, экскурсовод по Москве и последний адрес Александра Ивановича Куприна. Ну, а теперь все-таки перейдем к усадьбе, в которой он бывал еще до своего отъезда из России. Для этого нам нужно перенестись на территорию современной Вологодской области, в село Даниловское. И с нами на связи заведующая музеем усадьбы Батюшковых и Александра Ивановича Куприна Светлана Юрьевна Белова. Светлана Юрьевна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Примечательно, да, что музей-усадьба называется и в честь Батюшковых, и в честь Куприна, да? Александр Иванович там настолько часто бывал?
3: Да, Александр Иванович дружил с последним хозяином усадьбы Даниловская, Федором Дмитриевичем Батюшковым. Они служили вместе в журнале «Мир Божий», там и познакомились. И вот по приглашению Федора Дмитриевича Александр Куприн бывал в Даниловском 11 раз. Приезжал он в Даниловском период с 1906 года по 1911 год. Управляющий усадьбы Иван Арапов, Иван Александрович, он вел дневники. Вот благодаря его дневникам удалось посчитать, что Куприн прожил в этом доме 2 года, потому что он гостил и по месяцу, и по 3, и по 5. Так что много связано в нашей усадьбе с Александром Ивановичем Куприным.
1: И ведь он же там много произведений написал, да? И «Суламиф», и,
3: да,
1: и «Слон», по которому мультик очень трогательно снят. Это все было написано там.
3: Да, это тоже правда. Александр Иванович назвал период пребывания в Даниловском «писучим периодом», шутку вот так он его называл, потому что он действительно, ему легко работалось, и он создал, как вы и сказали, в этом доме рассказ «Слон» для детей рассказ еще «Бедный принц», а также «Весна Суламиф», здесь начинал «Повесть Яму», здесь написаны «Обидари», «Жизни», здесь заканчивал «Гамбринус», начинал рассказ «Как я был актером», ну и многие другие рассказы. Так что период был очень плодотворным в Даниловском.
1: И ведь дом сохранился, да, невероятным образом, через все эти перипетии исторические?
3: Да. Это дом, в котором бывал Александр Иванович Куприн, и стены которого хранят о нем воспоминания, действительно сохранился до наших дней. Этот дом построен был дедом поэта, батюшкой Львом Андреевичем, конец 18 века, то есть дом уже более 200 лет. И вот он, к счастью, до сих пор радует нас своей красотой. Это действительно красивое историческое здание. И с 1960 года в этом здании открыт был Народный музей. Он назывался «Музей имени Александра Куприна и Батюшковых». И только через 10 лет он стал филиалом Государственным музеем. И тогда вернули историческое название «Усадьба Батюшковых Куприна». Так что вот эти стены действительно помнят.
1: Спасибо вам за то, что сохраняете эту усадьбу. Светлана Юрьевна Белова была с нами на связи, заведующая музеем-усадьбой Батюшковых и Александра Ивановича Куприна. Ну что, вот такое путешествие по следам странствующего писателя. Надеюсь, вы что-то новое о Куприне для себя узнали и по-новому его для себя откроете. Ну а все, что остается сказать мне, это до новых встреч и новых путешествий. Любите историю, любите нашу страну. Пока.
0: Место действия – Россия.
4: Совершенно не все, что написано где-то черным по белому на русском языке, является правдой или истиной, или вообще чем-то заслуживающим внимания. Текст уже должен как-то себе заявить, он должен быть кем-то порекомендован, неважно, это какие-то блогеры, или это специальная выкладка в магазинах, или друзья, или там радиопередачи. Ну, то есть мы как-то об этом узнаем.
0: Тексты, которые рекомендованы вам. В подкасте «Человек читающий». Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». «Маяк».

0: 20 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. 5 партий предварительно проходят в Госдуму. По данным ЦИК, после обработки более 97,5% протоколов лидирует «Единая Россия». У нее почти 58% голосов. На втором месте КПРФ. Она набирает более 13,5%. Далее следует ЛДПР. Почти 9% и «Новые люди», которые получают около 8%. 5% необходимые для прохода в Нижнюю палату парламента набирает партия «Справедливая Россия». Явка на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва стала рекордной, превысила 59%, заявила глава ЦИК Алла Памфилова. Она также сообщила, что явка на онлайн-голосование составила почти 91%. Дистанционно проголосовали более 3 миллионов 650 тысяч россиян.
2: По дистанционному электронному голосованию. Вот, пожалуйста, слайд выведите. Я здесь ничего особо говорить не буду, потому что уже много очень сказано. Ну, вы видите, высочайшая явка. Явка превысила 90%, то есть это абсолютно очень осознанный выбор, то есть те, кто предполагают голосовать дистанционно, поскольку здесь вообще никаких препятствий нет, там ни по времени, ни по месту, не надо тратить времени ни на что. Вот очень высокая явка. Вы видите, какое большое количество наших избирателей в 33 регионах приняло участие.
0: По словам Памфиловой, окончательное подведение итогов выборов назначено на пятницу на 25 сентября. Владимир Путин встретится с председателем ЦИК Эллой Памфиловой, чтобы подвести итоги выборов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, президент проведет встречу с лидерами фракции. О формате встречи Кремль сообщит позднее, сказал Песков. Владимир Путин обратил внимание на сокращение коррупционных рисков на автомобильных пунктах таможенного пропуска России. Глава государства встретился с руководителем Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым. Он доложил президенту о создании технологий, позволяющих реализовывать движение транспорта через автомобильные пункты пропуска без временных потерь.
3: Выполняем ваше поручение по сокращению времени нахождения грузового транспорта в пунктах пропуска до 10 минут. Для этого применяются самые современные инфраструктурные решения. Нами выработаны совершенно новые технологии, которые позволяют реализовать движение транспорта через автомобильные пункты пропуска практически без временных потерь.
4: Коррупционные риски сокращаются, да?
3: Так точно, Владимир, потому что процесс автоматизируется, и в том числе коррупционные риски в этом отношении существенно уменьшаются. Примером вот именно такого рода решений стало открытие 29 июня модернизированного многостороннего автомобильного пункта пропуска «Пограничный» в Забайкальском крае.
0: Путин отметил, что внедрение на таможне QR-кодов для контроля за пересечением границ с товарами работает и не создает никаких проблем. Нет никаких очередей, констатировал президент. Еще одно сообщение. Правительство обнулило пошлины на экспорт зерновых до конца года. По данным Минсельхоза, решение направлено на поддержку российских производителей-экспортеров зерновых и масличных культур в условиях перестройки экспортной логистики. Подразделение группировки «Войск Север» освободили населенные пункты Польная и Новоалександровка в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Подразделение группировки «Центр» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живучей техники 10 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Лидино, Белозерская, Малотарановка, Калинина, Веровка, Доброполье, Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 430 военнослужащих. Вооруженные силы России ночью нанесли удары беспилотниками по логистическим центрам, складам и портам Украины, а также судам, задействованным в интересах ВСУ. В порту Одесса, по данным Минобороны, поражено судно, доставившее грузы, предназначенные для ВСУ. В порту Измаил под удары попали объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки хранения грузов военного назначения. Кроме того, на переходе морем поражено судно, доставлявшее в порт Одесса грузы, предназначенные для ВСУ. Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Одессе, Днепропетровске, Полтаве, Чернигове, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Постпреды стран ЕС в понедельник достигли предварительной договоренности о продлении санкций против России в отношении нескольких тысяч физических и юридических лиц, причем сразу на 3 года, а не на 6 месяцев, как было до сих пор, передает Интерфакс. В знаменитых Каннах на юге Франции рыбаки заблокировали порт в знак протеста против роста цен на топливо. В порту застряли 12 судов, было прервано паромное сообщение с островами Лерен. По мнению рыбаков, обещанные правительством субсидии в 35 центов за литр топлива не улучшат ситуацию из-за неконтролируемого роста цен. Они требуют установить фиксированную стоимость за несколько недель. Дизель для рыболовных судов в средиземноморских портах Франции вырос почти в 2 раза до 1 евро 30 центов за литр, передает ТАСС. Между тем, рост цен на топливо привел к тому, что водители во Франции стали незаконно заправляться более дешевым специальным топливом для сельхозтехники. Делают они это через знакомых фермеров, что является преступлением. Водителям может грозить до 3 лет тюрьмы и крупный штраф. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, плюс 14-16, в Москве во вторник местами небольшие дожди, 17-19 градусов.

0: Маяк.
1: Живу сейчас обломами, обломками не той любви, попытками не то любить, что нужно. Теряю смысл, ну и пусть. Невыносимой стала грусть, и в комнате, что с потолком мне чуждо.

0: Человек читающий.
1: Добрый вечер. В студии Владислав Тимкин, это «Человек читающий». И сегодня у нас новая книга. Нашему вниманию представляется, вашему вниманию представляется. Как обычно, тексты не несут в себе какой-то внутренней логики. Я имею в виду, внутри передачи разные тексты берутся не последовательно, но скорее, знаете, через принцип такого фаланстерства, филистерство даже, что какие-то тексты ведут к другим текстам, какие-то тексты просто попадаются на глаза, а какие-то кто-то рекомендует. И вот именно следуя этому принципу, принципу того, о чем я в последнее время думал, я и выбрал сегодняшний текст. Это мемуары. Мемуары, написанные в середине 20 века, князя Феликса Феликсовича Юсупова или графа Сумарокова Эльстон. Что то же самое, это по отцу он Сумароков, а по матери он Юсупов. Ну, все, наверное, слышали фамилию Юсупова, да? У нас сплошные юсуповские дворцы по столицам и по России раскиданы, и не только по России. Кто это? Аристократ, последний представитель мужской линии княжеского рода Юсуповых, наследник огромного семейного состояния. И вообще, читая то, как жили предки, родители и сам князь, поражаешься масштабом этого самого богатства, с одной стороны, с другой стороны, великой условностью, внутри которой предполагалось проживать всем этим представителям аристократии до революции в России, да и после, по всему миру. Это мир, как будто ушедший, да, отсеченный от нас и в России Октябрьской революцией и Гражданской войной, в Европе он отсечен от нас Первой мировой войной, да, можно вспоминать всякие мемуары, посвященные кавалерийским, например, атакам, в которые шли молодые сыновья графьев, князьев и прочих лордов, в которых выбило весь цвет европейской аристократии. Говорим про Первую мировую войну. И чем же мне эти мемуары показались интересными? Ну, в первую очередь, темой. Да, мне очень интересно все, что было до революции, до Первой мировой войны. Мне очень интересно то, что происходило и после. Вообще, длинный 19 век и короткий 20 век, как он в исторической науке часто называется, это, мне кажется, такие особые состояния человеческого общества, которых никогда до этого не было. То есть, вот я только вчера вернулся из Санкт-Петербурга, мы там ходили на экскурсии и обсуждали как раз дореволюционный быт столицы, да, сложно себе представить этот город без электричества, без канализации, без водопровода, хотя именно в таком состоянии все города мира были до начала 20 века, ну, где-то, может быть, в каких-то отдельных местах столиц появлялись такие блага, которые для нас являются базовым минимумом в середине 19 века, но вообще-то мы сейчас живем в невообразимо, понятно, я говорю про первый и второй мир, но в среднем мы живем гораздо комфортнее, чем жили, ну, если не короли, а может быть и короли. Вот, это первое, историческое и топологическое, да, про Россию тоже очень интересно, конечно, в все эти сломы, времена, катастрофы, изменения. А с другой стороны, фигура самого Феликса Юсупова, человек, который, ну, в первую очередь, известен как убийца Распутина, да, приближенный к императорскому двору, насколько это возможно. Вообще, Юсуповы – одна из главных дореволюционных княжеских фамилий России. Их богатство сравнивается с императорской семьей, а иногда и превосходит в какие-то годы. В общем, почитать, знаете, что называется, инсайды из того класса, который в советской историографии просто отрицался как паразитический. После 90-х годов Новой России, по-моему, был в 90-е годы некоторое такое очарование этим самым миром, чуть ли не реституции или перезахоронение останков царской семьи происходило, но сейчас как-то все это угасло, и мне кажется, мы живем в ситуации, когда мы не можем поженить эти два мифа. Миф императорской России и миф коммунистической России. И Юсупов, получается, изнутри, из самой гущи событий истории перед тем, как случилась революция, выступает таким проводником к тому измерению, которое, понятное дело, в советское время просто было недоступно, потому что, как я уже сказал, этот класс просто был отменен, да, говоря современным языком. Дать же ему слово, этому изысканному представителю изысканности, я здесь тавтологичен не случайно, очень, мне кажется, интересно просто для того, чтобы побыть наблюдателями, посравнивать картинки, которые мы читаем условно у Горького, да, живущего в те же времена где-нибудь в ночлежках Нижнего Новгорода, или, если читали Ленина, то тоже мы обсуждаем проблемы. А если не на проблемы, обратите внимание, а вот на Vogue того времени или Vanity Fair, тем более Феликс Юсупов после революции в Париже работал в высокой моде, то есть вот этот человек синоним изысканности. Театры, балы, рауты, встречи, образование, рафинированность. Да, я не призываю этим всем восхищаться, я не призываю это все клеймить как класс паразитический. И тут неважно, можно бесконечно спорить, это было так или это было не так. Нет, сегодня хочется поговорить о другом. Сегодня хочется именно понаблюдать и посмотреть, как изменилась наша жизнь, восприятие этой самой жизни, какие нарративы мы сегодня производим и обслуживаем. И третья, последняя и, возможно, самая важная для меня причина, почему я предлагаю обратиться к мемуарам Юсупова, это литературный стиль. Это замечательно написанная литература, это очень интересно читать, потому что Юсупов оказывается не просто проводником, не просто свидетелем, но автором. И здесь у меня возникает вопрос, насколько Юсупов, как представитель аристократии, или насколько сама аристократия, как класс, сама себя вговаривала в себя. Вот так вот можно сказать. То есть, насколько... Есть такое выражение «noblesse oblige», да, положение обязывает. Насколько... Те портреты, которые висят у тебя дома, те знакомства, которые ты на ежедневном режиме совершаешь, те протоколы, которые ты вынужден соблюдать, насколько все это создает психику, насколько это все создает, конструирует мир, в котором мы живем и взаимодействуем. Вот об этом всем и хотелось бы поговорить с вами в ближайшей передаче. 967-103-5533, телефон для ваших сообщений. В мессенджеры пишите, задавайте вопросы, комментируйте. Сегодня будет очень красиво, как минимум, и необычно. Давайте начнем. Предисловие к этой книжке написала, я так понимаю, ныне здравствующая внучка князя Феликса Феликсовича Ксения Сфири Шереметьева. Видел даже фотографии в интернете, как она в Россию прилетала, с Путиным встречалась. В общем, тоже интересно, что одновременно с нами, одновременно с современными нами, с нашими родителями, с нашими бабушками, дедушками продолжали жить представители аристократии. Предисловие ее. До самой смерти мама не давала согласия на переиздание мемуаров своего отца, князя Юсупова. Конечно, мамин отказ был вызван ее крайней застенчивостью, желанием жить неприметно, в тени, в стороне от всякой публичности, но имелась тут причина и тоньше. Тоска по утраченной родине требовала молчания. Молчание, но не забвение. Родители оставались русскими до мозга костей. И не хотели взять французский паспорт. А ведь сколько хлопот и недоразумений причинял им их статус апатридов и политических беженцев, когда они, пересекая границу, ехали просто на отдых. Я долгие годы разделяла мамину точку зрения. Мнение переменила только, когда получила вежливое письмо одного советского историка. Он желал собрать как можно больше сведений о родных моего отца с момента революции, об их жизни и смерти, о месте их захоронения. В тот день я поняла, что Советский Союз перестал отрицать и замалчивать прошлое, и что русской истории дозволено существовать. С тех пор уже ничто и никто не мешало переизданию мемуаров. А сегодня я и вовсе считаю это своей обязанностью. Дедушка мой, будучи уже глубоким стариком, все еще изумлял друзей и знакомых живостью ума и щедростью души. Мне посчастливилось знать его. В иные годы я общалась с ним особенно тесно и еще сильнее чувствовала его обаяние. И навек ему благодарна, потому что он оставил мне самое дорогое наследство. Пример своей жизни и те ценности, которые не уничтожит война, не разграбит бунт, не отнимет власть. Благородство, мужество и простоту. Согласитесь, слово «простоту», пусть и от любящей внучки услышать в сторону одного из богатейших людей мира, одного из самых титулованных, аристократичных людей мира, необычно. А он, мы до этого дойдем, может быть, в следующей передаче, он женился по любви на племяннице императора. И Ирина, да, мать Ксении, дочь Юсупова, была крестницей императора с императрицей. Ну, то есть здесь уровень одной из главных империй, да, чей император, вот, крестный твоей дочери. Предисловие от автора. Моим читателям. Это история старорусского семейства в типичной для него обстановке восточной дикости и роскоши. Начинается она у татар в Золотой Орде, продолжается в императорском дворе в Санкт-Петербурге и оканчивается в изгнании. Я напомню, что Юсупов родился в 1887 году в Санкт-Петербурге, а умер в 1967 году в Париже. То есть 80 лет, огромное количество событий, да, которые он застал. Ну и получается, сколько он, 30-летним он встретил революцию и... После этого еще полвека обитал в Европе без французского паспорта. Хотя, вот я думаю, человек его уровня мог себе это позволить сделать буквально за день. Потому что, например, когда он попал в Германии в плен в Первой мировой войне, ну как в плен, он там находился по делам в этот момент, он не был призван в армию, потому что оставался единственным наследником фамилии, и таких в армию не призывали, потому что его старшего брата в 1908 году убили на дуэли. Так вот, он оказался в Германии на момент начала Первой мировой, и, значит, ходатайствовали перед императором Германии, императоры, собственно, России и Франции, чтобы как-то... Нет, ну, Франции уже нет императора, французские послы, для того, чтобы вот он пересек границу с Данией и вернулся в Санкт-Петербург. То есть все, весь этот мир аристократической верхушки был крайне мал. Все со всеми были в отношениях, в браках, в замужествах, в родственных связях или в деловых бизнес-связях. И этот мир нам довольно сложно представить. В революцию наши архивы пропали. Сохранились лишь дедовские записи от 1886 года. Это единственный документ, которым пользовался я, рассказывая о семейных истоках. О своей собственной жизни говорю искренне, повествую о грустных и радостных днях, ни о чем не умалчивая. О политике я предпочел бы не говорить, но жил я во времена беспокойные, и хотя и рассказал уже о драматических событиях, в которых оказался замешан в книге «Конец Распутина», не могу и здесь обойти молчанием собственную роль в них. Первая часть мемуаров рисует беззаботную жизнь, какой жили мы до войны 14-го и революции 17-го. Вторая говорит о наших мытарствах в изгнании. Пропасть разделяет оба периода. Глубочайшая вера понадобилась нам, чтобы не усомниться в справедливости Господа. Именно эта вера и помогла нам вынести испытания и не утратить надежды. Представьте себе, хозяин мира после революции, после потери всех имений, имуществ, после расстрела императорского дома, да, друзей буквально, крестных твоей дочери, потерявший все, обретающийся за границей, пишет: «Глубочайшая вера понадобилась нам, чтобы не усомниться в справедливости Господа». Мы часто забываем, мне кажется, говоря о дореволюционной России, что вера, религия и церковь, кроме того, кем ее обличал Ленин, кем и чем и большевики, была еще и важным внутренним подспорьем. Да? Православная вера для людей не была пустым звуком, не была какой-то внешней оберткой, скажем так. Книга первая. До изгнания. Книга состоит из двух. До изгнания и после изгнания. То есть с рождения до 19-го года и до того, как она пишется, то есть до где-то Второй мировой войны. Глава первая. Мои татарские предки. Хан Юсуф, Сумбека, первые князья Юсуповы. Основателем нашей семьи назван в семейных архивах некто Абубекир бен Райок, потомок пророка Али, племянника Магомета. Титулы нашего предка, мусульманского владыки, эмир Эль-Омра, князь князей, султан султанов и великий хан. В его руках была вся политическая и религиозная власть. Его потомки также правили в Египте, Дамаске, Антиохии и Константинополе. Иные покоятся в Мекке, близ знаменитого камня Каабы. Хорошее начало семейной биографии. Один из них, назовем именем Термес, ушел из Аравии к Азовскому и Каспийским морям. Захватил обширные территории от Дона до Урала, где образовалась впоследствии Ногайская Орда. 14 веке потомок Термеса Эдигей Мангит, слывший великим стратегом, ходил в походы с Тамерланом, основателем Второй татаро-монгольской империи, бил хана-изменника Кыпчака, а потом ушел на юг к Черному морю, где основал Крымскую Орду, иначе Крымское ханство. Умер в глубокой старости, после его смерти наследники переругались и перерезали друг друга. В конце 15 века его правнук Муса Мурза, владыка мощной Ногайской Орды и союзник великого князя Ивана III, захватил и разрушил Кыпчаково ханство, мятежную часть Золотой Орды. Сменил Мусу его старший сын, Шик-Шамай, но скоро сам был сменен братом Юсуфом. Хан Юсуф – один из самых сильных и умных правителей того времени. Иван Грозный, чьим союзником он был 20 лет, почитал Ногайскую Орду государством, а его самого – государем. Оба обменивались дарами, дарили друг другу седла, доспехи в алмазах и яхонтах, соболи и горностаевые шубы, шатры, шитые из дорогого шелка. Царь звал Юсуфа своим другом и братом, а тот писал царю: «Имеющий 1000 друзей, единого друга имеет. Имеющий единого врага, 1000 врагов имеет». У Юсуфа было 8 сыновей и дочь Сумбека. Казанская царица, которая славилась умом, красотой, была страстна и отважна. Казань переходила из рук в руки, Сумбека жаждала власти и брала в мужья очередного победителя. В 14 лет она вышла за Иналея. Иналея убил сын крымского хана Сафагирей. Сафагирей убил родной брат и, в свою очередь, стал казанским царем и мужем Сумбеки, но скоро был изгнан и бежал в Москву. Несколько лет Сумбека царила одна. Затем пошли распри у Ивана с Юсуфом, русские осадили Казань. Превосходство их было бесспорно. Казанское царство пало, Сумбека сдалась. В честь взятия Казани в Москве был воздвинут храм Василия Блаженного с 8 куполами в память о 8 днях осады. Царь Иван был восхищен мужеством Сумбеки и оказал ей великие почести. На богато убранных судах велел доставить ее и сына ее в Москву. Поселил в Кремле. Не один Иван пленился пленницей. И бояр, и простой народ покорила прославленная царица. А Юсуф тосковал по дочери и внуку и требовал их освобождения. Иван его угрозы не слушал, на письма не отвечал, а близким говорил: «Всемогущий хан серчает». Оскорбленный Юсуф готовился к войне, но был убит братом Измаилом. А Сумбека в плену все еще жаждала власти. Уговаривала Ивана, чтоб позволил ей развестись с беглецом мужем, жившим в Москве, и выйти за нового казанского царя. Позволения не получила. Так и умерла в плену в возрасте 37 лет. А память о ней осталась. В 18-19 веках Сумбека вдохновляла музыкантов и художников. Балет «Глинки», «Сумбека» и «Взятие Казани» с Истоминой в главной партии в 1832 году в Петербурге имел огромный успех. После смерти Юсуфа потомки его ссорились вплоть до конца 17 века. Юсуфов правнук Абдул-Мирза был крещен, наречен Дмитрием и получил от царя Федора Иоанновича титул князя Юсупова. Новоиспеченный князь, известный своей отвагой, ходил с царем воевать Крым и Польшу. Походы завершились успешно, и Россия получила все, что потеряла ранее. Тем не менее, князь Дмитрий попал в немилость и был лишен половины имущества за то, что в постный день попотчевал московского митрополита гусем под видом рыбы. Правнук Дмитрия, князь Николай Борисович, рассказывает, как однажды, ужиная в Зимнем дворце у императрицы Екатерины II, на вопрос ее, умеет ли он разрезать гуся, отвечал: «Мне ли того не уметь, заплативши столь дорого?» Императрица пожелала узнать историю и, узнав, очень смеялась. «Прадед ваш получил по заслугам», — сказала она, — «а остатка имения на гусей вам хватит, еще и меня с семейством прокормите». Сын же Дмитрия, Григорий Дмитриевич, был ближайшим советником Петра. Строил флот, воевал, проводил реформы. За ум и великие способности государь ценил его и пользовался дружбой. Сын Григория, князь Борис, продолжил отцовское дело. В 20 лет был послан во Францию учиться у французов морскому делу. По возвращению стал, подобно отцу, близким советником Петра и участвовал в реформах. При Анне Иоанновне князь Борис был московским губернатором, а при Елизавете Петровне – начальником кадетского корпуса. Молодежь любила его, почитая и другом, и учителем. Из самых одаренных он набрал любительскую актерскую труппу, играли классику и пьесы собственного сочинения. Один из них оказался особо талантлив. Это был будущий поэт Сумароков, предок мой по отцовской линии. Мы сейчас уйдем с вами на перерыв, на новости. Вы можете писать свои сообщения по номеру 967-103-5533. И меня, конечно, поражает вот такая вплетенность в историю семьи, да, которую ты можешь причислить своей, назвать своей. Вернемся.
0: Человек читающий.
2: платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
3: Передовые технологии для пищевой и перерабатывающей промышленности. Лучшее оборудование и ингредиенты. Производство готовой еды. С 28 сентября по 1 октября посетите крупнейшую в России международную выставку пищевой индустрии «Агропродмаш». Лидеры рынка и готовые решения для бизнеса на одной площадке. Встречаемся в Крокус-Экспо, метро Микинина. Ваш билет на сайте agroprodmash-expo.ru. Категория 12+.
4: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: 20:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Явка на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва стала рекордной, превысила 59%, сообщила глава Центра избиркома Элла Памфилова. По ее словам, окончательное подведение итогов выборов назначено на пятницу, на 25 сентября.
2: Почему? Еще раз я подчеркиваю, что предварительно. Действительно, страна большая. Мы в основном очень быстро все подводим. У нас в этом году более 30% электронных протоколов, что гораздо ускоряет этот процесс. Но, тем не менее, есть очень труднодоступные, отдаленные места, когда должны все привести протоколы в условиях непогоды и так далее, и так далее. Поэтому мы не спешим и даем возможность нашим коллегам сделать все так, как положено.
0: 5 партий предварительно проходят в Госдуму. По данным ЦИК, после обработки более 97,5% протоколов лидирует «Единая Россия». У нее почти 58% голосов. На втором месте КПРФ. Она набирает более 13,5%. Далее следует ЛДПР – почти 9% и «Новые люди», которые получают около 8%. 5% необходимые для прохода в Нижнюю палату парламента набирает партия «Справедливая Россия». Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Польная и Новоалександровка в Харьковской области, сообщили Минобороны России. Подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой техники 6 украинских бригад и 2 полков ВСУ в районах населенных пунктов Глубково, Заливное, Общее, Воскресенко, Запорожской области, Васильковка, Малиновка и Великомихайловка Днепропетровской области. ВСУ потеряли более 260 военнослужащих. Еще одно сообщение Министерства обороны России. Средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачены и уничтожены 45 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской областями, над Крымом и Башкирией. Зеленский в минувший понедельник, вероятно, пережил эпилептический припадок из-за побега за границу бывшего генпрокурора Украины Руслана Кравченко. Об этом сообщила бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее словам, Зеленский был чрезвычайно разгневан и испуган побегом генпрокурора Кравченко. Как утверждает Мендель, перед падением на пол Зеленский кричал: «Меня все хотят убить», передает ТАСС. Неделю назад стало известно, что Кравченко покинул Украину. Это произошло после того, как антикоррупционные органы Украины, фактически подконтрольные США, объявили о раскрытии преступной организации во главе с заместителем руководителя одного из подразделений офиса генпрокурора. Британская газета «Гардиан» видит признаки приближения нового финансового кризиса на фоне сентябрьских событий с ростом цен на нефть, распродажи гособлигаций по всему миру и предупреждения о рисках в области искусственного интеллекта. При этом издание допускает, что все это может оказаться ложной тревогой, поскольку, например, последствия закрытия Ормузского пролива пока были менее серьезными, чем ожидалось. А страх, охвативший рынки облигаций, тоже может быстро пройти, передает РИА Новости. Небольшие умеренные дожди прогнозируются в столичном регионе. За неделю может выпасть до 30% месячной нормы осадков, сообщила ТАСС, ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Синоптик отметила, что температура воздуха в Москве будет довольно высокой, примерно на 4 градуса выше нормы. Самыми прохладными будут четверг и пятница, 13-18 градусов. Самым теплым днем станет суббота. Воздух может прогреться до плюс 20. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: Завтра в Москве 17-19 градусов, местами небольшие дожди. В Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, во вторник без осадков плюс 14-16.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Полузащитник Галатасарая Алексей Батраков присоединился сегодня к сборной России перед товарищескими матчами. Напомню, 29 сентября наша команда в Казани принимает Иран, 3 октября сыграет с Намибией в Екатеринбурге, 6 с Нигерией в Нижнем Новгороде. Батраков впервые вызван в сборную страны после перехода в Галатасарай. За турецкий клуб полузащитник успел провести 5 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Тем временем сегодня Российский футбольный союз презентовал новую форму для сборной, дизайн, который посвящен гимну Российской Федерации. Отмечается, что домашние и гостевые комплекты имеют парный образ. На внутренней стороне воротника красной футболки нанесены первые слова гимна. «Россия – священная наша держава», а на белой

0: Футболист будет готов выйти на поле сразу после окончания текущей паузы на матче национальных сборных, сообщает Метарейтингс. Джеки, чей трансферный чек оценивается порталом Трансфермаркт в 1 миллион евро, пополнил ряды железнодорожников в 2026 году в начале сентября. Главный тренер красно-зеленых Михаил Галактионов сообщил о травме защитника, из-за которой тот пропустил последние игры. Всего в текущем сезоне Джеки успел принять участие в 6 матчах команды. Международную паузу. Локомотив будет игровой практикой. Пресс-служба клуба анонсировала 2 контрольных матча в Баковке. 26 сентября москвичи сыграют против Тульского Арсенала, а 3 октября встретятся с Оренбургом. Обе встречи пройдут в закрытом режиме. Эти спарринги критически важны для тренерского штаба. Сейчас Локомотив переживает кризис и с 7 очками занимает лишь 14 место в таблице российской премьер-лиги. Первую официальную игру после перерыва Локомотив проведет 10 октября против Факела в гостях.
1: В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня очередные матчи. «Северсталь» завершила серию из 4 поражений подряд, обыграв на выезде «Амур» 4-1. ЦСКА одержал 3-ю победу к ряду, взяв верх в гостях над «Адмиралом» 4-3 по «Буллитам». Тем временем континентальная хоккейная лига определила лучших игроков 2-й недели регулярного чемпионата. Лучшим вратарем признан Андрей Шутов из «Барыса», лучшим защитником Егор Замула, выступающий за ЦСКА. Лучшим нападающим признан форвард СКА Николай Голдобин. На его счету 5 очков по системе гол плюс пас в матче против шанхайских драконов. Лучшим новичком назван защитник Салавата Юлаева Никита Щербаков. Алексей Червоткин победил в масс-старте классическим стилем на чемпионате России по лыжероллерам в Архангельской области. Вторым стал Савелий Коростелев, третьим Сергей Ардашев. Александр Большунов сегодня не стартовал. Ранее в понедельник женский масс-старт выиграла Наталья Терентьева. Второй финишировала Елизавета Маслакова, третьим Мария Истомина. И пока это все новости спорта.

0: Человек читающий.
1: Мы продолжаем, читаем сегодня мемуары князя Феликса Феликсовича Юсупова. Вот Джордж пишет: «Пока мысль такая, что эти товарищи правили Россией очень долго, пока Владимир Ульянов не понял, что они деградируют сами и тянут родину на дно. Но интересно послушать, что и как об этом думает яркий представитель дореволюционной элиты». Вот я с похожими настроениями этот текст и взял. Интересно дать микрофон, собственно, представителю этих самых высших долей процента императорской России. 967-103-5533, телефон для ваших сообщений. Продолжаем. Остановились мы на Анне Иоанновне. Дальше. Который создал актерскую труппу любительскую, и там будущий поэт Сумароков был чрезвычайно талантлив и блистал. Елизавета, услыхав о труппе, новшестве во времена, когда в России русского театра не было и в помине, пожелала видеть ее себя во дворце. Государыня была ею столь очарована, что сама занялась костюмами для актеров. Выдавала платья и украшения игравшим травести. По ходатайству того же князя Бориса Григорьевича в 1756 году подписала императрица и указ о первом публичном театре Санкт-Петербурга. Искусство, однако, не мешало службе. Князь занялся хозяйственными вопросами и разработал систему речного судоходства, в частности, установил сообщение между Ладожским озером, Окой и Волгой. У князя Бориса было четверо дочерей. Одна из них вышла за герцога Курлянского Петра, сына небезызвестного Берона, и двое сыновей. Старший Николай Борисович – мой прапрадед. Он достоин отдельной главы. Собственно, глава вторая. Князь Николай Борисович. Князь Николай – лицо в нашем семействе из самых замечательных. Умница, яркая личность, эрудит, полиглот, путешественник. Он водил знакомства со многими знаменитыми современниками, покровительствовал наукам и искусствам, был советчиком и другом императрицы Екатерины II и ее преемников – императоров Павла, Александра и Николая I. В 7 лет он был записан в лейб-гвардейский полк, в 16 стал офицером и со временем достиг высших государственных званий и регалий вплоть до алмазных эполет, принадлежности царских особ. В 1798 году получил звание командора орденов Мальтийского и Святого Иоанна Иерусалимского. Поговаривали даже о совсем особых императрицыных милостях. Госпожа Инкова в своих воспоминаниях бабки так пишет о нем. «Князь Юсупов – большой московский барин и последний екатерининский вельможа. Государыня очень его почитала. Говорят, в спальне у себя он повесил картину, где она и он писаны в виде Венеры и Аполлона. Павел после матушкиной смерти велел ему картину уничтожить. Сомневаюсь, однако, что князь послушался. А что до князевой ветрености, то так причиной тому его восточная горячность и любовная комплекция. В архангельской усадьбе князя портреты любовниц его. Картин более 300. Женился он на племяннице государина, любимца Потемкина. Но нравом был ветрен, и оттого в супружестве не слишком счастлив. Князь Николай был пригож и приятен из-за простоту, любим и двором, и простым людом. В Архангельском задавал он пиры, и последнее празднество по случаю коронования Николая превзошло все и совершенно поразило иностранных принцев и посланников. Богатств своих князь и сам не знал, любил и собирал прекрасное. Коллекции его в России, полагаю, нет равных. Последние годы, наскуча миром, доживал он взаперти в своем московском доме. Когда бы не распутный нрав, сильно повредивший ему во мнении общества, он мог быть сочтен идеалом мужчины. Это вот из воспоминаний госпожи Янковой. Немало лет князь Николай Борисович провел за границей. Свел он там знакомство со многими людьми искусства и был в переписке с ними, даже и воротясь в Россию. В Европе он покупал предметы искусства и для Эрмитажа, и для личного своего музея. От папы Пия VI добился разрешения изготовить в Ватикане копии рафаэлевских фресок. Выполнили заказ мастера Мацани и Росси. С открытием Эрмитажа копии поместили в особый зал, с тех пор именуемый Рафаэлевой лоджией. Находясь в Париже, князь Николай был нередко зван на вечера в Трианон и Версаль. Людовик XVI и Мария Антуанетта были с ним в дружбе. От них получил он в дар сервиз из черного севрского фарфора в цветочек, шедевр королевских мастерских, поначалу заказанный для наследника. Что стало с сервизом, никто в семье не знал. Но в 1912 году посетили меня два француза-искусствоведа, изучавших севрский фарфор. Пришлось мне заняться розысками прадедовского сервиза. Нашел я его в чулане. Более века пылился там подарок Людовика XVI. Князь Николай мог похвалиться дружбой и с прусским королем Фридрихом Великим, и с австрийским императором Иосифом II. Беседовал с Вольтером, Дидро, Даламбером и Бомарше. Этот последний посвятил ему оду. Что до Фернейца, тот написал Екатерине, познакомившись с князем, что совершенно очарован его умом, сколь глубоким, столь и блистательным. «Сударь», — отвечала императрица, — «сколь вы очарованы сей особой, столь и особо сия очарована вами». Передала Екатерина и князю отзыв о нем фернейского безумца. Это все про Бомарше. В 1774 году князь был в Петербурге на бракосочетании сестры Евдокии с герцогом Курлянским Петром. Венчали в Зимнем дворце в присутствии государыни. Екатерина надеялась, что союз их пойдет на благо курлянскому герцогству, что милая, кроткая Евдокия усмирит свирепого Петра, что он женится, переменится. Не тут-то было. Герцог стал еще свирепей и с женой груб нестерпимо. Государыня, узнав о том, под предлогом свадьбы сына великого князя Павла, вызвала герцогиню Евдокию к себе. Прожив при государыне 2 года, Евдокия умерла. В память о ней герцог прислал Шурину кресла и стулья из ее спальни, серебряного дерева, резные, обитые лазоревым шелком. Мебель поставили в Архангельском в зале с белыми мраморными колоннами и голубыми стенами. Залу назвали «Серебряной комнатой». В 1793 году князь Николай женился на Татьяне Васильевне Энгельгард, одной из 5 племянниц князя Потемкина. В младенчестве она уже покоряла всех. 12 лет была взята императрицей и находилась при ней неотлучно. Вскоре завоевала двор и имела множество поклонников. В то время посетила Санкт-Петербург английская красавица и оригиналка герцогиня Кингстонская, графиня Бристольская. Имелась у нее яхта с дорогими мебелями и обжидарами. На палубе был устроен экзотический сад, на ветвях распевали райские птицы. В зимнем герцогиня познакомилась с юной Татьяной и сильно к ней привязалась. Уезжая, просила государыню отпустить Татьяну в Англию, где думала сделать ее наследницей своего огромного состояния. Государыня пересказала Татьяне просьбу, Татьяна и сама горячо привязанная к англичанке не захотела покинуть родину и государыню. 24 лет она вышла за князя Николая Юсупова. Тому было в ту пору более 40. Поначалу все шло хорошо, родился сын Борис, в Петербурге, в Москве, в летней усадьбе в Архангельском окружали их поэты, художники, музыканты. Близок к Юсуповым был Пушкин. Князь с княгиней предоставили его родителям квартиру в своем московском доме, где поэт живал в юные годы. Любил он бывать летом в Архангельском, даже сочинял там. В оде, посвященной хозяину, пишет: «К тебе явлюсь я, увижу сей дворец, где циркуль зодчего, палитра и резец, ученые прихоти твоей повиновались и вдохновенные в волшебстве состязались». Княгиня Татьяна оказалась домовита, толкова, хлебосольна, вдобавок обладала деловой сметкой. Хозяйствовала так, что и состояние умножалось, и крестьяне богатели. Была и кратка, и услужлива. «Испытания Господни, — говорила она, — научают терпеть и верить». Сейчас прервемся на короткую рекламу. 967-103-5533. Вообще, конечно, поражает несовпадение этих двух миров. Мира верхушки, да, и мира обычных людей, крестьян. Ну, будем продолжать наблюдать. Вернемся.
0: Человек читающий. Маяк. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на маяке. Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радиомаяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение – в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7:00 утра.
2: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Вы можете выпить теплого молока с медом, а можете включить маяк. «Бессонница» — это интерактивная программа в прямом эфире, в которой вы можете рассказать о себе, передать привет другим полуночникам, заказать красивую ночную песню, а потом заснуть. «Бессонница» — в воскресенье в 23:07 на «Маяке».

0: человек читающий.
1: Княгиня Татьяна оказалась домовита, толково, хлебосольно. Вдобавок обладала деловой сметкой, хозяйствовала так, чтобы и состояние умножалось, и крестьяне богатели. Княгиня была дельным человеком и думала о красе ногтей. Особенно любила украшения и положила начало коллекции, впоследствии знаменитой. Купила бриллиант «Полярная звезда», бриллианты французской короны, драгоценности королевы Неаполитанской и, наконец, знаменитую перегрину, жемчужину испанского короля Филиппа II, принадлежавшую, как говорят, самой Клеопатре. А другую парную к ней, говорят, царица растворила в уксусе, желая на Перу переплюнуть Антония. В память о том князь Николай велел повторить на холсте фрески Тьеполо из венецианского палаццо Лабиа «Пир и смерть Клеопатры». Копии и ныне в Архангельском. Князь по-своему любил жену и оплачивал всякое новое ее приобретение. Он и сам отличался, одаривая ее. Однажды преподнес ей на именины парковые статуи и вазоны. Другой раз презентовал зверей и птиц для зверинца, им же в усадьбе устроенного. Счастье, однако, длилось недолго. С годами князь стал распутничать и жил у себя, как паша, в Сирале. Княгиня, не терпя этого, переселилась в парковый домик «Каприз», ею построенный. Удалилась она от света и посвятила себя воспитанию сына и делам благотворительности. Мужа пережила на 10 лет и умерла в 1841 в возрасте 72 лет, сохранив до конца знаменитые свои ум и шарм. Объездив за годы Европу и Ближнюю Азию, князь Николай наконец воротился в Россию и целиком отдался трудам на благо искусства. Занялся устройством Эрмитажа и собственного музея в Архангельском, которое только приобрел. В усадебном парке построил театр, завел труппу актеров, музыкантов и танцовщиков и давал представления, о которых долго помнили москвичи. Архангельское стало художественным центром, куда ездили и свои, и чужие. Наконец, Екатерина поручила ему все императорские театры. Близ парка поставил князь две фабрики – фарфора и хрусталя. Выписал мастеров, художников, материалы севрской мануфактуры. Все изделия фабрик дарил друзьям и почетным гостям. Вещи с клеймом «Архангельская 1828-30» нынче на вес золота. Фабрики были уничтожены пожаром. Сгорели корпуса и продукция, и даже бесценный северский сервиз «Борийская роза», купленный прежде в Париже. В 1799 году князь вернулся в Италию и несколько лет провел там посланником и в Риме, и на Сицилии, и при дворах Сардинском и Неаполитанском. Последний раз побывав в Париже в 1804, часто видался с Наполеоном. Был вхож в императорскую ложу во всех парижских театрах, а уезжая, получил в дар от императора две гигантские северские вазы и три гобелена «Охота Мелиагра». По возвращении князь продолжил устройство архангельского имения. В парке в честь боготворимой государыни воздвиг храм с надписью «Дея Катерина» на фронтоне. Внутри на пьедестале высилась бронзовая статуя императрицы в образе Минервы. Перед статуей стоял треножник, на нем курильница с пахучими смолами и травами. В глубине на стене прочитывалось итальянское «Tu cui concede il cielo и dieti il fatto voler il giusto e poter ciò che vuoi». То есть «Ты волею неба жаждешь правосудия, ты волею судьбы творишь его». Когда восточный шах пожелал познакомиться с Архангельским его владельцем, князь воздвиг перед храмом стену, чтобы скрыть его от гостя и не допустить неверного в святилище. Говорят, в два дня соорудили князевы холопы это чудо с башенками в азиатском вкусе. Главным управляющим служил у князя француз, некто Дерусси. Барину он подчинялся во всем, но с крестьянами был жесток до крайности. Те ненавидели его, и однажды вечером столкнулись с крыши, а труп выбросили в реку. Виновников схватили, дали по 15 ударов кнутом, потом им вырвали ноздри и выжгли на лбу клеймо «Убивец». После всего заковали и сослали в Сибирь. Вот так вот через запятую у нас северский фарфор, Наполеон, шах, храмы в честь Екатерины и клейма и выдранные ноздри. А прервемся сейчас на новости 967-103-5533. Вернемся, продолжим читать мемуары князя Юсупова.
0: Человек читающий.

0: 21 час в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. 5 партий предварительно проходят в Госдуму. По данным ЦИК, после обработки более 97,5% протоколов лидирует «Единая Россия». У нее почти 58% голосов. На втором месте КПРФ. Она набирает более 13,5%. Далее следует ЛДПР. Почти 9% и «Новые люди», которые получают около 8%. 5% необходимые для прохода в Нижнюю палату парламента набирает партия «Справедливая Россия». Также по информации ЦИК, «Единая Россия» на выборах в Госдуму побеждает в 208 одномандатных округах, КПРФ в 5, «Справедливая Россия» в 4 и ЛДПР в 2. Еще в 4 одномандатных округах лидируют самовыдвиженцы и в одном кандидат от партии «Родина». Как сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, окончательное подведение итогов выборов назначено на пятницу, на 25 сентября.
2: Окончательное подведение итогов мы запланировали, как я уже говорила, еще раз повторю, подвести итоги 25 сентября. К этому времени все наши комиссии в субъектах Российской Федерации окончательно рассмотрят, если на то будут какие-то жалобы, обращения, еще раз все проверят, рассмотрят все необходимые обращения, тщательно проверят все, подведут итоги по всем выборам, по всем уровням выборов, и только после этого, чтобы, не дай бог, не было никакой ошибки, шероховатости, неточности, только после этого мы 25-го спокойно подведем итоги. Нам никуда не надо торопиться. Самое главное, что все было максимально точно.
0: Памфилова сообщила, что явка избирателей на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва стала рекордной и превысила 59%. Владимир Путин встретится с председателем ЦИК Эллой Памфиловой, чтобы подвести итоги выборов. Также президент проведет встречу с лидерами фракции. О формате встречи Кремль сообщит позднее, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
3: Безусловно, у президента ожидается и общение с руководителем ЦИКа, и общение с руководителями фракции, депутатами. Все это будет в графике президента, и после того, как глава государства определится уже конкретно с форматами проведения этой встречи, мы будем вас информировать.
0: Выборы депутатов Госдумы и другие совмещенные с ними избирательные кампании прошли в России с 18 по 20 сентября. Подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля в Харьковской области. Освобождены населенные пункты Польная и Новоалександровка. Потери блокированных формирований ВСУ составили более 35 военнослужащих. По данным Минобороны России, ведутся активные боевые действия по расширению внешней зоны контроля в районах Петропавловки и Приколотного. Пресечены 3 попытки заброски группы усиления ВСУ из населенного пункта Великий Бурлук в направлении Ольховатки. Также в Харьковской области нанесено поражение живой силе техники 4 бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Сосновка, Подсредний и Сосновый Бор. В Сумской области поражены формирования 4 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Киеница, Воколовщина, Хотень и Великая Чернечина. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял за сутки свыше 265 военнослужащих. Вооруженные силы России ночью нанесли удары беспилотниками по логистическим центрам, складам и портам Украины, также судам, задействованным в интересах ВСУ в Киевской области. В населенном пункте «Счастливое», по данным Минобороны, поражен логистический центр, в складских помещениях которого организовано хранение и распределение продукции военного назначения. В населенном пункте «Боярка» поражена газораспределительная станция, которая обеспечивает подачу газа на предприятие оборонно-промышленного комплекса Украины. Взрыв прогремел в Кировограде, передает РИА Новости. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Одессе, Днепропетровске, Полтаве, Чернигове, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. 7 аэропортов США приостановили полеты из-за технических проблем. Как сообщило Управление гражданской авиации, временные ограничения полетов и задержки коснулись в том числе нью-йоркских аэропортов и Филадельфии. Задержки могут составлять от 1 до 4 часов. Причины сбоя неизвестны. Ведущие американские телеканалы ABC, CBS, Fox News и NBC, входящие в пресс-пул Белого дома, отказались показывать в прямом эфире мероприятие с участием Дональда Трампа. Они поступили так в знак протеста против лишения ряда СМИ, в том числе телеканала CNN и газеты «Политика», доступа в резиденцию президента США. Эти СМИ уже подали в суд на администрацию Трампа. В ответ американский лидер заявил, что Белый дом ведет борьбу не со свободой прессы, а с фейковыми новостями, которые, как он считает, представляют угрозу национальной безопасности страны. Сегодня Трамп сравнил, цитата, «лживые СМИ с раковой опухолью». Вице-президент США Джей Ди Венс обвинил лишенные доступа в Белый дом СМИ в пропаганде, направленной против администрации Трампа. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, днем в северной столице плюс 14-16. В Москве во вторник местами небольшие дожди, ночью плюс 11-13, днем 17-19 градусов.

0: Человек читающий.
1: И мы возвращаемся в студию по-прежнему Владислав Тимкин. Мы сегодня начали с вами читать мемуары князя Феликса Феликсовича Юсупова. Вы можете писать свои сообщения, комментарии, мысли, вопросы по номеру 967-103-5533. Вот Ольга пишет. Добрый вечер, Влад. Спасибо большое за эфир по мемуарам Феликса Юсупова. Одной из моих любимых книг. Такую же книгу я подарил Артему Николаевичу во время живой встречи в Санкт-Петербурге. Не он ли вам подал идею о теме сегодняшнего эфира? Может, я что-то пропустила, только недавно включила маяк. Еще раз спасибо. Нет, не он. Это очередные замечательные совпадения. Эту книгу мне где-то год назад жена посоветовала. Вот я сидел в Сапсане в четверг утром, ехал в Санкт-Петербург, думаю, что я хочу почитать. И вспомнил, что у меня есть скачанная книжка Феликса Юсупова. Открыл и понял, что вот это то самое, что нам нужно для сегодняшней передачи. Кристина пишет. Добрый вечер, к разговору. Интересно еще то, что после революции многие знаменитые люди Российской империи за границей уже не смогли вернуть себе прежний статус. Например, Фаберже. Его имя было связано с императорским двором, но после революции фирма уже не могла похвастаться таким успехом, потому что советская власть распродавала изделия Фаберже за границей по сравнительно низким ценам, и мир заполонился их доступными товарами. Также американский предприниматель Сэмюэл Рубин приобрел права на название Фаберже быстрее настоящей семьи, что не позволяло им работать по-старому. Похожая судьба была у архитектора Федора Лидвеля. Один из главных мастеров петербургского модерна в Швеции уже не имел той известности и влияния. Имел мало заказов и уже не строил великих домов. Матильда Кшесинская, знаменитая прима-балерина Императорского театра, в Париже открыла собственную балетную школу, чтобы зарабатывать и содержать семью. Титул ее мужа, великого князя Андрея Владимировича, сам по себе дохода не приносил. Получается парадокс. Эмигрант мог вывести с собой имя и талант, но не мог вывести ту социальную систему, которая делала его знаменитым. Мне кажется, здесь нет никакого парадокса. Вы сами замечательно подробно расписали условия, в которых эти самые люди существовали до революции и после революции. Когда покупают права на название у тебя американцы, когда демпингуют твои уникальные товары представители новой власти. Действительно, мне кажется, социальная система во многом определяет наш успех. И тот же самый вот архитектор Федор Лидваль, если ты первый архитектор в империи, то наверняка тебе дают под имя рискованные, дорогие, вызывающие восторг заказы. То есть я про что хочу сказать? Не столько, что они не были на такой высоте, а скорее про то, на какой высоте они были до революции. И я думаю, очень многие люди, чей талант, например, заключается не в создании фирм, компаний, банковском деле и прочем-прочем, вот таком вот, они действительно очень сильно завязаны на социальные связи, на социальные сети, которые вокруг них складываются годами, на репутации, а за границей это все очень быстро перестает быть известно. Ну, представьте себе какую-нибудь обратную картинку. Вот сейчас в Москву приедет какой-нибудь великий колумбийский архитектор. В Колумбии же по-любому есть какой-нибудь великий архитектор, которому дают богатые заказы, и лучшие люди Колумбии выстраиваются в очередь, чтобы заказать у него архитектурный план. Ну вот он приедет в Москву, да, нужно будет заново создавать репутацию, потому что зачем нам колумбийский, у нас своих навалом, ну, грубо говоря. 967-103-5533, продолжаем. Мы сейчас находимся, напомню, в начале 19 века. Князь Феликс Феликсович рассказывает о своем прадеде или деде, точно не помню, который был одним из выдающихся представителей фамилии Юсуповых. И сегодня, я думаю, мы только-только дойдем до рождения и детства самого автора. Но мне кажется очень важным тот контекст, в котором рождается и талант, и проходит жизнь нашего сегодняшнего автора, потому что без него действительно мы теряем в объеме этой истории. Уход за парком требовал немалых усилий. Князь Николай, желая превратить Архангельское в райский сад, всякое землепашество запретил. Зерно для крестьян покупал у соседей, так что все князевы люди были заняты на работах в садах. Парк был разбит на французский манер. Три террасы с мраморными статуями и вазами спускались к реке. Грабы окаймляли зеленый ковер посередке. Всюду рощицы и фонтаны. У воды четыре домика. Вокруг каждого 200-метровая оранжерея. В зимнем саду мраморные скамьи, мраморные фонтаны меж апельсиновых деревьев и пальм, тропические цветы и птицы говорят о вечном лете, а в окнах в парке все в снегу. В зоологическом саду редкостные животные, выписанные князями из-за границы. Государня Екатерина подарила ему целое семейство тибетских верблюдов. Когда везли их из Царского в Архангельское, особый курьер ежедневно сообщал князю о состоянии их здоровья. Как рассказывают, ровно в полдень из сада к барскому дому всякий день вылетал орел, а прудовые рыбки в жабрах имели по золотой серьге. Вот это особенно, мне кажется, милой деталью, что в жабрах рыбок золотые серьги. В 1812 году князь, бросив усадьбу, сидел в Турашкине, куда отступили гонимые французам войска. Долгое время известие о своем добре не имел, по окончании войны вернулся в Москву, оказалось, что московский дом цел и невредим, а Архангельское в состоянии плачевном. Статуи разбиты, деревья поломаны. Увидав, что боги с богинями без носа, князь воскликнул: «Свиньи французы заразили сифилисом весь мой Олимп». В доме ставни и двери были сорваны, вещи перебиты и валялись на полу вперемешку. Гибель всего того, что так любовно он собирал, потрясла князя. Даже заболел он от горя. В Архангельском князь вел жизнь праздную. Охота, балы, театральные представления сменяли друг друга. Колоссальное состояние позволяло любую прихоть, и тут он тратил без оглядки. Зато в быту был странно скуп, а скупой платит дважды. Экономя на дровах, он велел топить опилками. В один прекрасный день вспыхнул пожар. Дом загорелся и выгорел изнутри целиком. Один из московских его приятелей писал в письме: «А в Москве такие вести. Дворец в Архангельском сгорел по милости старого князя. Сей из скупости приказал топить опилками вместо дров. А это верный пожар. Погибла вся библиотека и живописи немало. Спасая от огня картины с книгами, кидали их прямо из окон. Знаменитой скульптуре «Кановы, Амур и Психея» отбили руки и ноги. Бедняга Юсупов. И по что скупердяйничал? Мое мнение, не простит ему Архангельское разора напрасного, а еще и позора, то бишь гарема шлюх и танцорок». Вся Москва обсуждала скандальную жизнь старика-князя. Давно живя раздельно с женой, он держал при себе любовниц во множестве, актерок и пейзанок. Театрал завсегдатай Архангельского рассказывал, что во время балета стоило старику махнуть тростью, танцорки тотчас загалялись. Прима была его фавориткой, осыпал он ее царскими подарками. Самой сильной страстью его была француженка, красотка, но горькая пьяница. Она, когда напивалась, бывала ужасно, лезла драться, била посуду и топтала книги. Бедный князь жил в постоянном страхе. Только пообещав подарок, удавалось ему угомонить буянку. Самой последней его пассии было 18, ему 80. Князь и его путешествия были целой историей. Когда ехал, непременно брал с собой близких, друзей, любовниц, холопов, музыкантов, не говоря уж о любимых псах, обезьянах, попугаях и части библиотеки. Сборы длились неделями. Вспомнилась песня, да, «Обезьяны, попугаи, вот компания какая». Сборы длились неделями. Для князя и свиты наряжалось не менее 10 повозок с шестеркой лошадей каждая. Так прибывал он из Москвы в летнюю усадьбу, и пушечная пальба встречала и провожала его. Умер он в 1831 году, в возрасте 80 лет, и был похоронен в своем подмосковном имении Спасское. Незадолго до смерти подарил Санкт-Петербургу один из своих петербургских домов. Это был роскошный особняк с парком, в парке росли вековые деревья, в пруду отражались статуи и вазы из дорогого мрамора. Особняк отдали сановнику, а парк превратили в общественный сад, и зимой к пруду сходились любители пофигурять на коньках. Даже коротко рассказав о князе, нельзя не описать его любимую усадьбу. Архангельское, повторял он, не для наживы, а для растрат и услад. Повидал я немало дворцов и особняков, видал и пышней, и роскошней, но гармоничней никогда. Нигде искусство не сочеталось так счастливо с природою. Собственно, архитектор нам неизвестен, поначалу поместье принадлежало князю Голицыну, он и затеял постройку дворца. Потом, разорясь, продал землю князю Юсупову, тот продолжил строительство, внеся изменения. Первые чертежи подписал французский архитектор Герн, однако в России он не бывал, и работу за него, надо думать, закончили русские. Правда, очень вероятно, что, купив Архангельское, князь Николай самолично руководил работами, взяв в советники итальянца Пьетро Гонзаго, архитектора и театрального декоратора, тогдашнюю знаменитость. В Петербурге сей часто бывал у князя, делал декорации для князева театра, видимо, под конец помог в устройстве и отделке Архангельского дворца. Тому, кто желает представить себе сей шедевр, дам описание. Опишу, как застал. Прямая аллея вела сквозь сосны и выходила к круглой площадке с колоннадой. Бельэтаж, колоссальные залы с колоннами, потолочной росписью, мраморными скульптурами, картинами знаменитых мэтров. Два зала посвящены особо Тьеполо и Юберу Роберу. Но выглядят залы уютно, почитай интимно, благодаря старинной мебели и цветам в катках. Срединная зала для торжеств круглая. Выходит в парк, открывая изумленному гостю террасы и в окаймленье статуи зеленый ковер вплоть до синеватой лесной дымки на горизонте. В левом крыле на первом этаже были столовая и родительские комнаты. На втором – наши с братом, плюс комнаты для гостей. В правом крыле – залы для приемов и библиотека в 35 тысяч томов. Из них 500 эльзевиров и Библия 1462 года издания «Ровесница книгопечатания». Все книги имели первичный переплет и «Икслибрис экс-библиотека Архангелина». В детстве я боялся подойти к библиотеке, потому что в ней сидела за столом заводная кукла в костюме и с лицом Жан-Жака Руссо. Заведешь – движется. Тоже очень такой интересный. Это другого эпитета не могу подобрать элемент. А заводная кукла Жан-Жака Руссо. Видимо, так в то время развлекались. Джордж пишет. То есть Арктическая система не смогла создать элиту мирового уровня. Никому эти товарищи в мире не нужны, только тут реализовываться, читай, выпендриваться и могли. Не знаю, я это по-другому прочитываю, Джордж. Я думаю, это всегда будет в национальной культуре. Люди нужны только этой национальной культуре. А то, что происходит сейчас на мировом уровне, ну, это мы живем в веке глобализма. Здесь тоже особо, я думаю, никому не нужны какие-нибудь румынские князья, о которых речь пойдет дальше. Во флигеле помещалось собрание старинных экипажей. Особенно помню карету резного дерева с позолотой, с боками, расписанными буше и пурпурными бархатными диванами. Под одной из подушек был стульчак. Князь Николай заказал его себе, когда больной отправился на коронацию Павла I. В 1912 году я устраивал в жилых комнатах современные удобства и некоторое время... Вот, то есть, представляете, да, элита элит, а удобства появляются только в 1912 году. Речь, конечно, про туалеты. Потому стал разбираться в кладовых и чуланах и открыл сокровища. На чердаке в театре нашел пыльный рулон холста. Это были декорации Пьетро Гонзага. Я развернул их и вывесил на сцене. Так они смотрелись лучше. Тогда же нашел ящики с фарфором и хрусталем архангельских фабрик. Посуду я отвез в Петербург и украсил ею шкафы в столовой. После смерти князя Николая Архангельское наследовал его сын Борис. На отца он нисколько не походил, характер имел совсем иной. Независимостью, прямотой и простотой нажил более врагов, чем друзей. В выборе последних искал не богатство, а положение. А не богатство и положение, а доброту и честность. Однажды ожидал он у себя царя с царицей. Церемониймейстер вычеркнул было кое-кого из списка гостей, но встретил решительный отпор князя. «Коли оказана мне честь принять государей моих, она оказана и всем близким моим». Во время голода 1854 года князь на собственные средства кормил своих крестьян. Те души в нем не чаяли. Унаследовав громадное состояние, дела он вел как мог. По правде, отец его долгое время колебался, оставить ли Архангельское сыну, либо завещать казне. Видно, чувствовал, что князь Борис все переменит в нем. И действительно, после смерти старого князя при молодом имение стало не для растраты и услад, а для прибыли. Почти все картины и скульптуры перевезли в Петербург, зверинец продали, театр разогнали. Император Николай вмешался было, но поздно. Что случилось, то случилось. По смерти Бориса наследовала ему вдова его. Женат он был на Зинаиде Ивановне Нарышкиной, впоследствии графине Дешево. Единственный их сын, князь Николай, мой дед, отец моей матери. Родился я 24 марта 1887 года в нашем петербургском доме на Мойке. Накануне, уверяли меня, матушка ночь напролет танцевала на балу в зимнем, значит, говорили, дитя будет весело и склонно к танцам. И впрямь по натуре я весельчак, но танцор скверный. Кстати, сохранился портрет его матери, мне кажется, очень выразительный. И красивая и умная женщина на нем изображена, скажем так. При крещении получил я имя Феликс. Крестили меня дед по матери, князь Николай Юсупов, и прабабка, графиня Дешево. На крестинах в домашней церкви поп чуть не утопил меня в купели, куда окунал 3 раза по православному обычаю. Говорят, я на силу очухался. Родился таким хилым, что врачи дали мне сроку жизни сутки. Таким уродливым, что 5-летний братец мой Николай закричал, увидев меня: «Выкиньте его в окно». Я родился 4-м мальчиком, 2 умерло во младенчестве. Нося меня, матушка ожидала дочь, и детское приданое сшили розовое. Мною матушка была разочарована, и чтобы утешиться, до 5 лет одевала меня девочкой. Я не огорчался, даже напротив гордился. «Смотрите», — кричал я прохожим на улице, — «какой я красивый». Матушкин каприз впоследствии наложил отпечаток на мой характер. Из самых ранних детских воспоминаний – поход в берлинский зоосад, когда оказался я в Берлине с родителями. На мне была матроска, купленная накануне, на макушке шикарная бескозырка с лентами, в руке тросточка. Вела меня няня, очень моим видом довольная. У входа в зоопарк стояли страусы с экипажиками. Я захотел прокатиться, няня согласилась. Страус пошел хорошо, но вдруг без видимой причины взволновался и бешено погнал по дорожкам. Я сидел ни жив, ни мертв, в легкой колясочке страус остановился только у своей клетки. Служители и перепуганная няня добежали и вытащили меня. Я обезумел от страха и потерял бескозырку. Чтобы успокоить и утешить меня, няня повела меня ко львам. Эти сидели к нам спиной. Я пощекотал одного тросточкой, чтобы оглянулся, ноль внимания и фунт презрения. Даром я был хорош в новом костюмчике. Учась в Оксфорде, я проездом в Берлине интереса ради зашел в зоопарк. Огромная обезьяна-самка Мисси, которую я угостил арахисом, вдруг воспылала ко мне такой дружбой, что сторож пригласил меня войти с ним в клетку. Я вошел неохотно, Мисси, однако, безумно обрадовалась. Обняла меня длинными руками и крепко прижала к мохнатой груди. Мне это было неприятно, и я хотел уйти. Но едва я отошел, обезьяна пронзительно закричала, и сторож попросил меня погулять с ней. Я предложил руку новой подруге и пошел с ней по дорожкам зоопарка. Прохожие хохотали и фотографировали нас. Потом, всякий раз бывая в Берлине, я навещал приятельницу. Однажды клетка оказалась пуста, Мисси умерла, со слезами сказал служитель. Горе его было трогательно. Больше в берлинском зоопарке я не бывал. В детстве посчастливилось мне знать прабабку мою, Зинаиду Ивановну Нарышкину, вторым браком графиню Дышаво. Она умерла, когда было мне 10 лет, но помню я ее очень ярко. Прабабка моя была писаная красавица, жила весело и имела не одно приключение. Пережила она бурный роман с молодым революционером и поехала за ним, когда того посадили в Свияборскую крепость Финляндии. Купила дом на горе напротив крепости, чтобы видеть окошко его каземата. Когда сын ее женился, она отдала молодым дом на мойке, а сама поселилась на Литейном. Этот новый ее дом был точь-в-точь как прежний, только меньше. Впоследствии, разбирая прабабкин архив, среди посланий от разных знаменитых современников, нашел я письма к ней императора Николая. Характер писем сомнений не оставлял. В одной записке Николай говорит, что дарит ей царскосельский домик Эрмитаж и просит прожить в нем лето, чтобы им было где видеться. К записке приколота копия ответа. Княгиня Исупова благодарит его величество, но отказывается принять подарок, ибо привыкла жить у себя дома и вполне достаточно собственным имением. А все же купила землицы близ дворца и построила домик, в точности государев подарок, и живала там, и принимала царских особ. Двумя годами позже, поссорившись с императором, она уехала за границу. Обосновалась в Париже, в купленном ее особняке в районе Булонь-сюр-Сен, на Парк де Пренс. Весь парижский бомон Второй империи бывал у нее. Наполеон III увлекся ею и делал авансы, но ответа не получил. На балу в Тюильри представили ей юного француза-офицера, миловидного и бедного, по фамилии Шаво. Он ей понравился, и она вышла за него. Купила ему замок Кириолет в Британии и титул графа, а себе самой маркизы де Сер. Граф де Шаво вскоре умер, завещав замок своей любовнице. Графиня в бешенстве выкупила у соперницы замок втридорога и подарила его тамошнему департаменту при условии, что замок будет музеем. Каждый год мы ездили к прабабушке в Париж. Она жила одна с компаньонкой в своем доме на Парк де Пренс. Поселялись мы во флигеле, соединенном с домом переходом, и в дом ходили по вечерам. Так и вижу прабабку, как на троне, в глубоком кресле, и на спинке кресла над ней три короны – княгини, графини, маркизы. Даром, что старуха, оставалась она красавицей и сохраняла царственный манер и осанки. Сидела нарумяненная, надушенная, в рыжем парике и с низки жемчужных бус. В иных вещах проявляла она странную скупость. Это, видимо, от отца досталось. К примеру, угощала нас заплесневелыми шоколадными конфетами, какие хранила в бонбоньерке из горного хрусталя с инкрустацией. Я один их и ел. Думаю, потому она любила меня особенно. Когда тянулся к шоколадкам, которые никто не хотел, старушка гладила меня по голове и говорила: «Какое чудное дитя!» Умерла она, когда ей было 100 лет, в Париже, в 1897 году, оставив моей матери все свои драгоценности, брату моему Булонский особняк на Парк де Пренс, а мне дома в Москве и Санкт-Петербурге. В 1925 году, живя в Париже в эмиграции, прочел я в газете, что при обыске наших петербургских домов большевики нашли в прабабкиной спальне потайную дверь, а за дверью мужской скелет в саване. Потом гадал и гадал я о нем. Может, принадлежал он тому юному революционеру, прабабкиному возлюбленному, и она, устроив ему побег, так и прятала его у себя, пока не помер. Помню, когда очень давно разбирался я в той спальне в прадедовых бумагах, то было мне очень не по себе. И звал я лакея, чтобы не сидеть в комнате одному. 967-103-5533. Вернемся.

0: 21:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. «Единая Россия» на выборах в Госдуму побеждает в 208 одномандатных округах, КПРФ в 5, «Справедливая Россия» в 4, ЛДПР в 2. Это следует из данных Центра избиркома. Еще в 4 одномандатных округах лидируют самовыдвиженцы и в одном кандидат от партии «Родина». По федеральному списку в Думу предварительно проходит 5 партий. По информации ЦИК, после обработки более 97,5% протоколов лидирует «Единая Россия». У нее почти 58% голосов. На втором месте КПРФ. Она набирает более 13,5%. Далее следует ЛДПР, почти 9%, и «Новые люди», которые получают около 8%. 5% необходимые для прохода в Нижнюю палату парламента набирает партия «Справедливая Россия». Как сообщила глава Центра избиркома Элла Памфилова, окончательные итоги выборов подведут в пятницу, 25 сентября. Освобождение населенных пунктов Польная и Новоалександровка в Харьковской области значительно усложнит снабжение по воздуху окруженной группировки ВСУ, заявили в Минобороны. Контроль над Польной обеспечили действия штурмовых групп 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север», а штурмовые подразделения 44-го армейского корпуса группировки освободили Новоалександровку. Как сообщили в нашем военном ведомстве, в ходе боевых действий штурмовые группы корректировали огонь артиллерии, операторы ударных БПЛА выявляли маршруты движения техники украинских военных, заблаговременно поражали транспорт подвоза, тем самым лишая противника доставки боеприпасов и продовольствия на свои позиции. Закрепившись в селах, российские военнослужащие приступили к проведению зачистки зданий, подвальных помещений и прилегающих территорий. Напомню, сегодня Министерство обороны России сообщило об освобождении населенных пунктов Польная и Новоалександровка в Харьковской области. Взрыв прогремел в Чернигове, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Одессе, Днепропетровске, Полтаве, Кировограде, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Зеленский в минувший понедельник, вероятно, пережил эпилептический припадок из-за побега за границу бывшего генпрокурора Украины Руслана Кравченко. Об этом сообщила бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее словам, Зеленский был чрезвычайно разгневан и испуган побегом генпрокурора Кравченко. Как утверждает Мендель, перед падением на пол Зеленский кричал: «Меня все хотят убить», передает ТАСС. Мендель предложила отстранить Зеленского от власти по состоянию здоровья. Неделю назад стало известно, что Кравченко покинул Украину. Это произошло после того, как антикоррупционные органы Украины, фактически подконтрольные США, объявили о раскрытии преступной организации во главе с заместителем руководителя одного из подразделений офиса генпрокурора. Будапешт не присоединился к созданному Киевом объединению «Карпатская восьмерка», хотя получил туда приглашение, заявил венгерский премьер Петр Мадьяр, передает РИА Новости. Он также сообщил, что Венгрия не допустит строительства на своей территории хранилища нефтепродуктов для Украины. По словам Мадьяра, меморандум о взаимопонимании по этому вопросу, подписанный венгерской компанией «МОЛ» и украинской «Нафтогаз», реализован не будет. Накануне в «Нафтогазе» заявили, что Киев якобы договорился с Будапештом о хранении своих нефтепродуктов в Венгрии вблизи венгерско-украинской границы. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, плюс 14-16, в Москве во вторник местами небольшие дожди, 17-19 градусов.

Новости спорта. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Полузащитник Галатасарая Алексей Батраков присоединился к сборной России перед товарищескими матчами. Напомню, 29 сентября наша команда в Казани сыграет с Ираном, 3 октября с Намибией в Екатеринбурге, а 6 с Нигерией в Нижнем Новгороде. Батраков впервые вызван в сборную страны после перехода в Галатасарай. За новый клуб полузащитник успел провести 5 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Российский футбольный союз презентовал новую форму сборной России, дизайн которой посвящен гимну Российской Федерации. Отмечается, что домашний и гостевой комплекты имеют парный образ. На внутренней стороне воротника красной футболки нанесены первые слова гимна: «Россия – священная наша держава», а на белой строка припева: «Славься, страна, мы гордимся тобой». Тренер московского «Спартака» Вадим Романов прокомментировал старт команды в чемпионате российской премьер-лиги. Напомню, после 9 туров у «Спартака» 19 очков, всего на 2 меньше, чем у лидера «Краснодара». Команда прибавляет от игры к игре. Если брать какие-то отдельные фрагменты, то, наверное, матч с «Зенитом» — это то, от чего можно отталкиваться на данном этапе. Нам нужно работать над стабильностью, нужно каждую игру держать тот уровень, который необходим для того, чтобы добиться поставленной задачи, заявил Романов. Теперь новости хоккея. В регулярном чемпионате КХЛ сегодня состоялись 3 матча. В Казани Акбарс победил Ладу 3-2 в овертайме. ЦСКА держал 3-ю победу подряд, взяв верх в гостях на

0: большинством судейских голосов победил Бетерби, во втором и также большинством судейских голосов Бивол. Алексей Червоткин победил в масс-старте классическим стилем на чемпионате России по лыжероллерам в Архангельской области. Вторым стал Савелий Коростелев, третьим Сергей Ардашев. Александр Большунов не стартовал. Ранее в понедельник женский масс-старт выиграла Наталья Терентьева. Второй финишировала Елизавета Маслакова, третьей Мария Истомина. И пока это все новости спорта.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: человек читающий.
1: Мы возвращаемся. Вы можете писать свои комментарии по номеру 967-103-5533. Вот Джордж пишет комментарий к предыдущему отрезку, к прадедушке Феликса Феликсовича Юсуповича, князя Николая. Это противно звучит. Особый человек докладывал о состоянии здоровья верблюдов. А почему противно? Вы думаете, сейчас, когда перевозят какую-нибудь панду в подарок от правительства КНР в московский зоопарк, с ней не едет ветеринар? Мне кажется, это стандартная процедура. Федор из Красногорска пишет. Добрый вечер. Спасибо за интересный рассказ. Спасибо князю Феликсу Юсупову. Живу всю жизнь рядом с усадьбой Архангельская, любимое место для прогулок и экскурсий. Все мое детство дворец был закрыт на реставрацию, но парк никуда не девался. Работал храм Колоннада.

0: Ребенком участь в музыкальной школе, давали в нем концерты для отдыхающих санатория. Вот уже много лет все больше открывают, реставрируют, парк прекрасен, статуи аллеи роз, памятник Пушкину, храм Екатерины на месте, театр Гонзага работает, хочется приходить в Архангельское снова и снова. Спасибо, Федор, за ваш комментарий, за ваше сообщение. Мне, если честно, тоже после описания отношения князя Николая Юсупова, после этого, после прочтения, тоже очень захотелось поехать в Архангельское, а на другой конец Москвы, но мне кажется, это стоит того. Продолжаем. В прабабкином Булонском доме долго никто не жил. Потом его сдали, потом продали великому князю Павлу Александровичу, а после его смерти продали еще раз. Заняла его женская школа Дюпанлу, где позже училась моя дочь. Дед мой по матери, князь Николай Борисович Юсупов, сын графини де Шаво от первого брака, был человек замечательный и удивительный. Блестяще закончив Петербургский университет, он поступил на государственную службу и всю жизнь служил Отечеству. В 1854 году, во время Крымской войны, на собственные средства он вооружил 2 артиллерийских батальона. Войну русско-турецкую, подаренный им армией санитарный поезд, перевозил раненых из полевых лазаретов в госпитали Петербурга. Благотворил князь и в гражданской жизни. Основал множество благотворительных фондов, занимался, в частности, институтом для глухонемых. Однако был он человек крайностей, щедро давал деньги другим и ничего не тратил на себя. Когда путешествовал, останавливался в самых скромных гостиницах, в самых дешевых номерах. Уезжая, он выходил через служебный выход, чтобы не давать чаевых гостиничным лакеям. И по натуре угрюмый и несдержанный отпугивал от себя всех. Моя мать до смерти боялась ездить с ним. Дома в Петербурге, экономя на гостях, он запретил жечь свет в части комнаты. Вечерами в освещенных гостинах было битком. Вдовствующая императрица, вспоминая дедовы странности, рассказывала, что на столе у него стояла серебряная посуда, но в вазах фрукты натуральные были перемешаны с искусственными. Это какая-то у них семейная вот травма, мне кажется, передающаяся из поколения в поколение. Однако пиры он задавал неслыханной роскоши. На одном из таких пиршеств в 1875 году состоялся исторический разговор между русским императором Александром III и французским генералом Лефло. Бисмарк разозлился на Францию и объявил во всеуслышание, что покончит с ней. Перепуганные французы послали Лефло в Петербург просить царя уладить дело. Деду поручено было устроить прием, где могли бы переговорить царь с посланником. В тот вечер в домашнем театре играли французскую пьесу. Было условлено, что после спектакля царь остановится у окна в фойе, и француз подойдет к нему. Когда дед увидал их вместе, он подозвал мою мать и сказал: «Смотри и помни, на твоих глазах решается судьба Франции». Александр обещал помочь, и Бисмарка предупредили, что если он не угомонится, в дело вмешается Россия. Князь за страсти любил искусство и всю жизнь покровительствовал талантам. Обожал музыку и сам прекрасно играл на скрипке. Его коллекции скрипок были Амати и Страдивари. Матушка, решив, что я унаследовал от деда способность к музыке, наняла мне консерваторского преподавателя. Но ни он, ни даже Страдивари не помогли. Преподавателя рассчитали, бесценную скрипку убрали в футляр. Итак, коллекция князя Николая Старшего продолжил... Эту коллекцию продолжил князь Николай Младший, любя, как и дед, все изящное. В шкафах его в рабочем кабинете собраны были табакерки, хрустальные кубки, полные самоцветов и прочие дорогие безделушки. От бабки Татьяны передалась ему страсть к драгоценностям. При себе он всегда носил замшевый мешочек с граненными камнями, которыми любил поиграть и похвастаться. И рассказывал, что часто забавлял меня, ребенка, катая по столу цельную восточную жемчужину. Столь крупная совершенно она была, что дырку в ней делать не стали. Дед мой писал и книги о музыке, но главное, написал историю нашего семейства. Женат он был на графине Татьяне Александровне де Рибопьер. Я, впрочем, ее не знал. Умерла она до матушкиной свадьбы. Здоровье бабка была слабого, потому часто ездила вместе с дедом за границу, на воды и в Швейцарию. Там, на Женевском озере, они имели дом. Но швейцарское имение не обогатило русских владельцев. Хозяйство было запущено, и родителям моим пришлось попотеть, чтобы восстановить его. Дед умер в Баден-Бадене после долгой болезни. Там, помнится, в детстве я и видел его. По утрам мы с братом навещали больного в скромной гостинице, где он проживал. Сидел в вольтеровском кресле, покрыв ноги шотландским пледом. Рядом на столике с пузырьками и склянками непременно стояла бутылка Малаги и коробка печенья. Там-то и вкусил я свой первый аперитив. Бабки своей по материнской линии я не знал. Говорят, была она добра и умна, и, видимо, красива. Судя по дивному портрету ее работы, Винтергальтера. Окружали ее вечно приживалки, кумушки, в общем, никчемные, но в старинных семьях необходимые домочадки. Некая Анна Артамоновна всех и дел-то имела, что хранить бабкину соболью муфту в картонке. Когда Артамоновна умерла, бабка открыла картонку, муфты не было. Вместо муфты лежала записка, написанная покойницей. «Прости и помилуй, Господи, рабу твою Анну за прегрешение ее, вольные или невольные». Бабка особо следила за воспитанием дочери. 7 лет матушка моя была готовой светской дамой. Могла принять гостей и поддержать разговор. Однажды бабке нанес визит некий посланник, но та велела дочери, малому ребенку, принять его. Матушка старалась изо всех сил, угощала чаем, сластями, сигарами, все напрасно. Посланник ожидал хозяйку и на бедное дитя даже не смотрел. Матушка исчерпала все, что умела, и совсем была отчаялась, но тут ее озарило. И она сказала посланнику: «Не желаете ли пипи?» Лед был сломан. Бабка, войдя в зал, увидела, что гость хохочет, как сумасшедший. По отцовской линии знал я только бабку. Дед, Феликс Эльстон, умер задолго до моего рождения. Говорят, отец его был прусский король Фридрих Вильгельм IV, а мать фрейлина сестры его, императрицы Александры Федоровны. Та, поехав навестить брата, взяла с собой фрейлину. Прусский король так влюбился в сию девицу, что даже хотел жениться. Одни говорят, что он и женился марганатическим браком, другие утверждают, что девица отказала, не желая расставаться с государыней, но короля все же любила, и что плодом их тайной любви и был Феликс Эльстон. Тогдашние злые языки уверяли, что фамилия Эльстон от французского «эль сетон», она удивляется, что, дескать, выразила чувство юной матери. До 16 лет дед мой жил в Германии, потом уехал в Россию и вступил в армию. Позже командовал донскими казаками. Женился он на графине Елене Сергеевне Сумароковой. Она была последней представительницей славного рода, и по сему случаю государь позволил Эльстону принять фамилию и титул жены. Та же честь была оказана моему отцу, когда женился он на последней из рода князей Юсуповых. Тоже интересно, да, получается, дед, безродный немец, приезжает в Россию и женится на графине и принимает фамилию и титул жены. Потом его сын делает то же самое, принимает фамилию и титул жены Юсуповой. Потом делает то же самое, ну, Юсупов не меняет фамилию, но женился он на племяннице императора Николая II. То есть он тоже как бы вошел в более знатный род. То есть 3 поколения мужчин делают одно и то же. Интересно. А мужчины, получается, по материнской линии вот сочетают безумное расточительство с какой-то скоредностью и на всем экономят. Что, у нас еще есть 30 секунд, прочитаю Джорджа. Единственное, что пока мне не нравится, это то, что я понял 100-летнюю прабабку. Она относилась к жизни во всем одинаково экономно, и к драгоценностям, и к шоколадкам. То есть ценность у нее были отношения и антураж вокруг них. Насколько это хорошо или плохо развивало, не знаю, но как минимум это понятно и последовательно. Видимо, неплохо берег этот образ жизни и ее здоровье. 100 лет немало. Ну, хоть что-то, Джордж, пока вам понравилось. 967-103-5533, еще можете что-то успеть написать. Вернемся.
1: Человек читающий. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: «Маяк». Хочу все знать и все рассчитать.
1: На перемене дети бегали 10 минут. 3 минуты они ели булочки, 4 минуты играли в мяч и 6 минут спорили, кто идет мыть доску. Вопрос, сколько минут длилась перемена?
0: Правильный ответ в подкасте «Математика». Познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром в выходные на «Маяке». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру». Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на «Маяке». Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00 вечера. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
2: Уважайте тайны и отклонения тяжелой работы роста. То ему надо бегать, бороться, поднимать тяжести, что-то добывать, то затаиться, грезить, предаться грустным воспоминаниям. Попеременно то закалка, то жажда покоя, тепла и удобства. То сильное стремление действовать, то апатия. Усталость, недомогание, жарко, холодно, сонливость, голод, жажда, недостаток чего-либо или убыток, плохое самочувствие – все это не каприз,

0: разметала их по всему имению, а потом давила ногами то, что собрала, и сию клейкую кашу сдавала садовникам. Садовники кашицу выбрасывали, но, не желая огорчать бабушку, 2-3 недели спустя приносили ей отборные цветы и фрукты, рощенные, как заверяли они, на улитках. Но щедрость ее не знала границ. Когда раздала все, что имела сама, умоляла друзей помочь бедным. Нас с братом она очень любила, хотя частенько и становилась жертвой наших с ним розыгрышей. Любимой нашей шуткой было посадить ее в лифт и остановить его меж этажами. Бедная старушка пугалась и звала на помощь, а мы являлись и якобы спасали ее, за что получали вознаграждение. То же мы проделывали и с гостями, с теми, кого не терпели, но уж их-то мы не спасали. Выручали их слуги, прибежав на крики. Своим страстям бабушка осталась верна до конца. Умирая, она потребовала шелковичных червей, поглядела на них и умерла умиротворенной. «Прямою дорогою» – таков девиз Сумароковых. Мой отец оставался всю жизнь верен ему. И нравственно был выше многих людей нашего круга. Собой он был очень хорош, высок, тонок, элегантен, кореглаз и черноволос. С годами погрузнел, но статности не утратил. Имел более здравомыслие, чем глубокомыслие. За доброту любили его простые люди, особенно подчиненные, но за прямоту и резкость порой недолюбливало начальство. В юности захотелось ему воинской карьеры. Он поступил в гвардейский полк и впоследствии командовал им, а еще позже стал генералом и состоял в императорской свите. В конце 14 года государь отправил его с миссией за границу и по возвращении назначил московским генерал-губернатором. Отец не готов был управлять колоссальным матушкиным состоянием и распоряжался им очень неудачно. Со старостью он тоже стал чудить, весь в мать, графиню Елену Сергеевну. С женой они были совсем разные, и понять он ее не мог. По природе солдат ее ученых друзей не жаловал. Но из любви к нему матушка пожертвовала привычками и привязанностями и лишила себя многого, в чем могла бы найти радость жизни. В отношениях наших с отцом всегда была дистанция. Утром и вечером мы целовали ему руку. О нашей жизни он ничего не знал, ни я, ни брат разговора по душам никогда с ним не имели. Матушка же была восхитительна. Высока, тонка, изящна, смугла и черноволоса, с блестящими, как звезды, глазами. Умна, образована, артистична, добра, чарам ее никто не мог противиться. Но дарованиями своими она не чванилась, а была сама простота и скромность. «Чем больше дано вам, — повторяла она мне и брату, — тем более вы должны другим. Будьте скромны. Если в чем выше других, упаси вас Бог показать им это». Руки ее просили знаменитые европейцы, в том числе августейшие, однако она отказала всем, желая выбрать супругу по своему вкусу. Дед мечтал увидеть дочь на троне и теперь огорчался, что она нечистолюбива. И уж совсем расстроился, узнав, что она выходит за графа Сумарокова Эльстона, простого гвардейского офицера. Матушка от природы имела способность к танцу и драме, и танцевала и играла не хуже актрис. Во дворце на балу, где гости одеты были в боярское платье 17 века, государь просил ее сплясать русскую. Она пошла, заранее не готовясь, но плясала так прекрасно, что музыканты без труда подыграли ей, и ее вызывали 5 раз. Знаменитый театральный режиссер Станиславский, увидев ее на благотворительном вечере в «Романтиках» Растана, звал ее себе в труппу, уверяя, что подлинное ее место – сцена. Всюду, куда матушка входила, она несла с собой свет. Глаза ее сияли добротой и кротостью, одевалась изящно и строго. Не любила драгоценностей, хотя обладала лучшими в мире, и носила их только в особых случаях. Здесь мы ставим точку с запятой, продолжим следующий понедельник. Мне кажется, есть о чем подумать. Есть о чем погрезить, замечательные картины встают перед глазами. Вообще, столько биографий в Российской империи и в России, что сериалов не наснимаешься. Но это все в будущем нас ждет. Спасибо вам за внимание, с вами был Владислав Тимкин. Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Будь сложнее» и до новых встреч. До свидания.
1: Человек читающий.

0: 22 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. 5 партий предварительно проходят в Госдуму. По данным ЦИК, после обработки более 97,5% протоколов лидирует «Единая Россия». У нее почти 58% голосов. На втором месте КПРФ. Она набирает более 13,5%. Далее следует ЛДПР, почти 9%. И «Новые люди», которые получают около 8%. 5%, необходимые для прохода в Нижнюю палату парламента, набирает партия «Справедливая Россия». Также, по информации ЦИК, «Единая Россия» на выборах в Госдуму побеждает в 208 одномандатных округах КПРФ, 5, «Справедливой России» в 4 и ЛДПР в 2. Кандидаты от «Новых людей» не смогли победить ни в одном округе. Еще в 4 одномандатных округах лидируют самовыдвиженцы и в 1 кандидат от партии «Родина». Как сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, явка на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва стала рекордной и превысила 59%.
2: Хочу отдать должное, низко поклониться нашим избирателям, нашим людям за их высочайшую степень гражданского мужества, ответственности и понимания того, насколько важно было поучаствовать в этих выборах. И рекорд связан именно с самой высокой явкой на выборах подобного уровня. Тут сейчас она уже превысила. Сейчас, да, ну вот более 59%.
0: По словам Памфиловой, окончательно итоги выборов подведут в пятницу 25 сентября. Кабмин рассчитывает на конструктивное взаимодействие с новым созывом Госдумы, заявил глава правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Он отметил, что выборы в России подтвердили поддержку президента гражданами.
3: В прошедшие выходные завершился единый день голосование, избран новый состав Государственной Думы. В ряде российских субъектов также избирались губернаторы, главы республик. Есть также изменения в региональных законодательных собраниях, в органах местного самоуправления. Состоявшееся голосование – очень важный этап для нас. Такая обратная связь с гражданами еще раз подтверждает поддержку курса президента. Это большая ответственность, и, конечно, она требует эффективного подхода от каждого депутата, государственного служащего. Как отмечал глава государства, этим выбором, доверием людей, безусловно, надо дорожить. Уверен, что все участники избирательного процесса это прекрасно понимают.
0: Мишустин отметил, что среди победивших на выборах участники спецоперации. Теперь они будут востребованы в органах власти, заявил премьер. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Польная и Новоалександровка в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Запад» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе техники 6 украинских бригад в районах населенных пунктов Лозовое, Волчий Яр, Богородичная, Донецкой Народной Республики, Лесная Стенка, Низшая, Соленый, Червоный Оскол Харьковской области. Потери в ИСУ составили более 220 военнослужащих. Вооруженные силы России ночью нанесли удары беспилотниками по логистическим центрам, складам и портам Украины, а также судам, задействованным в интересах ВСУ в порту Одесса. По данным Минобороны, поражено судно, доставившее грузы, предназначенные для ВСУ в порту Измаил. Под удары попали объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Кроме того, на переходе морем поражено судно, доставлявшее в порт Одессы грузы, предназначенные для ВСУ. Бывший министр обороны киевского режима Михаил Федоров утверждает, что еще в июне предлагал Зеленскому назначить на Украине выборы. Однако Зеленский отказался, опасаясь конкуренции со стороны экс-главкома ВСУ Залужного, уверяет Федоров, передает ТАСС. Напомню, в июне Федоров был смещен с должности главы Минобороны киевского режима. Уровень поддержки Дональда Трампа снизился до самых низких показателей за всю его политическую карьеру. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на результаты опроса общественного мнения, проведенного совместно с международной службой Ipsos. Как отмечает Reuters, уровень поддержки президента США составляет 32%. Среди сторонников республиканской партии, которую представляет Трамп, этот показатель упал с 82% до 73%. Агентство отмечает, что основное недовольство недовольство участников опроса вызывает рост стоимости жизни в США при Трампе и непопулярная у американцев война с Ираном, передает ТАСС. Еще один населенный пункт хочет проголосовать за отделение от Британии и за беженцев. Городок Барнам на юге Англии намерен последовать примеру Пиддингтона и провести референдум о выходе из состава Соединенного Королевства из-за наплыва нелегалов, сообщает газета Independent. Местные жители недовольны планами разместить беженцев на близлежащей военной базе. В основном Барнаме проживает менее 600 человек. Ранее в сентябре жители городка Пиддингтон в графстве Оксфордшир проголосовали за выход из Британии на символичном референдуме о независимости из-за решения властей поселить беженцев на территории, расположенной неподалеку военной базы. Классического бабьего лета, когда несколько дней держится солнечная погода с температурой около 20 градусов, не стоит ожидать в Москве до конца сентября, сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. Синоптик рассказал, что постепенное понижение температуры и дождливая погода ожидаются на этой неделе в столице. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются со вторника по четверг. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: Завтра в Москве 17-19 градусов, небольшие дожди в Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС. Завтра без осадков, плюс 14-16.

0: сильно больше бы доверяли.
1: Audio Stories.
2: Ученые из Оксфорда изучили поцелуй с эволюционной точки зрения. Они определили его как мирный контакт губами без передачи еды. Для датировки использовали байесовское филогенетическое моделирование с симуляцией в 10 миллионов повторений. Поцелуи возникли у предков крупных человекообразных обезьян около 20 миллионов лет назад. Такое поведение не было замечено у макак и бабуинов, что предполагает независимое развитие у линий приматов. Причины популярности поцелуев не ясны. Возможно, оценка партнера по химическим сигналам или укрепление связей и иммунитета.
1: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Острозубый воин-крокодил. Плотоядная рептилия, которую недавно обнаружили археологи. Она жила 240 миллионов лет назад, задолго до динозавров. Как предок крокодилов и аллигаторов, она была важным хищником того периода. Фрагменты челюсти, позвоночника и таза нашли в мае 2025 года в Южной Бразилии. Взрослая особь достигала 2,5 метров в длину, а весила около 60 килограммов. Длинная шея, гибкое тело и загнутые назад острые зубы позволяли легко захватывать и удерживать добычу. Несмотря на размер, она уступала гигантским охотникам и не была самой большой.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Пассивные акустические устройства или гидрофоны – эффективный способ изучения морской фауны. Они позволяют прослушивать подводные шумы, анализировать поведение животных и разрабатывать меры против шумового загрязнения с минимальным вмешательством. Новые наблюдения в прибрежных водах Гренландии показали интерес нарвалов к таким устройствам. За 2 года на глубинах от 190 до 400 метров гидрофоны зафиксировали 247 эпизодов близкого контакта и более 4000 часов записей. Число прикосновений – более 500 за летние месяцы, когда нарвалы находятся на этом участке. Это около 10 взаимодействий в сутки. Нарвалы, вероятно, реагируют из любопытства, принимая оборудование за добычу или используют его для игр и чистки. Это ставит под сомнение безвредность пассивного мониторинга и подчеркивает влияние человеческой активности на поведение редких млекопитающих.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Мадагаскар называют страной хамелеонов. Здесь обитает более 40% всех известных видов этих пресмыкающихся. Среди них выделяется хамелеон Пиноккио, который открыли 1,5 века назад. Его отнесли к роду копьеносных хамелеонов. Сегодня ученые знают, что копьеносные хамелеоны – это несколько самостоятельных видов. Форма и окраска носа пресмыкающихся быстро изменяется. Ученые объясняют это предпочтением у самок. В результате исследований ученые описали новый вид хамелеонов. Теперь на Мадагаскаре официально признано 100 видов хамелеонов, а в мире – 236.
0: Audio Stories.
2: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. И тут лавина одна с одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть. Но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть. Но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, а всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Внизу не встретишь, как ни тянись, а всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на везение не уповай. В горах ненадежный ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк. И молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк. И молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени, ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
0: Если вы выбрали в качестве будильника нашу с вами любимую радиостанцию, мы постараемся вас не разочаровать.
3: Николай Свистун, радиоведущий.
4: Так говорит «Маяк».
5: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: 22:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин встретится с председателем ЦИК Аллой Памфиловой, чтобы подвести итоги выборов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, президент проведет встречу с лидерами фракции. О формате встречи Кремль сообщит позднее, сказал Песков. Памфилова сегодня сообщила, что окончательные итоги выборов подведут в пятницу, 25 сентября. 5 партий предварительно проходят в Госдуму. По данным ЦИК, после обработки более 97,5% протоколов лидирует «Единая Россия». У нее почти 58% голосов. На втором месте КПРФ она набирает более 13,5%. Далее следует ЛДПР – почти 9%. Новые люди, которые получают около 8%, 5%. Необходимые для прохода в Нижнюю палату парламента набирает партия «Справедливая Россия». Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Пульная и Новоалександровка в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения южной группировки за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 7 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Краматорск, Славянск, Дружковка, Николаевка, Красный Молочар, Высокоивановка, Васильевская пустошь и Червонозаряная Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 215 военнослужащих. 2 мирных жителя получили ранения в результате ударов дронов ВСУ по легковому и грузовому автомобилям в Брянской области, сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. Пострадавшим была оказана медицинская помощь. Средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачены и уничтожены 45 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской областями, над Крымом и Башкирией. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Минфин совместно с различными отраслями прорабатывает изменения налогового законодательства в плане учета расходов на оборону и восстановления объектов, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. Передает Интерфакс. Он отметил, что изменения будут касаться широкого спектра отраслей. Внести изменения в законодательство планируется осенью. Ранее в правительстве сообщили, что бизнес подготовил предложение по регуляторным и налоговым послаблениям организациям, инвестирующим в защиту от беспилотников. Власти Петербурга планируют расширить запретительные меры для трудоустройства мигрантов по патентам. Об этом сообщается в проекте постановления, опубликованном на сайте администрации города. Так, к запрету работать водителем такси и курьером планируется добавить запрет на розничную торговлю пищевыми продуктами, в том числе орехами, фруктами и мясом, табачными изделиями и продовольственными товарами. Кроме того, планируется запретить мигрантам трудоустраиваться в сфере спортивных услуг и медицины. Запрет коснется массажных салонов, парикмахерских и салонов красоты в Петербурге, передает Интерфакс. Мощи святого Спиридона Тримифунского доставили в Казахстан. Первыми поклониться великой святыне православия ковчегу с нетленной десницей смогут верующие в Караганде, сообщили в Русской Православной Церкви, передает РИА Новости. Напомню, 17 августа мощи одного из самых почитаемых в мире святых Спиридона Тримифунского привезли в Россию с греческого острова Корфу. Святыня была доступна для поклонения верующих в 12 регионах России. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра без осадков, плюс 14-16. В Москве, по данным Центра Фобос, во вторник местами небольшие дожди, 17-19 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с хоккея. Сегодня в регулярном чемпионате КХЛ состоялись три матча. Акбарс дома в овертайме нанес поражение Ладе со счетом 3-2. ЦСКА держал третью победу подряд, взяв верх в гостях над Адмиралом 4-3 по буллитам. Северсталь завершила серию из четырех поражений к ряду, обыграв на выезде Амур 4-1. Тем временем лига определила лучших игроков второй недели регулярного чемпионата. Лучшим вратарем признан Андрей Шутов из Бориса, лучшим защитником Егор Замула, выступающий за ЦСКА, лучшим нападающим форвард СКА Николай Голдобин. На его счету 5 очков по системе гол плюс пас в одном матче против шанхайских драконов. А лучшим новичком назван защитник Салавата Юлаева Никита Щербаков. Теперь новости футбола. Полузащитник Галатасарая Алексей Батраков присоединился к сборной России перед товарищескими матчами. 29 сентября наша команда в Казани примет Иран. 3 октября сыграет с Намибией в Екатеринбурге, а 6 с Нигерией в Нижнем Новгороде. Батраков впервые вызван в сборную страны после перехода в Галатасарай. За новый клуб полузащитник успел провести 5 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. «Локомотив» объявил свои планы на паузу в чемпионате РПЛ, связанную с играми сборных. Железнодорожники запланировали 2 товарищеских матча. Оба пройдут на тренировочной базе московского клуба. 26 сентября «Локомотив» встретится с тульским «Арсеналом», 3 октября с «Оренбургом». Напомню, после 9 туров в чемпионате РПЛ «Локомотив» набрал 7 очков и занимает 14 место в турнирной таблице. Знаменитый экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав прилетел в Москву на свой прощальный матч, который состоится 26 сентября на веб-арене. В этой игре встретятся команды легенды ЦСКА и друзья Вагнера Лав. Бразильский форвард выступал за ЦСКА с 2004 по 2011 год, а также в 2013. Федерация футбола Испании объявила о продлении контракта с главным тренером сборной страны Луисом де ла Фуэнте до 32 года. Де ла Фуэнте возглавляет сборную Испании с 22 года. Под его руководством национальная команда выиграла чемпионат мира в этом году, стала чемпионом Европы 2024 и победителем Лиги наций сезона 22-23. Фигурное катание. Выступающий в танцах на льду российский дуэт Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный получат визы для участия в турнире в Словакии, который пройдет с 25 по 27 сентября. Об этом сообщил тренер фигуристов Александр Жулин. После этого Хавронина

0: Audio Stories.
1: Одно из шедевров Карла Фаберже – «Зимнее яйцо». Император Николай II заказал его в 1913 году для матери, императрицы Марии Федоровны, как пасхальный подарок к 300-летию дома Романовых. Яйцо вырезано из горного хрусталя, который имитирует ледяную глыбу. Внутри – гравировка морозных узоров, снаружи – платиновые снежинки с бриллиантами розовой огранки. При открытии раскрывается платиновая корзина с анемонами из кварца, дерева, золота и тычинками. Яйцо стоило почти 25 тысяч российских рублей. После революции яйцо ушло в оружейную палату, затем в Госфонд СССР и на экспорт. Лондонская компания Вартски купила его в 1920-х годах всего за 450 фунтов стерлингов, примерно 47 тысяч рублей. Затем яйцо сменило несколько владельцев и считалось утерянным, пока в 1994 году не появилось на аукционе в Женеве. За 7 миллионов швейцарских франков, почти 720 миллионов российских рублей. В следующий раз зимнее яйцо выставили на аукционе в 2002 году. Его приобрели за рекордные 9 миллионов 600 тысяч долларов. В декабре 2025 года зимнее яйцо снова было выставлено на аукцион. И его цена вновь побила все рекорды. Произведение Фаберже было продано за 30 миллионов долларов.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Научные специалисты изучили состояние африканских лесов за десятилетия с 2007 года с помощью спутникового зондирования и машинного обучения. Они оценили динамику наземной биомассы, объема углерода в деревьях, кустарниках и лесной растительности. До 2010 года леса активно поглощали углерод, снижая уровень парниковых газов. С 2010 года континент ежегодно терял около 106 миллиардов килограммов биомассы. Столько же углерода, сколько весит 100 миллионов легковых автомобилей. Главная причина – вырубка влажно-тропических лесов в Центральной и Западной Африке. Вырубленные растения высаживают в саваннах и кустарниковых зонах, но это не компенсирует потери в густых лесах. Раньше они играли ключевую роль в абсорбции углекислого газа, но теперь гибель старых деревьев превышает рост молодых. Углекислого газа в атмосферу поступает больше, чем деревья могут переработать. Audio Stories.

0: «Маяк». Имена собственные. Легенда советского хоккея Валерий Харламов. На пике карьеры попал в серьезную автомобильную аварию, после которой врачи в один голос советовали ему завязать со спортом. Перенеся множество операций, Валерий Харламов набирал форму, тренируясь на катке с дворовыми мальчишками. Спустя полгода после катастрофы вышел в составе ЦСКА на матч против Крыльев Советов. А спустя год вновь стал чемпионом мира в составе сборной СССР. Это мы. Это про нас. Маяк.
1: У меня была в детстве любимая книжка «Медицинская энциклопедия». Там такие занимательные иллюстрации в 60-е годы, да, карандашные. И если говорить о светотерапии, человек раздевается, и вот на него шарашит со всех сторон этот мощный свет. И, мол, типа, так легче пережить, например, зиму и депрессию, и чуть ли не витамин D выделяется. Вот насколько яркий вот этот свет действительно и нам нужен, и вообще для здоровья физического организма.
0: В поисках темных сторон светолечения. «Красная лампа». Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим». Для всех, кто уже проснулся.
2: Ну а чтобы утро было максимально добрым, «Маяк», в общем, и существует.
0: «Пока вы спали». Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном.

0: Маяк.
1: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. И тут лавина одна с одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, а всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Внизу не встретишь, как ни тянись, а всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет,

И непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на весенье не уповай. В горах не найдешь ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и битый крюк. И молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и битый крюк. И молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени, ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим.

0: В Москве 23 часа.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Партия «Единая Россия» по предварительным данным набрала более 80% голосов на выборах депутатов Госдумы в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Это были первые выборы в Государственную Думу для жителей республики. Голосование началось 30 августа досрочно из-за сложной обстановки и необходимости обеспечить безопасность людей. По итогам досрочного этапа свои голоса отдали около 75% избирателей. 20 сентября председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий объявил, что общая явка превысила 81%. А на выборах в Херсонской области за «Единую Россию» проголосовали более 70% избирателей. Такие данные привел губернатор региона Владимир Сальдо. Он отметил, что эта цифра еще будет уточняться, но результат явно окажется выше. Как сообщает Минобороны, бойцы группировки войск «Запад» поразили живую силу и технику 4 механизированных аэромобильной штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. Бои прошли в районах Лозового, Волчьего Яра, Богородичного Донецкой Народной Республики, Лесной Стенки, Низшего, Соленого и Червоного Оскола Харьковской области. Подробнее о действиях группировки за прошедшие сутки доложил старший офицер пресс-центра «Запада» Леонид Шаров.
2: Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе техники 4 механизированных аэромобильной штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Лозовое, Волчий Яр, Богородичная, Донецкая Народной Республики, Лесная Стенка, Низшая, Соленый и Червоный Оскол Харьковской области. Потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, 11 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии, в том числе М777, реактивная система залпового огня и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы ANTPQ-36.
0: Как добавили в военном ведомстве, подразделения южной группировки войск в минувшие сутки атаковали формирование 4 механизированных аэромобильной горно-штурмовой бригад штурмового полка ВСУ и бригады теробороны. Столкновения с противником произошли в районах Краматорска, Славянска, Дружковки, Николаевки, Красного Молочара, Высокоивановки, Васильевской Пустоши и Червонозарянова Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли 215 боевиков, ликвидированный танк, боевая бронемашина, 19 автомобилей и 8 полевых пушек. Соединенные Штаты продолжат попытки урегулировать украинский конфликт, считая его преодоление лишь вопросом времени. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Венс. Он также подтвердил планы президента Дональда Трампа встретиться с Зеленским на текущей неделе. По словам Венса, переговоры могут состояться 22 или 23 сентября, и он ожидает от этой беседы хорошего прогресса. Напомню, 22 сентября Трамп планирует находиться в Нью-Йорке для участия в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН. В этом году дефицит бюджета будет больше изначальных прогнозов, но не превысит 3% ВВП, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Он заверил, что глобально на финансах россиян это не отразится.
3: Да, действительно, в ходе исполнения бюджета возникли дополнительные потребности в финансировании, в расходах. И для этого предусмотрены будут и дополнительные источники финансирования этих расходов. Мы ожидаем, что дефицит будет, да, больше, чем запланировали, но будет в пределах 3% валового внутреннего продукта. Главное, что источниками финансирования этого дефицита будут в основном остатки средств, и мы будем выходить на рынок, но в тех пределах, которые обеспечат нам устойчивое положение финансового рынка. То есть общий объем заимствований, которого мы предусматривали, будет несколько превышен, но это ни в коем случае не будет отражаться на финансах.
0: Как ранее сообщал Силуанов, проект федерального бюджета на 2027-2029 годы правительство рассмотрит 24 сентября. Финская авиакомпания Finnair запускает новый маршрут из Хельсинки в Мельбурн. Полет будет длиться около 24 часов. Самолеты вынуждены огибать воздушное пространство России, которое закрыто для перевозчиков из недружественных стран в ответ на ограничения против российских авиакомпаний. Рейсы начнутся 25 октября и будут выполняться ежедневно. Путь лежит через столицу Таиланда, Бангкок, где предусмотрена промежуточная посадка. В московском регионе на неделе ожидаются небольшие и умеренные дожди. За 7 дней может выпасть до 30% месячной нормы осадков, сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, такая погода может очистить город, поскольку она не способствует появлению вредных примесей. Наиболее интенсивные осадки вероятны в ночь на среду и в воскресенье. Температура воздуха останется выше обычной примерно на 4 градуса. Самыми прохладными днями станут четверг и пятница, когда столбики термометров покажут от 13 до 18 градусов. А самым теплым днем обещает стать суббота с температурой до 20 градусов, отметила синоптик. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в этот вторник, 22 сентября, без осадков, днем в городе на Неве от плюс 14 до плюс 16 градусов. В Москве облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, днем в российской столице от плюс 17 до плюс 19 градусов.

0: Audio Stories.
1: Число россиян, которые встретят Новый год в дороге, выросло на 56% по сравнению с 2025 годом. Почти треть таких поездок – семейные. Женщины активнее мужчин. На них приходится 65% новогодних железнодорожных перевозок и 59% авиаперелетов. Среди железнодорожных направлений лидирует Москва, за ней Санкт-Петербург, Адлер, Казань и Краснодар. Средняя продолжительность поездки – одни сутки. Активнее всего выезжают москвичи, петербуржцы, жители Екатеринбурга, Саратова и Воронежа. Дорога добавляет романтики празднику, привлекая все поколения. Лидер – поколение X. За ними – альфы, миллениалы, зумеры и бэби-бумеры. Москва – главный центр новогоднего туризма. К 2024 году число иностранных гостей удвоилось.
0: Audio Stories.

вокруг тишина, а вокруг ни души, только рельсы усталые стонут, только медь.

0: Audio Stories.
1: Традиция изображать Санта-Клауса в повозке, которая запряжена оленями, возникла в XIX веке. Ее связывают с детской поэмой «Визит святого Николая», где Кларк Климент Мур впервые описал восьмерых оленей, которые тянут повозку Санты. Северные олени символизируют находчивость и способность к выживанию в суровых условиях. Они разрывают снег копытами, чтобы найти пищу и целебные травы. Для коренных народов олень стал воплощением мудрости, силы духа и преемственности. Каждый год в декабре на сайтах, где можно следить за полетом самолетов, появляется трекер полета саней Санта-Клауса. За доставкой подарков уникальным воздушным судном с позывным «Хо-хо-хо» или «Р3ДН-053» «Красный нос Рудольфа» могут следить дети по всему миру.
0: Аудио сторис.

0: налево, мне направо, ну и до свидания.
1: Audio Stories.
2: Практически каждый десятый житель планеты встречает Новый год в одиночестве. По статистике, 75% женщин и 60% мужчин празднуют с семьей. Каждый пятый празднует с друзьями или коллегами, а 10% мужчин и от 5 до 7% женщин – одни. Одиночество на Новый год часто пугает, вызывая тревогу о будущем. Но это шанс проанализировать год, переосмыслить приоритеты и спланировать цели. Примером может служить фильм «Отпуск по обмену» с Кейт Уинслет и Кэмерон Диаз. Две героини остались на празднике в одиночестве, но им удается найти новые возможности и создать новогоднее чудо. Главное – научиться наслаждаться обществом самого себя и, конечно же, не забыть о подарке для самого главного человека – для себя.
1: Audio Stories.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о глаголах с проблемным ударением. Первым в эту песочницу попал Михаил Жебрак, гость утреннего шоу. И вот что он сказал.
2: Потом она так не преминула в воспоминаниях написать, что...
1: Преминула, неверно. Правильно, преминула. Ударение в этом глаголе падает на второй слог. Причем всегда, во всех формах. Преминуть, премину, преминул, преминула. Следующий глагол представит Владимир Горский, тоже гость утреннего шоу.
3: Они чувствуют, что их вскоре отключат от вот этой вот американской благодати, которую их накачивали в период противостояния.
1: Отключат, неверно, правильно, отключат. Что интересно, в глаголах с корнем ключ. Ударение на этот самый корень никогда не падает. Включим, переключит, отключат. Точно так же не должно падать ударение на корень и в другом глаголе от Сергея Стилавина.
4: Все больше усиливается ощущение, что вот мы дурилки картонные, а рулят люди, которые в тени.
1: Не рулят, а рулят. Переносим ударение за корень и получаем правильный вариант. Рулят, рулит, рулим, рулишь. Следующий пример еще сложнее. Разберем его вместе с несколькими спикерами.
5: Мужик, женщина, они со сноубордом, у них маленький ребенок. Они маркируют как будто бы пространство, где можно поесть, купить сувениры, переночевать.
6: А подобные сериалы, в которых ничего не меняется, люди ведут
7: плюс,
6: себя
7: да?
6: как дети, да, и маркируют 18+, они воспринимаются как взрослые.
7: Все видят.
1: Было сказано «маркируют», «маркируются», но это неверно. Правильно, «маркируют», «маркируются». Дело в том, что перед нами омограф, то есть слово, которое имеет несколько значений, и ударение зависит от значения. «Маркировать», «маркироваться» – этот глагол используется в лингвистике. «Маркировать», «маркироваться» – это слово общего употребления, означает «ставить клеймо», «марку», как в нашем примере. Поэтому сериалы «маркируются» 18+. Ну и самое сложное слово я приберегла напоследок. Разберем его вместе с гостем утреннего шоу.
8: Поэтому иногда полезно и побряцать в оружии, как бы это грубо ни звучало, иначе просто начнут подзабывать начинают.
1: Побряцать – неверно. Правильно, побрицать. Это слово имеет настолько непривычное ударение, что большинство людей не слышали и не представляют, что правильно – побрицать, брицать. Ударение в этом глаголе и в однокоренных глаголах ставится за корнем. На этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами здесь, но продолжить общение мы можем в моем канале в мессенджере Макс. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

встречные. В небе без дорог тысячи тревог, бури бесконечные. Села, города, суша и вода —

Дети в небе плывут, птицы песней живут, потому что нет жизни иной. Ласточки летят, ласточки спешат, дуют ветры встречные. В небе без дорог, тысячи тревог, бури бесконечные. Села, города, суша и вода, все недаром пройдено. Ласточки летят, ласточки спешат повстречаться с родом.

0: Audio Stories.
1: Обычай вешать чулки у камина на Рождество возник в Европе в XIV веке. Традиционно их наполняют подарками. Появление чулок связывают с легендой о святом Николае. Николай узнал о бедной семье вдовца с тремя дочерьми, у которых не было приданого. Отец сушил их чулки у очага. Ночью святой спустился по трубе и бросил золото в чулки. Утром девушки нашли сокровище. История получила огласку и распространилась по Европе, породив традицию. Сегодня традиция вешать праздничные носки на елку жива во всем мире, включая Россию, где декоративные носки или сапожки украшают интерьер, даря праздничное настроение.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Зима серьезно влияет на психоэмоциональное состояние. Короткий световой день, низкие температуры и дефицит солнца способствуют апатии, усталости и депрессии. Психологи советуют бороться с зимней хандрой с помощью физической активности. Регулярные тренировки поддерживают организм в тонусе и стимулируют выработку эндорфинов. Если нет возможности заниматься на улице, помогут домашние упражнения или йога. Важную роль играет и питание. Рацион, богатый необходимыми микроэлементами, поддерживает внутренний баланс. Специалисты рекомендуют продукты с витаминами группы В, омега-3, витамином D и магнием. Они укрепляют нервную систему и повышают устойчивость к стрессу. Особое внимание стоит уделить освещению. При дефиците дневного света рекомендуется использовать лампы для светотерапии, которые имитируют солнечные лучи. Зимой может усиливаться чувство изоляции и тревоги, поэтому поддерживайте контакт с близкими или соседями, гуляйте вместе или созванивайтесь онлайн.
0: Audio Stories. Свете разбудишь, проводить не обутая выйдешь. Ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь.
2: Quiero que te vayas más pronto. Llévame amado contigo. Yo te seré una vela en el camino. Yo te prevendré tormentas con el corazón. Я знаю, чем скорее уедешь ты, тем мы скорее вечно будем вместе. Как не хочу, чтобы уезжал, как я хочу, чтобы ты скорее уехал. Возьми меня, возлюбленный, с собой. Я буду тебе парусом в дороге. Я буду сердцем бури предвещать. Мне кажется, что я тебя теряю.
3: Не мигают, слезятся от ветра безнадежные карие вишни. Возвращаться плохая примета. Я тебя

0: качнутся бессмысленной высью. Пара фраз, залетевших отсюда. Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
0: Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.

0: Маяк. В начале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Имена осени. Сентябрь.
1: Мы давно привыкли называть 1 сентября днем знаний, поскольку в этот день начинается новый учебный сезон. Но с конца 15 и почти до самого начала 18 века, времени Петровской календарной реформы, 1 сентября считался днем начала Нового года. Назывался этот праздник «Новолетие», а сам сентябрь, соответственно, считался первым месяцем года. Имена осени.
0: Месяц за месяцем.

0: сторис.
1: Микроклимат помещений определяется температурой, движением воздуха и влажностью. Оптимальные зимние показатели – около 21 градуса тепла, 40-50% влажности и скорость ветра до 0,2 метра в секунду. Соблюдение рекомендуемой нормы влажности очень важно. Отопление включают при суточной уличной температуре ниже плюс 8 градусов Цельсия в течение 5 дней. Прохладный воздух сухой, а нагрев его не увлажняет, что приводит к раздражению слизистых, сухости кожи, усталости глаз и потере эластичности волос. Оптимальная влажность улучшает дыхание, снижает риск инфекций и особенно важна для детей, пожилых людей и людей с заболеваниями дыхания.
0: Аудио сторис.

0: Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. В Госдуму, согласно предварительным данным, проходят 5 партий. Как сообщает Центр избирком, после обработки почти 98% протоколов лидирует «Единая Россия», набравшая около 58% голосов. На второй строчке КПРФ, у которой более 13,5%. За ними следует ЛДПР, почти 9%, и «Новые люди», которые получают примерно 8%. Партия «Справедливая Россия» также проходит в Думу, набрав необходимые 5%. Глава Центра избиркома Элла Памфилова рассказала, что явка на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва стала рекордной.
1: Хочу отдать должное, низко поклониться нашим избирателям, нашим людям за их высочайшую степень гражданского мужества, ответственности и понимания того, насколько важно было поучаствовать в этих выборах. И рекорд связан именно с самой высокой явкой на выборах подобного уровня. Тут сейчас она уже превысила сейчас, да, ну вот более 59%.
0: По информации ЦИК, «Единая Россия» на выборах в Госдуму побеждает в 208 одномандатных округах, КПРФ в 5, «Справедливая Россия» в 4 и ЛДПР в 2. Кандидаты от «Новых людей» не смогли победить ни в одном округе. Еще в 4 одномандатных округах лидируют самовыдвиженцы и в одном кандидат от партии «Родина». По словам Эллы Памфиловой, окончательные итоги выборов подведут в пятницу 25 сентября. Помощник машиниста тепловоза Иван Шведов, погибший при атаке беспилотника на Крым в марте, посмертно награжден Орденом Мужества. Соответствующий указ 21 сентября подписал президент России Владимир Путин. Шведов работал в Джанкойском локомотивном депо Крымской железной дороги. Трагедия произошла 6 марта, когда дрон попал прямо в кабину локомотива. Сотрудник железнодорожной службы получил смертельные ранения и скончался на месте. В указе президента отмечается, что государственную награду Ивану Шведову присвоили за проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга мужество, отвагу и храбрость. Бойцы группировки «Центр» поразили формирование 3 механизированных егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, 3 бригад Нацгвардии и бригады спецназначения «Азов». Подробнее о действиях группировки на брифинге Минобороны доложил начальник пресс-службы «Центра» Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, 4 бригад Национальной гвардии, в том числе бригады «Азов». В районах Доброполя, Белозерского, Новопавловки, Калинина, Веровки, Малотарановки и Лидина. Потери украинских формирований составили свыше 430 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Паладин» и 4 станции радиоэлектронной борьбы.
0: Как рассказал в интервью ТАСС глава ДНР Денис Пушилин, российские войска продвигаются к Доброполью с южного и с северо-восточного направлений. Он напомнил, что через город проходит основная трасса снабжения украинского гарнизона в Краматорске и Славянске. Миноборнауки предложило изменить правила приема в вузы со следующего учебного года. Нововведения коснутся обязательных экзаменов, индивидуальных достижений и олимпиад. Число направлений, где физика станет обязательной, вырастет до 37, включая все специальности машиностроения. История будет необходима там, где раньше вузы выбирали между ней и обществознанием, а математика станет обязательной для информационной безопасности. Многопрофильный конкурс предлагается отменить. Прием будет вестись на конкретную специальность. Абитуриенты смогут получить дополнительные баллы за ЕГЭ по точным и естественным наукам, если сдали их на 60 баллов и выше, но не использовали в основном конкурсе. Расширяется список индивидуальных достижений. Учитываться будет обучение по проекту «Код будущего», подготовка в ДСАФ и медаль Совета Федерации за мужество. Поступить без испытаний смогут только победители олимпиад за 10-11 классы. В магистратуру можно будет подать документы максимум на 5 направлений одного вуза. Также уточняются правила платного обучения. Его можно оплатить мат-капиталом или образовательным кредитом, при этом предоплата за первый семестр станет обязательной. В Черекском районе Кабардино-Балкарии спасатели ищут двух альпинистов, не вышедших на связь. Как сообщили в региональном управлении МЧС, в воскресенье из альплагеря Безинги поступила информация о потере связи с двумя альпинистами на горе Дыхтау. На место сразу выдвинулись трое спасателей, но поиски пока результатов не дали. Во вторник поисково-спасательные работы планируется возобновить с привлечением вертолета Ми-8 МЧС России. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в этот вторник, 22 сентября, ожидается погода без осадков. Днем в городе на Неве от плюс 14 до плюс 16 градусов. В Москве будет облачно с прояснениями, местами, по прогнозу синоптиков, пройдут небольшие дожди. Днем в российской столице температура от плюс 17 до плюс 19 градусов.

0: Studio Stories.
1: Осенью и зимой многие люди начинают проявлять творческую активность. Это явление связано с особенностями психологии человека в неблагоприятных погодных условиях. Короткие дни и плохая погода ограничивают социальные контакты и вынуждают проводить больше времени дома, что создает особые предпосылки для творчества. В результате у художников и писателей активизируется желание создавать произведения искусства. Художник, который лишен солнечного света, склонен экспериментировать с новыми техниками, стилями и материалами, создавая композиции, полные меланхоличного настроения. Специалисты полагают, что климатические особенности влияют и на музыкальные жанры. Так, жанр блэк-металла, получивший распространение в Скандинавии в конце 20 века, мог сформироваться под воздействием длительного пребывания в холодной среде. Психолог подчеркивает, что в зимние месяцы творческим натурам свойственно выражать в искусстве чувство одиночества и отстраненности, характерные для холодных сезонов. Многие известные произведения литературы и музыки создавались именно зимой. Среди них «Рождественская песнь в прозе» Чарльза Диккенса, «Метель» Александра Пушкина, «Ночь перед Рождеством» Николая Гоголя и «Анна Каренина» Льва Толстого. Аудио сторис.

пришел конец печальной повести, но вспомню я глаза твои.

0: Дождя, говорю, роса, говорю. Она говорит, мокро. А я говорю, краса, говорю. Она говорит, блекла.
1: Гляди, говорю, луна, говорю. И звездочки словно крошки. Она говорит, то лампа горит, и вьются над ней мошки.

0: говорю, тебе пропоют все песни свои, слушай.
1: Она говорит, я их не люблю, от песен болят уши.
2: А я говорю, ты с кем говорю, от счастья любви таешь. Она говорит, да что говорить, ты сам говори.

0: говорю, тебя не держу, мне нет до тебя дела. Она говорит, да ты погляжу, в речах своих стал смел.
1: А я говорю, прощай, говорю, такое мое слово. Она говорит, постой, говори, давай, говори, снова.
0: Тогда говорю, роса, говорю, она говорит, мокро. Опять говорю, краса, говорю, она говорит, блекло.

0: Audio Stories.
1: Антарктида никому не принадлежит и служит площадкой для исследований ученых и путешествий туристов со всего мира. Однако условия пребывания здесь весьма суровы. Средняя температура составляет около минус 50 градусов по Цельсию, а самая низкая зарегистрированная отметка достигла минус 89 градусов на российской исследовательской станции «Восток». Сами полярники утверждают, что понятие «минус» почти отсутствует в лексиконе. Зато на российской станции «Биллинсгаузен» климат значительно мягче. Иногда бывают положительные температуры. Например, в феврале среднее значение достигает плюс 1 градуса, поэтому ее порой полушутливо именуют курортом. Несмотря на экстремальные условия, в Антарктиде проводятся свадебные церемонии и появляются на свет дети. Здесь же расположены православный храм и мемориальное кладбище на острове Буромского, близ станции Мирный. Поскольку почва в Антарктиде практически отсутствует, умерших хоронили в специальных металлических гробах, прикрепленных к камням. Из-за тяжелых условий многие захоронения пришли в негодность. Благодаря собранным частным средствам удалось обновить надгробия, покрыть их нержавеющей сталью и установить новые памятные таблички. Впоследствии началась долгая работа по восстановлению архива памяти погибших полярников. Среди похороненных в Антарктиде есть и иностранные исследователи, среди которых выделяется швейцарец Бруно Зендер, известный своим талантом фотографирования пингвинов. Он погиб в 1997 году, когда отправился в одиночную съемочную экспедицию, стремясь запечатлеть уникальные кадры животного мира.
0: Аудио сторис.

0: Маяк.
1: Знаете, каким он парнем был, тот, кто тропу звездную открыл.

0: Радио Сторис.
1: Феномен новогодних разводов давно стал предметом обсуждений. Однако сам праздник тут ни при чем. Причина кроется в накапливающемся недовольстве партнерами, которое обостряется именно в праздничные дни. Ведь зимой у нас есть продолжительный период отдыха, лишенный привычных отвлекающих факторов вроде рабочих обязанностей. Психологическая особенность наступления нового календарного периода добавляет людям ощущение возможности начать все сначала. Это желание изменить свою судьбу нередко провоцирует ускорение назревших ранее проблем. Кроме того, важную роль играет употребление алкоголя. Спиртное часто способствует выплеску старых обид и нерешенных вопросов, приводя к конфликтам, которые лишь усугубляют положение семьи и зачастую завершаются окончательными расставаниями. Именно долгие совместные дни вместе, проведенные вдвоем или семьей, способствуют концентрации всех накопившихся за месяцы противоречий и взаимных претензий. Психологи рекомендуют воздержаться от поспешных решений в этот эмоционально нестабильный период и стараться сохранять спокойствие, избегая резких действий и необдуманных шагов.
0: Аудио сторис.

я тебе рада.

0: Audio Stories.
1: В 1992 году компания PepsiCo провела на Филиппинах лотерею с призами, информация о которых была под крышками напитков. Самый большой приз выигрывала крышечка с номером 349 – 1 миллион песо, или почти 40 тысяч долларов. Таких крышечек должно было быть всего две. Но из-за ошибки на заводе этот номер попал на 800 тысяч крышек сразу. После продажи призовой партии бутылок начались беспокойства.

Аудиосторис. Лувр в Абу-Даби был открыт в ноябре 2017 года и стал одним из главных культурных учреждений Объединенных Арабских Эмиратов. Музей расположен на острове Саадият и объединяет современную архитектуру и искусство разных эпох и культур. Здание спроектировано французским архитектором Жаном Нувелем и выделяется огромным куполом диаметром около 180 метров. Купол состоит из 8 слоев металлических панелей, которые создают эффект светового дождя. Он отражает солнечный свет, формируя внутри здания уникальную игру света и теней. Коллекция музея охватывает произведения искусства и артефакты от древних цивилизаций до современности, включая шедевры живописи, скульптуры, археологические находки, фотографии и мультимедийные инсталляции. Среди наиболее известных экспонатов – картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира», древнеегипетские статуи и саркофаги, работы европейских мастеров эпохи Возрождения, а также современные арт-объекты и инсталляции. Аудио сторис.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Он поднялся по ступеням крыльца и поманил их за собой. «Вот», — шепнул Лео Ауфман, — «посмотрите в окно». «Тише, сейчас вы все увидите». Дедушка Сполдинг, Дуглас и Том нерешительно заглянули в большое окно, выходившее на улицу. И там, в теплом свете лампы, они увидели то, что хотел им показать Лео Ауфман. В столовой, за маленьким столиком, Саул и Маршал играли в шахматы. Ребекка накрывала стол к ужину. Но Эми вырезала из бумаги платье для своих кукол. Рут рисовала акварелью. Джозеф пускал по рельсам заводной паровоз. Дверь кухни была открыта. Там, в облаке пара, Лина Ауфман вынимала из духовки дымящуюся кастрюлю с жарким. Все руки, все лица жили и двигались. Из-за стекол чуть слышно доносились голоса. Кто-то звонко распевал песню, пахло свежим хлебом. И ясно было, что это самый настоящий хлеб, который сейчас намажут настоящим маслом. Тут было все, что надо. И все это живое, неподдельное. Дедушка, Дуглас и Том обернулись и поглядели на Лео Ауфмана, а тот неотрывно смотрел в окно, и розовый отсвет лампы лежал на его лице. «Ну, конечно», — бормотал он, — «это оно самое и есть». Сперва с тихой грустью, а потом с живым удовольствием, и, наконец, со спокойным одобрением он следил, как движутся, цепляются друг за друга, останавливаются и вновь уверенно и ровно вертятся все винтики и колесики его домашнего очага. «Машина счастья», — сказал он. «Машина счастья».
0: Рэй Брэдбери. Вино из одуванчиков.

0: Audio Stories.
1: Самым известным и крупным ограблением музея в России считается кража картин из Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге в июле 2006 года. Злоумышленник похитил 221 произведение искусства стоимостью около 130 миллионов рублей. Ограбление совершил сотрудник музея Владимир Яковенко, уборщик, который проник в хранилище ночью и вынес иконы, картины, серебряные изделия и другие ценные предметы, преимущественно небольшие и легкие. Полиция начала масштабную операцию по поиску украденных ценностей. Значительная часть предметов была возвращена, но некоторые оказались повреждены или вовсе утеряны. Расследование показало, что Яковенко действовал один, без сообщников. Его приговорили к 7 годам лишения свободы, но позже Верховный суд сократил наказание до 5 лет условно. Это преступление стало крупнейшим ограблением музея в современной России и привело к пересмотру мер безопасности в культурных учреждениях.
0: Audio Stories.

0: В Москве 1 час.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. «Единая Россия» получает рекордное количество мандатов в Госдуме за всю историю участия партии в выборах. Об этом сообщает Центр избирком. По его предварительным данным, единороссам достанется 355 мест из 450. В Госдуме прошлого созыва партию представляли 310 депутатов. Также по итогам выборов в Нижнюю палату парламента войдут КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Как заявила глава ЦИК Элла Памфилова, окончательное подведение итогов выборов пройдет 25 сентября, а до этого в регионах проведут тщательные проверки.
2: Окончательное подведение итогов мы запланировали, как я уже говорила, еще раз повторю, подвести итоги 25 сентября. К этому времени все наши комиссии в субъектах Российской Федерации окончательно рассмотрят, если на то будут какие-то жалобы, обращения, еще раз все проверит, рассмотрит все необходимые обращения, тщательно проверит все, подведут итоги по всем выборам, по всем уровням выборов. И только после этого, чтобы, не дай бог, не было никакой ошибки, шероховатости, неточности, только после этого мы 25-го спокойно подведем итоги. Нам никуда не надо торопиться. Самое главное, что все было максимально точно.
0: По последним данным, кандидаты «Единой России» победили во всех 3 одномандатных округах в Крыму на выборах в Госдуму, сообщил глава местного избиркома Михаил Малышев. По его словам, единороссы набрали почти 61% голосов, второе место у КПРФ они собрали примерно 10%. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области взяли под контроль населенные пункты Польная и Новоалександровка. В кольце окружения поражены живая сила и техника ВСУ в районах Бузова, Красного Яра, Резникова, Варваровки и Хрипунов. Также активные боевые действия ведутся в Сумской области, где атакованы формирования 3 механизированных и аэромобильный бригад ВСУ. Подробнее о действиях группировки доложил начальник пресс-центра «Севера» Василий Межевых.
3: Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. В результате решительных действий взяты под контроль населенные пункты Польная и Новоалександровка Харьковской области. В кольце окружения нанесено поражение живой силе и техники противника в районах населенных пунктов Бузова, Красный Яр, Резникова, Варваровка и Хрипуны Харьковской области. Потери блокированных формирований ВСУ составили более 35 военнослужащих. Боевая бронированная машина, артиллерийское орудие и наземный роботехнический комплекс. Ведутся активные боевые действия по расширению внешней зоны контроля в районах населенных пунктов Петропавловка и Приколотная Харьковской области. Пресечены 3 попытки заброски групп ВСУ из населенного пункта Великий Бурлук в направлении населенного пункта Ольховатка Харьковской области. Также в Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Сосновка, Подсреднее и Сосновый Бор Харьковской области. В Сумской области поражены формирования 3 механизированных и аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кияница, Воколовщина, Хотинь и Великая Черничина Сумской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 265 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, реактивную систему залпового огня, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: В Минобороны также сообщили, что бойцы группировки войск «Восток» атаковали формирование 2 штурмовых, 3 десантно-штурмовых бригад, 2 штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты. Бои прошли в районах Голубково, Заливного, Общего, Воскресенки, Запорожской области, Васильковки, Малиновки и Великомихайловки Днепропетровской области. ВСУ потеряли 260 боевиков, ликвидированы 2 боевые бронемашины, 12 автомобилей и пушка. В Нью-Йорке сегодня стартует общеполитическая дискуссия в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В течение недели почти 130 мировых лидеров изложат свои позиции по ключевым международным проблемам на фоне конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, а также дискуссий об искусственном интеллекте. Тема сессии сформулирована как «Восстановление доверия и управление преобразованиями». Прения откроют генсек ООН Антонио Гутерреш и председатель ассамблеи Халилур Рахман из Бангладеш. Первым из глав государств традиционно выступит президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, за ним хозяин площадки Дональд Трамп. Его речь станет одной из самых ожидаемых. Американский лидер возвращается на трибуну на фоне напряженных отношений с структурами ООН и требований реформ. Вашингтон недавно перечислил 725 миллионов долларов взносов, но его задолженность перед организацией все еще превышает миллиард. Председатель КНР Си Цзиньпин в Нью-Йорк не поедет. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Его выступление запланировано на субботу, 26 число. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В этот вторник, 22 сентября, в Москве облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, днем в столице от +17 до +19.

0: Audio Stories.
1: Мексика занимает второе место в мире по потреблению Кока-Колы. В 20 веке Кока-Кола вышла на мексиканский рынок из-за нехватки качественной питьевой воды. Бутилированная была дорогой, а водопроводная – небезопасной. Компания построила сеть производств и доставки, обеспечивая постоянное наличие колы даже в отдаленных районах. Цена напитка стала ниже бутилированной воды, а слоган «Всегда холодная, всегда безопасная» подчеркивал его преимущества. Рост потребления привел к серьезным проблемам здоровья. Ожирение у 70% взрослых, диабет у каждого седьмого, ухудшение сердечно-сосудистых показателей. Производство колы истощает местные водные ресурсы, вызывая перебои с водоснабжением и протесты.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: В 1931 году американский архитектор Чарльз Гловер предложил необычный проект. Аэропорт над Лондоном с 8 взлетно-посадочными полосами на эстакадах и кольцевым терминалом в центре. Полосы длиной около 800 метров подходили для небольших самолетов тех лет, а под ними планировались ангары и лифты для подъема пассажиров. Проект столкнулся с двумя проблемами – невозможностью расширения и высоким риском аварий из-за высоты. Идея возрождалась после Второй мировой войны с попыткой разместить взлетную полосу на крыше башни Ливерпуль-стрит, но безопасность осталась ключевой преградой. В итоге городской аэропорт был реализован лишь в 1987 году. Тогда был открыт аэропорт Лондон-Сити, который сегодня служит в основном деловой элите. Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Режим Муссолини, как и гитлеровский, боролся с джазом, но применял более тонкие методы. В Италии разработали стратегию культурного подавления. Радиостанциям запретили ставить американские джазовые записи, а названия и имена артистов изменяли, чтобы скрыть зарубежное происхождение. Термин «джаз» заменяли эвфемизмами, вроде «синкопированная музыка» или «ритмичный оркестр». Власти пытались создать собственный, чистый итальянский джаз с большей мелодичностью и без афроамериканских влияний. Пресса критиковала джаз, называя его «звуковой чумой» и «музыкой дикарей». При этом сыновья диктатора Витторио и Романо Муссолини увлекались американской культурой и джазом. Более того, Романо стал известным джазовым музыкантом, выступавшим с легендами жанра.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Последнее время в американском штате Вайоминг в столкновениях с самолетами погибло как минимум 32 тетерева. Сотрудники национального парка Гранд Титан защитили редких шалфейных тетеревов необычным способом. Они создали искусственных птиц из папье-маше и разместили их подальше от аэропорта. Чтобы привлечь тетеревов на новое место южнее аэродрома и поддержать их брачные танцы, работники парка вместе с волонтерами сделали точные копии птиц вручную. Эти фигуры служат ориентиром для самцов и самок, потому что имитируют яркие желтые мешочки, которыми тетерева выделяются в брачный период. В парке установили 4 такие модели, чтобы создать новое таковище – место для ритуальных танцев и соревнований самцов за внимание самок. Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Ученые из университета Гёте в Германии выяснили, что изменение эмоционального восприятия может влиять на покупки и снижать пищевые отходы. В эксперименте покупатели проявляли больше симпатии к одиночным бананам, которые продают поштучно, чем к связанным пучками, и это чувство работало эффективнее любых скидок. В супермаркете размещали плакаты с бананами в радостном или печальном настроении, где возле грустных фруктов была надпись «Мы одинокие и тоже мечтаем быть куплены». Дополнительные исследования с другими овощами и фруктами подтвердили результаты, показав, что печальное настроение повышало продажи, так как люди испытывали жалость и стремились помочь. Эффект снижался, если был ценовой дискаунт, а уровень умственного напряжения участников не влиял на восприятие эмоциональных образов. Исследование показало, что пробуждение эмпатии к еде способно значительно повысить спрос на единичные продукты и уменьшить пищевые отходы без необходимости снижать их цену, что способствует экологически рациональному поведению.
0: Аудио сторис.

0: Маяк. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
1: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендация учителя на каникулы – его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
1: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
0: Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
1: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна, выключите эмоции и включите маяк.
0: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
1: Заполните форму заявки в разделе «Радио Маяк» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Или просто позвоните в студию во время эфира.
1: Каждую среду и четверг с 17:00.
0: Воспитательный знак.
2: Дети любят решать задачи, которые им не по плечу. Для них это единственная возможность расти. А что больше всего на свете им хочется поскорее вырасти, тут не может быть двух мнений. Однако право расти мы признаем за ними только на словах. Всякий раз, когда они хотят им воспользоваться, мы пускаем в ход всю свою власть, чтобы этому воспрепятствовать.
0: Писатель, сказочник, журналист Джани Радаи.

0: Аудиосторис.
1: Биологи нашли ДНК лесных организмов в каплях дождя. Изучение тропических лесов сложно из-за труднодоступности крон деревьев, поэтому ученые предложили собирать экологическую ДНК из дождевой воды, которая стекает с листьев. Используя зонтики с дренажем в лесах Французской Гвианы, исследователи обнаружили ДНК 562 видов растений, животных и насекомых, включая редких тамаринов, ленивцев, муравьедов и летучих мышей. Даже ДНК рыб попала в пробы. Вероятно, ее принесли птицы. Этот простой и недорогой метод хорошо подходит для изучения труднодоступных лесов и охраны природы в развивающихся регионах.
0: Audio Stories.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: В Москве 2 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Российские избиратели проявили гражданскую зрелость во время выборов. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия».
2: Опыта проведения выборов практически в условиях, скажем, приближенных к боевым, ни одной страны нет. И это дань, я хочу выразить еще раз благодарность нашим избирателям. Их спокойную уверенность, их позитивный настрой, их понимание, как важны эти выборы – они не просто сказались на явке, но они как раз и определили характер этой кампании.
0: По словам главы Центра избиркома, «Единая Россия» получает рекордное количество мандатов в Госдуме за всю историю участия партии в выборах. По предварительным данным, единороссам достанется 355 мест из 450. В Госдуме прошлого созыва партию представляли 310 депутатов. Также в Нижнюю палату парламента войдут КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Окончательное подведение итогов выборов пройдет 25 сентября. Подразделения группировки войск «Днепр» поразили формирование двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ. Столкновения с противником произошли в районах Орехово, Преображенки и Кушугума Запорожской области. Подробнее о действиях «Днепра» доложил начальник пресс-центра группировки Андрей Клинов.
3: Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение на переднем крае. Нанесли поражение формированием двух механизированных и горно-штурмовых бригад ВСУ в районе Орехово, Преображенки и Кушугума. Уничтожено до 50 военнослужащих, 17 автомобилей, 155-миллиметровая гаубица М777 и станция радиоэлектронной борьбы.
0: Как сообщили в Минобороны, младший сержант российских вооруженных сил Ильнур Хисматов обнаружил украинскую диверсионно-разведывательную группу и не дал им атаковать наши позиции. С наблюдательного поста он заметил ДРГ противника, которая двигалась по лесополосе. Подпустив противника ближе, Ильнур активировал минное заграждение, а после детонации забросал врага ручными гранатами, уничтожив 5 украинских боевиков. Понеся потери, противник был вынужден отступить. В ведомстве назвали действия Хисматова мужественными и самоотверженными. Цифровой рубль будет интересен для граждан, поскольку они смогут сэкономить на переводах, транзакции будут бесплатными, заявил министр финансов Антон Силуанов. Он подчеркнул, что при этом никто не отменяет обычные безналичные расчеты и денежное обращение наличными. Тем не менее, по словам министра, цифровая российская валюта будет весьма интересна для ведения бизнеса.
4: Это интересно будет для бизнеса, в первую очередь, да? Для расчетов, то есть выполнение условий, получить деньги. Это вот как раз цифровой рубль обеспечивает целеполагание. Это первое. Второе, это интересно, конечно, для бюджета, поскольку сегодня у нас существует казначейское сопровождение бюджетных денег. Но если деньги пойдут с использованием цифровых рублей, то цель будет обеспечена прохождением до самого низкого уровня кооперации. Мы сможем посмотреть, на что расходуется каждый бюджетный рубль с использованием цифры. Для граждан это интересно будет, поскольку транзакции для граждан будут бесплатные. И поэтому здесь можно будет сэкономить на переводах. Поэтому цифровой рубль, еще, кстати говоря, и в международных транзакциях также можно будет задействовать. Цифровой рубль найдет свою нишу, будет задействован, но никто не отменял наши безналичные обычные рубли и наличные денежные обращения.
0: Как добавил Антон Силуанов, часть сотрудников Министерства финансов уже открыла кошельки в новой форме рубля и может расплачиваться уже в цифровой валюте. КНДР успешно испытала новейшее вооружение. Как сообщило государственное агентство ЦТАК, испытания прошли 20 сентября под личным наблюдением лидера страны Ким Чен Ына, который назвал это событие демонстрацией сверхсовременного технического потенциала и заметным обновлением вооруженных сил. Агентство подчеркивает, что испытания не создали угрозы для безопасности соседних государств. Конкретный тип системы вооружений и характеристики не раскрываются. Ким Чен Ын назвал новую разработку непреодолимой силой, которая станет для врагов неизлечимой головной болью и нанесет им мощный удар. Российские ученые готовятся к изучению уникальных образцов лунного грунта, которые доставлены китайским аппаратом Чанъе-6 с обратной стороны Луны. Как сообщил ведущий инженер Института космических исследований Дмитрий Зарубин, в этом деле главное качественно подготовить всю необходимую аппаратуру и методики исследований. Первые образцы весом 1,5 грамма были переданы российским ученым в июне текущего года. В специальном контейнере находится 1 грамм поверхностного грунта и 0,5 грамма породы, извлеченные робототехническими средствами с глубины. Эта работа ведется в рамках меморандума о сотрудничестве, который Российская Академия Наук подписала с Китайской Национальной Космической Администрацией в 2023 году. Документ предусматривает дальнейшее совместное изучение инопланетного вещества. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в этот вторник, 22 сентября, без осадков, днем в городе на Неве от плюс 14 до плюс 16. В Москве облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Днем в российской столице от 17 до 19 градусов выше 0.

Главное, чтобы костюмчик сидел непринужденно, легко и вольно.

0: Stories.
1: Самый короткий коммерческий рейс в мире выполняется между Шотландскими островами Уэстрей и Папа Уэстрей. Длина маршрута составляет всего 2 километра 700 метров, а время полета обычно около полутора минут при сильном попутном ветре, сокращаясь до 47 секунд. Альтернативный путь – паром, проезд на котором занимает полчаса. Рейс обслуживает компания Logan Air, единственная крупная британская авиакомпания с базой в Шотландии. Полет популярен среди местных жителей, особенно студентов и учителей, так как позволяет экономить время и удобно передвигаться между островами. Несмотря на короткую дистанцию, этот рейс играет важную роль в повседневной жизни сообщества.
0: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Ученые из Японии, из университета Осаки, работают над созданием зрелых половых клеток вне организма. Недавно им удалось превратить стволовую клетку мыши в полноценные ооциты, способные дать потомство после оплодотворения. Эта технология может помочь при бесплодии, связанном с генетическими аномалиями, и изменить репродуктивную медицину. Однако сейчас лишь небольшое число эмбрионов, полученных с такими яйцеклетками, развивается нормально. Ученые считают, что для эффективного выращивания человеческих яйцеклеток потребуется около 5 лет и дополнительные испытания на приматах. Также есть риск злоупотреблений, так как массовое производство может привести к выбору эмбрионов с нужными качествами и появлению генетически модифицированного потомства.
0: Аудио сторис.

пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

этого. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

отстала.

0: Радио Сторис.
1: Ведущие математики столкнулись с искусственным интеллектом в интеллектуальном состязании и потерпели поражение. Сложная научная задача была решена искусственным интеллектом за 15 минут. Ранее нейронные сети испытывали трудности даже с простыми арифметическими операциями. Речь идет о специализированном боте на базе GPT, который создала компания OpenAI для решения сложных математических головоломок. Для проверки прогресса сотрудники независимой организации подготовили 300 уникальных заданий 5 уровней сложности – от университетских до научных и нерешенных задач. Другие модели справились с более чем 2% заданий, а бот OpenAI решил около 20%. Математики испытали нейросеть на 4-м уровне – научных задачах, которые не каждый может даже сформулировать. За решение платили $7,500. Но искусственный интеллект оказался сильным конкурентом. Один из авторов, который создал задачу уровня кандидатской диссертации, признался, что нейросеть решила ее за 15 минут. Ученые пока не дают искусственному интеллекту самые сложные задания 5-го уровня. Если бот справится с 4-м и 5-м уровнем, роли математиков изменятся. Вместо решений они будут формулировать задачи для искусственного интеллекта.
0: Аудио сторис.

расстояния, на любой дороге, в стороне любой, песни ты не скажешь, до свидания.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим слова, которые обозначают людей, их профессии и не только. Еще, например, сословия. Давайте с них и начнем. Вместе с Елизаром Рогожкиным, гостем программы «Как знать».
2: Видим какой-то интересный такой момент, то, что в какой-то момент он становится мещанином, а потом купцом третьей гильдии. Видимо, он не вписался в более богатое сословие купцов второй гильдии и стал мещанином. А, видимо, после этого дела совсем пошли плохи.
1: Стал не мещанином, а мещанином. Мещанин, ударяем третий слог. Хотя во множественном числе мещане ударение падает на второй слог. Запомнили. И переходим к профессии, вернее, к придворному чину. Вместе с Николаем Свистуном, ведущим программы «Место действия Россия».
3: В дословном переводе это буквально начальник конюшни. Ну пусть это вас с толку не сбивает. Во-первых, вот эти все конюши и прочие разные люди, которые таким образом именовались, были людьми влиятельными с достаточно давних времен. Ну...
1: Конюши, неверно. Правильно, конюши. Ударяем второй слог. И здесь есть шпаргалка. За ориентир берем место работы. Конюшню. Конюшня, конюшей. Ударная ю. А далее нас ждет сразу несколько профессий. Одна необычнее другой. Эту горсть семечек мы разгрызем вместе с ведущим программы «Хочу все знать» Денисом Николаевым и его гостем Евгением Альбертом.
4: У нас сегодня в гостях был Евгений Альберт, кандидат биологических наук, преподаватель биологии, знатный медузовед, полиполог. Вы уже разберитесь в полипах. Значит, вы полиполог или нет?
5: Ну, можно и так сказать.
4: Или полипсист. Но это что-то другое. Это что-то из философии. Есть такое, полипсист?
6: Я не знаю. Чего вы мне смотрите? Я тоже полиполог.
1: Итак, встречаем новые слова. Знаток медуз – это, конечно, медузовед. Можно еще предложить вариант медузолог, но медузовед выглядит солиднее. Тут не прибавить, не убавить. А вот полипы, вернее, те, кто их изучает, оказались задачкой со звездочкой. Здесь уже есть из чего выбрать. Полиполог – хорошо. Полипсист – тоже неплохо. И философия здесь ни при чем. Там, конечно, в философии, я имею в виду, много всяких интересных направлений. Но полипсистов нет. Зато есть солипсисты, а они нам не конкуренты. Так что у нас два варианта, и их можно оставлять. Полиполог и полипсист. Но специалисты сами сделали свой выбор и остановились на полипологах. Значит, так тому и быть. Ну и напоследок, еще одна интересная специальность. И там ошибки не будет, просто хочется разобрать одно слово. Редкое, интересное. Сделаем это вместе с гостем программы «Место действия Россия».
7: Здесь очень важно, да, что Шукшин, понимаете, при всем том, что его относят, и справедливо относят вот к этой когорте деревенщиков, да, писателей, кинематографистов, людей, которые занимались деревенской прозой.
1: Деревенщик. Такое слово есть в русском языке. Это писатель, произведения которого посвящены деревне, деревенским жителям, их традициям и устоям, деревенскому быту. Ну и, конечно, Василий Шукшин – представитель этого направления и один из самых ярких деревенщиков в русской литературе. Ну и на этом я прощаюсь с вами здесь. Однако приглашаю в МАКС. Там у меня есть канал, и в нем много интересного. До встречи. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Stories.
1: Кларк Уловсен. Преступник и участник знаменитого ограбления банка в Стокгольме в 1973 году. Умер 24 июня 2025 года в возрасте 78 лет после тяжелой болезни. С 23 по 26 августа 1973 года Уловсен вместе с Ян Эриком Ульсоном держали в заложниках несколько человек. Именно тогда появился термин «стокгольмский синдром» – привязанность заложников к своим захватчикам. Уловсен и его подельник разрешали заложникам выходить погулять и даже звонить родным и близким. Сам Уловсен вырос в тяжелых условиях. Родители страдали алкоголизмом, семья распалась, а он оказался в приемных семьях, что сильно повлияло на его дальнейшую жизнь. Термин «стокгольмский синдром» сейчас широко используется в психологии для описания симпатии жертв к насильникам в различных ситуациях.
0: Аудио сторис.

Я диктор Стрельников. Каждое воскресенье в 23.07 мы здесь, на границе сна и мысли. В это время особенно ясно понимаешь, кого не хватает. Если есть имя, которое вы сейчас мысленно произнесли, напишите его. Email son@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Морских гигантов, мант, известных как морские дьяволы, на протяжении более чем 10 лет изучали с помощью специальных океанических датчиков. Эти скаты достигают ширины до 7 метров и массы более 2 тонн, мигрируя между тропиками и субтропиками. Исследование показало, что манты ныряют на глубину свыше километра, что ранее считалось необычным для них. Особенно активны в этом новозеландские особи. Они используют глубокие погружения для получения информации о параметрах окружающей среды, таких как температура, состав воды, уровень света и магнитное поле, что помогает им ориентироваться в открытом океане. Когда новозеландские манты уходят в глубокие воды, они сначала совершают погружение, а затем восстанавливаются на поверхности для дальнейших длинных плаваний. В то время как особи у побережья Индонезии и Перу обитают в мелких прибрежных зонах и таких погружений не делают.
0: Audio Stories.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Что издают? Что дают? Что подают? Что поют? Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня в 7 часов вечера. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 8 часов вечера. Воспитание души.
1: Когда говорят «интеллигенция», имеют в виду некоторую профессиональную и социальную группу. Между тем, интеллигентность – это психологическое свойство, которое может быть присуще любому человеку, принадлежащему к любой общественной группе. Попробуем определить, в каких случаях складывается это психологическое свойство. Нам очень трудно бывает, например, определить, что такое добро, но мы точно знаем, что такое зло. И тогда мы можем составить какое-то представление о добре. Что же противостоит интеллигентности? Думаю, что понятием, противостоящим интеллигентности, является хамство. Всем нам приходится сталкиваться с грубостью, с хулиганством, с неумением вести себя, с оскорблением другого человека, с разными свойствами, которые мы, в общем, определяем словом «хамство».
0: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: Аудиосторис.
1: Исследователи из Университета Пенсильвании обнаружили нейроны, ключевые для восприятия хронической боли. В мозге грызунов они изучали области, которые отвечают за тактильные сигналы, и нашли группу нейронов, активность которых сохраняется долго после болевого раздражителя. При подавлении этих нейронов животные ощущали лишь кратковременную боль от горячего предмета без дальнейшего дискомфорта. Также выявили природный механизм ослабления боли с помощью специфического сигнала, который усиливается при длительном голодании. Ученые считают, что это открытие поможет в создании новых методов лечения хронических болей у людей.
0: Аудио сторис.